опускаюсь на колени. За все меня Господь прости, за то, что я

0: Нам думается, уважаемые наши радиослушатели, все, кто слушал наши последние программы, хотел бы присоединиться к молитве Давида из 85-го псалма. И если у вас действительно появится такое желание, вы можете сделать это прямо у своих радиоприемников, потому что Бог слышит наши молитвы с любого места, в любой обстановке, особенно молитвы тех, которые обращаются к Нему в первый раз.
1: Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей, не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня». Не надо много говорить, или нечего, наверное, много говорить даже по этому псалму. Какая прекрасная молитва. Я очень коротко хочу обратить внимание, как Давид в первых стихах описывает хождение или отношения верующего человека с Богом, с Господом. Мы посмотрим на стихи с 1 по 4. И обратим внимание, они все построены одинаково. Давид говорит или просит о чем-то Господа и говорит, почему он ожидает этого. И вот мы обратим внимание на это «почему». И оно поможет нам. Тут очень много можно про этот псалом рассуждать и рассматривать, но мы обратим внимание коротко, потому что после чтения этого псалма надо становиться на колени и молиться. Итак, первое, Давид говорит, я беден и нищ. Мы говорили с вами о смиренно-мудрии, говорит Давид, я беден и нищ. Богатый по земным меркам, царь Израилев, обладающий всем. Он говорит, перед Богом я беден и нищ. Смиренно мудрее. Не помышлять о себе более, чем должно. Но видеть себя во всем, и в отношениях с людьми, и во всех делах, которые мы делаем. Видеть себя и сравнивать себя не с другими, но с Богом. Беден и нищ. Понимать наше истинное состояние. Наше положение перед Богом, так, как видит его Бог. Все, что кажется нам ценное, Павел говорит, все, что было у меня ценного, я все почел тщетою. Признал свою бедность, признал свою нищету. Итак, первое, верующий человек должен понимать, что перед Богом мы бедны, бедные и нищие. Это поможет нам встать на правильную ступень, правильное положение перед Богом. Потому что следующий стих говорит, «Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред тобою». «I am poor, so I am devoted to you». Я благоговею перед тобою, потому что я понимаю свое ничтожество. Я понимаю свою немощь. Но я понимаю твое величие. и поэтому я преклоняюсь и благоговею перед Тобою. В английском написано «devoted», я посвящен Тебе. Я благоговею, мы благоговеем перед чем-то очень прекрасным, да? Мы в жизни своей, бывает, благоговеем перед чем-то. Может быть, перед каким-то там прекрасным произведением искусства, но особенно, когда это произведение искусства принадлежит нам. И вот мы, бывает, что что-то есть такое, бывает в нашей жизни, что мы начинаем перед ним благоговеть. Мы относимся к этому с особой трепетом. Мы не обходимся с ним просто так. Мы делаем что-то особое для этого. Давид говорит, у верующего человека должен быть один предмет поклонения, один предмет благоговения – Господь. Перед Богом мы бедные и нищие, перед Богом мы благоговеем. И происходит третье. Третье, что есть в нашей жизни или должно быть в нашей жизни. Чтобы у нас была гармония. Обратите внимание, весь этот псалом, он рассказывает нам о гармонии человека и Бога, верующего человека и Бога. Итак, третье. «Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя». Я возлагаю свою надежду на Тебя, Господи. Я понимаю и признаю свою бедность и свою нищету. Я понимаю и признаю бедность и нищету людей, окружающих меня, их неспособность что-то сделать. Я последние на этой неделе несколько раз обращался мысленно и перечитывал текст, где Христос говорит в Нагорной проповеди, что вам не надо заботиться, потому что даже заботясь, вы не можете ничего сделать. Вы не можете росту себе прибавить, не прибавить, не убрать, ничего не можете сделать. Уповайте на Бога. Я уповаю на Тебя, говорит Давид. Итак, верующий человек, смиряясь перед Богом, благоговеет перед Ним, посвящает себя Ему, но и надежду свою возлагает на Господа, не где-то со стороны, не где-то на то, что окажутся добрые люди его окружающие или как-то особо отношения сложатся. Бог это все делает, но мы должны всегда помнить и понимать, что Бог это делает, и что надежда наша на Господа. И отсюда, если надежда наша на Господа, очень логично, так же, как в нашей жизни. Если мы надеемся, что нам кто-то что-то сделает, мы просим этого человека это сделать, да? Если мы знаем, что нам кто-то может помочь, мы просим этого человека, чтобы он нам помог. Так и здесь. «Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день». «Взываю к Тебе каждый день». «Молюсь Тебе каждый день». «I ask you every day». Как с этим у нас? Взываем ли мы к Господу каждый день? Не стесняемся ли мы? Находим ли мы время остановиться и открыть наши уста в молитве? Давид пишет здесь «взываю». Мы можем много рассуждать и пытаться сказать, что, наверное, он в душе имел в виду. Нет. Мы точно знаем, что он не имел в виду, что он взывал в душе. Мы точно знаем, что он молился вслух. Мы знаем это, потому что слово описывает нам, как молились. Как молились ветхозаветные герои веры, преклоняя колени. Вслух взывали, с воплем, со слезами, не смущаясь, не останавливаясь даже перед угрозой, как Даниил, перед угрозой быть наказанным за это. Ничто не могло остановить их. Они шли и взывали к Господу. Почему? Потому что они уповали на Господа. И ни на кого другого. Верующий человек уповает только на Господа. И поэтому он склоняется и взывает к Господу. И, наконец, последнее. В 4 стихе Давид говорит, «Я возношу к Тебе душу мою». Куда нам идти со всем, что есть у нас? Если мы уповаем на Господа, если мы понимаем свою бедность и нищету перед Богом, куда нам идти? Но с другой стороны, а как мы можем прятаться? Иногда нам хочется прятаться, иногда мы не возносим свою душу к Богу, нам хочется спрятаться от Бога, потому что Бог есть как щелок, как огонь очищающий. Но нам некуда не прятаться, некуда не прийти со своими проблемами, только как к Господу. И поэтому Давид говорит, я свою душу возношу к Тебе. Что это значит? Что значит возношу душу свою? Я думаю, это значит, что он, смотря на все, что происходило вокруг него, на мир, который его окружал, на врагов, на друзей, которые превращались иногда во врагов, или врагов, которые временно становились друзьями вокруг Давида, на суету, которая окружала его, на переживания там, его жены, его дети. Мы знаем, как много там было и хорошего, и плохого в жизни Давида. Как враги угрожали его царству, и ему самому лично. И вот Давид говорит, видя все это, я понимаю, что ты есть Господь. И я понимаю, что ты над этим. Что ты участвуешь во всем этом, что ты допускаешь все это. Именно поэтому я и молюсь к тебе. Но душу свою я хочу поднять над этим и вознести ее к тебе. Поднимаю ее вверх, поднимаю ее над тем, что происходит. Господи, к тебе. Чтобы мне увидеть все это твоими глазами, чтобы мне увидеть твое присутствие во всем этом. Дальше он пишет, чтобы мне научиться, наставь, 11 стих, наставь меня, Господи, на путь твой, и буду ходить в истине твоей, утверди сердце мое в страхе имени твоего. Молитвы нашей, в нашем уповании на Господа, Господь дает нам эту великую возможность душою нашей подняться над миром этим. Больше того, Новый Завет призывает нас к этому, говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Ищите горнего, ищите прежде Царства Божьего. Поднимайте, возносите свою душу к Богу. И делая все это, мы можем совершенно довериться Богу. Почему? 5 стих. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Многомилостив ко всем призывающим Тебя. Интересно, если мы смотрим на Слово Божие, будь то люди случайные, которые из язычников, никогда не слышавшие, не знавшие Бога, обратились к Нему. Или будь то Израиль, воззвавший к Богу из глубины падения своего, отвернувшийся и отошедший от Бога, но под воздействием пророков, под силой Духа Божьего. Неважно кто, неважно из какого состояния. Даже пророки, которых мы читаем, поразительно написаны. Обращали внимание, структура всех одинаковая. Сначала идет предупреждение, сначала идет обещание казни, наказаний, всяческого поражения всевозможного. Но потом каждый пророк, нет ни одного пророка, который бы заканчивался на этой ноте, насколько я знаю. Каждый пророк говорит, а Господь говорит, обратитесь ко мне, и будете спасены. Обратись, Израиль, и я восставлю тебя. И здесь написано, ибо ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим тебя. Нет ни одного человека, который бы не мог получить спасение Божьего. Нет ни одного человека, который получил бы, не мог получить бы милость Божью. Единственная причина, по которой этого не происходит с некоторыми или со многими людьми, потому что они не призывают. Это наш выбор. Это наш выбор. Господь имеет все. Господь дарует все. Господь даровал спасение в Иисусе Христе. Даровал самое драгоценное, о чем мы можем только помыслить. Своего Сына Иисуса Христа. Ты многомилостив ко всем призывающим Тебя.

0: Итак, наши уважаемые радиослушатели, сегодня мы завершаем наш длинный разговор о том, когда это будет. Возможно, многие из вас теперь будут смотреть на происходящее в мире другими глазами, познакомившись с основаниями библейских пророчеств. Мы дальше в наших программах будем говорить о том, что грядет в наш мир. Но все-таки главным будет, как нам устоять в вере и как прийти к Богу тем, которые еще не стали на этот путь. Тема, которой будет посвящена наша сегодняшняя передача, это завершение человеческой истории правления и возвращение Иисуса Христа на землю. Это событие столь величественно, драматично и грандиозно, что добавлять что-то к тому, что написано об этом, в Слове Божьем просто невозможно. Пожалуй, это событие имеет больше всего символов и действий, которые пока нельзя однозначно понять, потому что в этом событии участвует вся Вселенная – Бог, ангелы, люди, сатана и его воинство, природа, которая буквально восстала всей своей сверхъестественной силой против человека. Одним словом, вселенская битва добра и зла, тьмы и света. Мы будем говорить о возвращении Иисуса Христа и последней в истории этого мира битве, которая в Библии названа Армагеддон. Трудно описать и тем более вообразить, что будет происходить во время тех событий. Одно мы знаем точно, что она закончится полной победой Иисуса Христа и утверждением Его Царства на земле. В этом событии Иисусом Христом будут открыты все семь печатей, указывающие на безумие человека, восставшего против Бога. В небе прозвучат все семь труб, а трубы всегда указывают на исполнение воли Божьей, и зальются на царство, устроенное сатаной на земле, все семь чаш гнева Божьего. Итак, когда это будет?
1: Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Сегодня мы будем говорить на тему возвращения Христа на землю, что именно Бог посчитал нужным открыть нам. На самом деле, книга Откровения — это не книга о тайных откровениях, но книга, являющая Иисуса Христа. В первом стихе первой главы так и сказано: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». В оригинале слово «откровение» — это «апокалипс», и значит «открытие» или «явление». Ученики не догадывались, что исполнение этого обещания займет более 2000 лет. Второе пришествие Христа так или иначе повлияет на каждого человека без исключения. Мы должны понимать, что второй приход Христа не будет таким, как был первый. В 24 главе Евангелия от Матфея Иисус подробно описывает свой второй приход. Второе пришествие Христа вовсе не будет таинственным. Давайте прочитаем, что сам Иисус сказал о своем втором пришествии в Матфея 24:23. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Известно ли вам, что мусульмане ожидают своего мессию, которого они именуют Махди или 12-й имам? Даже если и имам Махди придет, не обращайте на это внимания, потому что о Христе сказано, что Он грядет на облаках небесных. Он не появится в каком-то укромном уголке. Он явится с небес так, что Его узрит каждое око. В Матфея 24:29 Иисус продолжает свое объяснение. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Мы постараемся понять, что именно произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. В действительности, все 22 главы этой книги в ярких красках повествуют о втором приходе Христа, потому что именно это событие станет венцом всей человеческой истории. После своего прихода Христос свергнет престолы всех земных царей и установит давно обещанное Царство Божье. Книга Откровения несколько раз описывает разные детали второго пришествия Господа. Мы сейчас их рассмотрим, потому что нам должно быть интересно, что именно Бог посчитал нужным открыть нам. Одно описание возвращения Христа записано в 6 главе Откровения. Здесь речь идет о шестой печати. Вот что сказано в стихе 12. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». Оказывается, что в момент второго пришествия Христа произойдет сильное землетрясение, и солнце станет черным. Запомните эти два события, потому что мы повстречаем их еще и в других отрывках. Как видите, второе пришествие Христа будет весьма заметным и драматичным событием. Далее мы читаем следующее. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, «Обрушьтесь на нас, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Иногда мы только то и делаем, что говорим о милости и любви Иисуса Христа, и совсем забываем проповедовать о Божьем гневе, который ожидает всех непокорных. Далее мы читаем следующее. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Обрушьтесь на нас, скройте нас от сидящего на престоле и от гнева Агнца». Для верующих людей приход Христа будет радостным событием, но те люди, которые противились Богу, не верили Евангелию и отказались посвятить свою жизнь Иисусу Христу, испытают на себе гнев Агнца, Иисуса Христа. Иногда мы только то и делаем, что говорим о милости и любви Иисуса Христа, и совсем забываем проповедовать о Божьем гневе, который ожидает всех непокорных.

имя Израиль. За то, что они посягнут на израильскую землю, против них воспламенится Божий гнев. А вот что сказано в стихе 19. «Тогда на небесах открылся Божий храм, а в храме был явлен ковчег завета Его. Засверкали молнии, раздались голоса, загремел гром, произошло землетрясение, и пошел сильный град». Вот вам и седьмая печать. Молнии, голоса, гром, землетрясение и сильный град. Все это будет сопровождать возвращение Христа. В стихе 17 содержится вопрос: «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Давайте сейчас изучим описание Армагеддонской битвы, которая находится в Откровении, глава 16. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения». Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Обратите ваше внимание на две вещи. Во-первых, после пролития шестой чаши река Евфрат высохнет. Это откроет путь для царей с востока, которые восстанут для того, чтобы завоевать Израиль. Евфрат является главным источником пресной воды на Ближнем Востоке. В выпуске газеты «Индианаполис Стар» за 13 января 1990 года была напечатана статья со следующим названием: «Турция на целый месяц перекроет течение Евфрата». Речь шла о плотине Ататюрка, построенной Турцией. После того, как она была введена в эксплуатацию, течение Евфрата остановилось на 30 дней. А знаете, о чем это говорит? О том, что исполнение этого древнейшего пророчества стало возможным только лишь в 1990 году. В настоящее время Турция спокойно может поднять плотину и тем самым остановить течение реки Евфрат. Библия предсказывает, что русло Евфрата высохнет, что позволит царям с востока напасть на Израиль. Еще в этом библейском отрывке говорится о том, как из пасти дракона, из пасти зверя и изо рта лжепророка выходят три нечистых духа, похожие на жаб. Это бесовские духи, творящие знамения. Они идут к царям всей вселенной, чтобы собрать их на войну против Израиля. В стихе 15 пророчество продолжается. «Вот иду как вор, блажен бодрствующий и хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не видели срама его». А в стихе 16 мы читаем следующее. «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Это единственный раз, когда в Библии встречается слово «Армагеддон». На иврите это «Хар-Мегидо» или «Холм Мегида». Город Мегида находится на холме, к которому прилегает долина Изреэль. На этом участке, который занимает 11 километров в ширину и 24 километра в длину, и начнется Армагеддонское сражение. Еще одно описание Армагеддонской битвы можно найти в книге пророка Захарии 14. Здесь мы находим дополнительные детали. «И соберу все народы на войну против Иерусалима». В Откровении сказано, что нечистые духи соберут царей всей земли на битву. А здесь Бог говорит, что это сделает Он. Можно ли считать это противоречием? Совсем нет. Потому что для исполнения своих замыслов Бог использует даже сатану. Итак, земные народы согласятся пойти на великое зло, выступить против государства Израиль. «И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города». Евреи окажутся на грани поражения. Битва начнется с северного Израиля, но впоследствии израильские войска будут вынуждены отступить в Иорданскую долину.
Здесь мы видим размах войны. Против них выступит армия мирового сообщества. Я точно не знаю, из кого будут состоять войска противников, но одно мне известно точно. Израиль будет

0: отступать. Я представляю себе молодых еврейских солдат. Они измождены. Длительные бои утомили их. Их боеприпасы на исходе. Они понимают, что скоро израильская нация прекратит свое существование. И тут они вспоминают то, чему их учили их матери. «Мессия придет тогда, когда вы будете нуждаться в нем больше всего». Некоторые из них направляют свои взоры на Елеонскую гору и произносят: «Мессия, приди! Ты нужен нам сейчас!» В Захарии 14, в стихах 3 и 4 написано о том, что произойдет дальше. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку». В Библии говорится о том, что в то время в Иерусалиме произойдет великое землетрясение, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Я представляю, как еврейские солдаты и весь народ побегут встречать своего Мессию. Огонь прекратился. Международные войска стоят и с великим изумлением наблюдают за происходящим. Прямо на их глазах Иисус Христос и Его армия спускаются с небес. Евреи изо всех сил бегут к своему Мессии. Они припадают к Его ногам и поклоняются Ему. Я представляю молодого еврейского солдата. Он склоняется перед Мессией и видит на Его ногах шрамы. Иисус протягивает к Нему свои руки, и тот видит, что и руки Мессии в ранах. «Мессия, откуда у Тебя эти раны?» — спрашивает солдат. А Иисус ответит так, как написано в Захарии 13:6: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». И во мгновение ока разум евреев просветлеет, и они воскликнут: «Так значит, ты Иисус! Так это ты наш Мессия! Как же мы были слепы! Какие же мы были гордые и напыщенные! Прости нас, пожалуйста». Известно ли вам, что происходит, когда кто-то обращается к Иисусу за прощением? Лично мне известно, что Он прощает всякого, кто просит Его о милости. Давайте прочитаем теперь из Захарии 12:10. Послушайте, что здесь сказано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Когда евреи поймут, что они презирали своего Мессию, они зарыдают. В Откровении 11:15 есть еще одно описание прихода Христа. Помните, в Откровении есть семь печатей и семь труб. В стихе 15 говорится о том, что произойдет при звуке седьмой трубы. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков“». Это указывает на нечто удивительное. Оказывается, что после прихода Христа мир перейдет от человеческих царств к обещанному Царству Божьему. Царство мира станет царством нашего Господа и Его Христа. В стихе 16 сказано так: «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господь Бог Вседержитель, Тот, Кто есть и Кто был, потому что Ты принял Свою великую силу и воцарился“». Переход царств станет невообразимым событием. Все человеческие царства станут единым Божьим царством. Земные правители будут свергнуты, и тогда навеки утвердится Божье царство. Это будет ответом на все наши молитвы, в которых мы просили: «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле». Со вторым пришествием Христа эта просьба наконец-то будет исполнена. Дальше в стихе 11 Иоанн начинает описывать то, что он увидел. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный». Представляете, как это все будет драматично и ярко. Небеса откроются, и мы увидим Христа во всем Его ослепительном величии на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный. Он справедливо судит и ведет войну. Что мы здесь узнаем? Христос придет, чтобы осудить беззаконие и сразиться с теми, кто противился Его господству и не признавал Его как Творца всего сущего. Он грядет, чтобы осудить безбожников и сразиться с ними. В действительности, Армагеддон будет великой давильней Божьей ярости. Его глаза, как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На нем написано имя, которого никто не знает, кроме Него самого. Обратите внимание на следующую деталь. Голову Иисуса украшает множество венцов. А вот что сказано в стихе 13. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божье». Почему Иисус назван Словом Божьим? Потому что сказано так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Как мы видим, Христос назван Словом Божьим, потому что Он — Бог, явившийся в человеческом теле. Вот поэтому, когда Христос вернется на землю, Он по праву будет назван Словом Божьим. Давайте прочитаем дальше. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый». Это указание на бессмертную церковь. В стихе 15 мы находим дополнительное описание возвращения Христа. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Бог разгневан на народы. Зло, которое преобладает на земле, приводит Бога в ярость. Он пасет их жезлом железным. После того, как Христос установит свое царство, Он не будет терпеть никакого несогласия, потому что именно человеческие умы и руки создали войны, болезни и всякое прочее зло. Теперь Иисус научит людей жить в мире и согласии. Дальше мы читаем следующее. «Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На плаще и бедре Христа написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Он будет править железным скипетром. Постарайтесь увидеть эту картину Божьими глазами. Этот отрывок раскрывает перед нами то, как Бог смотрит на все, что происходит в нашем мире. На войны, убийства, жестокость и всякое коварство. Наш мир находится в поистине ужасном состоянии. А в стихе 17 написано так. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». А в стихе 19 Иоанн говорит: «И увидел я зверя». О ком здесь идет речь? В книге Откровения зверем назван всемирный правитель, Антихрист. К тому времени он будет возглавлять мировое правительство, которое будет образовано в результате глобализации. «И увидел я зверя и царей земных». Речь идет о лидерах, которые будут поддерживать Антихриста, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне. Речь идет об Иисусе Христе и с воинством Его. Стих 20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, его религиозный сообщник, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Они оба, антихрист и лжепророк, живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Итак, когда Христос вернется на землю, Он схватит двух главных руководителей мировой системы, антихриста и лжепророка, и Он ввергнет их в озеро огненное. Вот как начинается глава 20. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. И он схватил дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и связал его на 1000 лет». Мы видим, что после того, как антихрист и лжепророк будут ввергнуты в огненное озеро, сатана будет скован на 1000 лет. «И бросил его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы он уже не обманывал народы». Дьявольский обман, который окутал умы людей и народов, является причиной большинства наших проблем и несчастий. Вам, наверное, интересно знать, что же случится с Израилем. Весь Израиль, который переживет великую скорбь, Божий гнев и Армагеддонское сражение, спасется. Печально лишь то, что 2/3 евреев погибнет. Об этом говорится в конце 13 главы Захарии. Однако 1/3 уцелевших спасется и будет жить в тысячелетнем царстве под господством Христа и Его Церкви. Кто знает, возможно, молодежь будет допущена в тысячелетнее царство, что детям не придется страдать по вине их родителей. Когда евреи отказались войти в обетованную землю, Бог не взыскал с людей, которым было 20 лет и меньше. Им не пришлось расплачиваться за решение их родителей, и позже им позволено было войти в обетованную землю. В Захарии 14:9 сказано так: «И Господь будет царем над всею землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино». Это не будет Брахма или Аллах или Иегова. Нет, там будет всего лишь один Господь и одно имя. Это будет Господь Иисус Христос, Царь царей и Господь господствующих. Именно с этого момента начнется тысячелетнее царство Христа. Престолы человеческого правительства будут свергнуты, а Иисус будет коронован как Царь царей и Господь господствующих. А вот что написано в Исаии 2:4. «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Только представьте, люди возьмут все орудия войны и сделают из них то, что будет приносить пользу. С того времени люди даже перестанут учиться воевать. Армия не будет никому нужна. Земля насладится миром. Можете себе представить наш мир без войны? Это будет замечательно, и все потому, что с нами будет князь мира. Повсюду будет безопасность, благоденствие, мир и доброжелательность. Читаем дальше. Исаия, глава 11, стихи 9 и 10. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иисееву, это указание на Христа, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава, которая учредится на земле». Все библейские пророчества указывают на скорое возвращение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Возвращение Христа обязательно произойдет. В этом нет никаких сомнений. После Своего прихода Христос свергнет престолы всех земных царей и установит давно обещанное Царство Божье.
1: Вы слышали программу
2: «Скажи нам, когда это будет?»

Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы благодарим всех, кто был с нами, и напоминаем также, что вы можете получить любую понравившуюся вам программу на CD-диске. Для этого вы можете позвонить нам по телефону, который мы указываем в начале нашей программы. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы снова у своих радиоприемников, чтобы слушать нашу радиопрограмму. И сегодня мы с вами вспомним о том событии, которое произошло незадолго до праздника Пасхи. Это повествование записано в Евангелии от Луки в 19 главе с 29 стиха. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдите молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И приведши его к Иисусу и накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!»

А сейчас, ребята, в тему к тому месту, которое я прочитала вам, я расскажу одну жизненную историю, которая называется «Ослик по-новому».

0: Во время ужина Павел внимательно посматривал на сына. В последнее время Филипп был раздражительным и даже грубым. Дочь Аня жаловалась на него. Он не захотел ей помочь решить задачу. А когда она все же попыталась уговорить его, он просто вытолкнул ее из комнаты. «Надо поговорить с сыном перед вечерней молитвой», – подумал отец. После ужина дети помогли маме убрать в кухне и разошлись по комнатам. Аня с Настей, усевшись на диванчике, рассматривали новую книжку с яркими красивыми картинками. Настенька, поглаживая пушистого котенка по кличке Снежок, неожиданно спросила:
1: «Аня, а ты заметила, что наш Филипп последнее время очень грустный?»
2: «Грустный? Да он просто грубиян!»
1: «А мне его жаль. Мне кажется, у него что-то не получается. Давай о нем помолимся. Скоро Пасха, а у него такое плохое настроение».
2: «Да тебе всех жаль, Настя. Ты и сегодня во время ужина самый лучший кусочек Снежку отдала. Как будто бы ему чего-то не хватает в нашем доме».
0: Некоторое время девочки молчали. Потом Аня продолжила:
2: «Ну ладно, давай помолимся. Я тоже хочу, чтобы у нашего Филиппа все получалось».

0: А в это время Филипп сидел в своей комнате, подперев щеки руками. Перед ним лежало раскрытое Евангелие от Луки.
1: «Вот задача!» – глубоко вздохнул мальчик. «Ничего у меня не получается. Надо идти к папе».
0: Потоптавшись немного у отцовской комнаты, он постучал, приоткрыл дверь и просунул туда свою светло-русую голову. Отец что-то писал.
1: «Пап, к тебе можно?»
2: «Можно, сын, заходи».
0: Не отрываясь от записей, ответил Павел. Филипп быстро прошел вперед, сразу же сел на стул и быстро приступил к делу.
1: «Пап, тебе ослы нравятся?»
2: «Что? Кто?»
0: Павел с удивлением посмотрел на сына.
1: «Ну, ослы, тебе ослы нравятся?»
2: «Какие ослы?»
1: «Настоящие!»
2: «Да я как-то об этом не думал. А почему ты спрашиваешь об этом?»
1: «Понимаешь, папа, на последнем занятии в воскресной школе Людмила Андреевна читала нам историю о въезде Иисуса Христа в Иерусалим, а потом дала нам задание, чтобы мы по-новому могли посмотреть на всех участников этого события. И эти мысли перенесли в нашу жизнь. Каждому из нас был предложен свой герой. И мне, представляешь, пап, осел достался. Ну что о нем нового можно рассказать, а потом еще и в жизнь применить?» «Я всю неделю голову ломал, да так ничего и не придумал».
3: «Папа, 2 дня осталось, а у меня чистый лист. Помоги, пап!»
0: С надеждой, вглядываясь в глаза отцу, просил мальчик.
2: «Да», — протянул Павел, — «дело серьезное. Поэтому-то ты все время и без настроения ходил? Аннушку обидел?»
1: «Обидел», —
0: согласился Филипп.
1: «А я прощения попрошу».
0: «Ну хорошо». Павел отложил тетрадь в сторону. «Давай сначала прочитаем эту историю. Где она записана?»
1: «Евангелие от Луки, 19 глава, с 30 стиха», —
0: без запинки ответил мальчик. Павел открыл нужное место. Он хорошо знал эту историю. Но сегодня на ослика надо взглянуть по-новому. Павел почувствовал, как его самого захватывает интерес.
2: «Знаешь, сын, давай с тобой помолимся».
1: «Давай, папа».
0: Отец и сын склонили колени и просили Иисуса, чтобы он благословил их в рассуждении и помог взглянуть на ослика по-новому. После молитвы они еще раз прочли эту историю.
2: «Первое, что сказано об ослике, — начал Павел, — это то, что он надобен Господу. Да, сын?»
1: «Да, папа. Как интересно».
0: Мальчик с уважением посмотрел на отца и подсел поближе к нему.
2: «А теперь бери карандаш и будем записывать все, что о нем вспомним, — сказал отец. «Значит так, ослик. Во-первых, это животное неказистое, некрасивое, ноги короткие, а живот большой настолько, что ноги седока смешно торчат в разные стороны. Уши и голова несоразмерно большие. А громкий крик «Иа-иа» и вовсе неприятно слушать».
0: Мальчик засмеялся.
1: «Иа-иа», —
0: весело повторил он.
1: «А что дальше, папа?»
2: «Дальше? Окрас его тоже однообразный, неприметный. Его собрат, дикий осел, куда более привлекательный. Но за все свое существование не дал приручить себя. Уж больно любит он вольную жизнь. Зовут его Анагра. И еще по еврейскому закону осел нечист и в пищу непригоден. Его мясо набирает горечь его же собственного пота. И человек может заставить есть себя ослятину только в случае крайнего голода».
0: Филипп вздохнул.
1: «Но неужели у него нет ничего положительного, папа?»
2: «Ну почему же? Ослы хоть и упрямы, но выносливы, а их кожа всегда ценилась.
0: В древности их кожа шла на пергамент, то есть использовалась в книжном деле. В этот момент в комнату вошла мама.
4: «Дорогие мои, вы собираетесь на молитву?»
5: «Наденька, у нас тут такое важное дело. Мы с Филиппом должны решить очень серьезный вопрос. Ты уж с девочками помолись сама, а мы здесь останемся».
0: «Хорошо, хорошо», — понимающе кивнула мама. «Бог вам в помощь». Она тихонько закрыла за собой дверь, а Павел продолжил.
5: «Да, сынок, вот такой осел, да еще и необъезженный, понадобился Господу. Сложная была ситуация. Я думаю, что это было тоже чудо, то, что Господь сел на необъезженного ослика, и тот провез его всю дорогу невредимым».
3: «Да, папа, как все интересно! Но все же, что мы можем взять из всего этого для нас?»
5: «Для нас? Ну, сын, в общем-то, мы все похожи на это животное».
3: «Это как же похожи, папа?»
0: – удивился Филипп.
5: «Во-первых, мы в общей массе некрасивы. Я не имею в виду наш внешний вид, я имею в виду нашего внутреннего, невозрожденного человека. Мы все серенькие и мало чем отличаемся друг от друга. Мы зачастую очень крикливы и часто обзываем друг друга, знаешь как?»
3: «Знаю».
0: Филипп наклонил голову, пряча улыбку.
5: «И потом, сын, мы очень упрямы в своих убеждениях и бываем непримиримы. Мы сильно сопротивляемся тогда, когда нам кажется, что на нас хотят ездить. И только Господу под силу смирить нас возрождением во Христе. И то в нас остается очень много ослиного. А еще, сын, без Христа мы ни к чему не пригодны и ни к чему доброму не годимся. Мы без Христа нечисты, поэтому Бог умер за нас. Теперь мы новое творение, и если каждый день умираем для греха, то тогда и славимся, и ценимся. Но самое главное, сын, это то, что, несмотря на все наши минусы, все же, как тот упрямый ослик, надобны Господу, ведь Он любит нас».
0: Некоторое время отец и сын молчали. Каждый думал о своем.
3: «Знаешь, папа, мне досталось самое интересное задание, но без тебя я не смог бы разрешить его».
5: «А ты, сынок, наклоняй свое сердечко к Библии. В ней между строк написано очень много интересного. Ведь не зря апостол Павел назвал эту книгу «бездной премудрости и знания».
0: Филипп погладил обложку Евангелия.
5: «Ну, что, сынок, будем благодарить Господа за то, что Он помог нам взглянуть на ослика по-новому».
3: «Конечно, папа!»
0: Филипп прижал книгу к груди. Было уже поздно, когда мальчик вышел из отцовской комнаты. В небе светила яркая луна. Заглядывая в окна, она рассеивала по дому голубоватый свет, отчего вокруг все наполнялось необыкновенным покоем. Проходя мимо комнаты девочек, Филипп остановился.
3: «Наверное, уже спят»,
0: – подумал он. Но все же приоткрыл дверь. Из комнаты повеяло сонной тишиной. Филипп посмотрел в темноту, улыбнулся и тихо прошептал:
3: «Прости меня, Аннушка».
0: «Прощаю», — послышался в ответ такой же тихий шепот.

Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы подошло к концу. Я надеюсь, что и вы тоже сегодня посмотрели на ослика по-новому. А мне осталось попрощаться с вами и сказать до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского. И в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
2: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас любовью и миром Господа Иисуса Христа. С Божьей помощью сегодня мы имеем радиобеседу о кресте. В первом послании к Коринфянам, 1 главе, стих 23, апостол Павел пишет так: «А мы проповедуем Христа распятого». Около 2000 лет тому назад мир был встревожен учением Иисуса Христа, которого многие приняли как Сына Божия, взявшего на себя грех мира. Учение его превосходило все, что человечество знало, и слова свои скреплял он делами милосердия и человеколюбия. Духовные вожди того времени негодовали на него из зависти. Они всеми силами старались умертвить его, уничтожить его. Человек есть то, что он любит. Помню, как-то спросил одного человека, который работал в кинематографе, почему они не дадут людям, ну, что-нибудь полезное, поучительное? Он ответил: мы даем то, что люди требуют.

невинных детей. После 3,5 лет служения Христа его обвинили в богохульстве, в неверности кесарю, царю. Из потомков общества нашлись фальшивые свидетели во время суда. И совершенно невинный, ни в чем невинный, он был осужден на крестную смерть. Ревнители закона и справедливости торжествовали победу, но Иуда не выдержал угрызения совести и повесился. Правду распирают и в наш век, но, друзья мои, правда не умирает. Теперь остановимся на приведенном тексте из первой главы первого послания к Коринфянам. Прочтите всю главу, друзья мои, это поможет вам лучше уяснить то, о чем мы будем размышлять. Коринф был знаменитым портовым городом Греции. В Коринфе находились разные народы, как вот теперь можно встретить в Нью-Йорке разные национальности. Город, где зло, грех и всякого рода бесчестие делались открыто, без всякого стыда, среди белого дня. Горе, когда человек потеряет стыд и честь. Школы, исправительные дома, тюрьмы, строгие законы бессильны помочь стонущим родителям, детей которых поглощают приманки греха и временных развлечений. Без правды Божией в сердце невозможно быть человеком. Вот почему мы призываем всех радиослушателей не к преловной истине. Есть те, кто слушают, как и тогда в Коринфе. Но есть много смеющихся не только над учением Христа, но и над самим Христом. Для них слово о кресте – юродство есть. Слово о кресте для погибающих – юродство. Так читаем в Писании. Почему? Как спасались люди до Христа? Если вы знакомы с содержанием Библии, то вам известно, что требовалось за грех. Одни приносили больше, другие меньше, но никто не смел явиться пред Богом с пустыми руками. Без жертвы и пролития крови не могло быть и речи о прощении. Да, вера во Христа для многих и в наши дни является юродством. Люди пускают в ход свои способы для спасения и не достигают этого спасения. А как дело с вами, дорогой друг? Имеете ли вы прощение грехов в Господе Иисусе Христе? Знаете ли, что Христос умер и за вас? Имеете ли вы силу для христианской жизни или только называетесь верующим, в то время как сама жизнь ваша, можно сказать, языческая? Какого мессию иудеи хотели иметь тогда? Политического вождя. Помните, как после насыщения многотысячной толпы немногими хлебами, чудом умножения, они хотели Христа объявить царем. Христос уклонился, потому что он пришел в этот мир для большего дела, чем быть временным диктатором, царем. Он пришел для того, чтобы дать жизнь вечную всем людям и вам, дорогой радиослушатель. Вот почему он принял на чело свое венец из терновника, а самого себя принес в жертву. Верите ли вы этому? Священство, фарисеи кричали: «Он не Мессия, он обманщик, распни его, мы не хотим его, пусть кровь его будет на нас, на детях наших, дай нам Варавву разбойника». Друзья мои, отголоски той толпы еще не умолкли, они слышны сегодня, во многих домах и сегодня Варавва – желанный гость. Много христиан, конечно, только по названию, которые смеются, издеваются над Христом, они распинают его сегодня. Уверяю вас, если вы не приняли его как Спасителя, вы не лучше тех людей. «Кто не со мною, тот против меня», — сказал Иисус Христос. И далее читаем: «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Они были слепыми, чтобы видеть Иисуса чудеса, Его чудеса. Они были глухи к слышанию мудрости из уст Господа Иисуса Христа. Посмотрите, о чем сегодня говорят люди, чем запереполнены газеты. Как читаем в Писании: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Там, на холме, за городом, за Иерусалимом, стояли три креста. На среднем висел Сын Божий. Его последним словом было «совершилось». Он совершил, он завершил великое дело спасения. Многое изменилось с того времени, но борьба добра со злом не прекратилась. Враг

силы с неимоверной смелостью стараются потушить огонь Божий любви в сердцах людей. Не только отдельные личности, но целые нации пробовали убрать Бога с дороги, но им это не удалось и не удастся. Друг мой, не пытайтесь и вы это сделать. Наш совет лучше всего. Обдумайте серьезно, поразмышляйте над раскрытым Словом Божьим, Евангелием, читайте его, и Дух Святой вам откроет, что Господь, откроет вам Дух Святой, что Господь Иисус Христос и ваш Спаситель. Придите к Нему, примите Его, и да благословит вас Господь в этом. Аминь.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Автор пишет, чтобы поговорить с тобой. На самом деле литература — это диалог. В гениальном произведении, которое претендует на то, чтобы стать литературным шедевром, должно быть минимум 5 слоев. Никто лучше современных писателей тебе не расскажет, чем болеет современный человек.
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань».
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: У нас сегодня в студии Игорь Попов, книжный обозреватель и радиоведущий. Игорь, где грань между высокой литературой и беллетристикой?
1: Для чего человек читает? Вот для чего ты, например, читаешь? Я радиоведущий, я же люблю задавать вопрос. Вот для чего ты читаешь?
3: Чтобы интересно провести время.
1: Так.
3: Для того, чтобы получить какую-нибудь интересную информацию. Для того, чтобы и себя развить в каких-то сферах, если я читаю, например, научную литературу.
1: Обычно человек не задумывается, для чего он читает. Он просто... У него есть навык чтения или у него есть пристрастие к чтению. Автор пишет, чтобы поговорить с тобой. На самом деле литература — это диалог. И тебе нужно определиться, для чего ты читаешь. Для того, чтобы развлечься, тогда тебе вообще вот эта грань не нужна между беллетристикой и высокой литературой. Конечно же, у литературы, как у любого искусства, есть свои критерии. Да? Например, когда мы берем классику, мы не задумываемся, высокой литературы или нет. Почему? Да потому что время уже расставило все акценты за нас. Потапов Задунайский, как бы, это не литература, потому что ее сейчас она неинтересна, она потеряла свою актуальность, и, собственно, этого автора никто не знает. Но Лев Николаевич Толстой, как бы ты его ни издавал, да, все равно будет интересен, потому что время уже расставило все на свои места. На нужных полочках стоит Лев Николаевич Толстой, рядом с ним стоит Федор Михайлович Достоевский, и чуть поодаль стоит Иван Тургенев. К этим книгам ты можешь обращаться, они могут понравиться, не понравиться, но твое отношение к этим книгам никак не влияет на их рейтинг или на их статус. Когда мы говорим про актуальную литературу, то есть про современную литературу, все сложнее, потому что у нас нет времени для того, чтобы это оценить и сказать, хорошо это или плохо. Но есть, безусловно, критерии. Один из критериев — это многослойность. Многослойность литературного произведения, многослойность текста. В гениальном произведении, которое претендует на то, чтобы стать литературным шедевром, должно быть минимум 5 слоев, а то и лучше 6 слоев. Первый слой — это бытовой. Да? Ты, когда читаешь, ты веришь или не веришь тому, о чем написан роман, да? Или написан рассказ, или написана повесть, или написана пьеса, в конце концов. Если быт героя узнаваем, понятен, или даже если он непонятен, но он реалистичен, вот этот слой, он хорошо отработан автором. Второй слой — это культурный слой. Он отличается от бытового слоя. Через этот слой автор показывает культурные особенности человека. Например, писатель может рассказывать про жизнь китайского крестьянина, который, ну, для нас загадка. Или про жизнь японского самурая, который тоже для нас загадка. Если это нас привлекает, если это сделано реалистично, и мы в это верим, то автор тоже хорошо отработал это, то есть сделал это талантливо. Третий слой сложнее, это психологический слой. Обычно психологический слой мы считываем через диалоги, через монологи и через какие-то внутренние монологи героев. Да? Насколько обострен психологический конфликт? Насколько герои отличаются друг от друга? Почему-то в плохо написанных произведениях все герои говорят однотипной речью. И вот талантливое произведение, в котором есть психологический слой, это произведение, где речь героев отличается друг от друга, где можно отличить героя, даже если нет сноски. Сказал Семен. Четвертый слой уже довольно сложный. Это слой идейный. Это тогда, когда происходит столкновение каких-то философских идей. Классический пример — это романы Достоевского. Вот там это мир философских идей, мир столкновений идей. Более того, там, собственно, теистические идеи сталкиваются с религиозными идеями. И все это очень густо замешано на разных жанрах литературных. Есть еще один слой очень важный — это метафизический слой. Это слой духовной реальности, которую нет, собственно, там, ну, не написано. Сейчас полетели ангелы, да? Если бы автор так написал, было бы банально и неинтересно, да? Но этот метафизический слой — это слой жизни человеческой души через образы. Например, очень просто это делал, например, Джон Стейнбек, где вводил там цитаты из Ветхого Завета, да? Или описывал какой-то пейзаж и давал характеристику, какие-то библейские характеристики. И ты уже входил в пространство текста и понимал, что здесь есть больше, чем просто реальность. Мы насчитали 5 слоев как минимум, да? Вот можно оценивать, но когда ты читаешь, ты же не оцениваешь это произведение, есть ли метафизический слой или нет. Но если тебя произведение не отпускает, если тебе хочется продолжать его читать, то это, конечно же, хорошая, талантливая литература. И достаточно для того, чтобы ее прочитать. Но еще один критерий, самый важный, мне кажется, критерий. Сопереживаешь ты или нет? Если ты... Мы на самом деле читаем, смотрим фильмы только с одной целью — сопереживать. Литература нужна для того, чтобы мы либо сопереживали, либо мы возмущались. Мы вступали в диалог, мы вступали в конфликт с героями. Да? И когда книга позволяет нам в этот конфликт войти, и когда ты закрываешь книгу... Что такое талантливая книга? Когда закрываешь книгу, она продолжает жить в тебе. Вот, мне кажется, это самый лучший критерий. Были такие замечательные писатели, Аркадий Борисович Стругацкий, да, в чем их писательский прием? Их писательский прием в том, что они в конце каждой своей книги ставили многоточие. То есть они не отвечали на все вопросы, которыми задавался читатель. И поэтому эти книги породили огромное количество фанфиков, продолжений. Именитые сегодня писатели пишут продолжение романов Стругацких, потому что им хочется сказать на эту тему. Очень много недосказанного. Вот хорошая литература в том числе проявляется и в том, что когда мы заканчиваем «Анну Каренину», нам все-таки хочется узнать, а что же все-таки произошло с теми героями, которые уцелели? То же самое с «Братьями Карамазовыми». Мы прекрасно понимаем, что Федор Михайлович Достоевский не дописал этот роман. То есть вот, у него в планах было написать еще продолжение этого романа. И когда мы закончили, там же заканчивается история прямо на самом интересном. Да. Митя едет на каторгу. А что дальше-то? Что с Митей дальше? Что с Алешей? Что с Иваном, который сейчас находится в болезни? Да? Что с ними произошло дальше? Вот это хорошее книга, талантливая книга, которая заставляет тебя задаваться этими вопросами.
3: Как найти ту книгу, которая для тебя? Хочется, чтобы это была высокая литература, а с другой стороны, хочется, чтобы это было мое, чтобы оно было близкое и понятное, и не всегда это соединяется, потому что высокая литература не всегда простая, не всегда доступная.
1: Нужно определиться с жанрами. Если ты читаешь для информации, то лучше всего нон-фикшн, не художественная литература. В нон-фикшене огромное количество направлений. Есть научно-популярная литература, есть историческая литература, есть мемуары, есть документальные романы, документальные повести. Если ты, например, хочешь развлечься, то, понятно, ты должен определиться с жанрами. Фантастика, детективы, не знаю, там, мейнстрим, то есть это современный интеллектуальный роман или просто современная проза, или беллетристика. Беллетристика — это такая нарративная литература. Что значит нарративная литература? Это литература с прямо построенным сюжетом, где тебе просто рассказывают историю. Есть пул критиков, пул книжных обозревателей, которые тебе делают обзоры новинок. И ты, прочитав эти обзоры, видя, в чем хороши обзоры, например, именно обзоры, потому что там кратко говорит, дается резюме по книжке. Не просто про основную идею книжки, но и эмоциональное впечатление критика от этой книги. И есть еще даже такое словосочетание, некоторые критики очень не любят это, рекомендательная критика. Но на самом деле это как раз читательская критика. Это как раз та критика, которую очень востребованы читателям, потому что огромное количество книг, и обычному читателю рядовому не разобраться в таком огромном, скажем, списке новин, даже новинок. Я уж молчу про то, что книги ты можешь не прочитать, которые выпущены 10 лет назад, да, еще находятся на книжном рынке. Обычно они раскупаются, но не все. Можно все-таки найти через какие-то сервисы, через какие-то онлайн-магазины. Поэтому есть рекомендательная критика. Ты читаешь обзоры, ты понимаешь, что вот это зацепило, это интересно. Делаешь себе галочку и составляешь свой список.
3: Для чего христианину читать что-либо, кроме Библии?
1: Я убежден в том, что христианин, который не развивается, интеллектуально в том числе, то есть и его духовный рост стоит на одном месте. Читаешь ли ты одну Библию? Да нет, конечно же. Ты прибегаешь к толкованиям, к значит, какой-то исторической литературе, да, к справочной литературе, ты к библейским справочникам прибегаешь и так далее, и тому подобное. Да?
3: Ну, то есть около библейскую литературу.
1: Да, ты читаешь, например, историю церкви. Кому-то достаточно двухтомника Хуста Гонсалеса «История христианской церкви», а кто-то как бы претендует уже на восьмитомник Филиппа Шафа, потому что он хочет более глубоко знать историю церкви. Если он хочет знать, чем дышит, что думает его современник, с которым он хочет наладить диалог, то, конечно, нужно читать современную прозу, потому что никто лучше современных писателей тебе не расскажет, чем болеет современный человек, что у него больше, какие болевые точки приносят ему больше всего страданий, к чему он стремится, от чего он страдает и от чего он радуется. И ты понимаешь это, и ты понимаешь запрос этого человека, и ты можешь выстраивать с ним диалог. Это делает тебя глубже, это помогает тебе, это становится твоим инструментом в твоем личном благовестии, в твоем личном служении. Так что это полезно всегда, и другое дело, в каких количествах и как, ну, это каждый человек должен сам решить для себя.
3: Ну, и все-таки для христианина что предпочтительнее, высокая литература или беллетристика?
1: Я, конечно, могу встать в такую снобистскую позу и сказать, ну, конечно же, нужно читать Достоевского, а все вот эти Сорокины и прочие Пелевины, их, значит, на свалку истории. Нет. Определитесь для себя. Главное в этом процессе понять, для чего вы это делаете и насколько высок ваш коэффициент полезного действия, насколько эта книга позволяет вам стать умнее, даже не стать умнее, а что-то понять, что-то осознать и к чему-то прийти в результате.
3: То есть надо читать?
1: Да.
3: А что читать? Для этого существует масса разных вариантов.
1: И способов. И даже более того, людей, которые вам помогут сделать ваш выбор.
3: И одним из этих людей является Игорь Попов.
1: Да, спасибо.
3: Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.
1: До свидания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! Продолжая чтение Библии по плану, мы остановились на следующем тексте. «И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и жилище Его». Второе царство, 15:25. Это вырезка из разговора царя Давида, спешно уходящего от пламени революции Авессалома со священником. Садок готов нести эту величайшую святыню народа Господнего за царем. 400 лет ковчег переносили с места на место, однако Давид возвращает ковчег в Иерусалим. Что такое ковчег Завета? Можно сказать, это ящик или сундук, или ларец, покрытый золотом снаружи и снутри. В сиянии между херувимами, расположенными на крышке, являлся Господь Бог. В ковчеге не было ничего, кроме каменных скрижалей Завета. По уточнению послания к евреям, в ковчеге также находились золотой сосуд с маною, жезл Ааронов рассветший и скрижали Завета. 9 глава 3 и 4 стихи. Кто-то назвал этот ковчег материальным свидетельством договора между Богом и Его народом. Любопытное заглядывание в ковчег, выражавшее легкое отношение к святыне и Богу, повлекло за собою колоссальное поражение народа. 50 000 70 человек. Прикосновение к нему Озы закончилось поражением этого сына Аминадава. Кстати, Оза в течение 20 лет видел ковчег у себя дома, и вероятность привыкнуть к святыне, сделав уникальное обыденным, огромная. Напротив, Бог благословил дом Авидара за правильное хранение ковчега. Таким образом, люди видели перед собой ковчег, а действовал при этом Бог. Не случайно ковчег Завета находился в самом сердце храма, святом святых. Ковчег носили, при этом торжественно возглашая: «Восстань, Господь, и рассеются враги твои!» А вот как сыновья Илии сделали, принеся ковчег на поле сражения? Нет. Почему? Потому что ковчег выражал присутствие Бога, а Бога с теми молодыми людьми уже не было. Это очень хорошо понимал человек Божий Моисей во время человеческой кампании Божьего народа. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же Завета Господня и Моисей не оставляли стана. Числа 14:44. Народ должен следовать ковчегу, а не ковчег людям. Размеры ковчега, если учесть нашу систему, это 67 на 67 на 120 сантиметров. Вес его около 300 килограмм. К нему можно привыкнуть, его можно носить за собой. Но Давид этого не делает. Он находится в состоянии глубокого почтения к этой величайшей святыне Богоявления. Он зависит от ковчега, а не ковчег от него. Возлюбленные, мы имеем свободу во Христе как дар благодати. Это факт. Но возникает вопрос: мы зависим от истины или истина от нас? Не привыкли ли мы к спасению в нашем Господе? Нам ведь нужен Бог, когда нас не одолевают филистимляне обстоятельств, и мы спешим на встречи с Ним, каждый раз сопровождая возгласом Духа: «Восстань, Господь! Возвратись, Господь!» и многое другое. Доступность общения с Ним — это привилегия, а не бесплатность, жизнь, а не рутина. И мы с благодарностью и почтением все время возвращаемся к Нему. Слава нашему Господу!

0: Вы знаете, что значит капризничать? Знаете? А как это капризничать? А? Кто может рассказать, как это капризничать? Дуриты. Ну, хорошо, кто еще может как сказать? Ага, не слушают и говорят, что я не буду, да? Капризничают. Хорошо, кто еще может рассказать, что такое капризничать? А кто может показать, как это капризничать? Никто не хочет, да? Ну, капризничать — это вроде бы и так чуть-чуть хныкать, да? Но не плакать так по-настоящему, а чуть-чуть так хныкать. Быть раздраженным таким, да? Вот. И непослушным тоже. Не хочется слушать, когда капризничает. Ну, в общем, вы знаете, как это капризничать, да? Все умеют капризничать? Да? Так вот, история наша. Мальчик Толя капризничал. Сидел и капризничал. Хныкал. Недовольство проявлял, слушаться не хотел. Ну, это у него бывало такое время от времени. Но в этот день у него капризы были из-за того, что его братик старший, Миша, хотел его красками воспользоваться. У них обоих были краски. У вас есть краски или нет?
1: Да.
0: Да? Ага. У кого-то еще нет, да? Или уже закончились? Но я думаю, что вам перед 1 сентября точно родители купят краски. Это я вам по секрету говорю. И вот дело в том, что и у Миши, и у Толи были свои краски. И они любили разукрашивать. Вы любите разукрашивать что-то, да? Вот. А знаете, что они разукрашивали? Папины газеты. Газеты обычно черно-белые, а им нравилось делать их цветными, разукрашивать их. И они там, фотографии, знаете, есть в газетах. И они их разрисовывали разными цветами. Но Миша любил брать большие такие фотографии и сильно их так разрисовывать, и у него краска быстро закончилась. А Толя разрисовывал маленькие фотографии, но он был меньшим братиком. И он экономно использовал краску, и у него еще оставалось. Но когда Миша увидел, что у Толи оставалась краска, он, как вы думаете, что захотел? У него захотел взять краску. А Толя хотел давать или нет?
1: Нет.
0: И поэтому он протестовал и капризничал. «Не хочу», — говорит, — «почему у него своя краска есть? Он сам очень большие фотографии разукрашивал, нужно было меньше брать». Ну, в общем, всякое такое он говорил. Но дело в том, что Миша был старшим братиком, а старшие что любят делать? Ну, больше, да, он был больше, старше. А что любят делать те, кто больше и сильнее? А? Не знаете? Это, наверное, потому что вы меньшие, да? Или вы тоже некоторые старше? У вас есть меньшие братики и сестрички? Есть, да? Но я надеюсь, что вы так не делаете, но иногда так бывает, не всегда, но иногда бывает, что старшие отбирают у младших. Вы знаете, что такое бывает или нет? Знаете, да? Это хорошо или плохо? Плохо, да? Плохо. Но я думаю, что вы так не делаете. Но Миша был старшим, и он захотел свою кисточку туда, в баночку с красками опустить младшему брату Толику. А Толя не хотел давать, и он забирал, а тот тянул его, забирал, тянул. В конце концов закончилось тем, что Миша взял этой кисточкой в лицо прямо, Толя мазнул, а Толя набросился на него с кулаками, а Миша был сильнее. Но, в общем, они начали драться, и они бы, наверное, что-то плохое сделали, если бы мама не зашла. Но мама зашла, и она говорит: «А ну, успокойтесь быстро». И она их успокоила и говорит: «Идите на улицу и там свой пар выпускайте».
1: Ну и они вышли на улицу, им уже не хотелось, конечно, драться, и красок там не было, ничего там не было, и они на улице чуть-чуть остыли. Но не совсем. Потом мама говорит: «Ребята, идите на ужин». И они заходят домой. Ну, когда заходят домой, надо же разуться, так или нет? И они разулись, Миша разулся, одел свои тапочки, Толя тоже разулся, у него тапочек нет. И это снова была причина для его капризов. «Где мои тапочки?» — начал он капризничать. «Где мои тапочки? Кто забрал мои тапочки?» И он начал ходить по всему дому и ныть, и капризничать. «Кто забрал мои тапочки? Кто взял мои тапочки?» И никто не брал его тапочки. И он хныкал, и он нервничал, и он переживал, знаете как. Пока не произошло нечто интересное. Его старший братик Миша подошел к нему в своих тапочках и дал ему свой один тапочек. Представляете? И в сердце у Толи сразу же произошла перемена. Пропало его плохое отношение к брату. Он взял этот тапочек, и они пошли искать вместе. Толины тапочки искать. Так интересно они шли. Знаете, что когда идешь в тапочках, то один звук об пол, а когда идешь босиком, то совсем другой звук. И они так шли. Шлёп-бум, шлёп-бум, шлёп-бум, шлёп-бум. Так они шли, шлёп-бум, шлёпали тапочками и стучали ногами. Ну и так они пошли в комнату к Толе. Ну и, конечно, они нашли там тапочки под кроватью, где он их и оставил, никто их не брал. И Толя взял уже, обул свои тапочки, и Миша обул свои тапочки. И уже они помирились, и они уже были довольны, и они хорошо поужинали. И потом сели разукрашивать газеты. Они очень любили разукрашивать газеты. И уже Толя не забирал свои краски. И Мише не нужно было у него их отнимать. Уже была одна баночка краски и две кисточки. Миши и Толи опускались туда совершенно мирно. Какой урок мы можем взять для себя из этой истории? Надо делиться. Когда не делятся, тогда все плохо. Тогда могут даже ссориться, капризничать, и ничего хорошего не будет. А когда Миша поделился, ну кто первый поделился, да? Миша, вы заметили, поделился первый, и потом и Толик тоже захотел поделиться. Миша поделился чем? Тапочками. А уже Толик тогда поделился чем? Красками.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии».

В эфире первая беседа на тему «Спасение через Христа». Прочитаем первое послание Иоанна, 5 главу, 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». То, что сказал Иоанн о всем мире, лежащем во зле, справедливо и для нашего сегодняшнего мира. Картина, несомненно, пугающая. Люди явно и откровенно отошли от моральных и духовных истин, которые были известны нашим предкам. Безобразные, злобные силы в нашем обществе оказали огромное давление, вытеснив все, что Божьему народу было дорого на протяжении веков. Печальные результаты этого – вырождение нравственных и духовных ценностей и даже вытеснение самих принципов, сделавших нашу нацию великой и послуживших распространению Божьего Царства на земле. Вот некоторые из утверждений Божьего Слова, показывающие нам, почему человечество объяло такая духовная темнота. «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов», говорится в книге Притчей, 14 глава, 34 стих. «Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывшие Бога», Псалом 9, стих 18. «Ибо нет человека, который не грешил бы», говорится в Третьей книге Царств, 8:46. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы», говорится в книге Екклесиаста, 7 глава, 29 стих. «Вот, рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Книга пророка Исаии, 59 глава, 1 и 2 стихи. «Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас». Книга пророка Исаии, 64:6. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей», говорится в книге «Послание к римлянам», 3:23. Существование зла в мире не является чем-то новым. Оно с нами с тех пор, как человек согрешил в Эдемском саду. Нет ни нового греха, недавно появившегося, ни старого, вышедшего из употребления. Но внимательное рассмотрение состояния нашего общества показывает такое страшное вырождение, которое свидетельствует, что мы быстро приближаемся к выгребной яме безнравственности, существовавшей среди язычников в первом веке, как ее описывал Павел в послании к римлянам в 1 главе с 21 по 32 стихи. Давайте посмотрим на ситуацию с грехом в наши дни. Взгляните прежде всего на происходящее в мире политики. Слово «Уотергейт» стало символом жульничества и обмана на высоких должностях. В более близкое к нам время вынужден был уйти в отставку вице-президент. Пришлось уйти в отставку, либо получить вотум недоверия и президенту. Обвинялись в злоупотреблениях правительственными фондами в личных целях чиновники, занимавшие высокие должности в правительстве. Из-за пьянства были отправлены в отставку одни конгрессмены, тогда как других обвинили в глубоко аморальном поведении. Леон Яворский, особый прокурор по Уотергейтскому делу, сказал: «Люди, некогда пользовавшиеся доброй репутацией, впали в бесчестие из-за того, что забыли разницу между добром и злом. Они позволили маленькому злу вырасти в большое, небольшим грехам стать большими». Слушая часами магнитофонные записи из Белого дома, я не услышал ни одного упоминания о славе Божьей, о стремлении к духовному руководству и молитве. Еще более печально то, что имя Божье снова и снова упоминалось в суе. Нация, забывшая свои духовные основы, не может рассчитывать на благословение Всемогущего. Когда Джимми Картер был президентом, он сказал однажды на пресс-конференции: «Вам, грешникам, надо жениться. Тем, кто разошелся, следует вернуться к своим супругам. Идите домой и выучите имена ваших детей». Взглянем также на состояние американской семьи. В новостях студии NBC Дэвид Бринкли сказал: «Старомодная американская семья, где муж и отец добывают хлеб насущный, а жена и мать ведет домашнее хозяйство и присматривает за детьми, почти исчезла.
сейчас только 7% американского населения придерживается строгого и старого понятия о доме и браке. Еще один репортер утверждает, что за один год в нашей национальной столице было зарегистрировано больше абортов, чем рождений. В округе Колумбия на долю внебрачных рождений приходится 51,1% от всех деторождений, и это в дополнение к абортам. Посмотрим в глаза печальной реальности. Наша любимая нация быстро превращается в нацию разрушенных домов с пугающе высоким процентом разводов и повторных браков, противоречащих Писанию, разбитых сердец и бездомных детей. Чтобы такие ветхозаветные пророки, как Исаия и Иеремия, сказали о Соединенных Штатах, если бы дожили до наших дней? Посмотрите на то, что происходит с образованием. В новостях ABC сообщали, самой большой проблемой школ является не столько насилие, сколько выживаемость. Цена вандализма в национальных школах достигла в прошлом году 600 миллионов долларов. Этого достаточно, чтобы нанять дополнительно 50 тысяч школьных учителей. Но больше всего насилие происходит в семьях. 2 миллиона детей было ранено холодным и огнестрельным оружием в прошлом году в результате применения насилия дома. Еще хуже, документ под названием «Манифест гуманиста 2», опубликованный в 1973 году и подписанный многими ведущими работниками просвещения. Позвольте мне привести выдержку из этого документа, смысл которого не может не пугать. Как и в 1933 году, гуманисты по-прежнему считают, что традиционный теизм, особенно вера в слышащего молитвы Бога, который якобы любит людей и заботится о них, слышит и понимает их молитвы и способен что-то сделать для них, является бездоказательной и устаревшей верой. Мы не находим достаточных свидетельств для того, чтобы верить в существование сверхъестественного. Это либо бессмысленно, либо не относится к вопросу выживания и самореализации человечества. Мы не можем обнаружить никакой божественной цели или провидения для человека как вида. Прийти к таким ошибочным заключениям людей заставила вера в атеистическую эволюцию. А какая огромная аморальность была раскрыта в последние времена в детских садах и яслях, где дети, как мальчики, так и девочки, подвергаются сексуальным домогательствам и изнасилованию. А как обстоят дела в большом бизнесе? Мошенничество и разного рода обман практикуются также и в некоторых из наших самых больших промышленно-коммерческих корпораций. Чиновников некоторых огромных коммерческих предприятий в Америке обвиняют и судят за такие вещи, как обман, воровство, подкуп правительственных служащих и прочее. Мой близкий друг является управляющим одного из крупных универмагов в Арканзасе. Однажды во время совместной рыбалки он рассказал мне, что покупатели, ворующие товары, и работники магазинов крадут буквально тысячами предметы в универмагах. Другой мой близкий друг является управляющим филиала одной из самых больших страховых компаний в стране. Он рассказал мне, что в Арканзасе за один только год было украдено товаров на 17 миллионов долларов. Мир развлечений не лучше. Достаточно только посмотреть некоторые разжигающие страсти, ориентированные на насилие, современные фильмы, чтобы увидеть наглядно представленные приемы, побуждающие такое количество молодых людей вовлекаться в преступность и аморальность. Телевидение становится таким грязным, похотливым и кощунственным, что порядочные люди вынуждены отключать программы. Некоторые из самых популярных программ еженедельно учат детей разнообразным ругательствам, насилию и безнравственности прямо у них дома. Состояние мира развлечений ничуть не лучше, чем какие-либо другие сферы нашего общества. А как обстоят дела с религией? Я читал статьи в ведущих газетах, где сообщались такие вещи, как «в церкви стриптиз вместо писаний», и рассказывалось об экзотической танцовщице, выступавшей в некой церкви, и что когда она закончила, она была одета лишь в узенькую полоску ткани на бедрах и воображение общины. В Торонто, в Канаде, полиция запретила сексуальную пьесу, которая шла в одной церкви на протяжении 3 месяцев, и арестовала несколько человек из персонала.
В одном среднезападном штате на собрании в клубе одной церкви ее членам был исполнен танец живота. Такие вещи могут быть даже более распространенными, чем мы можем подозревать. Наше религиозное общество наполняется гомосексуалистами, как мужчинами, так и женщинами, и такие женятся и даже в некоторых конфессиях получают кафедру. Не требуется большого ума, чтобы увидеть, что люди в нашем обществе сегодня греховны, непокорны Богу и глубоко нуждаются. Величайшая нужда всех – спасение от греха. Если смотреть на вещи реально, то человеческие потребности сегодня те же, что были тогда, когда в мир пришел Иисус Христос. Когда в мир пришел Иисус, человечество пребывало в судорогах духовной темноты. Невежество среди язычников было таким глубоким, что они поклонялись буквально тысячам богов и богинь. Во время своего первого миссионерского путешествия Павел побывал в тех областях страны, где ложных богов было множество. Позже, когда он пошел в Македонию и Ахаю, он обнаружил то же самое. В Эфесе и в других местах Малой Азии было ничуть не лучше. В Афинах Павел, стоя в Ареопаге, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Деяния апостолов, 17 глава, 22 и 23 стихи. В Фессалониках многие невежественные язычники услышали Евангелие и обратились к истинному Богу. Позже Павел писал им: «Вы обратились к Богу от идолов служить живому и истинному Богу». 1 Фессалоникийцам 1:9. В то время как язычники не знали природы истинного Бога, иудеи не знали Божьей праведности. Они верили в истинного Бога, но считали его Богом своего народа. Они не понимали, что его праведность простиралась и на язычников, и что он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2:4. Павел писал: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Читаем мы в послании к римлянам, 10 глава, 2 и 3 стихи. Около 750 года до нашей эры пророк Осия горевал: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священного действия предо мною. И как ты забыл закон Бога своего, то и я забуду детей твоих». Книга Осии, 4 глава, 6 стих. Придя в мир, Иисус удовлетворил человеческую нужду в понимании истинного и живого Бога. До какой-то степени Бог раскрывается в природе. Когда Он пожелал раскрыться более полно, то сделал это через откровение пророков. Но когда Он пожелал раскрыть Себя и Свою истину полностью и окончательно миру, то сделал это через Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 6 и 7. Павел говорил Колоссянам: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Колоссянам 2:9. Иоанн писал: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна 1 глава, 18 стих. Иисус, будучи на земле, учил отцовской воле, а когда вознесся обратно на небеса, Он отправил на землю Святого Духа наставлять апостолов на всякую истину. Так откровением самого Отца Иисус принес освобождение от рабства невежества. И хотя в наши дни духовное невежество витает, как темная туча, над большей частью мира Бог открыт всем. Это откровение святые должны проповедовать людям, пока знание Бога и Его воли не покроет землю, как вода покрывает море.
Из-за того, что человечество было порабощено грехом и сатаною, человек нуждался в Спасителе, и тогда Иисус пришел в мир. Человек не мог спастись сам, и поэтому Бог дал ему в Спасителе своего единственного Сына. Язычники были отчуждены от Бога и без Бога не имели в этом мире надежды. Ефесянам 2 глава 12 стих. Иудеи были в рабстве греха, потому что нарушали закон, открытый им Богом. Иисус пришел, чтобы спасти. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 1:29. Он был агнцем Божьим, который

того, что весь мир лежит во зле, крайне необходим Спаситель. Иисус заплатил за спасение всех и сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного», записано в послании к евреям, 5 главе, 9 стихе. Когда Иисус пришел в мир, и иудеи, и язычники нуждались в первосвященнике, через которого они при необходимости могли бы прийти к престолу благодати. Бог дал такого первосвященника в лице Иисуса Христа. Автор послания к евреям писал: «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». 2 глава послания к евреям, 17 и 18 стихи. Прочтем также в 4 главе, с 14 по 16 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Послание к евреям 7:25 написано: «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Когда Иисус пришел в мир, человеку нужно было понять, что не в воле человека путь его. И Иеремия сказал: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23. В лице Иисуса Бог дал путь, идя по которому человек угодит Богу. Божья цель и благодать есть данная нам во Христе прежде вековых времен, открывшаяся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Второе послание Тимофея, 1 глава, 9 и 10 стихи. Иисус – свет миру и путь, и истина, и жизнь. Тот, кто следует за Иисусом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет в жизни. Самое трудное в мире – это заставить людей увидеть, как сильно они нуждаются в спасении. Как только они поймут, что это значит – быть погибшими, и как отчаянно они нуждаются в спасении, и поймут, как щедр и милостив Бог, давая им спасение, они почувствуют побуждение прийти к Нему и покориться Его воле. Единственное, чем Бог обеспечил ваше спасение – это Иисус. И разве вы не придете к Нему сегодня же? –

«Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Евангелие от Луки, 16 глава, 18 стих. Иудеи прославляли верность и целомудрие. Раввины говорили: «Кроме прелюбодеяния Бог простит все. Когда Бог видит распутство, слава Его исчезает». Иудей должен был скорее пожертвовать своей жизнью, нежели совершить идолопоклонство, убийство или прелюбодеяние. Но трагедия эпохи заключалась в том, что брачные связи теряли свое значение. В глазах иудейского закона женщина была всего лишь вещью. Женщина могла развестись с мужем лишь в том случае, если он заражался проказой, изменял своей вере или родине,

или изнасиловал девственницу. В остальном женщина не имела никаких прав и не получала никакого возмещения за причиненную ей обиду, разве что приданое ее возвращалось, если она получала развод. В законе сказано: женщина может быть разведена с ее согласия или без него, мужчина же лишь с его согласия. Закон Моисея гласил: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена». Ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Книга Второзакония, 24 глава, с 1 по 4 стих. В разводном письме было написано: «Пусть будет это тебе моим разводным письмом об освобождении и актом освобождения, с тем, чтобы ты могла выйти замуж за человека, за которого ты пожелаешь». Оно должно было быть подписано в присутствии двух свидетелей. Вот и все, что требовалось для развода. Весь вопрос заключался в толковании одной фразы закона Моисея: «Что-нибудь противное». Во времена Иисуса Христа имелись два отличных друг от друга толкования этих слов. Представители школы раввина Шамая понимали под этим прелюбодеяние и только прелюбодеяние. Представители же школы раввина Гиллеля утверждали, что это выражение могло иметь любое из следующих значений: если она испортила еду, прила на улице, разговаривала с незнакомым мужчиной, неуважительно говорила о родственниках своего мужа в его присутствии, если она сварливая женщина, причем сварливой женщиной они называли ту, голос которой можно было слышать в соседнем доме. Раввин Акиба зашел так далеко, что говорил: «Мужчина может дать женщине развод, если он нашел женщину более красивую, чем его нынешняя жена». Понятно, что согласно человеческой природе худшее возобладало, и теория раввина Гиллеля была принята. И поэтому в период земной жизни Иисуса Христа положение стало настолько серьезным, что девушки отказывались выходить замуж, и семейная жизнь находилась под угрозой распада. Такое положение бытовало среди иудеев. Взгляд греков на брак был крайне искаженным. Они требовали, чтобы уважаемая всеми женщина вела совершенно уединенный образ жизни, чтобы она никогда не появлялась на улице и не обедала за одним столом со своим мужем. Грек требовал от своей жены абсолютной и безупречной нравственности, а для себя же абсолютной свободы от всяких норм нравственности. Греки принудительно держали своих жен в уединении, а сами искали удовольствий во внебрачных связях. Брак у греков разрушало и то, что для развода вообще не требовалось никакой формальной процедуры. Мужчина должен был лишь отпустить женщину в присутствии двух свидетелей и вернуть ей ее приданое. История брака у римлян трагическая. Вначале в Римской республике были очень высокие нормы нравственности. За первые 500 лет ее существования не было зафиксировано ни одного развода. Первым развелся со своей женой Спурий Корвилий Руга в 234 году до Рождества Христова. Потом в Риме появились греки. С военной и государственной точки зрения Рим покорил и завоевал Грецию, но в социальном и нравственном смысле Греция завоевала Рим.
во II веке до Рождества Христова в Рим стали проникать греческие нравы, а римские стали быстро падать. Развод стал таким же обычным делом, как и брак. Трагедия мира наших дней – это внебрачные сожительства, жертвы насилия и количество разводов, которое достигло ужасающего числа. Иисус Христос и христианство принесли в мир идеал нравственности и непорочности, о котором люди даже не мечтали. Господь Иисус говорит: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Тот, кто разводится с женой или с мужем по какой-нибудь другой причине, кроме вины прелюбодеяния, тот заставляет, дает повод, разведенной, оставленной стороне, прелюбодействовать. Таким образом, одно зло, произвольное разлучение с женой или с мужем, влечет за собой другое, заставляет невинно покинутую или покинутого впадать в грех, прелюбодействовать. Этот грех, как можно судить по словам Иисуса Христа, ложится всей тяжестью не на отпущенную или отпущенного, но на того, кто отпускает без вины, и вина его делается таким образом сугубой или вдвое большей. Кроме того, тот, кто вступает с разведенной без вины женщиной в новую связь, тоже допускает грех, но этот грех опять должен быть вменен тому человеку, который разводится со своей женою без вины с ее стороны. Таким образом, беспричинный развод бывает соединением многих зол, многих грехов, которые ложатся всей тяжестью на лицо, допустившее произвольный развод. Такова сущность учения Иисуса Христа. Союз между мужчиной и женщиной есть выражение естественной потребности, свойственной мировому, установленному Богом порядку, а нарушение его противоречит всем естественным законам. Иисус Христос нигде не высказывался против брачной жизни и, как известно, осветил брак своим присутствием в Кане Галилейской. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 11 стих. Но нарушение брачных связей он осуждал не один раз и смотрел на него, как на грех. По мудрому изволению Божьему, семья есть наименьшая самостоятельная единица человеческого общества на земле. Какова семья, таков и народ, такова его цивилизация и таков мир. Никакой народ не может ни нравственно, ни духовно подняться выше средней семьи. В христианском понимании супружеская любовь – это слияние трех начал – духовного, душевного и телесного. Супружеская любовь размножает человеческий род, дружеская – совершенствует его, а безнравственная – развращает и унижает его. Семья без любви – семья без души. Без любви в семье не может быть ни счастливого детства, ни окрыленной юности, ни желанной зрелости, ни достойной старости, ни блаженной кончины. Тайна домашнего счастья – признать Бога третьей стороной брака и обеспечить ему должное место в семье. Брак и семья без Иисуса Христа – это корабль без руля. Христианским бракам, в которых дано должное место Иисусу Христу, чужды измена и супружеская неверность. Иисус Христос принес наши семьи верность друг другу, мир, радость, любовь и счастье. Будем же за это постоянно благодарны Господу. Очень хорошо, если бы все люди дали должное место в своих семьях Иисусу Христу. Тогда не стало бы разводов и несчастных семей. Дадим же должное место в наших семьях Иисусу Христу.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Господь наш Иисус Христос, благодарим Тебя за нашу сегодняшнюю встречу с нашими слушателями. Благослови, пожалуйста, наше общение и дай, чтобы Слово Твое, Слово о спасении в Тебе, жило в нас. Мы хотим сегодня поговорить о спасении и о крещении. Окажи нам, пожалуйста, милость Твою, чтобы мы не только слушали и читали Слово Твое, но и исполняли его в жизни нашей. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Первое слово в Библии о спасении – это призыв грешникам покаяться в их грехах. Так сказал Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Христос начал свое благовествование этими же словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. В Евангелии от Луки, в 13 главе, со 2 по 5 стихи читаем слова: «Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». В день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел в силе на апостолов, люди, слушавшие проповедь Петра, умилились сердцем и спросили: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь». Та же проповедь была и у апостола Павла, обращенная к культурным афинянам. Он говорит им: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Он говорил о неведении афинян, потому что они поклонялись идолам, не зная истинного Бога. Что же такое покаяние? Некоторые говорят, что это сожаление о соделанных грехах. Но нам известно, что многие люди сожалеют о соделанных ими грехах, но никогда не оставляют их. Покаяние — это больше, чем плач о грехах. Покаяние заставляет нас стать на сторону Бога и оставить всякий грех. Покаяться — значит оставить греховную жизнь и начать новую жизнь служения Богу. Вот что говорит Слово Божие: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». «Мои мысли не ваши мысли, ни ваши пути пути мои, говорит Господь». Книга пророка Исаии, 55 глава, 7-8 стихи. Второе слово в Библии о спасении — это вера. Нет уверенности во спасении без веры в Иисуса Христа. Читайте слово самого Господа: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Люди ничего не могут ни прибавить, ни убавить к учению Христа о спасении. Это слово — истина. Но некоторые говорят, что не могут верить, потому что не понимают. Есть много чего, чего люди не понимают, но верят. Христос знает каждого человека и все препятствия, и потому Он сразу же сказал о них, что препятствие к неверию есть только одно. Помните, что это не человеческая теория и не мои слова, но слова самого Спасителя. Он прямо открыл причину, почему люди не верят в Него. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19-21 стихи. В первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих, читаем: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Мы знаем, что это верно, и это есть истина, что Христос пришел спасти грешников. Если это достойно всякого принятия, то достойно и моего принятия. Читаю из первого послания Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Теперь мы узнали, что Он пришел спасти, что Он верный Спаситель и готов прощать. Давайте прочитаем еще Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Кому Он дал власть быть чадами Божьими? Тем, кто принял Его и поверил во имя Его. Не принял ли ты Его своим Спасителем? Тогда ты можешь сделаться чадом Божьим сегодня. Ты можешь сегодня принять Слово Божье для удостоверения. И третье слово по поводу спасения — это исповедание.
Как только грешник примет Христа как своего личного спасителя, его обязанность исповедовать его перед людьми. В послании к римлянам 10 глава 9 по 11 стихи говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: «Всякий, верующий в Него, не постыдится». Христос сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Четвертое слово о спасении — это уверенность в спасении. Я уверен, что Бог не хочет нас оставить в неведении о столь великом вопросе, как этот. Он сказал в Слове Своем очень ясно об этом. В первом послании Иоанна, 5 глава, с 11 по 13 стихи читаем: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Божие, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Мой дорогой друг, принял ли ты Христа как твоего личного Спасителя? Тогда ты знаешь, что имеешь жизнь вечную. Это не относится к твоим чувствам, к твоей вере в Христово обещание спасти тех, которые придут к Нему за спасением. Если вы приняли Его как Сына Божия, своим Господом и Водителем, то вы имеете полную уверенность на основании Слова Божьего, что вы перешли от смерти в жизнь, и вы в настоящее время имеете жизнь вечную. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. Спасение во Христе. Если вы приняли Его как своего личного Спасителя и теперь верите в Него, вы оправданы, имеете мир с Богом. Вы имеете также Божье доказательство на это. Вы можете доверить Слову Божию? Верны слова одного верующего человека. Он сказал так: «Без пути нет путешествия, без истины нет знания, и без Господа нет жизни». Господь Иисус Христос говорит: «Я есмь путь, по которому ты должен идти, истина, которой ты должен верить, жизнь, на которую ты должен иметь надежду». Итак, три величайших мудрости и потребности человеческого сердца — направление, мудрость и жизнь — найдены в Господе Иисусе Христе.

Думая о крещении, мы задаем себе три вопроса. Первое. Что такое крещение? Должно ли оно совершаться через окропление, обливание или погружение? И второе. Что предшествует крещению? Или кто может быть крещен и на каком условии? И третье. Что означает символ крещения? На твердом ли основании это требование? Обратимся к Слову Божьему. Разберем эти вопросы, читая места из Слова Божия по порядку, как они были записаны в Новом Завете. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 13 по 16 стихи мы читаем о том, как был крещен сам Господь Иисус Христос. Иоанн Креститель проповедовал в пустыне и крестил. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се, глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слово «крещение» в переводе с греческого означает «погружение в воду» или «окунуть в воду». Читая повествование о крещении Господа Иисуса, мы должны обратить внимание на два положения. Во-первых, Христос сказал Иоанну: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Другими словами, Христос пришел создать церковь, и теперь Он дает наставление и постановление, которое Он желал, чтобы церковь Его исполняла. Второе, что Он вышел из воды после принятия крещения, доказывает, что Сам Иисус Христос был крещен через погружение в воду. В Евангелии от Матфея, 28 глава, 18 по 20 стихи мы читаем слова Христа, которые Он сказал Своим ученикам после воскресения Своего. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». Мы видим теперь, что крестить есть такое же постановление, как и проповедовать Евангелие. И что ученики это поняли, нам видно из факта в день Пятидесятницы. Петр говорил к тем, кто покаялся и поверил, и принял Христа как своего личного Спасителя, чтобы они крестились. Читаем: «Петр же сказал им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Деяния 2 глава, 41 стих. А дальше читаем: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Поэтому мы можем знать, что нужно делать, чтобы стать членом церкви. Таков был порядок Дня Пятидесятницы. Во-первых, они услыхали Евангелие. Затем они, умилившись в сердцах своих, спросили: «Что нам делать, чтобы спастись?» Петр сказал: «Покайтесь и креститесь». Покаяние имеет в виду раскаяние в грехах, веру во Христа как своего Спасителя и повиновение, установленное в Первой Церкви крещение. Вот были требования для присоединения к церкви. Мы должны поступать по тому же порядку в наши дни. Мы узнаем из Писания, что крещению предшествует покаяние и вера во Христа. В Деяниях апостолов, 8 главе с 26 стиха, есть интересный рассказ об обращении евнуха Ефиоплянина, который был вельможей царицы Кандакии в Эфиопии. Он ездил в Иерусалим и теперь возвращался домой. Сидя в своей колеснице, он читал книгу пророка Исаии, которую он достал в Иерусалиме. Филипп подошел к нему и пояснил прочитанное им. Читаем: «Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе». Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Здесь мы опять видим, что вера во Христа предшествует крещению, и что они оба вошли в воду.
В «Деяниях апостолов», 9 глава, 18 стих, мы читаем про крещение апостола Павла. Никто не может сомневаться, что апостол Павел был обращен и поверил во Христа прежде, чем он крестился. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился. В каждом отдельном случае мы видим, что крещение следуется верой во Христа. Кто может запретить креститься тем водою, которые, как и мы, получили Святого Духа, и повелел им креститься во имя Иисуса Христа? Деяния 10 глава, 47-48 стихи. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил апостол Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, и так далее, в Деяниях 16 глава, 14-15 стих. Вера предшествовала ее крещению. Деяния 16 глава, 30-33 стих говорит об обращении и крещении тюремного стража, который в полночь спросил Павла и Силу, говоря: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. Вера во Христа предшествовала ему и всем с ним пред крещением. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали во Христа. До этого места мы видим ясно, что покаяние и вера во Христа, как Спасителя, должна быть у нас прежде, чем мы будем крещены по Писанию. Также мы видели, что крещение есть погружение в воду, и если еще есть какое-либо сомнение по поводу этого, то оно должно исчезнуть при разборе следующих трех мест Священного Писания. Послание к римлянам, 6 глава, 4 стих читаем: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Теперь видно, что окропление или поливание водой не есть погружение в воде. В послании к Галатам, 3 глава, 27 стих читаем: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». И Колоссянам 2 глава 12 стих: «Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых». Мы не будем истолковывать этих мест больше, чем нам сказано апостолом Павлом, как понимал он, что христианское крещение было погребением верующего в воду. Теперь посмотрим, что символизирует и значит крещение. Это очень красиво описано в последних трех местах Писания, которые мы здесь привели. Прошу прислушаться к одному месту. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним в смерть крещением, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и вам ходить в обновленной жизни». Значит, крещение есть символическое представление смерти и воскресения Иисуса Христа. Самый великий факт в истории – это то, что спасение даруется грешникам, сыном самого Бога. Он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились. 1 Петра 2:24. И если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. 1 Коринфянам 15:17. Смерть и воскресение Христа – это центральная истина Евангелия. Через них мы имеем спасение. Итак, когда Христос дал постановление крещения Своей Церкви, Он дал нам постановление, которое отражает наибольшую и драгоценнейшую истину Евангелия. Погребение верующего в воде крещением есть лучший путь исповедания Христа как своего личного Спасителя и послушание Его повелению принятием крещения. Этим свидетельствуем другим, что верующий не стыдится своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Это символизирует смерть и воскресение Христа, но еще более, когда я крещусь, я показываю этим миру не только смерть и воскресение Христа, но самое драгоценнейшее в моей жизни, что через мою веру во Христа, как моего личного Спасителя, я мертв для греха и жив для праведности. Поэтому мое крещение – это отличный путь засвидетельствовать миру, что я воистину верю в искупление грехов через Иисуса Христа. Нет другого крещения, как погружение или погребение, как написано в Священном Писании. Заметим, что не крещение спасает нас, но Христос. Мы не крещены, чтобы спастись, но мы крещены, потому что мы спасены.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» Ефесянам 2:8. Крещение — это послушание и акт во имя Христа, через которое мы вступаем в церковь. Это есть дверь в церковь, но не дверь на небо для жизни вечной, так как Христос есть дверь, и кто им войдет, тот будет спасен. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И вот повеление, которое Иисус дал Своим ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня» Михея, глава 7, стих 8.

Те, кто любит Бога, Он своей рукой сохранит в дороге, приведет домой. Искушений много на пути земном. Те, кто любит Бога, силы ищут в нем. И когда тревога и кругом вражда, тем, кто любит Бога, не страшна беда. Вечность у порога, там найдут покой. Те, кто любит Бога всей своей душой.

0: Взгляд вдаль. Вы видели когда-нибудь человека, который стоял и смотрел куда-то вдаль? В 15 главе Евангелия Луки мы читаем притчу, которую рассказал Христос. Господь говорит о старце, который напряженно всматривался вдаль и кого-то ожидал. По его взволнованному лицу было видно, что он о чем-то сильно переживал. Смотрел вдаль несчастный отец. Раньше он имел двух сыновей и радовался своему счастью. Но младший сын оставил отчий дом и ушел в далекую, чужую землю. Отец этих двух сыновей был добрым и любящим человеком. Ему было очень жалко младшего сына, который находился на чужбине. Сердце отца томилось в ожидании. Поэтому каждый день старец выходил на дорогу и напряженно всматривался вдаль, надеясь увидеть возвращающегося сына. Кто читает Библию, тот знает эту древнюю историю о блудном сыне, за которого сильно переживал любящий отец. В настоящее время отцы и матери также сильно переживают за своих детей, чтобы они никогда не ушли от Бога в мир. У родителей бывает много бессонных ночей, постов и молитв о детях, чтобы они покаялись, приняли крещение и стали совершать служение в церкви. Такие отцы и матери с надеждой смотрят вдаль, заботясь о правильном воспитании сынов и дочерей. Ярким примером такого воспитания может послужить случай в одной христианской семье, где родился сын, и родители принесли его в дом молитвы, чтобы церковь помолилась над ребенком и благословила его для служения Господу. Об этом же молились и отец с матерью. Когда мальчик подрос, служитель, который над ним молился, задал ему вопрос: «Чем ты хочешь заниматься в церкви?» Он ответил: «Хочу петь в хоре, проповедовать и стать пресвитером». Его мать в это время стояла рядом и, услышав его слова, заплакала от радости. Мальчик вырос, Бог дал ему свою семью, и когда этого мальчика, уже взрослого брата, рукополагали в пресвитеры, сердце отца и матери торжествовало. Так Бог ответил на молитвы родителей. Рассмотрим еще один пример. Однажды на подростковом общении ответственный служитель заметил подростка, который постоянно держал руки в карманах. Служитель подошел к мальчику и сделал ему замечание. Подросток вытащил руку из одного кармана, в который находился ламинированный листок с библейским стихом. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем». Послание к Колоссянам, 3 глава, 20 стих. В другом кармане у подростка тоже оказался стих из Библии. Мальчик сказал служителю, что любит Слово Божье, поэтому носит библейские стихи в карманах. Через время выяснилось, что когда этот мальчик только родился, его мать сказала Богу: «Господи, помоги, чтобы мой сын полюбил Тебя и Твое дорогое Слово». Таким образом, Бог выполнил желание богобоязненной матери. Примером хорошего воспитания послужил интересный ответ пятилетней девочки в многодетной христианской семье, которая собрала всех своих 10 кукол, усадила в детскую коляску и стала катать ее по коридору. Младший братик, увидев такую картину, с удивлением воскликнул: «О, сколько у тебя детей!» А сестренка ответила: «Сколько Бог дал, все мои!» В этой семье для девочки добрым примером являлась мама, любящая Господа и исполняющая Его заповеди. Она с радостью принимала всех детей, которых ей посылал Бог. А в другой семье 7-летняя девочка много времени проводила у зеркала, любуясь своим отражением. И мать, наблюдая за ней с гордостью, сказала: «Ах, какая у нас красивая невеста растет!» Невеста из этой девочки, может, и вырастет. А вот искренняя христианка вряд ли из нее получится, потому что мать закладывает в сердце дочери неправильное понимание христианской жизни. Воспитывая детей, богобоязненные родители благословляют их, вразумляют, оказывают на них доброе христианское влияние, чтобы дети уверовали в Бога и боялись греха. Дорогие дети, мальчики и девочки, ваши родители – это те, кто смотрит вдаль, ожидая от вас покаяния и добрых перемен в ваших сердцах. Папа и мамы хотят увидеть вас трудящимися в церкви и служащими Богу. Об этом их посты и молитвы – это самое большое желание ваших родителей. Книга «Под Божьей защитой». Во всякое время люди стараются тщательно сохранять дорогостоящие вещи. В сберегательном банке хранятся деньги и драгоценные металлы. Историки с особой любовью и трепетом хранят памятники истории и архитектуры. Но среди всех сокровищ на земле самым драгоценным является Библия. Со страниц этой древнейшей книги с нами разговаривает сам Бог. Сквозь тысячелетия Бог пронес и сохранил драгоценное сокровище в своих заботливых руках, чтобы и сегодня люди могли услышать Божий голос. Бог сохраняет свое слово от искажений. Многие годы критики Священного Писания оспаривали реальность исторических событий, описанных в Библии, и говорили о том, что современный текст Писания отличается от того, который был написан много сотен лет назад. Решить проблему неверия ученым помог обычный мальчик Мухаммед Эдхиб из племени бедуинов, пасший коз. Это событие произошло в 2 километрах от северо-западного побережья Мертвого моря в местечке Кумран в 1947 году. Бедуинский мальчик искал здесь заблудившуюся козу. Мухаммед не подозревал о том, что станет человеком, который первым через сотни лет прикоснется к великому сокровищу. В процессе поисков внимание мальчика привлекло узкое отверстие в скале. Мухаммед бросил туда камень и услышал звук разбившейся глиняной посуды. В богатом воображении мальчика сразу же возникли большие глиняные горшки, полные золотых монет. Но Мухаммед не решился залезть туда один. Спустя время Мухаммед вместе с другом Амаром пролезли через узкое отверстие и оказались в небольшой пещере. Там действительно стояли глиняные горшки, но золота в них не было. Зато в одном из кувшинов мальчики обнаружили несколько кожаных свитков. Пожелтевшая кожа, покрытая старинными письменами, нисколько не впечатлила друзей. Они даже не представляли, что обнаружили древнейшую рукопись Библии, ценность, несравнимую ни с какими сокровищами мира. Мухаммед продал находку за несколько мелких монет торговцу антиквариатом. Позднее рукописи попали в руки ученых. Открытие в Кумране заставило замолчать даже самых рьяных противников Библии. Позже в 11 пещерах были найдены сотни текстов всех книг Ветхого Завета, кроме книги Есфирь. Ученые обнаружили, что текст рукописи Мертвого моря полностью совпадает с библейским текстом наших времен. Кроме этого, было доказано авторство книг Библии. Даже многие места и хронологии Нового Завета были подтверждены. Бог сохраняет свое слово от уничтожения. Библия – удивительная книга. На протяжении столетий предпринималось много попыток уничтожить Священное Писание. Агрессивные действия людей, не имели успеха, потому что сам Бог сохранял свое слово. Во времена правления римского императора Диоклетиана, 284-303 года нашей эры, был издан указ об уничтожении всех христиан вместе с их священной книгой Библией. В ходе самых жестоких в истории христианских гонений было казнено несколько сотен тысяч христиан и уничтожены почти все библейские рукописи. В те времена книги переписывались от руки и были большой ценностью. Казалось, утрата была невосполнима. Но прошли гонения, и Библия вновь стала широко распространена в Римской империи. Во Франции тоже пытались уничтожить Библию во времена Французской революции в конце XVIII века. Франция в то время стала единственным государством, которое специальным указом объявило о том, что Бога нет. С этого момента у вас нет никакого божества, кроме разума, было провозглашено во Всенародном собрании. С криками «Да здравствует разум!» люди бросали в огонь Библии. Во многих городах Франции пылали костры из книг Священного Писания. Таким образом, это государство попыталось вычеркнуть Бога из своей жизни. Результат был печальным. Вскоре Франция окунулась в пучину необузданного греха, голод, казни, война. Так продолжалось до тех пор, пока Франция не отказалась от безбожия. Библия же с честью прошла через эти гонения и вновь стала книгой, которая печатается в этом государстве большими тиражами. Бог сохраняет авторитет своего слова. Когда говорят «авторитетная книга», то имеют в виду, что этой книге можно доверять. Авторитет Священного Писания не раз подвергался сомнению как со стороны невежд, так и со стороны ученых. Но в итоге Библия всегда оказывалась права. Библия рассказывает нам о многих древних городах – Вавилоне, Уре, Акаде, Эрехе и других. Долгое время ученые-историки считали, что это мифические города, которые существовали только на страницах Библии. Так как не было ни одной археологической находки, которая подтверждала бы их существование. Однако за последние 120 лет при раскопках были найдены все города, о которых говорит Библия. Конечно, Библия не является учебником по физике, химии и биологии, но если она говорит что-то о законах естествознания, то говорит точно и авторитетно, потому что за ее словами стоит Бог, который сам эти законы установил. Дорогой друг, Бог дал тебе драгоценное сокровище – Библию. Он сохранил ее на протяжении тысячелетий и сделал все, чтобы его слово дошло до тебя, чтобы оно не было искажено при переводах и переписывании, и чтобы авторитет Священного Писания не вызывал у тебя сомнений. И сделал Бог это с одной целью – чтобы ты поверил Его Слову.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию христианскую музыкальную программу. И хотел бы я начать эту программу со стихотворения. Автор подписался только двумя буквами F и S. Но это не столь важно, а важна суть стихотворения. Стихотворение называется «Приливы и отливы». Во всем, решительно во всем, не сразу, постепенно, мы узнаем, мы признаем Создателя Вселенной. Весь мир от звезд до колоска Он движет и колышет, и мне в падении леска гул мироздания слышен. И схлынет свет, сойдет на нет, в безмолвии теряясь. Но вспять волна ушла, и свет нахлынул, повторяясь. Несет он радостную весть, что жизнь неодолима, что смерти нет, а только есть приливы и отливы.

И песню, которую я предлагаю вам послушать, исполнит Виктор Клименко. Песня называется «Белый всадник».

Вы слушаете радиостанцию WMNB города Сакраменто. В Сакраменто прекрасный солнечный день. И, наверное, многие наши радиослушатели находятся в парках и на берегу речек, озер. И, уважаемые радиослушатели, тот, кто имеет наши приемники, помните, что многие люди в Сакраменто не знают о том, что существует это радио. Но не то, что они не знают, они не понимают вообще то, что делает радио, то, что оно дает возможность слушать Слово Господне, и то, что это радио старается прославлять Бога. И поэтому вам, уважаемые радиослушатели, я предлагаю выйти, может быть, даже на улице, там, где сидят ваши, может быть, соседи или друзья, и чтобы все вместе вы могли слушать радио WMNB. А следующую песню, которую я хочу вам предложить, это песня, я не знаю, как назвать это, премьера, не премьера, но кассету, которую я сейчас имею, имею только пока, ну, может быть, я второй после автора. Вот, это кассета Андрея Бекишева. И песню, которую он сейчас споет, называется «Добрые руки». И, наверное, все знают эти руки, которые хранят нас и которые дают нам силу. Эта сила, конечно, во Христе. Ведь имеющий Христа в сердце имеет эту силу, силу преодолевать все трудности и страхи. В жизни христианина могут встретиться такие тупики, из которых, казалось бы, нет и не может быть выхода. Но это только кажущиеся Голиафы. На самом же деле со Христом не существует безвыходных положений. В таких случаях надо смотреть не на трудности, а на Христа. И Он совершит великое. Вот рассказывают, как в морском бою американский адмирал Нельсон оказался окруженным врагом, и в это время он потерял в бою глаз. Ему подали подзорную трубу, и, подставив ее к большому глазу, тот, который не видел, он сказал: «Я не вижу врага». И тут же, смелым маневром, он направил эскадрон на прорыв и вышел победителем. Это говорит о том, что уповающий человек, который чувствует силу в себе, и не только в себе, а силу, то, что дает ему Христос, силу быть победителем. И вот я предлагаю вашему вниманию песню Андрея Бекишева «Добрые руки», которые все мы знаем и которые ведут нас в этой жизни через все трудности.

И следующая песня, которую я предлагаю вам послушать, также будет исполнена Андреем Бекишем. Эти песни поются не только Андреем, а также его жена Инна вместе поет с ним. Итак, я предлагаю вам вашему вниманию послушать песню «Отчизна» в исполнении Андрея и Инны Бекишевых.

В эфире радиостанция WMNV города Сакраменто. Вы слушаете песню в исполнении Андрея и Инны Бекишевых.

Время нашей музыкальной передачи подошло к концу. И на прощание я хотел бы, уважаемый радиослушатель, оставить несколько стихов. «Мы повергаем моления наши перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Это написано Деяния, 9 глава, 18 стих. И следующий стих, который я хочу вам также пожелать, это написано в Римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Я думаю, не стоит ничего добавлять из того, что я прочитал. Здесь все сказано конкретно и хорошо. И еще я хотел бы сказать о том, что вы слушали программу сегодня, христианскую музыкальную программу, и для вас пели сегодня Виктор Клименко, а также Андрей и Инна Бекишева. Эта кассета вышла только недавно, и я думаю, многие из вас скоро будут ее иметь. Вот, по всем вопросам и, допустим, заявкам, можно что сказать, вы звоните к нам на студию, на радио, наш телефон 375-6777. Итак, до новых встреч в эфире христианской музыкальной программе. Вел и подготовил программу Игорь Воронов. Оставайтесь с Господом.

Помолимся Господу. Отец наш Небесный, через Сына Твоего, Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе. Просим Твоего благословения на всех радиослушателей и на эту радиопередачу. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь.

внимательно посмотрел на меня и ответил: «Я не просто люблю тебя, я обожаю тебя. Я почти поклоняюсь тебе. Ты открыла мне глаза, и я теперь чист, как ангел». Затем он поднял свою трость вверх и радостно прокричал: «Слава Богу!»

У отца было официальное разрешение на 4-недельную поездку в Штаты. Но он решил уехать через 3 недели. Он мыслил типично по-русски, желая перестраховаться. «Мне хотелось бы остаться здесь навсегда. Но если я буду здесь все 4 недели, то тогда чиновники в Советском Союзе станут обвинять меня. Они скажут: «Так значит, вы остались там на полный срок? Наверное, вам там очень понравилось. Что, своя страна настолько плоха? Я слишком стар, чтобы еще раз пройти через все это. Мне лучше приехать пораньше и сохранить себя от всех этих неприятностей», — сказал он нам. Когда подошло время отъезда, наши сердца защемило от боли. Мы хотели продлить эту радость и все-таки были благодарны Богу за то, что Он позволил нам столько времени провести вместе. Поэтому самое лучшее, что мы могли сделать, это собрать ему в дорогу небольшие подарки, чтобы немного утешить его. «Я хочу взять с собой только 2 вещи», — сказал он. «Мне хотелось бы взять несколько этих замечательных лезвий для бритья». Он провел рукой по своей бритой голове и улыбнулся. «Но я не могу взять их в такой упаковке. Давайте вскроем упаковку и завернем в обычную бумагу, и я положу их в карман пальто. Так меня никто не будет спрашивать о том, что это у меня в такой красивой упаковке. Мне хотелось бы также купить здесь хорошую леску». Отец до сих пор был заядлым рыболовом, и мы повели его в магазин спортивных принадлежностей, где он с любовью смотрел на удилище и другие принадлежности. В конце концов он позволил нам купить только леску, и ту надо было также лишить ее упаковки и завернуть в обычную шерстяную тряпицу. «Мне не хотелось бы, чтобы кто-то подумал, что я купил это. Они будут спрашивать меня. Нам хотелось купить отцу новое удилище со всеми крючками и принадлежностями, но он боялся того, что ждало его в московском аэропорту. Проверки, вопросы, требования объяснить происхождение всего, что найдут при нем. Была еще одна вещь, которую ему отчаянно хотелось взять с собой. Я приобрела для него русский Новый Завет карманного формата. Он ежедневно читал его и очень дорожил этой книгой. Когда я предложила ему взять ее с собой, его руки затряслись, и на глазах показались слезы. «Я хотел бы взять ее больше всего на свете», — сказал он. «Но я не могу взять ее. Я не могу ввозить никакую литературу, тем более Библию. Это сразу же вызовет подозрение, а это значит неминуемый арест». Ему трудно было расстаться с Библией. Он полюбил Писание и не хотел ничего иного, кроме как ежедневно читать его. Но стоило ли снова идти в тюрьму в его возрасте? Ему самому надо было сделать выбор.

сели вместе с ним в Нью-Йорк, где он должен был сесть на прямой рейс Аэрофлота до Москвы. Самолет должен был отправиться из Нью-Йорка в 10 часов вечера. Ноги не держали меня. Я знала, что это наши последние минуты на этой земле. Внутри у меня все похолодело. Но отец был спокоен. «Не плачь, доченька», — нежно уговаривал он меня. «Когда я сюда приехал, я не знал Бога. Ты принесла мне невероятную радость, и никто эту радость не может отобрать у меня. Теперь я понимаю жизнь, и я знаю, что Бог любит меня и заботится обо мне. Ты сделала для меня величайший подарок. Я с радостью возвращаюсь назад, так как знаю, что снова увижу тебя». Он знал, о чем говорил. «Да», — объявил он, — «мы обязательно увидимся снова. Я не прощаюсь. До свидания не значит прощай». В этот момент объявили о посадке на его рейс. Отец встал и обнял нас, сказав: «Не хочу вас отпускать». Затем, с победоносным выражением на лице, он прошел через вход и подал контролеру свой билет. Перед тем, как пройти в дверь, он повернулся и торжествующе поднял руки, помахав тростью. Да, он ощущал радость и уверенность, как чемпион, выигравший главный приз. Затем он повернулся и прошел по коридору к самолету.

Мы с Энн очень устали и эмоционально, и физически, чтобы отправиться на поиски такси и гостиницы. Поэтому мы просто медленно пошли по коридорам, которые к тому времени уже опустели, и решили дождаться утреннего рейса на Питтсбург. Мы нашли скамейку в укромном уголке и сидели, нежно взявшись за руки. Мы были совершенно измотаны. Никогда мы еще не испытывали таких переживаний, такой огромной радости и одновременно такой острой боли. И все это всего за 3 недели. С такими переживаниями вряд ли можно выжить более этого отрезка времени. Пока отец был с нами, он написал несколько коротких записок, в которых говорил о своих чувствах к нам. Я вынула одну из этих записок из сумочки. Она была адресована нам с сестрой. «Пережив все мыслимое и немыслимое, самое страшное и ужасное, я невероятно счастлив увидеть вас, мои бесценные дети. Эммочка, оттерев слезы с моих глаз, ты сняла с них шторы, и они увидели свет, и я встретился с Богом. Гануся, ты соскребла грязь с моего тела и окружила теплом, как любящая мать. Я выздоровел, почувствовал себя лучше, посвежел и, наконец, окончательно окреп. Я так благодарна Богу за то, что мы увидели отца, — сказала я сестре. Я никогда не забуду время, проведенное с ним. Я почувствовала, сколько сделал для меня Господь, ответив на мои немощные молитвы. Я молча молилась. Благодарю Тебя, Господи, что Ты позволил мне увидеться с отцом. Это все сделал Ты, и все это случилось по Твоей милости».

После своего путешествия отец прожил еще несколько лет. Мы обменялись несколькими письмами. Все еще требовались целые месяцы, чтобы почта могла дойти из США в Советский Союз. В письмах он всегда упоминал о своем желании приехать еще раз и увидеться с нами. Я уверена, что многие из наших писем так и не дошли до адресата. Но все равно невозможно на бумаге передать то богатство и глубину переживаний, которые мы испытали, встретившись с ним лицом к лицу. Отец получил мою посылку с толстыми пушистыми полотенцами, которые ему так понравились. Позднее я узнала, что он посчитал их слишком ценными, чтобы воспользоваться ими. Через несколько недель после своего визита от отца пришло письмо. «Моя дорогая доченька, наш дорогой Боб, Дебби и Бобби, я благополучно приехал по назначению. В Москве служащие спросили меня, где мои чемоданы. Я ответил, что у меня их нет. А что у вас в карманах? Деньги и жевательная резинка, ответил я и показал их им. Они пристально и с удивлением посмотрели на меня. Кому вы ездили? К сыну, ответил я, и к дочерям. Вы хотите сказать, что они вам ничего не дали с собой? Совершенно верно, ответил я. Они хотели мне дать, но я не взял ничего, так как был болен. Я ехал в Америку не за вещами, а просто сказать своим детям «до свидания» перед смертью. Вы странный старик. Большинство людей едут из Америки с набитыми чемоданами, а вы везете обратно только жевательную резинку и хотели только сказать «до свидания». Эммочка, разве я приезжал за вещами? Я хотел увидеть вас, так как ты выросла, повзрослела и обзавелась своими детьми, а я этого не видел. Ты не знала меня, а я не знал тебя. Доченька, ты внесла такую радость в мою душу, в мое бытие, что я чувствую себя так, как будто заново родился на этот свет. Дни мои стали светлее и ярче, ночи же стали теплее. Ты сняла пелену с моих глаз. Теперь я могу видеть. Дай нам Бог дружить, чтобы у нас было единство, мир и спокойствие, чистая любовь, истина и добрая воля среди людей. Твой тато. Его последнее письмо пришло ко мне за несколько месяцев до его смерти в марте 1986 года. Я только что вспоминал май 1977 года. Ясно, что сам Бог благословил мой путь и сделал месяц май таким теплым, радостным и ярким. Сейчас здесь холодно. В любой момент может пойти дождь и покрыть нашу грешную землю льдом. На сердце у меня тяжело, и даже белый снег не может снять эту боль. Я извиняюсь, что не знаю вашего языка. А то бы я написал длинное, отцовское, братское, теплое письмо нашему замечательному и благородному Бобу. Я полюбил его как сына, как брата, как друга, как человека одного со мной духа. Я рад, что через 40 лет увидел тебя, моя дорогая доченька. Для меня ты самая близкая, самая дорогая, самая ценная. Интуитивно я почувствовала твою сердечную искренность ко мне. Наша мама пишет мне, поддерживает связь. Спасибо ей. Я искренне должен сказать, как мне жаль, что события так повернулись, что теперь она для меня не моя жена, спутник и друг, а просто Мария Денисовна, твой тато.
Не было никакого сомнения. Отец продолжал любить маму. В одном из своих последних писем он просил ее приехать к нему домой. Он мечтал, что они вместе проживут оставшиеся годы и будут похоронены рядом. Конечно же, это было невозможно. Но у Бога был лучший план, так как важно не то место, где мы будем похоронены, а то, где мы будем находиться в вечности.

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее, через полчаса, слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: Давайте откроем Библию на 6 главе Евангелия от Иоанна. Между событиями, которые описываются в 5 и 6 главах, лежит неопределенный временной промежуток. В 5 главе мы с вами читали о том, что сделал и сказал Иисус, находясь в Иерусалиме. Слова, которые Он произнес в конце 5 главы, относились к спору, возникшему после того, как Он исцелил больного у купальни Вифезда. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады, города, также называемого Геннесаретом. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Своими чудесами Иисус привлекал к себе множество людей. Люди следовали за ним по различным причинам. Некоторые из них шли с хорошими намерениями, некоторые нет, но так или иначе очевидно, что в Иисусе была какая-то особая, притягательная сила. Иоанн говорит нам о том, что эти люди были привлечены зрелищами. Они следовали, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». «Послушай, Филипп, а где мы сможем купить хлеба?»
1: «Ой, ну, я не знаю. 200 динариев, а один динарий был платой за день работы. Если бы у нас и было 200 динариев, этого все равно не хватило бы для того, чтобы каждому из этих людей досталось хотя бы понемногу хлеба». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы». Время Пасхи в Галилее — это прекрасное, великолепное время года. Галилея весной — это одно из самых красивых мест на земле, которое вы только можете себе представить. Этот густой зеленый ковер полей, в который вотканы эти желтые, красные, белые, алые нити полевых цветов. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, кто сколько хотел. И когда насытились, здесь употреблено греческое слово, означающее не просто достаточность, но избыток. Они попросту не могли больше есть. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Они говорили о пророчестве Моисея, сказавшего: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте». Они ожидали пророка, подобного Моисею, и когда они увидели чудо, которое сотворил Иисус, они сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же,
0: узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Они поняли, что Иисус был тем самым обещанным Мессией, и хотели всенародно провозгласить это. Они хотели взять его и заставить его стать их царем, принудить его к тому, чтобы он установил свое царство. Но Божий план был другим. Иисус, вместо того, чтобы возглавить это, несомненно, обреченное на популярность движение, ушел от них. Он удалился на гору один. Он не позволил им провозгласить себя царем прежде времени. У Бога был особый день, когда царь должен был быть явлен своему народу. Это особенный день, который мы называем вербным воскресением. Это то воскресение, которое предшествовало его распятию. Это был тот день и час, который Бог приготовил, говоря через пророков об обещанном Искупителе, которому должно было прийти в мир. В этот день Иисус послал учеников, чтобы они привели для него осла, так чтобы он мог въехать на нем в Иерусалим, как это и было предсказано через пророка Захарию. В этот день он позволил своим ученикам восклицать словами из 117-го мессианского псалма: «Благословен грядущий во имя Господне! Слава в вышних Богу!» Когда же фарисеи стали возражать ему, стали говорить, чтобы он запретил своим ученикам, он ответил им: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». В тот день он плакал об Иерусалиме, говоря: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Итак, это была преждевременная попытка сделать его царем. Это было желание людей. Иисус отверг это, потому что он действовал по Божьему, а не по человеческому плану. Мы всегда пытаемся сделать все преждевременно. Нам всегда кажется, что Бог действует не так быстро, как нам хотелось бы. Мы хотели бы, чтобы Бог действовал быстрее. Если бы все происходило так, как этого хочу я, Господь вернулся бы уже несколько лет назад. Но для некоторых из вас это обернулось бы ужасным несчастьем. Вы должны быть рады, что Он действует не так, как зачастую хотим этого мы, но что Он действует согласно Своему совершенному плану. Итак, 15 стих 6 главы. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, то есть там, где Иисус накормил огромную толпу, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. и, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам». И он не отвечает им на вопрос о том, как он добрался туда. Он просто говорит: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Он говорит им: «Ваши мотивы неправильны. Вы ищете меня только потому, что наелись досыта хлебом и рыбой, но это не причина для того, чтобы искать меня». Иисус не принимал тех, кто искал его, имея неправильные мотивы. Но сегодня многие люди ищут Иисуса, побуждаемые к этому именно неправильными, плотскими мотивами. Многие служители призывают людей к тому, чтобы искать Иисуса, и при этом говорят что-нибудь вроде: «Мы подарим велосипед тому, кто приведет больше всего новых детей в воскресную школу в течение будущих 5 месяцев». И говоря это, они дают детям плотские мотивы. Они учат их делать дела Божьи, исходя из плотских побуждений. Просто удивительно, насколько далеко отошли мы от прямого и узкого пути. «Старайтесь не о пище тленной, — говорит Иисус, — но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Не стремитесь к материальному, стремитесь к духовному. Духовное выше материального». Иисус всегда говорил об этом, и слова его звучат как вызов нашему современному миру. В нашем сознании происходит постоянная борьба. Действительно ли духовная жизнь важнее материальной? Сатана непрестанно выставляет на показ блеск и славу материального мира. Он говорит: «Посмотри-ка на это, разве тебе не нравится?» Господь же постоянно говорит нам: «Послушай, не старайся, не трудись для тленной плоти, но трудись для того, чтобы получить то, что вечно, что духовно, то, что пребывает в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог». Итак, сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Люди часто задают этот вопрос, когда начинают осознавать реальность духовного. «Как же тогда я могу творить дела Божьи?» Мы помним богатого юношу, который пришел, пал перед Иисусом на колени и спросил его: «Что я должен сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Учитель, что я должен сделать?» Человеку свойственно думать, что он должен делать что-то для Бога. И вот ответ Иисуса, о котором мы читаем здесь в Евангелии от Иоанна, на первый взгляд противоречит здравому смыслу. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это интересно, не правда ли? Что я должен сделать для того, чтобы угодить Богу? Единственное дело, которое вы можете сделать, это верить в Иисуса. Вот что угождает Отцу. «Вот дело Божье, — говорит Иисус, — чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Вчера эти люди ели и насытились, но теперь они снова были голодны. Они ели хлеб этого мира. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Существует область человеческой жизни, в которой человек, кажется, никогда не насытится, всегда будет требовать большего. И несмотря на то, что человек стремится и получает те удовольствия, острые ощущения, которыми восторгается весь этот мир, все это оказывается непродолжительным. Проходит совсем немного времени, и вы снова начинаете испытывать жажду. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». С какими прекрасными словами Иисус здесь обращается к нашей трепещущей и колеблющейся душе. Сатана постоянно говорит нам: «Посмотри, тебе нет никакого смысла идти к Богу. Он не хочет иметь с тобой ничего общего. Ты неудачник. Твоя жизнь в полном беспорядке. Бог не хочет иметь с тобой ничего общего. Тебе нет никакого смысла идти к Нему. У тебя нет ни малейшей надежды, что Он примет тебя. Сатана хочет посеять неверие в моем сердце. Если я поверю тому, что он говорит, поверю, что Бог не примет меня, то он и в действительности не примет меня. И не потому, что он не хочет этого сделать, а потому, что я в таком случае сам не приду к нему». Но Иисус сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне приходит, и приходящего ко мне не изгоню вон». Это прекрасные слова ободрения для нашего сомневающегося и смущенного духа. Вы, которых сатана запугивал так долго, доказывая вам, что вы недостойны, что Бог совсем не интересуется вами. Послушайте, я хочу сказать вам что-то. Если вы просто придете к Иисусу, Он никогда, никогда не прогонит вас. «Ибо я сошел с небес, — сказал Иисус, — не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Дела, которые я делаю не сам по себе. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я пришел не для того, чтобы творить свою волю, — сказал Иисус, — но волю того, кто послал меня. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Для тех, кому Отец открыл истину об Иисусе Христе, тех, которые уверовали в Него, воля Божья заключается в том, чтобы спасти их и воскресить в последний день. Слава Богу за Его прекрасную волю для наших жизней. Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Здесь Иисус делает интересное утверждение, на которое нам необходимо обратить внимание. это утверждение о том, что никто не может прийти к Иисусу, если Отец не привлечет его. Случается, что я бываю разочарован из-за того, что я свидетельствую какому-то человеку и излагаю ему истину об Иисусе Христе так ясно, что она была бы понятна даже ребенку, но он просто не принимает этой истины. Просто никаких результатов. Я пытаюсь спорить, убеждать, настаивать, и ничего не происходит. Ни один человек не может прийти к Иисусу, если Отец не привлечет его. Вы, может быть, скажете: «Ну ведь это же несправедливо». Привлек ли Отец вас? Да? Тогда о чем вы беспокоитесь? Также сказано: «Желающий пусть берет воду жизни даром». Это как две стороны одной монеты. Вы не сможете прийти, если Отец не привлечет вас. Но всякий, кто приходит, получает вечную жизнь. Дверь открыта для всех. «У пророков написано», — продолжает Иисус, «и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Бог научил нас, Он просто вложил это знание в наши сердца. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Обратите внимание на эти радикальные утверждения, которые Иисус делает, свидетельствуя о Себе. «Я есмь хлеб жизни, сшедший с небес». На это слушающие Его сказали: «Как Он может сказать, что сошел с небес? Он ведь сын Иосифа». Он сказал: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». На вечере перед распятием Он взял хлеб и, преломив его, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». «Хлеб же есть плоть моя, — говорит Он здесь, — которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Иисус словно говорит им: «Вам трудно понять это? Тогда послушайте, я сделаю это еще немного труднее. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Вы мертвы в ваших грехах и беззакониях, вы не имеете в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. И я живу Отцом, так и едущий меня жизнь будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Что, если вы не увидите Царство Божие, установленного прямо сейчас? «Что, если вы увидите меня восходящим и возвращающимся к Отцу?» Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Вы ели хлеб и насытились, вот почему вы пришли. Ваши желудки были наполнены. Но не ищите хлеба земного, который истлевает. Ищите того хлеба, который есть жизнь вечная. Подчеркните эти слова. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. В послании к евреям мы читаем: «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Слово Божье есть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Снова он повторяет: «Вы сможете прийти, только если Отец привлечет вас». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Они не смогли выдержать этого. Этого оказалось слишком много для них. Когда Иисус начинает говорить об отвержении плоти, когда он начинает говорить о жизни духа и о духовном, этого оказывается слишком много для некоторых людей. Они просто не могут принять этого. Многие следовали за ним, потому что желали, чтобы он сбросил иго Римской империи и установил царство изобилия, где каждый смог бы есть досыта, где каждый человек жил бы спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею. Царство, где им нечего было бы бояться. Они хотели жить в царстве материального процветания, а он объявил материальное второстепенным. Самое же главное в его духовном царстве – это иметь часть в Иисусе, искать той жизни, которая исходит от Него, жизни, которую человек получает во Христе.
2: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Жук-бомбардир. Жук-бомбардир известен мощной системой самозащиты. У него имеются железы, вырабатывающие смесь двух хинонов и перекись водорода. Эти вещества непременно должны содержаться в раздельных камерах, поскольку когда они смешиваются друг с другом, происходит бурная реакция. Если жуку угрожает опасность, эти химические вещества смешиваются в отдельной, специально предназначенной для этого камере. К ним добавляется еще одно и происходит взрыв. В результате этого взрыва через особое отверстие вырывается струя едкой жидкости, и жук умело направляет ее прямо на врага. Если бы эта система утратила любую из своих частей, для жука бы это кончилось более чем плачевно. Химические вещества, задействованные в ней, сами по себе чрезвычайно опасны. Столь сложная система защиты не могла эволюционировать постепенно. Представьте себе несчастного жука, у которого в ходе эволюции уже развилась способность вырабатывать соответствующие химические вещества, но еще не появились раздельные камеры. Стоит только жуку забеспокоиться, как бабах, раздается мощный взрыв, и жук разлетается на мелкие кусочки. Для эволюционистов жук-бомбардир представляет собой настоящий камень преткновения. Пытаясь обойти его, некоторые даже попытались утверждать, что никакого взрыва не происходит. При этом они не учли того факта, что от едкой струи, выпускаемой жуком, на теле остаются серьезные ожоги. Даже научно-популярный журнал Science Digest называет систему защиты жука-бомбардира взрывной реакцией. Жук-бомбардир – явное свидетельство в пользу того, что все живые существа были изначально созданы Творцом совершенными и не нуждались ни в каких улучшениях.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Карнеги в течение 14 лет, недавно был арестован и обвинен полицией округа Аллегейни. Когда в 2022 году церковь внедрила новую систему бухгалтерского учета, выявившую еще больше расхождений, Рид отказался предоставить какую-либо финансовую документацию по запросу. Тогда у руководства церкви возникли большие подозрения насчет его деятельности. Руководители церкви позже сказали, что очень прискорбно для церкви, что кто-то, кого так уважали и которому доверяли, нарушил это доверие ко всей церкви. Христианин – это последователь Христа. У христиан есть особая ответственность за проводимую нами жизнь, ведь она у всех на виду. И никогда ненавистники христиан не оставят бы без внимания то или иное негативное действие в церкви. Церковь всегда находится под особым наблюдением, потому что в этом мире происходит что угодно, и это уже никого не удивляет. А вот если такое происходит в церкви, это сразу такая шумиха поднимается, что люди, которые якобы живут по Библии, допустим, совершают какие-то преступления, как в данном случае кража, это что такое преступление? Живите, служите именно так, чтобы имя Христа прославлялось, а не наоборот. Живите, прославляя Господа, ведь только благодаря Его драгоценной крови мы получили вечное спасение. 1 Петра, 1 глава, мы прочитаем 17 стиха. «Если вы называетесь отцом, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых, и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Перейдем к другому событию. Имя Малох или Молох часто встречается на страницах Ветхого Завета. Например, книга Левит 18:21 или 20 глава 2 по 5. Этот божок известен тем, что ему приносили детей в жертву. Сегодня, где бы мы ни жили, мы не увидим статуи Молоха. Но дело здесь не в статуе, дело в духе. Ведь Молох или Молох – это всего лишь внешняя оболочка, за которой кроются бесы. Сегодня люди готовы поклоняться всему, начиная от камней, заканчивая деньгами. И всякое такое поклонение является отвержением Творца. Где отвержение Господа, там сатана. Кто Господу не поклоняется, поклоняется сатане. Деяние 7:43. Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение которого сделали, чтобы поклоняться им, я переселю вас далее Вавилона. Отвержение Творца – это любое поклонение кому-то или чему-то, кроме Него. Это аксиома. Аксиома. Еще другая есть аксиома. Что только Бог может защитить человека, чтобы тот дьяволу не служил, не поклонялся, не следовал за ним вечную погибель. Матфея 8 глава, 12 стих, 13 глава, 42 стих. Вечная погибель для тех людей, которые в этом мире служат кому-то, хоть Молоху, хоть дереву, хоть солнцу. Это все не служение Богу, а значит служение дьяволу. К сожалению, таких людей ждет вечная погибель. Поэтому, дорогие друзья, служите Всевышнему, поклоняйтесь только

ему. И только за ним идите в вечное счастье, о котором нам столько сказано в Писании, которое ожидает всех святых. Вы хоть раз в машине стояли в пробке? Вы хоть раз ехали по ночному городу? Да, города бывают разные, да? Бывают дороги разные, трассы разнообразные. А какой смысл вообще всего этого? А смысл такой, что люди едут туда, куда им надо. Едут к поставленной цели. Какая самая банальная цель? Например, едут после работы домой, да? Люди едут. Спешат, насколько это возможно. Я вот, например, увидел кадры ночной жизни в Лос-Анджелесе. Огромный город, огромное количество машин. Люди едут, едут, едут. В это видео тоже можете, как и другие, найти в нашем телеграм-канале события через призму Писания. Люди едут, и знаете, что интересно? Что они едут, например, домой и готовы к чему, когда приедут? Поесть. Их не заботит суета, что они ехали, устали, они поедят. А что насчет изучения Библии? Люди склонны оправдывать нежелание чтения, изучения той самой суетой, делами, усталостью. Таким образом, духовный хлеб не потребляется, дух не насыщается, он голодает. Не дайте своему духу голодать. Суета – это не помеха, усталость и дела тоже. На всегда находите время для Слова Божьего. Кушайте, ешьте хлеб духовный, который есть Слово Божье, и будьте благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В послании апостола Павла к филиппийцам, в 3 главе с 10 по 14 стих, ясно показано не только само стремление апостола к небесному, неприходящему и вечному, но и цель его стремления и направления, на котором он использует свое стремление или старание. Например, апостол направляет свое старание в познании Господа Иисуса Христа. И здесь в большей степени не говорится о интеллектуальном познании Бога, но о близком, интимном общении с Господом. Испытание в своей личной жизни еще в большей степени благодатное действие Святого Духа, действие, ведущее к трансформации его в образ Божий. Далее, апостол также стремится в направлении познать силу воскресения Христа. В послании к Ефесянам 1 главе с 19 по 20 стих об этой силе сказано так: «Как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в вас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воскресил Христа». Эта Божья сила воскресила Христа из мертвых, и она же воскрешает всякого приходящего к Господу к новой духовной жизни. Не с помощью своего ума, физической силы, силы воли, не с помощью своих добрых дел, но с помощью Святого Духа. Приходящий Господу становится новой тварью. Как, например, апостол, будучи гонителем Церкви Божьей, с помощью силы Божьей становится апостолом этой Церкви, благовестником во славу того, кого он прежде преследовал. Как же тогда, апостол Павел говорит, «стремлюсь познать силу воскресения Его, то есть Христа», стих 10, 3 главы послания к филиппийцам. Стремление к познанию силы воскресшего Христа. Это есть второй путь, на котором апостол устрояет свои старания для достижения заветной цели. И, конечно, здесь апостол не говорит о том, что он старается испытать благодатную силу Божью для того, чтобы стать Детем Божьим, чтобы эта сила изменила его состояние и чтобы он мог стать новой тварью в Господе. Ибо уже в то время, когда он писал это послание, он уже был не только новой тварью в Господе, но и энергичным служителем, проповедником Слова Божия. Но на этом апостол не останавливается, не почивает на достигнутом. Как он и говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед». И этим выражением «простираюсь вперед» апостол говорит не о его начальном познании Бога, начальном пребывании с Богом, с помощью, конечно, силы Божьей, но о динамичной, активной, действующей в его духовной жизни в отождествлении себя с воскресшим Христом, силою Божьей. И здесь воспользуемся некоторыми примерами, поясняющими эту истину. Следует заметить, что греческое слово «динамис» имеет смысл не только силы или могущества, но и употребляется в смысле способности. Например, в Евангелии от Матфея, 3 главе 9 стихе, сказано о Боге, который может, то есть способен, из камней, как заявляет Иисус Христос, воздвигнуть детей Аврааму. Аналогичное мы находим во втором послании к Тимофею, 3 главе и 15 стихе, где апостол Павел говорит следующее: «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрит тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Иначе говоря, силою воскресшего Христа верующие имеют способность совершать то, что никак невозможно необращенному человеку. Например, возьмите принцип прощения. В этом мире простить друг другу считается не добродетелью, а слабостью. А если даже и прощаем, то только своим ближним, но никак не врагам. Да и то прощение, то есть прощение ближнему своему, часто оказывается не на должной высоте. Однажды одна личность после прощения своему ближнему заявила: «Я ему простила, но разговаривать с ним не буду». Но вот что сказано в послании к Ефесянам, 4 главе и 32 стихе. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Способность прощать так, как и Бог во Христе простил, возможна только тем, кто воистину испытывает в своей жизни силу воскресшего Христа. Мы все знаем, как много сказано в Священном Писании о любви. Интересен ответ Господа Иисуса Христа законнику. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 22 глава, 37 стих и 39. Воистину, здесь нужна особенная способность, чтобы возлюбить, например, ближнего своего как самого себя. Но вот проходит время, и тот же Господь Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам, сказал: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Иоанна 13 глава 34 стих. Нужно иметь особую способность возлюбить ближнего своего так, как самого себя. Но скажите, какую способность нужно иметь, чтобы возлюбить ближнего своего так, как Господь возлюбил? Это просто с человеческой точки зрения немыслимо. Но силою воскресшего Христа все возможно. Модно в этом мире провозглашать о братстве и единстве, но очень трудно провозглашенное претворить в практическую жизнь. Мы с вами живем в трудное время, когда люди самолюбивы, недружелюбны, непримирительны. Однажды, видя, что новоприехавший эмигрант ищет определенную улицу, я подошел и предложил ему свою помощь, на что он ответил: «А твое какое дело?» Это отчуждение, обособленность вы можете увидеть очень и очень часто в этой жизни. Некто даже сказал так: «Пусть будет маленький мир, чем большая война». Но мы имеем того, кто предлагает нам и мир особенный, и единение, которые устрояются им. О единстве среди учеников Господа Иисуса Христа Иисус Христос, обращаясь к Отцу Небесному, в своей первосвященнической молитве сказал так: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут все едино». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. Если даже маленькое единство в этом мире так трудно устрояемо, то возможно ли таковое единство, подобное единству Бога Отца с Его возлюбленным Сыном Господом Иисусом Христом? Кажется, это просто невероятно. Но да, оно возможно. Правда, человеком это невозможно. Но тем, кто стремится, подобно апостолу Павлу, познать силу воскресшего Христа возможно и это. Итак, сила воскресившего Господа Иисуса Христа является силой и способностью, приходящие свыше и ведущие всех тех, кто стремится к этому познанию, к тому, о чем говорит нам апостол в 14 стихе 3 главы послания к филиппийцам. И мы читаем с вами этот стих. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе», так говорит о себе апостол Павел. И мы с вами поставим вопрос, стремимся ли и мы, чтобы познать Иисуса Христа и силу воскресения Его,

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Мы начинаем пятый выпуск передачи «Пять вопросов». Но он не является заключительным. Если вы хотите узнать, что это за пять вопросов, то добро пожаловать на наш официальный сайт 5vo.ru. Ну а суть нашего проекта состоит в том, что мы пытаемся вместе с вами размышлять над популярными вопросами, которые задают христианам неверующие люди. Мы — это Дмитрий Гусаров и Игорь Егерев, служители Центра христианских ресурсов. Сегодня нас ждет один очень интересный вопрос, связанный с молитвой. Прежде чем мы к нему перейдем, Игорь, тебе слово.
1: Да, я тоже хочу поприветствовать вас всех, высказать свою искреннюю признательность тому, что между нами возник этот диалог. Я не считаю, что наши ответы являются совершенными. Может быть, они в чем-то побудят вас к какому-то дальнейшему исследованию. Если вы искренне ищете ответы на эти вопросы, а не просто желаете нас поставить в тупик своими вопросами. Вот. Ну, и для нас самих очень полезно отвечать на ваши вопросы, поскольку мы сами находимся в процессе обучения и узнаем что-то новое, потому что хотим все-таки дать лучший ответ, на который мы способны.
0: Итак, мы готовы перейти к нашему вопросу. Он звучит следующим образом. Если все происходит по Божьей воле, то зачем молиться? Я думаю, что это очень хороший вопрос по нескольким причинам. Во-первых, я думаю, что он хорош тем, что его задают и неверующие, и верующие. То есть можно представить себе и христианина, который в какой-то момент своей жизни вдруг ощутил, что он не знает ответа на него. И он уже верит в Бога, Бога, который все знает, Бога, который исправляет свою волю. И зачем тогда такому Богу молиться? Что я такого могу сказать, что Бог не знает, или, может быть, что его удивит? Наверное, христиане тоже вполне могут мучиться тем, что молиться, может быть, и не стоит. Ну, также и вот и неверующие задают этот вопрос, предполагая, что если христиане верят такого Бога, то, наверное, смысла в молитвах никакого нет.
1: Да. То есть они здесь как бы указывают на какое-то противоречие, задавая подобный вопрос. Вот зачем вы молитесь, если вы знаете, что Богу все известно и все происходит по его изволению?
0: Ну и, наверное, можно еще отметить вот в самой формулировке, что мне не совсем понравилось. Здесь некое утверждение присутствует, что если все происходит по Божьей воле. Вот я бы, наверное, не согласился. А все ли происходит по Божьей воле? Наверное, нет. Мы знаем, что происходит зло, происходят несправедливости, есть такая вещь, как грех, нарушение воли Бога. И это все тоже происходит, это окружает нас, и это есть в нас самих. И мы знаем, что это не соответствует воле Бога.
1: Да.
0: То есть, наверное, вот этот постулат, он все-таки...
1: Предпосылка немножко ложная, да?
0: Да, которая содержится в этом вопросе, он ложен. Но, тем не менее, вопрос, я думаю, очень понятен, да?
1: Да.
0: Действительно, мы согласны с тем, что Бог является всеведущим, христиане верят именно в такого Бога, Бога, который проявляет свою волю. И что же мы такого можем сказать в своих молитвах, чтобы оправдать их необходимость?
1: Да.
0: Наверное, стоит сказать, что молитва – это не просто некий перечень просьб,
1: да,
0: как, наверное, некоторые думают, возможно, люди далекие от христианского богословия, там, не читавшие Библии, они предполагают, что это именно так. Но молитва, конечно, это гораздо более общее понятие, это как часть отношений человека с Богом. И просьба является только лишь, наверное, небольшой частью вот этих отношений. Наверное, я бы начал именно с этого.
1: Да. Мне кажется, молитва – это хороший способ начать диалог с Богом. И я не знаю, кто как, но я помню, абсолютно четко помню, что даже в те дни, когда я считал себя атеистом, в определенные очень трудные моменты моей жизни я внутри себя, может быть, даже не вслух, но внутри себя обращался к Богу с какими-то просьбами. И, ну, в данном случае это была молитва, просьба. И, наверное, просьба – это неплохой способ начать общаться с Богом. Если у человека есть такая естественная потребность, на мой взгляд, это само по себе является каким-то косвенным свидетельством того, что этот некто существует. Это как я понимаю. Вы можете с этим не согласиться.
0: Ну, нам всегда проще обращаться к Богу, именно когда у нас есть какая-то конкретная, понятная нужда и есть желание о чем-то его попросить.
1: Я бы хотел отметить то, что в русском языке слово «молитва» придает направление нашей мысли, потому что молить, умолять подразумевает именно просьбу. И в этом случае молить и умолять можно не только Бога, но и человека. И когда мы используем это слово по отношению к человеку и Богу, естественным образом мы начинаем понимать слово «молитва» как просьба. Хотя на языке оригинала, на древнееврейском языке или на арамейском языке, на котором говорил Иисус, это слово имеет несколько другой оттенок. Я не буду произносить это слово, не хочу притворяться большим знатоком древнееврейского языка, но это слово имеет другой оттенок. Это слово подчеркивает взаимоотношения говорящего с тем, к кому он обращается. И в данном случае молитва, она подразумевает под собой именно общение, некий диалог. Недаром, когда Христос отвечает на просьбу учеников, которые обращаются к Нему и говорят: «Научи нас молиться», начинает эту молитву со слов «Отче наш». И, то есть, иными словами, молитва, которую Он предлагает Своим ученикам, она указывает на взаимоотношения говорящего к тому, к кому он обращается. И действительно, просьба – это часть тому, с чем мы обращаемся к Богу. Но если мы посмотрим на содержание молитв, которые есть в Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете, то мы увидим, что просьба – это лишь какая-то часть того, с чем люди обращаются к Богу. Очень часто это какие-то жалобы. Люди жалуются на обстоятельства. Иногда жалуются на самого Богу. И очень часто они просто его прославляют или хвалят. И все это является молитвой. Хотя, в истинном значении этого слова мы видим некое несоответствие. То есть молитвой называется не только просьба, но и какие-то обращения к Богу вообще.
0: Я думаю, это очень полезная информация для христиан тоже. Я надеюсь, что нашей аудиторией будут не только неверующие люди, на которых мы рассчитываем в первую очередь, потому что именно на ваши вопросы, дорогие друзья, мы стараемся отвечать, но также и христиане, и которые тоже могут чему-то научиться, где-то что-то нам подсказать, указать на, может быть, на слабость нашей аргументации, на то, что мы что-то важное упустили в своих ответах. Я думаю, это было очень полезно услышать вам, дорогие друзья, и нам тоже, что молитва – это не только просьбы, и даже, может быть, просьбы должны являться малой частью наших отношений с Богом, но что нам есть что сказать Богу, помимо того, что мы хотим о чем-то Его попросить.
1: А можно здесь продолжу аналогию? И раз уж речь зашла о отношениях, то очень уместен, я думаю, в данном случае образ взаимоотношений между отцом и детьми. Те, у кого есть дети, безусловно, понимают это. Нам было бы очень неприятно, если бы наши дети обращались к нам только тогда, когда у них есть какие-то просьбы. И это соответствовало бы такому неправильному пониманию молитвы. То есть, если молитва – это только лишь просьба, обращенная к Богу, то, безусловно, такие взаимоотношения были бы очень ущербными. Но мы общаемся с детьми. У меня есть дети, и они приходят ко мне не только тогда, когда им что-то от меня нужно, но и просто поделиться своими радостями, поделиться своими какими-то, может быть, трудностями в жизни. И для меня тот факт, что они приходят ко мне, является свидетельством того, что между нами нормальные отношения. Если они не общаются со мной, если они не обращаются ко мне, будь то с просьбами или просто у них нет желания поговорить со мной, это указывало бы на то, что между нами нет какой-то истинной нормальной связи.
0: Я думаю, это очень хорошая аналогия вот отца и ребенка. У меня тоже есть маленький ребенок. И я где-то, могу сказать, что я примерно понимаю все его нужды, все его проблемы, все его заботы, и могу обеспечить его всем, что ему необходимо. Но при этом для меня важно, чтобы он сам общался со мной, не только указывал на какие-то вещи, которые ему нужны, но и благодарил и просто общение ради общения. Я думаю, это очень важно. Вот эта часть, это необходимая часть наших отношений с Богом, когда мы просто раскрываем перед Ним свое сердце. То есть мы не просто указываем Ему на то, что Он не знает. Бог знает все. И мы не просто указываем Ему на какую-то проблему, на которую, возможно, Он без нашего указания не обратил бы внимания. Но это часть отношений, как мы делимся с Ним то, что для нас важно и сокровенно. И именно поэтому я могу представить, что для молодых, незрелых христиан, наверное, сложно молиться, потому что для них Бог пока еще не является близким другом. И они могут не знать, а что ему говорить. Может быть, именно поэтому они нуждаются в каких-то записанных чужих молитвах, чтобы повторять чужие слова. Но им сложно открывать свое сердце просто потому, что для них Бог является незнакомым.
1: Но мне все-таки хотелось бы не ограничить то, о чем мы говорим, общением. Безусловно, молитва – это общение, но все-таки вот элемент просьбы в ней имеется. И мы, когда молимся Богу, мы обращаемся к Нему с какими-то просьбами. И, вероятно, здесь и начинается как бы ответ на вопрос, который был задан. Зачем обращаться к Богу с просьбами, если Он и так знает, что нам нужно? Но я хотел бы обратить внимание на некоторые примеры из Библии, когда Бог, уже провозгласив что-то по просьбе человека, меняет даже свое решение. И так было вот несколько раз. Несколько примеров можно взять из Ветхого Завета, когда Бог, например, по молитве Моисея не уничтожил народ Израиля, хотя уже собрался это делать после того, как израильтяне сотворили золотого тельца и начали ему поклоняться. Был пример с царем, который должен был умереть, и уже было провозглашено пророком, что его постигла болезнь смертельная, и вот он должен будет умереть, но сам этот царь молился Богу, и дни его были продлены. То есть такие моменты в Библии, когда мы видим, что просьбы людей меняют даже Божье решение, что говорит нам что-то о самом Боге. То есть Он действительно слушает, если верить тому, что написано в Писании. И Он не просто упрямится и не говорит: ну, я уже провозгласил, теперь я уже ничего не могу изменить. Он готов даже изменить свое собственное решение по просьбам людей. И я думаю, что в данном случае мы иногда рассчитываем и на это в своих молитвах, что Бог проявит свою милость и нечто изменит. Все-таки мы надеемся на это, когда молимся.
0: Ну, возможно, это обесценивает то, что я хотел сказать. Я просто хотел подчеркнуть другой аспект молитвы в качестве ответа вот на вопрос, как он был сформулирован: если все происходит по Божьей воле, то зачем молиться? Я хотел обратить внимание на то, что все-таки молитва, она меняет не ситуацию, которая нас окружает, к которой мы обращаемся, но и наше собственное сердце. И в данном случае у меня тоже есть примеры из Писания, даже два. Это очень известный пример молитвы Иисуса в Гефсиманском саду. Он тоже молился об изменении конкретной ситуации. Он не хотел идти на крест, это вполне понятное человеческое желание. Я думаю, это очень хороший пример того, каким должно быть наше сердце по окончании молитвы. Оно должно быть готовым принять любую волю, какой бы она ни была, со смирением и с пониманием того, что это ответ Бога. И второй пример – это апостол Павел, 2 Коринфянам, 12 глава. Там он пишет о жале, которое было у него в плоти. Не совсем понятно, что это означает, есть разные версии. Вот. Но Павел пишет, что он трижды молил Господа о том, чтобы жало было изъято, но его молитва не была отвечена, но зато он чему-то научился. И он сам пишет об этом, что воля Божья проявляется в немощи моей. Да. Да. Это примеры того, как молитва, она не была отвечена, но при этом смысл в ней был, потому что и менялось сердце молящегося. Я думаю, что вот это очень важно, и, может быть, иногда мы, как христиане, об этом забываем. Мы все свои силы бросаем на то, чтобы изменить ситуацию. Мы каким-то образом пытаемся сделать нашу молитву какой-то особенной, сильной, как-то пытаемся повлиять на Бога, указать ему на то, что происходит какая-то несправедливость, на которую он должен иметь дело, но забываем о своем собственном сердце, о том, что должно измениться именно оно. И даже если мы молимся какой-то очевидно хорошей вещи, правильные, допустим, о здоровье близких, то в любом случае нам нужно встать с молитвы, с пониманием, что какой бы ни была воля данной ситуации, мы готовы ее принять со смирением.
1: Мне кажется, ты ни в чем не противоречишь тому, что сказал я. Действительно, последнее слово всегда остается за Богом. Но все-таки, когда мы обращаемся к Богу в молитве с просьбой, было бы странно, если бы мы не ожидали, что она не будет отвечена. Я думаю, что и апостол Павел, когда молился Богу об устранении жала из его плоти, все-таки рассчитывал на то, что это может произойти, что указывает то, на то, как он понимал молитву. Хотя и он, и в тот момент, когда молился Богу с его просьбой, понимал, что его молитва может быть не то чтобы не отвечена, но отвечена по-другому. То есть мы получаем ответ на нашу молитву, но не всегда такой, какой хотим.
0: Я думаю, что стоит отметить, что есть и плохие ответы на данный вопрос. Нередко я встречаю вот в христианских источниках такое утверждение, что Бог отвечает всегда, но иногда этот ответ нет. И я всегда такой в тупик попадаю, просто непонятно, как тогда отличить ответ «нет» от отсутствия ответа. Я думаю, что наша аргументация вот по данному вопросу может быть совершенно иной.
1: Да, да, я тоже думаю, что иногда мы уходим от ответа, стараясь...
0: Отодвигаем его в сторону. Не обращаемся к его сути. Да. Ну, вот таким образом мы попытались ответить на данный вопрос. Надеюсь, что вам показались наши попытки интересными. Может быть, вы даже узнали что-то новое. Мы призываем вас к диалогу. Мы очень надеемся на ваши комментарии. Надеемся на какие-то свежие мысли, к которым вы нас подведете. Будем рады, если вы нам напишите или каким-то другим образом свяжетесь с нами. Ну, стоит сказать, что все наши записи мы выкладываем на сайте 5vo.ru. Там вы сможете найти ответы на многие вопросы, которые, возможно, вас беспокоят. В данном случае мы обращаемся именно к нашим друзьям неверующим. Мы очень будем рады, если начнем общение с вами. И у нас впереди еще много вопросов, которые нам предстоит дать ответ. Некоторые из них весьма трудны, да. И мы отложили их в сторону, чтобы получше подготовиться к ним. Ну и на этом мы готовы попрощаться с вами. До новых встреч. Всего самого доброго. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Для нас, детей Божьих, это очень хорошо, если мы постоянно будем вспоминать об основополагающих вещах нашей жизни веры. Эти вещи мы не должны терять из виду, чтобы в это непростое время, в котором мы живем, сохранить ориентировку. Поэтому обратимся теперь к известному всем Псалму 118 и прочтем стих 2, который мы возьмем за наш главный текст. «Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Примечательной является в этом стихе взаимосвязь между откровениями Бога, то есть между Словом Божьим с одной стороны и с другой стороны с тем, чтобы искать Его всем сердцем. Мы можем сказать, что условие «всем сердцем ищущее Бога» является ключом нашей жизни веры. Поэтому без связи со Словом Божиим, без хранения Его откровений, утверждение людей, что они всем сердцем ищут Бога, является ложью. Это мы можем установить на основании содержания нашего главного текста. То есть, что блаженными являются лишь те, которые хранят Его откровение, хранят Его Слово и в то же время всем сердцем ищут Бога. В данном тексте мы имеем такой масштаб. Ищем ли мы Бога от всего сердца в связи с Его Словом? Ибо Сам Господь Иисус является этим Словом. Поэтому в той мере, насколько я храню Его откровение, в той мере я могу претендовать на вторую половину этого стиха, что я всем сердцем ищу Господа Иисуса. Сконцентрируем прежде всего наше внимание на том, что в нашем главном тексте Слово Божье характеризуется как «откровение». Поэтому коротко объясню вам этот факт, чтобы вы познали, в каком направлении это следует понимать. Слово «откровение» связано с противоборством или борьбой Бога с боговраждебной стороной царствия сатаны и вторгшимся в Божье творение грехом. Бог находится в противоборстве с этими антибожественными силами. А это царствие сатаны и все то, что противостоит Богу, он законно преодолевает. Подчеркиваю, не только на основании всемогущества Бога, но он преодолевает или побеждает все это законно. Это значит, что таким образом грех навсегда удаляется из творения. Это является предпосылкой для законного преодоления. Это является предпосылкой к тому, что все творения познают Бога истинным и праведным. Тогда, как говорит Библия, тьмы уже не будет, и все противление Богу будет устранено. Поэтому в Библии часто находим такие понятия, которые связаны с судебным производством. Поэтому в судебных процессах очень важно выступление свидетелей, что люди являются свидетелями Бога. Хранение с нашей стороны Божьих откровений является нашим вкладом в доказательстве, в аргументации Бога против тьмы. Поэтому мы можем сказать, что хранение нами Божьих откровений – это в определенной степени поддержка Бога в суде против погибших грешников и против тьмы. Наше духовное поведение равнозначно хранению Божьих откровений. Наше духовное поведение повышает качество Божьей праведности во время суда. чтобы мы могли понять эти взаимосвязи и важность нашего хождения для Бога, то обратимся к посланию Римлянам, глава 12, стих 19, где мы приблизительно видим этот принцип. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь». Другими словами, это значит, если мы сами в нашем гневе будем мстить другим, то мы отнимаем у Бога возможность для отмщения, которое Он оставил за собой. Тогда в суде над безбожниками наше недуховное поведение приводит Бога в определенные трудности. Обратимся по этому поводу к первому посланию Петра, глава 2, стихи 11 и 12. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, то есть не имеющих права жительства, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Для Бога именно это очень важно, чтобы наше хождение, наше хранение Его откровений в конечном счете прославляло Бога. Наше хождение здесь важно тем, что в день суда безбожники прославят Бога. Все же каким значительным и важным является наше хождение для Бога, и какую ответственность несем при этом мы? В послании Иуды Святой Дух буквально говорит, что с преодолением злого, в преодолении боговраждебных сил необходимо обличение. Там говорится о Енохе, который пророчествовал о пришествии Господа Иисуса со тьмами своих святых. Читаю послание Иуды, стихи с 13 по 15. «Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки, о них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых своих, то есть детьми Божьими, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Здесь, как доказательство, мы видим суд с обличением. Поэтому это тесно связано с поиском Бога всем сердцем, то есть чтобы расчистить, выровнять в этом Богу путь праведности. Интересен тот факт, что в оригинальном тексте в выражении «хранить его откровения» имеется в виду определенный принцип. Это значит, что здесь имеется в виду процесс, действующий постоянно и не приходящий к концу, в то время как второе высказывание, ищущее его всем сердцем, сформулировано в изъявительном наклонении, в индикативе, в форме действительности. Это значит, что здесь имеется в виду цель, которую мы должны достичь. Поэтому Господь Иисус и говорит в Евангелии от Матфея в главе 7, стих 7: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Это является целью тех, которые всем сердцем ищут Бога. Таковые найдут Его. Именно этот аспект мы теперь рассмотрим подробней. При этом поиске речь идет о необязательном размышлении, как поступали философы, когда они размышляли о Боге. Они думали, что же в этом могло бы быть. Нет, если Библия говорит о поиске Бога, то это является усилием, это является старанием проявлять рвение и усердие, чтобы выполнять Божью волю и в полном послушании следовать за Ним. И все это делать в связи с Его Словом. Только такое положение можно характеризовать как всем сердцем ищущее Его. И только это является, как мы выше отметили, ключом Бога для всей нашей жизни веры, ключом к тому, как мы вообще осмысленно можем существовать в нашей жизни веры. А теперь оглянемся назад, на наше обращение к Господу Иисусу. Это обращение к Иисусу мы должны совершать от всего сердца, иначе это обращение не будет настоящим покаянием. Возможно, что познания, которые мы имели в отдельных вопросах при покаянии, очень незначительны, особенно познания в вопросе греха. Но если я хотя бы эти грехи, в которых Святой Дух желает меня обличить, признаю перед Господом Иисусом, то Он примет мое покаяние. Но при условии, что мое покаяние происходит от всего сердца, в противном случае Бог не может принять мое покаяние. При этом напоминаю вам о слове, что мы не можем служить двум господам. Читаю из Евангелия от Матфея в главе 6, стих 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Итак, если покаяние последует не от всего сердца, то оно совершено для сатаны, а кающийся останется погибшим. Подумайте о том, что мы ничего не должны делать, чтобы погибнуть. Об этом мы совершенно однозначно читаем в Евангелии от Иоанна в главе 3 стих 36. Что каждый человек в своем естественном состоянии, в котором он родился, является погибшим грешником. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Здесь совершенно ясно сказано, что гнев Божий пребывает на нем, то есть пребывает на человеке так же, как он находился на нем при его рождении. Это положение погибшего грешника. Поэтому в том случае, где не последует настоящего обращения перед Богом, чтобы выйти из погибшего состояния, это обращение остается для сатаны. Это я должен вам откровенно сказать. Ибо это является косвенным выводом, который мы можем извлечь из данного места Писания. Только полное решение, полное истинное покаяние перед Богом выводит человека из погибшего состояния. Ибо половину сердца Бог не может принять. Обратимся по этому поводу к посланию Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Все, что Богом создано не для того, чтобы оно когда-то просто было здесь, в этом мире, и каким-то образом существовало». Но оно создано с определенной целью, чтобы оно существовало для Бога, исключительно для Бога, но не для самого себя. И если наше покаяние не соответствует притязанию Бога, чтобы все существовало для Него, тогда наше покаяние является ложью. Поэтому каждый человек, к который желает покаяться, должен себя проверить, соответствует ли его решение о покаянии действительно истине, то есть полностью передать себя в распоряжение Господа Иисуса, совершить покаяние от всего сердца. Поэтому повторяю, Бог не может принять половину сердца. Он не может принять половинчатое покаяние. Если бы он на такое пошел, то это значило бы, что он, как Бог, отказывается от своего притязания. Ибо, как Богу, ему подобает, чтобы все то, что он сотворил, существовало исключительно для него. В противном случае, Бог отрицал бы свою божественность, и как Бог, он отказался бы от своего притязания. Но он верен во всем, как в отношении своего творения, в отношении лично себя, так и в отношении сказанного им словом. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Если бы Бог мог себя отречься, то Он мог бы отказаться быть Богом. В конечном счете мы теперь понимаем,

убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Поэтому в первой книге царств, в главе 15, стих 23, «своеволие или непокорность, противление Божьей воли сравнивается с волшебством и идолопоклонством, то есть с оккультизмом, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». «За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Это серьезные вещи, но мы лишь тогда поймем эти взаимосвязи, когда на основании Слова Божьего поймем, что для Бога невозможно отказаться от своего притязания. Поймем, что все существует исключительно для Его воли. Так что для этого что-нибудь собственного совершенно не остается места. На основании этого мы познаем, что учение всепримирения ни в коем случае не может быть истинным. Ибо через грехопадение как ангелы, так и люди в райском саду вышли из Божьей воли. Поэтому все должно вернуться под Божью волю, чтобы Бог мог вернуть свою власть над всем творением. А это скоро произойдет. Для демонов, отпавших от Бога ангелов, нет спасения. Но для людей это произойдет. Они на основании свободной воли в принятии решения могут вернуться к Богу через покаяние. Бог дает людям возможность посредством покаяния подчинить свою волю воле Божьей. В этом мы видим возвращение и подчинение Божьей воле. Свое решение подчинения Божьей воле ангелы должны были в известной мере принять уже в начале. Каким образом? Библия говорит, что они видели Бога лицом к лицу, поэтому они находятся перед Богом в другой ответственности. Решение подчинения Богу они должны были принять в то время, когда Бог еще не открылся им таким, как Он сегодня открыт ангелам в Своем всемогуществе. До отпадения ангелов Бог не открывался им в Своем всемогуществе. Таким образом, Бог поставил тогда ангелов на испытание в принятии свободного решения – либо оставаться с Богом, либо подняться против Бога. Возможно, что это является причиной, почему в послании Римлянам, глава 9, стих 22, мы читаем, как нам может показаться, немного странные слова. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, которые приготовлены к погибели. Явить могущество свое. Раньше я этому удивлялся. Почему это так? Но Эльберфельдерская Библия передает нам содержание оригинального текста очень точно. Поэтому прочтем еще стихи 23 и 24. «Дабы явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Быть может, вы заметили этот оборот речи, эту формулировку. «Бог, желая показать гнев». Теперь мы с вами понимаем функцию Божьего гнева. Гнев по отношению к сосудам, которые не остались в его воле или не вернулись добровольно под его волю. По отношению к этим сосудам Бог развивает со своей стороны волю, которая проявляется в том, чтобы показать им свой гнев. В том факте, что Бог проявит по отношению к этим сосудам свой гнев в гиене,
Он вернет эти

сосуды под свою волю. Эти сосуды окажутся снова в Божьей воле, поэтому Бог придет в этом вопросе в покой. А поскольку эти сосуды в конечном счете снова попадут под Божью волю, то они познают, с чего мы выше и начали эту тему. Они познают и вынуждены будут признать, что Бог воистину праведен даже в том, что Он навеки осудил их на пребывание в гиене. В этом мы видим взаимосвязи нашей темы. Итак, мы видим ключевое слово «воля», «Божья воля», и что с этим словом связано. Мы также видим, что собственная воля, воля с нашей стороны, не имеет перед Богом места и стабильности. Поэтому центральная важность высказывания нашего главного текста – всем сердцем искать Бога. А теперь немного поразмыслим о следующем. Если кто-то обратился к Господу Иисусу, а спустя некоторое время этот человек потеряет настоящую уверенность в своем спасении, не имеется ли в таком случае в наличии недостаток передачи своей жизни Господу Иисусу, недостаток в подчинении своей воле Божьей воле? Тогда это следует определить путем проверки собственного сердца. Да-да, естественно, для успокоения совести таких людей я могу сказать, если кто-то покаялся, но постоянно имеет нужду еще и еще совершить передачу своей жизни Господу Иисусу, потому что постоянно его мучает мысль «ты неправильно покаялся», «Ты не родился свыше». Таким людям я могу для успокоения сказать, если вы имеете такие мысли, что вы не рождены свыше и не спасены для жизни вечной, хотя вы длительное время озабоченно молились в этом направлении, то вы можете знать, что имеете свидетельство сатаны, что вы в действительности спасены, ибо внимание неспасенного человека сатана не стал бы так упорно и настойчиво обращать на этот мнимый дефицит. Наоборот, в отношении погибших людей сатана имеет большой интерес в том, что такие люди считают себя спасенными, хотя они не являются таковыми. Пусть остаются в этом самообмане. Характерный пример мы видим в религиозных людях, которых Святой Дух символично представляет нам в пяти неразумных девах в десятой притче Царствия Небесного в Евангелии от Матфея, глава 25. Но, тем не менее, есть такие факты, на основании которых некоторые верующие имеют сомнение, что они спасены. Поэтому очень важно, чтобы эти вещи проверить. Это можно сделать в душепастырской беседе, чтобы удалить все сомнения. Ибо это Божья воля, чтобы мы были уверены в нашем спасении и могли в нем радоваться. Все остальное является обесславливанием Бога, потому что Он, как написано, навсегда сделал совершенными освящаемых. А поскольку Он все совершил, то мы с нашей стороны ничего добавить не можем. Об этом мы читаем в послании евреям в главе 10 стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». «Навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть тех, которых Он предузнал до основания мира, что они придут к Иисусу, а во время их жизни в плоти на земле отделил их для себя от мира сего. А поскольку Бог себя отречься не может, как мы выше отметили, то требование от всего сердца является действительным для всего времени нашего хождения веры и после покаяния.
Ибо теперь, во времени после нашего покаяния, в годы нашего следования за Иисусом, последствия, которые наше покаяние за собой влечет, становятся постепенно видимыми. Святой Дух обличает нас постепенно, понемногу в наших грехах и показывает их нам. Во всяком случае, при покаянии мы еще сравнительно мало знаем о грехах. А когда при покаянии мы получаем Святого Духа, то в соответствии с обетованием Он может нас ввести во всю истину, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Чтобы это лучше понять, обращаю ваше внимание еще на первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди прежде всего спаслись, а после получения Святого Духа и достигли познания истины». При покаянии только после получения Святого Духа Он наставит вас на всякую истину. Здесь мы видим строгую логику и последовательность, то есть Божий порядок. Святой Дух покажет нам также те вещи, которые перед Богом неверны, которые извращены и являются грехами. При этом наша ответственность заключается в том, чтобы Святой Дух мог совершать это дело, чтобы мы не препятствовали Ему. Предпосылку для этого мы видим в том, чтобы мы от всего сердца искали Бога. А если мы этого не делаем, то Святой Дух отходит на задний план и не может таким образом к нам говорить. Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». Если мы не позволяем Святому Духу совершать в нас обличение грехов, то мы, как здесь сказано, огорчаем его. А теперь обратимся к книге «Деяний апостолов», глава 26, где читаем историю покаяния. Эту историю своего покаяния и получения задания Господа Иисуса апостол Павел описывает в стихах 17 и 18. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Господь Иисус посылает Павла к язычникам. Большинство детей Божьих склонны видеть в двух приведенных здесь высказываниях данного текста параллельные высказывания, которые между собой идентичны. Но это не так. И если мы обратимся к оригинальному греческому тексту, то в первом высказывании, чтобы они обратились от тьмы к свету, мы в греческом тексте найдем такое слово, которое выражает, что кто-то меняет свое направление. До покаяния он шел в одном направлении, а после покаяния он оборачивается и идет в другом направлении. Именно в этом мы видим покаяние, прочь от тьмы в направлении к свету. Но в выражении «от власти сатаны к Богу» в греческом языке вместо «к», то есть «к Богу», используется слово, которое означает «до самого Бога», то есть речь идет о большем. Это значит, что первое высказывание означает перелом в жизни, поворот, изменение направления. А во втором высказывании мы видим хождение,
мы видим цель покаяния, как дальнейшее следствие покаяния. А именно, на основании или посредством этого хождения вплотную приблизиться к Богу, чтобы полностью находиться в Его общении, быть в Его близости, находиться в Его воле. Глубокое проникновение в Божью волю вводит, конечно, и в общение с Ним. Где имеется согласование воли, там имеется также общение. Очень важно, чтобы мы постоянно об этом размышляли. Коротко обратимся по этому поводу к посланию Колоссянам, глава 1, стих 13. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Здесь мы имеем формулировку, похожую той в Деяниях апостолов 26, стих 18. Но прошу эти формулировки не путать. Здесь мы имеем другой акцент. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня у нас участвует женский хор, и тема – это «Надежные руки Господа», в которых мы с вами все находимся. Я напомню слова, которые написал когда-то Асаф в Псалме 72-м. Мы прочитаем с 23 стиха. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Господь держит нас за правую руку.

Научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение души твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

И хотел бы вместе с вами прочитать место Священного Писания, хорошо знакомое вам. Это Деяния, 10 глава, первые два стиха. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Присаживайтесь. Дорогие братья и сестры, мы все хорошо знаем эту историю, это повествование, повествование об этом человеке, не еврея, что интересно, язычники, о военном человеке, но мы, читая его характеристики, видим, какие положительные, хорошие, добрые качества этот человек имел. Вдобавок ко всему, он не был крещенным, он еще не принимал крещения, не был членом церкви. Но вот мы читаем за него, что «благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Но я хотел бы обратить внимание на то, как поступил этот человек, который захотел узнать больше о спасении. История с Петром хорошо нам знакома, как Бог открыл Петру, что должно ему сделать. И вот мы читаем дальше с 30 стиха. «Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Послушание Корнилия, послушание Петра, как ему было открыто и что нужно было делать ему. И вот Корнилий говорит, «Теперь мы все предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Братья и сестры, знаете, мы иногда приходим в дом молитвы и смотрим, кто же сегодня будет проповедовать. Что за брат, что он скажет, или как, может, кто-то, гости какие-то приехали, группа какая-то музыкальная, певческая. И мы, знаете, как афиняне, желаем слышать что-то новенькое. Хотим что-то послушать новое такое. Некоторые люди говорят, серьезную проповедь послушать. Это все хорошо. И серьезные проповеди, и богословские такие, академические проповеди, это все хорошо. Но, знаете, мы иногда приходим в дом молитвы и не задумываемся о том, что Слово Божье нам говорит так. «Где вы собраны двое или трое во имя Мое, там и Я посреди вас». Как хотелось, чтобы когда приходим мы на служение, не только сегодня, но в любое служение, и в воскресенье вечером, и в среду, на какие-то общения, чтобы мы захотели послушать, что скажет нам Бог. И Бог зачастую говорит не только через именитых, сильных проповедников. Бог говорит через песнопение хора, через сольное, дуэты, различные стихотворения. Бог может сказать, и Он говорит. Потому и в наших служениях присутствуют многоразличные участия, через которые Бог хочет донести нам свою весть, донести свою волю. Не в нашей церкви, где я был. Один раз вышла девочка, маленькая девочка, и начала с запинанием, с ошибками рассказывать стишочек. Мы все хорошо его знаем. «Кто не слушается Бога и капризничает много, Бог положит на кровать. Будешь долго ты лежать». Братья и сестры, вы знаете, после этого стихотворения люди вышли на покаяние. Мы иногда думаем, что что-то такое должно произойти большое. Какой-то Билли Грейм к нам должен приехать, сказать слово, и люди вот будут каяться, будет такое пробуждение большое. Я скажу, что когда мы начинаем слушать Слово Божье из уст тех, которые доносят его, и сегодня, и во все последующие служения, которые мы будем иметь с вами, Бог говорит и в стихотворении, и в пении. Может быть, не происходит покаяние, но мы должны что-то взять для себя, что-то услышать, что сегодня хочет сказать нам Бог. Поэтому, братья и сестры,
как Корнилий сказал, теперь мы все предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Я хотел бы обратиться и к тем, которые участвуют в служениях хористам, в стихотворениях, кто говорит, братья и сестры, всегда готовясь к тому, чтобы участвовать в служении, помните, что через вас хочет сказать что-то Бог. Всех, когда мы собираемся вместе, молитесь о тех, кто участвует в этих служениях, чтобы эти души могли донести то Слово Божье, которое хочет сказать Бог. Мы сегодня говорим о теме «В сильных, великих руках Божьих». Всех, кто участвует в служении, несет труд какой-то, всех, кто пришли сегодня в Дом Божий, мы должны помнить, что мы в могучих и сильных руках Божьих. И знаете, от нас порой зависит, мы сами можем сказать иногда, ну я сам хочу пойти, я сам хочу что-то сделать. И знаете, мы это делаем в своей жизни, но когда смотрим, что мы сами без воли Божьей начинаем что-то делать, в нашу жизнь приходят проблемы, мы оборачиваемся назад и говорим, Господи, прости нас, мы неправильно, не мудро сделали, мы что-то поспешили, что-то не так сделали. Но если мы доверяемся в великие руки Божьи, если мы живем по воле Божьей, если мы слушаем гласа Божьего, то в нашей жизни будут благословения и успех. Знаете, хороший пример, когда-то Моисей обратился к народу израильскому, это в Исходе, когда написал книгу закона, показал все благословения, когда народ Божий будет находиться в послушании, в крепких этих руках Божьих, в повелениях Божьих, и будет иметь благословение во всем. Будет благословение иметь успех в земле, скот будет, благословение в семьях, благословение в погоде, Бог благословит и примирит и врагов. То есть полное благословение будет, если люди будут послушны этим крепким Божьим рукам. Книга Исход, 24 глава, 7 стих. «Моисей взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Мы знаем, что это были слова, было время, но мы знаем из истории народа израильского, сколько было непослушания, сколько было неверия, сколько было неправильных действий народа Божьего из-за того, что они не доверялись в эти крепкие и сильные руки Божьи. Братья и сестры, я сегодня хочу обратиться к нам с вами. Давайте вспомним наше крещение и давайте вспомним те слова, которые мы сказали на крещении. Мы сказали, что мы веруем, что мы верим, что мы доверяемся в крепкие руки Божьи. Еще что мы сказали? Что мы будем служить Господу. Давайте сегодня проверим, насколько мы сегодня доверились в крепкие руки Божьи, насколько мы сегодня служим, насколько мы нашу совесть, нашу жизнь отдаем в руки Божьи, насколько мы сегодня послушны закону Божьей, воле Божьей, как мы слушаем в нашей жизни Бога. А Бог всегда говорит нам и в служении, и в жизни повседневной, со стороны наших близких, родственников. Даже, знаете, неверующие люди могут говорить нам. Я вспоминаю в детстве, даже неверующие люди говорили, а тебе это нельзя, вы же верующие. Камни могут говорить, Слово Божие так говорит, что камни возопьют, если мы замолчим. Поэтому сегодня мы слышим еще живое Слово Божье. Сегодня мы будем слышать пение, стихотворение, будем слышать еще Слово Божье. Давайте мы сегодня проверим свою жизнь, проверим свое обещание, как мы обещали служить Господу доброй совести, как мы служим, как мы идем за Ним, как мы доверяемся в Его крепкие, любящие руки. Братья и сестры, мы спели с вами псалом, чтобы Бог держал нас, и Бог держит нас, и будет держать, и будет благословлять, если мы будем послушны Его воле, Его закону. Пусть Бог благословит нашу жизнь. Пусть Бог сегодня благословит всех участвующих. Пусть Бог благословит каждого из нас. И давайте мы сегодня поблагодарим, прославим Господа за эти крепкие, добрые руки, за Его милость, за Его спасение, которое Он оказал для нас. Ему за все слава и великая благодарность Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.

0: Хочу вместе с вами прочитать из Евангелия от Иоанна, 10 глава. Мы прочитаем сначала 11 стих. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И еще из 27 стиха. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Итак, тема нашего собрания сегодня «В надежных руках Господа». Господь наш удивительным образом несет попечение о церкви своей. Мы знаем, что в Священном Писании есть слова, где Христос говорит о том, что Он сохранит, о том, что Он благословит. Он молит Отца Небесного, когда мы читаем молитву Господа нашего в Евангелии от Иоанна в 17 главе и в 15 стихе, там такие слова: «Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Господь наш, Он избрал удивительное взаимоотношение со Своей Церковью. Иногда нам непонятно, как Господь, всемогущий Творец всей Вселенной, Он имеет подход к каждому из нас. Он знает наше сердце, наши желания, Он знает наши помышления, Он посылает для нас в жизни все необходимое и потребное. Господь знает каждого, Господь несет попечение о каждом своем дитя. Поэтому отношения Бога с людьми, они нежные, они теплые, они доверительные. Вот те отношения, которых сегодня не хватает людям, живущим на этой земле. Не хватает любви, не хватает внимания, не хватает, может быть, понимания. Но Господь знает подход к каждому сердцу. И не только знает, но Он в каждое сердце, даже неверующего человека, Он стучится, чтобы иметь отношение с Ним, с каждым своим дитем, дитем Божиим. Он постоянно имеет общение, близкое и такое доверительное. Поэтому мы с вами прочитали, что Господь вот в этих отношениях со Своим народом, Он называет Себя пастырем, а людей, которые входят в церковь, Христос называет овцами или овечками. Этот образ, он был понятен, особо был понятен для христиан первых времен, первого столетия, когда была создана церковь, потому что люди в то время не жили так, как сегодня мы с вами живем, не было, возможно, вот такой цивилизации. Поэтому многие, в большинстве своем занимались сельским хозяйством, многие были пастухами. Поэтому вот этот образ, образ пастыря и овечки, он был понятен, когда Христос говорил вот эти слова для христиан того времени. Когда мы читаем, то, конечно, Дух Святой, Он открывает вот эти отношения, этот образ, он становится понятен и для нас, христиан 21 века. Конечно, для многих людей в современном обществе, вот этого современного общества, вот этот образ, он непонятен, и он неприемлем для людей неверующих. Люди не могут понять и не хотят даже понимать, как это быть в каком-то стаде, быть какими-то овцами. Люди хотят сегодня быть независимыми, самостоятельными, хотят быть свободными, хотят жить так, как им нравится, не зависеть ни от кого. Хотя в своем понимании этом они даже ошибаются, потому что каждый человек, живя на земле, он зависим. Он имеет определенную зависимость. И эта зависимость бывает хорошая, и бывает зависимость очень плохая. Поэтому, когда мы читаем, что Христос, Он заботится о нас, и мы зависимы, наша жизнь, она находится в прямой зависимости от Господа, это утешает нас. Это укрепляет веру нашу. Это укрепляет надежду нашу, потому что мы не одни. Господь с нами. Господь ведет народ свой. В Библии около 100 раз говорится, что Бог является пастырем своего народа. Более 350 раз написано об его народе, как об овцах. Меня, братья и сестры, не смущает, когда я читаю это место Священного Писания, и когда я понимаю, что я являюсь овечкой в Божьем стаде. Я являюсь членом Церкви Господа Иисуса Христа. Меня это не смущает, но это вселяет в меня надежду, уверенность. Это приносит мне особое благословение. В чем благословение? Что Господь постоянно несет попечение о мне. Что я не одинок, что Господь поддержит. Даже тогда, когда не будет понимания со стороны людей, Господь рядом, Господь держит за руку, Господь проводит по этой жизни. Я думаю, что у каждого из вас бывает особое переживание в жизни, когда вы остаетесь наедине, когда вы обращаетесь к Господу, и вы понимаете, когда вы совершаете молитву, когда вы приносите свои нужды перед Богом, вы чувствуете, как Господь благословляет вас своим присутствием и ответом на молитву. Когда Господь говорит, что «Я поддержу, я проведу, я благословлю, ты не один в этом мире, я с тобою, я искупил тебя для того, чтобы быть рядом с тобою, для того, чтобы довести тебя до вечности». Господь называет нас своими овцами не потому, что, потому что мы как-то неразумны, или по глупости нашей, хотя мы часто поступаем неразумно в жизни, но Господь называет нас своими овцами, потому что овца – это беззащитное животное. Овца – это не хищник, который может себя защитить, который даже может на кого-то напасть, кого-то обидеть и так далее. Но овца – это беззащитное животное, которое нуждается в постоянной охране и защите. Поэтому мы всегда нуждаемся в Господе. Мы понимаем, что без Бога этот мир, он нас уничтожит. Этот мир, он погубит душу. Поэтому всегда мы говорим: «Господи, помоги! Господи, благослови! Господи, проведи по этой жизни!» Итак, три момента, на которые я вместе с вами хочу порассуждать. Христос – первое. Христос – это добрый пастырь. Есть пастыри разные в этом мире. Оказывается, если Христос – добрый пастырь, то есть пастыри и злые, есть пастыри нерадивые, которые не заботятся о своей пастве. И сегодня мы не только говорим о церкви, но сегодня много различных организаций, обществ, где есть люди, которые руководят людьми, но нельзя сказать, что эти люди имеют доброе сердце, доброе намерение. Часто людей используют в каких-то своих корыстных целях, но Господь говорит о себе: «Я есть пастырь добрый, который несет попечение о своем народе, о церкви своей». Слово «добрый» означает «благородные». Великолепный, прекрасный, избранный, идеальный, превосходный. Господь – превосходный пастор. Нету пастора, подобного ему. Поэтому как хорошо довериться вот в руки нашего Господа, понимая, что Он проведет и благословит. Он заботится о своих овцах, Он несет попечение о них. Сегодня мир находится в переживании. Вы, наверное, видите это. Мир находится в переживании, мир находится в смятении. Что будет дальше?
1: И кто поможет, если еще время наступит труднее, если наступит время такое безысходное, когда будет очень трудно, а это время наступит? Мы знаем, если читать Священное Писание, то время не будет легче. Оно все усугубляется, потому что зло умножается на этой земле. И люди не знают, если будет еще хуже, как им жить, как выйти из того положения, которое будет в их жизни. Люди часто живут вот этим переживанием, и сердце во многих болит от того, что нету того, кто их поддержит, нету того, кто их поймет, кто их проведет по жизни. Когда мы говорим о христианах, то мы понимаем, что Господь заботится о своем народе, о своих овцах. Он несет попечение о них. Христиане, которые всем сердцем доверяя своему пастырю, знают, что Господь всегда с ними, что Господь всегда рядом. В Матфея 10 глава 29-30 стих написано: «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены». Если Господь заботится о всем своем творении, написано даже вот о птицах Он заботится, то тем более о венце своего творения, о людях, тем более об избранных своих, ради которых Он жизнь свою отдал, Господь несет особое попечение. Написано, что и волосы на голове у нас сочтены. Он никогда не забывает, что мы нуждаемся в Его попечительстве. Из книги пророка Исаия, 49 глава, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Здесь проводится вот такая аналогия, что женская любовь, то есть материнская любовь к своим детям, она очень сильная. Женщина готова жизнь свою отдать для того, чтобы детям было хорошо. Но Господь говорит, что Его любовь пастырская, отцовская, она выше материнской любви. Никто и никогда не забыт у нашего пастыря. Если кто-то из христиан думает, что, может быть, как-то Господь не знает мою ситуацию, может быть, как-то Господь меня забыл, потому что я вижу, что вроде бы нету вот того внимания, которое должно быть. Но, знаете, иногда глаза духовные у человека закрыты, чтобы видеть. И нужно, как Писание говорит, глазною мазью помазать глаза, чтобы видеть, что Господь рядом, что Господь проводит и Господь не оставит, Он благословляет. Книга пророка Исаии, 40 глава, 11 стих. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, овцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Господь заботится о тех, которые только приняли Христа. Заботится об овцах, это то есть о младенцах, которые только родились духовно. Господь несет попечение о них. И Он беседует с ними, Он стучится в их сердца через Слово Божие, Он побуждает младенцев к молитве. Он, написано, что Он будет носить их у груди. И действительно это так. Господь заботится о тех, которые только вот пришли к Господу, которые духовно родились, которые еще младенцы, Он питает их молоком, а не твердую пищу, мы читаем в Священном Писании. Но некоторые скажут, как это происходит? Знаете, Церковь Божия, она удивительное строение. Строение из человеческих душ, из людей. И каждому члену Церкви Господь определил определенное служение, чтобы помогать, чтобы заботиться, чтобы служить другим. Бывает так, что в Церкви Христовой человек, кто-то понимает, что все должны ему служить. Он должен прийти на богослужение, он должен напитаться, он должен что-то взять и так далее. Это так. Но Господь, когда мы читаем в посланиях и в послании к Коринфянам, в послании к Римлянам, Господь так устроил церковь, чтобы каждый заботился о ближнем, чтобы каждый что-то отдавал. Да, мы берем постоянно, но отдавать, служить друг другу и тем самым служить Господу. Поэтому в церкви есть пресвитера, в церкви есть диакона, в церкви есть много других различных служений, которые несут братья и сестры для того, чтобы поддерживать, для того, чтобы поддерживать тех, которые только пришли к Господу, для того, чтобы поддерживать тех, которые уже давно служат Господу. Вот как мы читаем в первом послании Петра, 5 глава, 4 стих, там написано о том, что Господь, Он пастырь и начальник, и все, кто совершает служение в церкви, они подчиняются Ему. Господь несет попечение о Своей церкви, и Он смотрит, как трудятся те, которых Он призвал в Свой виноградник, как трудятся они честно, как трудятся они добросовестно, благословенно, потому что это церковь Христа, это церковь Божия, Он является главой, а каждому из членов Своей церкви Он дал определенное служение, чтобы мы несли попечение друг о друге, чтобы церковь созидалась, чтобы церковь умножалась, чтобы церковь духовно росла. Когда-то апостолу Петру Господь задал такой вопрос: «Любишь ли меня?» Знаете, когда случилось вот этот момент, мы помним из Священного Писания, когда Христос подходит особым образом с любовью к Петру, и Он задает вот эти вопросы несколько раз: «Любишь ли меня?» И Петр отвечает: «Да, Господи, люблю, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И тогда Господь говорит: «Паси овец моих». Поэтому Господь поручает церкви,

Это люди, которые уже давно служат Господу в церкви. Не один год, не два, не три, но которые уже духовно зрелые и которые могут также питать других членов церкви, могут им помогать по жизни, где-то подсказать, где-то вместе помолиться, где-то дать добрый совет. Кто-то из братьев скажет слово проповеди, кто-то споет, кто-то стихотворение расскажет. Вот это взрослые, духовно сильные, которые помогают другим идти по этой жизни. У каждого, но даже у взрослых, даже уже у зрелых христиан бывает, что силы истощаются. И Господь говорит так, что если что-то бывает такое, что нету силы уже идти, нету силы побеждать, то Он поможет, Он поддержит. Он говорит нам, чтобы мы поддерживали друг друга. Но когда и у нас нет силы, то тогда мы за силой, за помощью обращаемся к Господу. Иезекии 34:16. «Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю». Если овца взрослая отбилась от стада, то мы читаем Писание, что он ее найдет. Он ее находит и на плечах с радостью несет домой. Написано в Луки, 15 глава, 5 стих. Итак, в любой момент нашей жизни, братья и сестры, в любой стадии нашей жизни есть пастырь добрый. Он нас найдет, если нам очень трудно. Он нас укрепит, Он перевяжет раны, Он исцелит. Он никогда не забудет обо мне и о каждом из вас. И Господу за это слава. Итак, второй момент. Пастырь, который жизнь свою положил за овец. И мы прочитали с вами, это написано в 11 стихе. «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый, полагая жизнь свою за овец». И дальше с 17 по 18 стих также вот эти слова. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Господь за нас отдал свою жизнь. Знаете, кто занимается вот этим ремеслом, кто является пастухом, я не знаю, видели ли вы пастухов в своей жизни, я видел, но это люди небогатые. Это люди, не которые ездят там на Мерседесе или на какой-то другой дорогой машине, или же кто одевается в дорогую одежду, но это в основном люди бедные. И когда мы говорим о нашем Господе, то Он, будучи богат, написано, обнищал, дабы мы обогатились Его нищетою. Господь оставил славу неба ради нас с вами. Он обнищал ради нас с вами, чтобы мы в нем имели благословение. Поэтому мы очень ценны, мы очень дороги нашему пастырю, который за каждого из нас жизнь свою отдал. Знаете, не просто Господь избрал нас и все, но мы знаем, что наше избрание, наше искупление – оно дорого досталось нашему Господу. Мы читаем в Деяниях святых апостолов, написано так, 20 глава, 28 стих, написано, что о церкви, которую Он приобрел себе кровью Своею. Господь приобрел себе церковь кровью Своею. И мы с вами проходим первое послание Петра, говорили на разборах, первая глава, 18-19 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, была уплачена
за каждого из нас большая цена. Не только Христос оставил славу неба,

сошел на эту землю, но Он также жизнь свою отдал, кровь пролил для того, чтобы искупить себе народ особенный, чтобы искупить себе невесту, церковь. Поэтому, конечно, цена уплачена большая за каждого из нас, но как мы ценим все это, как мы относимся, послушны ли мы сегодня нашему пастырю, мы сегодня прославляем ли в своей жизни нашего пастыря, и как мы сегодня живем. Знаете, я не знаю ни одного человека, может быть, вы знаете, подскажите, но я не знаю ни одного человека, чтобы кто-то отдал жизнь за животное. Давайте, если мы говорим об овцах, но никто не отдал свою жизнь за то, чтобы как-то дать жизнь тому, кто был в опасности. Ну, кроме, может быть, когда мы считаем о Давиде, тот рисковал своей жизнью. Он, когда нападали на овцу, там лев или другое хищное животное, то он догонял, или медведь догонял и отнимал овцу. Но когда мы говорим, что мы овцы паствы Христовой, то Господь свою жизнь отдал за нас на Голгофе, за своих овечек. Господь положил свою жизнь. Ефесянам 5:25. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Господь возлюбил церковь и отдал себя за нее. Он единственный пастырь, который может спасти душу человека. Никто не в силах и никто не вправе спасти человеческую душу, потому что только Христос может это сделать. И мы читаем Деяния святых апостолов, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4:12. Итак, Господь уплатил за каждого из нас очень большую цену. Третье. Пастырь, который заботится о нашей вечности. Стих 27 и 29 мы с вами прочитали. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Слава Богу за эти слова, братья и сестры. Эти слова, они укрепляют нас. Они укрепляют нашу веру и надежду. Мы считаем, что не погибнут вовек. Овцы, которые искуплены Христом, они не погибнут вовек, потому что Господь их хранит в руке своей. Написано: «И я знаю их, и они идут за мною». Видите, есть условие определенное. Господь говорит, что они не погибнут вовек, я их знаю, но еще они идут за мною. Если овцы непослушны, то это проблема. Если овцы не идут за своим пастырем, это проблема. Знаете, на Востоке там был такой порядок в основном. Когда был день, то пастухи пасли свои стада на полях. Но когда наступала ночь, был специальный загон. И этот был загон большой, туда пастухи пригоняли свои стада, и там было несколько стад в этом загоне. И, по всей видимости, они там же охраняли их ночью, чтобы какие-то хищники не могли причинить им зла. Но когда наступало утро, каждый пастух, он выводил свое стадо на пастбище. И овец было много в загоне. Представьте, как их отделить друг от друга, как найти своих овец. И вот здесь этот стих, написано 27, что «они слушаются голоса моего и идут за мною». Когда пастух приходил, чтобы забрать свое стадо, то он звал своих овец, стоял на выходе и звал, и все овцы, которые были
овцами вот этого пастуха, из этого стада, они отделялись от других и выходили через эти ворота, чтобы идти на пастбище. Шли за своим пастухом. А почему? Потому что они знали голос своего пастыря. И знаете, я наблюдал, когда вот идет какое-то стадо, проезжали где-то по селу, идет пастух в конце стада с кнутом таким и гонит там овец, коров, кто отстает, он, значит, там вот как-то подгоняет их. Но образ пастуха, пастух идет впереди, и овцы идут за ним, потому что они знают своего пастыря, потому что он добрый, потому что он заботится, потому что он ведет их на злачные пажити. Все те, кто слушается Господа, все те, кто знают Его голос, все те, кто идут за Ним, будут иметь жизнь вечную. И знаете, не надо быть сегодня кальвинистом или арминианином, чтобы рассуждать вот, и спорить на эти вопросы. Слово Божие прямо говорит, если мы дети Божии, если мы в руке Божией, если мы послушны Ему, если мы идем за Ним, тогда в вечности мы будем с нашим Господом. Овцы мои, которые в руке моей, которые не убегают в этот мир, как блудный сын, помните? Он ушел из отчего дома, и это была проблема для него. Его постигло большое испытание, большое горе, потому что не было того, кто нес попечение о нем. И только тогда, когда он возвратился в отчий дом, он снова испытал благословение отца, благословение быть рядом с ним. Итак, мы понимаем, что те, кто не идут на компромисс с этим миром, те, кто не идут на компромисс с грехом, то Господь говорит, что Он о них позаботится. Те, кто слушают голос Мой, те, кто находится в руке Моей. Давайте я прочитаю 28 стих. «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Братья и сестры, но если овца отбивается от стада, вот непослушная овца, такая постоянно что-то ей не нравится, ей все тянет в сторону, вроде кажется, там и пастбище лучше, там трава зеленее, и бывает так, что овца отбивается от стада, и когда овца отбивается от стада, когда она остается одна, тогда она может погибнуть, потому что нету пастуха рядом. Как апостол Петр пишет 1 Петра 5:8, «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В этом стихе мы видим призыв, что нужно быть со Христом, нужно быть в церкви Его, тогда христианин будет иметь безопасность. Когда человек уходит из церкви, уходит от Христа, тогда он находится в большой опасности. И хочу прочитать из послания 2 Петра, 3 глава, 17-18 стих. «Итак, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Евреям 2:1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Хочу также прочитать к евреям 12 глава с 15 стиха. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Итак, слава Господу, что действительно Господь, Он пастырь добрый, пастырь, который жизнь свою отдал за нас, чтобы мы имели спасение и жизнь вечную. Слава Богу, что Он хранит нас в руке Своей,
что в Его руке мы в полной безопасности. Слава Богу, что Он не только заботится о нашей земной жизни, но Он также обещает нам блаженную вечность в небесах. Итак, в заключение я хочу прочитать 22-й псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь».

Сегодня с вами в эфире была радиопрограмма «Благая весть», подготовлена отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Если Господь продлит нашу жизнь, наш следующий выход в эфир будет в 7 часов утра в воскресенье и в следующую субботу в 7 часов вечера. Благословенной жизни со Христом вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. Наши передачи мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Симон волшебник. Это история из книги «Деяния апостолов», 8 глава. И мы начнем сразу читать с 9 по 13 стих. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, это есть великая сила Божья. Внимали ему потому, что он немалое время изумлял их своим волшебством. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходя от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Вот этот волхователь или волшебник Симон. Что здесь очень интересно? Так это то, что он выдавал себя, с одной стороны, за кого-то великого, и люди это подтверждали, говоря, это великая сила Божья. Что это значило на практике? Не только слова, но и деньги, которые он получал от людей. Волшебство, что 2000 лет назад, что 1000 лет назад, что сегодня. Это источник дохода определенных личностей. Разного рода волшебников, чародеев, заклинателей. Много кого еще. Это основной источник их дохода. Представляете, человек, который занимался волшебством, изумлял других, имел хороший доход от этого. Но в его жизнь пришло Слово Божье. Именно Филипп, который говорил о Царстве Божьем и о Христе. Слово Божье в его жизни совершило переворот. Каков переворот? А таков, что от волшебства и такого негодного труда этот Симон уверовал в Бога. 13 стих. Он, крестившись, не отходил от Филиппа. Он уверовал в Бога. И когда ходил с Филиппом, то видел сам великие силы, знамения и изумлялся. То есть уже не он творил это все силу дьявола. Уже Божий слуга Филипп, благовестник, совершал намного более значимые знамения. Волшебник Симон – это определенный пример для многих людей. Для тех, которые имеют какой-то доход
3: от деятельности, которая либо преступна, которая кроется на обмане, коррупции, которая, в соответствии с Библией, ясно, понятно, что Богу не угодна такая деятельность. Сколько людей готовы оставить эту деятельность, основной источник дохода, чтобы последовать за Богом? Давайте скажем прямо, что таковых немного. И тому есть много разных причин, что люди не представляют, как будут жить без своего дохода, например. Это здесь один пример, что он был волшебник, чародей. Примеры из жизни. Бандит какой-то, например. Женщина, занимающаяся проституцией. Насколько тяжело оставить прежний свой труд. Труд, который является мерзостью пред Богом. Его оставить очень тяжело. Когда к этому еще подвязаны деньги, когда это основной источник дохода, неимоверно тяжело это сделать. Но что мы видим? Что такие люди, которые, услышавши Слово Божие, все-таки есть, которые оставляют это гнилое дело. Вот пример волшебника-чародея Симона. Очень важный пример. Даже несмотря на то, что потом, в этой же главе 8 Деяний апостолов, он захочет за деньги получить дар Святого Духа. В дар захочет за деньги купить. Это не говорит о том, что он не уверовал по-настоящему. Это говорит лишь о том, что он не совсем понял, каким образом Бог дает Святого Духа. Но его пример показателен. И это касается не только нашей работы. Это касается любого занятия, любой привязанности. На что мы готовы, чтобы последовать за Господом? Для одних это работа, которая не угодна Богу, которая кроется на обмане, мы уже сказали об этом, или чем-то еще. Для других это сексуальная связь вне брака или в браке измены. Для третьих еще в чем-то. Насколько человек готов оставить свой грех, чтобы последовать за Господом. Цена следования невероятно высока. Почему она такая высокая? Почему нам надо от чего-то отказываться? О чем-то забыть навсегда и больше никогда не прибегать к этому, к тому, что не угодно Господу. Почему цена следования за ним такова? А здесь мы должны вспомнить, какую ценою мы были выкуплены. Какую цену заплатил за нас Иисус Христос? Если цена нашего следования очень высока, то цена крови, пролитой за нас, просто неоценима. Если мы уверовали и приняли жертву Иисуса Христа, очистились святой кровью, тогда мы должны действовать действовать по примеру этого человека, волшебника, чародея Симона. Действовать, оставив все, что не угодно Господу в прошлой жизни. И жить жизнью новой. Стать младенцем во Христе. Безусловно, понятно будет сразу не все. Но ясно одно, что любой человек понимает, что есть хорошо, что есть плохо. У всех есть совесть. Человек понимает, что он должен оставить. И знаете, это касается не только людей, которые еще не верующие, а потом становятся верующие по вере. Это может касаться и верующих, которые уже веруют в Бога, но до сих пор не отказались от греховного дела, которое может быть связано с чем угодно. Не отказались от него, потому что не понимают цену следования. Цена крови Христа неоценима. Это то, через что мы получили спасение благодаря жертве Христа. Что сам Иисус Христос сказал? Радостная весть от Марка, 8 глава, стих 34. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми свой крест, следуй за мною». По-другому следование за Иисусом быть не может. Только оставление наших грехов. Каких угодно. Чем мы были связаны, с кем мы были связаны, это не играет никакой роли. Любой грех, который не соответствует Слову Божьему, должен быть искоренен в нашей жизни. Почему мы начали с примера волшебника Симона? Потому что это очень показательный пример. Что человек своими действиями изумлял других, имел хороший доход, но, услышав слово истины, уверовал в него и крестился. Человек, который хочет идти за Христом, он должен отвергнуть себя. Себя, значит, свои греховные дела. Все мы много грешим, да, это известно. Но есть вопиющие грехи, с которыми люди приходят к Богу, становятся верующими и продолжают их делать. Нет, такого быть не должно. Потому что цена следования за Иисусом очень высока. Если мы хотим действительно следовать и жить так, как говорит Библия, тогда мы должны отказаться от всего, что мешает нашей связи с Богом. Что мешает? Запинающий нас грех. Какой грех нас запинает? От того мы должны отказаться. От тех ли? От того ли? От наших грехов. Чтобы идти за Богом путем прямым, путем благословенным, путем в жизнь вечную. Идти этим путем и не спотыкаться. Такое получится, только оставив грех позади и не прибегая более к нему. Да, дорогие друзья, непростая тема. Волшебник Симон в качестве примера. Примера всем другим, кто хочет следовать за Господом. Оставьте грех, Не идите с грехом к Господу, оставьте его и следуйте за ним. Это единственно правильный вариант. Потому что если с грехом придем к Господу, мы потом поплатимся за это. Бог будет наказывать, пока мы сами не поймем, что надо оставить этот грех. Не доводите до этого. Оставьте грех и идите за Господом прямым путем. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии?
2: Как узнать, в какой день лучше всего встречать день отдыха? В субботу или воскресенье? Так спрашивает слушатель Леонид Юрьевич Кузнецов из города Нижний Новгород. Дорогой Леонид Юрьевич и дорогие друзья радиослушатели, этот вопрос не раз спрашивают наши слушатели, и это очень важный вопрос, и важно узнать человеку, когда лучше отдыхать, когда успокоиться от трудов физических. Ведь нельзя, друзья, работать день и ночь, 24 часа в сутки, не отдыхая, и притом без выходных. Ведь нельзя так жить без последствий. Человек, в конце концов, должен где-то чем-то заболеть. Я знал одну парочку, которая именно так и поступала. Они много лет трудились без отдыха. И в конце концов оба заболели. Заболели очень сильно и психически, и эмоционально. И это, конечно, сильно-сильно повлияло и отразилось на их жизнь. Итак, кто лучше может объяснить этот день, чем сами люди, празднующие этот день вот уже около 6000 лет, это еврейский народ. Израильтяне получили эти указания от Господа, и я подумал, что будет хорошо попросить Геннадия Таганского, верующего из одной местной мессианской общины города Чикаго, рассказать именно нам об этом дне. Пожалуйста, Геннадий.
3: Шалом, дорогие слушатели! Разрешите представить вашему вниманию отрывки из книги президента Международной мессианской организации «Слово Мессии» Сэмюэля Надлера «Праздники Бога Израиля». Посвящается главному библейскому празднику, празднику Шаббата. В Торе сказано: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должны созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны собирать в свое время». Левит, 23 глава, 1-4 стихи. Обзор. Первые четыре стиха из 23 главы книги Левит говорят о назначенной Богом в его плане встречи со своим искупленным народом. Шаббат является смыслом и целью Господней искупительной программы. Завершив творение, Бог прекратил работу и установил на седьмой день Шаббат. Это не было подобно тому, как если бы Он сказал: «Я возьму небольшой перерыв и вернусь к работе немедленно на следующей неделе». Нет, Его работа была завершена, и все должно было быть Шаббатом с тех пор. Таков был план. Но когда грех вошел, Шаббат, как истинный покой, был потерян. И с этого момента целью всей Господней работы стало восстановление истинного Шаббата, совершающийся в конечном итоге посредством искупления Мессии. Как обрести мир, покой и живые отношения с Богом в наших жизнях? Ответ на этот вопрос мы находим в изучении самого Шаббата. Чтобы понять смысл Шаббата, вы должны иметь о нем библейское представление. Вы не можете восстановить Шаббат, если вы не знаете, чем он был задуман с самого начала. Без библейского понимания Шаббата мы можем считать некоторые традиционные утверждения правильными, в то время как на самом деле они таковыми не являются. Есть люди, считающие, что Шаббат – это еще один выходной день. Другие думают, что воскресенье – это христианский или новозаветный Шаббат. Есть и такие, кто считает, что соблюдая Шаббат, вы подчиняетесь закону. Разумеется, если это так, то мы должны работать не 5, а 6 дней. Заповедь говорит: «Шесть дней работай и делай все дела твои, и никаких двухдневных выходных в конце недели». Зачем тогда вообще соблюдать субботу? В определенном смысле, когда Бог закончил создавать мир, Он создал все. Полезным будет узнать, что слово «Шаббат» связано со словом «шевет», то есть в переводе с иврита «обитать». Библия описывает это как время, когда Господь мог радоваться и действительно обитать со своим творением. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Это записано в книге Берешит, Бытие, в 3 главе, 8 и 9 стихах. Господь желал общения с Адамом. В Шаббат Бог сделал мир местом своего обитания, местом своего отдыха. Это было временем для общения с Его творением. Поэтому в книге Бытия, во 2 главе, 3 стихе, Бог провозгласил Шаббат святым и благословенным, ибо в этот день Он запланировал обратиться к вам. Есть много традиционных событий, которые укрепляют человеческие взаимоотношения с Богом. Подобные события присутствуют в наиболее важных для нас человеческих взаимоотношениях, например, таких как брак. Мы отмечаем свадебные даты, чтобы помнить, обновлять и укреплять наши супружеские обещания. Каждый раз, когда вы совершаете нечто особенное, приглашаете супругу в ресторан, покупаете подарок, вы переживаете вновь и обновляете ваши супружеские обещания, укрепляя супружеские узы. Подобными событиями в отношениях между Богом и верующими являются вечеря Господня, на иврите зихарон, то есть воспоминание, и погружение, на иврите твила. Они укрепляют наш союз с Господом, иллюстрируя то, что Он сделал для нас. Но если все, что у нас есть, это ритуалы, то мы в беде. Среди всего множества ритуалов в Писаниях только Шаббат упомянут в 10 заповедях. Повторяю, только Шаббат упомянут в 10 заповедях. Итак, почему Шаббат? Шаббат рисует цель Бога, чтобы через Его работу мы могли обитать с Ним и находиться с Ним в особых взаимоотношениях, то есть в общении. В Писании мы читаем: «А седьмой день – шаббат Господу, Богу твоему». На иврите «шаббат ле-донай элогеха». Таким образом, шаббат не только день, свободный от работы, но это день для Бога, время общения с Ним. Какое общение мы имеем с Богом через шаббат? Прежде всего, мы являемся Его творением, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. Из всего творения Бог создал человечество по своему образу. Он поступил так, чтобы мы могли состоять с Ним в особых отношениях и представлять Его в мире. Он создал нас, чтобы мы думали, чувствовали и выбирали. Мы можем иметь веру в Него и следовать за Ним. Во-вторых, мы искуплены им. Господь сказал Израилю: «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою, мышцею высокую. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Второзаконие, 5 глава, 15 стих. Бог создал для нас самого себя. Он избавил нас от уз и суда, не просто чтобы мы могли избежать наказания, но чтобы мы могли быть Его народом и иметь с Ним связь, общение. Итак, существует два аспекта шаббата – творение и искупление. Вслед за творением, знаете ли вы, какую следующую работу выполнил Бог? Он совершил кровавую жертву, чтобы покрыть грех Адама и Евы. Как упоминалось прежде, Его работа по творению была завершена в шестой день. Но из-за греха работы, которую теперь должен был еще совершить Бог, стало искупление своего потерянного творения. Это труд искупления был окончательно завершен в смерти Мессии, когда Иешуа возгласил: «Свершилось!». Помните, это были его последние слова. Когда мы находим успокоение в Мессии, тогда мы можем обращаться к Богу и радоваться Его миру и гармонии, точности, как описывается шаббат. Это объясняет, почему понятие покоя так важно в шаббат. Традиционный иудаизм понимает это буквально. Одно из самых распространенных субботних приветствий является «Шаббат шалом», которое означает «Мир тебе в шаббат». Шаббат не мир. Главной идеей шаббата является мир, покой, не только между человеком и его ближним, но и мир человека с его Создателем. Это тот самый мир, который приносит Иешуа, как царь мира. Мессия обладает суверенной властью даровать мир, покой. Не может быть истинного мира с Богом или человеком без Бога. Почему люди не могут найти покоя? Потому что едва ли находятся в общении с Богом или не находятся вообще. Без Бога мы ощущаем личную неполноценность, которая является побочным продуктом греха, отделяющего нас от Бога. Так или иначе, мы ощущаем, что обделены, что неполноценны и что должны быть еще более востребованными, еще больше получить и еще больше достигнуть, прежде чем сможем почувствовать безопасность и удовлетворение. Мой дом, моя карьера, моя семья и так далее – являются моей жизнью, и пока я не достигну желаемого, я не смогу почувствовать себя защищенным и удовлетворенным. Слышали вы такие фразы? Хотя это все может быть и хорошие цели, стоящие усилий, но их недостаточно для того, чтобы превратить наши жизни в то, чем они задуманы быть. Отделенные от Бога, мы создаем наших собственных башков по нашему собственному образу, чтобы почувствовать себя защищенными и чего-то стоящими. Но эти башки никогда не смогут спасти нас или дать нам безопасность. Наши собственные дела не делают нас достигающими. В этом суть. Мы успокаиваемся не в наших законченных делах, но только во Всевышнем, только в Нем. каждый шаббат, если не в другое время, мы должны осознать наш собственный покой в Господе. Мы можем быть в общении с Ним только благодаря Его законченной работе творения, искупления. Если вы не можете обратиться к Богу, возможно, вам нужно пережить Его искупление в Мессии. Еженедельно через шаббат мы подкрепляем и обновляем нашу веру и наши взаимоотношения с Богом. Так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. Это сказано в книге Исход, 31 глава, 13 стих. Книга 2 на иврите называется Шмот. Суббота – знак, как напоминание об освящающих взаимоотношениях Бога с Израилем. Отношение, которое освящает, которое является святым, или на иврите «кадошим», «кадош», отделяет нас для Бога, для Его цели и славы. Отделены ли вы для Бога? По определению слова «святые» на иврите означает «отделенные». Все верующие являются святыми, отделенными для Бога. В свете того, кем мы являемся в Мессии, мы должны помещать наши жизни в Боге. Насколько вы помещаете вашу жизнь в Бога, настолько вы демонстрируете, что цените ваши взаимоотношения с Господом. Если у вас шаббат, время, когда каждую неделю вы заново ориентируете ваши жизни и помещаете их в Бога. Шаббат – это выстраивание заново системы предпочтений вашей жизни вокруг ваших взаимоотношений со Всевышним для развития наших взаимоотношений с Господом. Шаббат – знак жизни, связанный с Творцом. Шаббат является не только напоминанием покоя, который мы имеем верой в Мессию уже теперь, но и знак будущего идеального покоя, который только грядут. В той же книге Шмот, в 31 главе 17 стихе, в книге Исхода, говорится: «Это знамение между мной и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился». Писания называют шаббат знамением навеки или знамением вечности. На литературном иврите это звучит как «от у олям» и переводится как «знак вечности», знак, указывающий на вечность. Ведя машину где-нибудь, скажем, в районе Нью-Йорка, видели ли вы дорожные знаки, указывающие на Нью-Йорк? Вы не остановите машину, чтобы выбраться и сказать «мы на месте». Нет, знак дает вам понять, где находится город Нью-Йорк, место назначения, которое еще надо достигнуть. Подобным же образом шаббат иллюстрирует и дает некоторое представление о вечности, месте нашего вечного покоя в Господе. Шаббат представляет картину божественного покоя, его собственной безмятежности, которую он имеет в самом себе. Это покой, который день, шаббат, сам по себе не может дать, но может быть обретен только в Создателе и только в Нем. Этот покой Бог называет «мой покой». Шаббат таким образом стал представлением для вечности, где покой Бога воистину будет переживаем Его искупленным творением. Раввин Рамбам писал, что является предвкушением будущего мира? Шаббат. Этот мир подобен Эрев Шаббат, а следующий подобен Шаббату. Если кто-то не приготовит, в чем он будет иметь участие? Также в Талмуде мессианская эпоха названа Йом Шикула Шаббат, то есть в переводе «день, когда все станет шаббатом». Ибо этот день, то есть мир, который должен наступить, весь будет шаббатом и покоем вечной жизни. Как предсказывали пророки, мессианская эра – будет временем, когда каждый будет сидеть под свою виноградную лозою и под свою смоковницей, и никто не будет устрашать их. При управлении Мессии наконец наступит мир и шаббатный покой, к которого иудаизм и все человечество так долго желают. Смысл шаббата – служить представлением вечного покоя, который мы имеем в Мессии Йешуа. Цель шаббата осуществилась в Йешуа. Йешуа сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, и найдете покой душам вашим». Мессия является реальностью, которую обещает шаббат. Он наш шаббатный мир. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Йешуа Мессию. Это воплощение пришло в Йешуа. Он является исполнением всего, что описывает шаббат. Это, кстати, причина, по которой из 10 заповедей заповедь о субботе является единственной заповедью, не повторяющейся в Новом Завете. Шаббат – это символ Мессии, тень истинного покоя, который наступает только в нем. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело в Мессии. Это сказано в книге «Послание к Колоссянам», 2 главе, 16-17 стихе.

0: был в Милане, он соблюдал субботу, но когда в Риме – воскресенье. Это дало начало пословице: «Когда ты в Риме, поступай, как Рим поступает». Я думаю, он был мудрым человеком. Но вместе с Амброзием мы также должны понять, что день субботний никогда не был изменен на воскресенье. Шаббат для ранних верующих был субботой, тем самым днем отдыха. При всем сказанном, некоторые люди связывают поклонение в субботу с правилами и установлениями закона и воспринимают его негативно. Подумайте об этом. Почему мы, в соответствии с учением Павла, как он говорит, соблюдайте праздник, празднуем Песах, Пасху? Означает ли это только говорить о прошлом искуплении из египетского плена? Нет. Но потому что Мессия, наш пасхальный Агнец, пришел. Это значит праздновать и провозглашать полное искупление, на которое пасхальный Агнец из Египта только намекал. Почему мы поклоняемся в Шаббат? Разве это только день воспоминания о творении искупления из египетского плена? Нет. Мы поклоняемся в субботу, чтобы провозглашать полное искупление и покой, чьим прообразом является Шаббат. Сам Иешуа – наш вечный покой и искупление. Таким образом, каждый Шаббат мессианские собрания по всему миру собираются, чтобы признавать искупление и новое творение в Иешуа, нашем истинном Шаббате. Но главной вещью является: искуплены ли вы, общаетесь ли вы и покоитесь в Господе? Возможно, вам нужно восстановить Шаббат для вашей души. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Послание к евреям, 4 глава, 9-10 стихи. А также сказано в Матфея: «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Покоитесь ли вы в Нем? Ради чего вы живете? Шаббат, наставляя отдыхать от наших трудов, еще с большей серьезностью фокусирует нас на отдыхе в Господе. Шаббат не только напоминает нам о том, ради чего мы живем, но с кем мы будем жить вечно. Давайте воспользуемся временем, чтобы развивать наши отношения покоя в Мессии.
1: Итак, дорогие радиослушатели, вы прослушали размышления, отрывки, взятые из книги профессора богословия и президента Международной организации «Слово Мессии» Сэма Надлера «Праздники Бога Израиля». Зачитывал их Геннадий Таганский, ведущий радиопрограммы Александр Захария. Мы понимаем, что тема не исчерпана, и мы вернемся к ней в следующей радиопередаче. А теперь я приглашаю вас прослушать вот эту песню именно о субботе. Шалом!

Итак, время наше ушло, слушатели дорогие. Было приятно с вами встретиться. И хотя наша встреча проходила в эфире, вы там, у себя дома, я здесь, у микрофона. Наша встреча реальна, друзья, и я благодарю вас за ваше присутствие. Если вы решите нам написать, пожалуйста, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья дорогие, и до свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Какая форма жизни была первой? Роман Вишняк – знаменитый фотохудожник, мастер микроскопической фотографии. Один из его излюбленных объектов – так называемые простейшие. Иногда их считают предками всех живых существ. Однако Вишняк отмечает, что простейших нельзя назвать ни слишком просто устроенными, ни примитивными. Эти создания обладают всеми жизненно важными функциями, причем нам для выполнения этих функций необходимо миллионы клеток, а им вполне хватает одной. Рассмотрим это на примере из области технологий. Первые вычислительные машины представляли собой громоздкие тяжеловесные сооружения. Для того, чтобы эти машины можно было уменьшить, их устройство неминуемо должно было бы становиться все сложнее и хитроумнее. Первые электронные калькуляторы были сложнее и легче своих механических собратьев, но все же гораздо больше и примитивнее, чем современные калькуляторы. Уменьшение размеров требовало усовершенствования технологий. Вишняк обнаружил, что так называемые простейшие одноклеточные существа на самом деле вовсе не просты, ведь при своих более чем скромных размерах они должны выполнять все жизненные функции. Это открытие не изменило эволюционных взглядов Вишняка, но убедило в том, что современные эволюционные теории ошибочны. Дело в том, что если простейших форм жизни не существует, то теория эволюции как таковая оказывается под угрозой. Доказательства отсутствия простейших форм достаточно убедительны для того, чтобы специалисты усомнились в своих теориях. Более того, оно подтверждает, что всеведущий и всемогущий Создатель сотворил все формы жизни такими, каковы они и сейчас.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 2 глава, прочтем 20, 21 и 22 стихи, 3 стиха. «Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Здесь мы имеем часть сложного предложения. Здесь апостол продолжает говорить к церкви, воодушевленной Святым Духом. Церковь. Что такое церковь? Это общество святых, то есть отделенных Богом людей, в которых и через которых Бог совершает свои планы, проявляет свою волю. Как община верующих, церковь – храм Божий. Так и каждый верующий в отдельности является храмом. Так мы читаем в первом послании к Коринфянам, 6 глава, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Этот храм состоит из многих частей, каждая из которых имеет особое назначение. Все здание, слагаясь стройно, как мы читаем в стихе 21, многообразие единства, и в единстве многообразие. Нам это трудно понять, когда мы видим различия церквей, постоянно видим, но Слово Божье признает различия, если при этом имеется один общий фундамент и одна общая цель. Каждое здание, или по крайней мере, имеет или, по крайней мере, должно иметь фундамент. Ефесская церковь, как и другие церкви, имела основанием апостолов и пророков, и в этом основании краеугольный камень – сам Иисус Христос. Только в нем и может здание слагаться стройно, только на нем это здание может возрастать в святой храм. Здесь нужно отметить, что в нашем тексте сказано, Ефесская церковь была утверждена на основании апостолов, а не на основании апостола. Дело в том, что существует учение, что церковь Иисуса Христа основана якобы на Петре. Если же внимательно присмотреться к Писанию, вникнуть в Слово Божие, то легко можно увидеть, что апостол Петр был только одним из камней, а Христос, Христос является краеугольным камнем, как говорит наш текст сегодня. Только по этой причине, что церковь основана не на человеке, а на Сыне Божьем, на Иисусе Христе, церковь могла устоять, стоит и устоит, и врата ада ее не могут одолеть, так сказал Христос. Так мы читаем Евангелие Матфея, глава 16, стих 18. Единство здания обеспечивает краеугольный камень, а этот камень – Иисус Христос, то есть Его учение, Его личный пример, на котором все здание сложено. Там, где эту границу переходят, уже нет храма, нет истинной церкви. На краеугольном камне, на Христе, утверждено учение апостола, учение пророков. Через них мы знаем Христа, знаем Его как основателя, как созидателя великого храма христианства, Его церкви. Невзирая на различия христиан нашего столетия, мы знаем, что мы члены Его одной церкви, если только в основании нашей веры нет никаких примесей, кроме Христа. Только Христос. Спасение душ и присоединение каждого такого живого камня к дому духовному, к храму, происходит через Духа Святого. Дух Святой открывает сердца людей к уразумению Писания. Здание этого храма продолжает строиться и сегодня. Вспомним, как начиналась его постройка в день Пятидесятницы. Прочтем в Деяниях апостолов, 2 глава, стих 41. Итак, охотно принял Фея слово его, то есть слово апостола Петра. Крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Они присоединились к чему? К тем, которые уже были в его церкви. То есть апостолы, включая Петра, конечно, и пророки. Наш текст как раз и говорит об этом. Церковь – это незаконченный храм. Пусть нас не пугает мусор, который можно видеть вокруг здания, разбитые камни, поврежденный материал. Все это должно быть, и все это должно в свое время исчезнуть. Все будет убрано ко дню открытия храма, и храм предстанет во всей своей красе. Как же стать членом той церкви, которая является храмом самого Господа? Ответ находим в послании Римлянам, 10 глава, стих 9. Послание апостола Павла Римлянам, стих 10, стих 9, глава 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Друг, радиослушатель, проверьте свое сердце. Если вы верите, что Иисус Христос умер за грехи ваши и воскрес для оправдания вашего, если вы верите и исповедуете свою веру, то вы, его чадо, благодарите Бога, слава ему за это. А если нет, вывод сделайте сами. Наше время подошло к концу. Мы благодарим вас за то, что вы слушали нашу беседу. Слушайте нас в следующей радиопередаче. Да благословит вас Господь обильно. До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: по следам Иисуса.
1: На волне радио «На пути» вы услышите в течение этого часа две получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Мы, дорогие братья и сестры, прочтем сегодня два места из Писания. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, и Псалом 87, 7 и 8 стихи. Первое место мы даже наизусть знаем, и оно гласит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». А второе место, Псалом 87, 2 стиха 7 и 8, гласит так: «Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня». С Божьей помощью у меня есть желание сказать в это воскресное утро, посвященное страданиям и смерти Христа, сказать о великом чуде Голгофы. Что можно назвать чудом Голгофы? Конечно, братья и сестры, мы все с вами, отвечая на этот вопрос, сказали бы: чудом Голгофы является покаяние такого грешника, как разбойник. Чудом Голгофы является тьма, длившаяся 3 часа там на Голгофе, небывалая тьма. Чудом Голгофы является то, что земля потряслась, завеса в храме разорвалась на 2 части, камни расселись, и некоторые мертвые воскресли. Вот мы все это считаем чудом, связанным с Голгофой. Но мы меньше думаем, а может быть даже и некоторые совсем не знают о том, что величайшим чудом, поистине величайшим чудом Голгофы является то, что там на Голгофе сочеталось неосуществимое с нашей человеческой точки зрения, неосуществимое с тем, что все-таки на Голгофе осуществилось. Мы себе никак не могли бы представить, что можно сочетать такие противоположные вещи, которые как раз на Голгофе сочетались. Но что же это такое? Неосуществимое, осуществившееся на Голгофе, именно на Голгофе. Вот это что, братья и сестры, это сочетание на Голгофе 2 огней. Вот именно хочется с помощью огня нарисовать вам эту картину, замечательную картину Голгофы. На Голгофе совершилось сочетание 2 противоположных огней, из которых каждый один другого исключает, но на Голгофе не исключил. Один огонь, другой огонь. Какие же это 2 огня, дорогие мои братья и сестры? Так хотелось бы, чтобы мы уразумели это великое чудо Голгофы сегодня с помощью Духа Святого. Один огонь – это огонь справедливого гнева Божия. Огонь справедливого гнева и суда, последовавших за этим гневом на Голгофе. А другой огонь какой? огонь безграничной любви Божьей, безграничной. Крест Голгофы, да будет это нам всем понятно, крест Голгофы – это одновременно и высшее откровение вот этого гнева Божия, и высшее откровение любви Божьей. Сочетание вот это, странное сочетание любви и гнева, милости и суда, вот это-то и является истинным и величайшим чудом Голгофы. Огонь безграничной любви Божьей, проявленной на Голгофе и выражен вот этими словами, которые мы прочитали из Евангелия от Иоанна в 3 главе, в 16 стихе. Он действительно там так выражен, этот огонь божественной любви, который горел на Голгофе. Вот такими словами нам хорошо знакомыми. Но только мы не всегда видели в этих словах этот огонь, который именно на Голгофе горел. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Куда был отдан Сын Божий, братья и сестры? Не Вифлеем главным образом? Нет, дорогие мои. Он родился в Вифлееме, и мы праздновали его рождение в Вифлееме. Но родился для чего? Чтобы быть отданным вот туда, куда я сейчас направлю ваши взоры. Он был отдан и не в Назарет, о чем мы вот теперь по четвергам говорим, о Назарете, и ни в какую другую точку нашего земного шара, которую мы могли бы найти на географической карте мира. Нет. Он был отдан на Голгофу, братья и сестры. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на Голгофу, на крест. Вы имеете право именно так вот сказать, цитируя эти слова Иисуса Христа. Вы можете с полным правом, братья и сестры, добавлять вот к этим чудным словам слова «на Голгофу, на крест». Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, и всем должно быть ясно, куда отдал. На Голгофу, на крест. И вот там, именно на Голгофе, на кресте, Он, Христос и Спаситель наш, горел, если можно так выразиться, в огне этой безграничной любви ко всему человечеству, виновному пред Богом. Вот какой огонь один горел на Голгофе. Но там же, на Голгофе и на том же кресте, братья и сестры, Христос горел, тоже выражаясь образно, горел в огне справедливого гнева Божия. Вот этот огонь гнева и правосудия Божия выражен словами псалмопевца, который мы тоже сегодня, начиная эту беседу, прочитали. Я прочту еще раз их, братья и сестры. «Ты положил меня в ров Преисподний». Эти слова можно прямо отнести к нашему Господу Иисусу Христу. «Ты, Господи, значит, положил меня в ров Преисподний, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня». Какая страшная картина вот этого огня божественного суда, излившегося на Голгофе на нашего Господа Иисуса Христа. Страшная картина, братья и сестры. «Отяготела на мне говорит Христос, ярость твоя, этого Всевышнего Судьи Бога. Ярость этого Судьи справедливая за грехи и преступления человечества излилась на Христа.

три креста. Но мы с вами часто думали, что когда в какой-то мастерской изготовлялись эти три креста, сколачивались вот эти три креста, значит, уже знали, что один из этих крестов предназначен для Иисуса Христа. Нет, братья и сестры, не будем так думать, что один из этих трех крестов был с самого начала предназначен для Христа. Ничего подобного. Когда делались эти кресты, в виду имелись три определенных разбойника. О Христе не думали совсем, когда делали эти три креста. А думали и знали, кто будет на этих трех крестах висеть. Три определенных разбойника. Два из них известны всему христианскому миру, хотя имен их нам не дано в Писании. А третий-то крест был определенно предназначен для Варавы, дорогие братья и сестры. И, вне сомнения, Варава был главным преступником из этих трех предназначенных на распятие в Страстную Пятницу. И если бы не Христос в последний момент, я подчеркиваю, в последний момент так неожиданно для Пилата, причтенный к злодеям, Варавва висел бы на среднем кресте на Голгофе, дорогие мои. Вот это мы с вами тоже должны знать. Три креста были приготовлены для двух этих неизвестных по имени нам разбойников и для Вараввы, имя которого нам известно. Но вот, неожиданно, повторяю, для Понтия Пилата вдруг Христос оказался третьим, которого надо распять. И Он, Христос, оказался на среднем кресте для Вараввы предназначенным и умер там за наши грехи. Имя Вараввы должно было красоваться на среднем кресте по обычаю того времени, по которому над головою каждого преступника значилось его имя и род преступления, за который он наказывается смертью. И так на среднем кресте должно было стоять имя Вараввы и его вина. А что же случилось? В срочном порядке по повелению Пилата была изготовлена другая надпись, братья и сестры, другая, где на трех языках значились слова «Иисус Назарей, царь иудейский». И вот вместо Вараввы ведут на распятие Христа. Мы знаем, как это случилось, братья и сестры. Никогда не думал Пилат, что когда он будет предлагать освободить одного из приговоренных к смерти в этот день злодеев, что толпа иудеев назовет имя Вараввы и скажет: вот Варавву нам освободи. Пилат никак не думал этого. Настолько Варавва был великий злодей, больше, чем эти двое, почему ему и средний крест был бы предназначен. Центральное место среди казнимых там на Голгофе в этот день. А вот вдруг он слышит, как толпа иудеев кричит: «Варавву! Варавву нам освободи! А с Иисусом я что буду делать? Распни его!» И все-таки Понтий Пилат не пошел бы еще на это требование. Нет, братья и сестры. Но только тогда, когда иудеи сказали, что если ты его отпустишь, Христа, ты не друг кесарю, не друг к римскому императору, тогда он, дорожа своей карьерой, он побоялся Христа освободить. Мог бы его

освободить и считал нужным его освободить, но страх потерять свой пост, а может быть даже получить наказание антрипского кесаря, Пилат пошел против и убеждения своего, и совести своей, и вот Христа предназначил для распятия вместо Вараввы, взявший на себя грехи всех нас. Драгоценный наш Иисус идет на Голгофу отдать себя там на заклание и пролить кровь, которая будет иметь силу. Какую силу будет иметь кровь Христа, когда Господь намерился ее пролить? Силу делать величайших грешников белее снега. Братья и сестры дорогие, Христос шел на Голгофу пролить кровь, которая будет иметь силу делать белее снега всех грешников мира. Но для этого, чтобы его кровь могла очищать так нас от греха, чтобы мы делались белее снега, для этого прежде должен был огонь божественного суда и наказания за грехи мира, за грехи всех нас, должен был излиться на абсолютно безгрешного и непорочного Агнца Божия Иисуса Христа. И вот волны, как псалмопевец нам сегодня сказал, волны справедливого гнева Божия начали изливаться на Христа. Давайте, братья и сестры, посмотрим на эти волны, на эти страшные волны гнева Божьего, суда Божьего, как они на Христа там изливаются. Конечно, мы видели много раз эту страшную картину, но не всегда мы видели эти волны ярости Божьей, суда Божьего. Сегодня пусть Дух Святой нам с особой ясностью покажет эти волны. Прежде всего, Христа пригвождают ко кресту. Приведя на Голгофу, прежде всего, его пригвождают ко кресту. Дорогие мои, вот одна из волн этого гнева Божьего и суда Божьего, которая излилась на Голгофе. Христа пригвождают, то есть гвоздями прибивают ко кресту. В руки и ноги эти гвозди биваются. Вы думаете, это было легко перенести, братья и сестры? И когда прибили Христа, то с распятым, пригвожденным Господом нашим крест был поднят и зарыт в землю. Так что прибивали Христа на лежачий крест на земле, а потом подняли. И вот это поднятие его, вы представляете себе, как на ранах вися, что он должен был чувствовать. Прибитие гвоздями — страшная боль. А когда его подняли на этих ранах, пробитых гвоздями, и тяжесть тела повисла на этих гвоздях, какая боль была ощущена Христом и Иисусом. Вот вам волны, волны ярости Божьей, гнева Божьего. А тут, когда крест стоял, и жгучее полуденное солнце, жгучие, братья и сестры, прохлады не было на Голгофе, был уже полдень, и, значит, солнце во всей своей силе жгло, немилосердно жгло Христа. Это было начало физических страданий нашего Господа Иисуса Христа, которые также принадлежат к этому огню справедливого суда Божьего над нашими грехами в лице Христа. Христос отказался, как мы знаем на основании
Писания, отказался от этого написка. Он хотел в полном сознании выпить всю чашу голгофских страданий до дна, братья и сестры, до последней капли, как бы эти капли ни были горьки. Разбойники, распятые по ту и по другую сторону Христа, выпили вот этот обезболивающий напиток. Они выпили, братья и сестры, разбойники, они выпили. И им было много легче переносить свои страдания, свои боли и мучения. Поэтому часто люди, не знающие Писания, говорят: ну что, Христос страдал, а разве эти два несчастных человека, вот по одну и по другую сторону, разве они не страдали? Они тоже были распяты, но забывают при этом, что Христос страдал без обезболивающего этого средства, а те страдали, приняв это средство. Дорогие мои, это все равно, что если операцию человек захотел без всякого наркоза перенести, а другой при полном наркозе ее переносил и, следовательно, почти ничего не чувствовал, да и, пожалуй, при наших нынешних обезболивающих средствах и действительно ничего. Я вот сам о себе скажу, я ничего не чувствовал, когда со мной там творили хирурги. Вот. А тогда, конечно, не были такие обезболивающие средства, но все-таки этот напиток, может быть, наполовину сделал страдания разбойников легче, чем у Христа. При полном своем сознании, пригвожденный ко Христу, Спаситель наш чувствовал, как под знойными лучами солнце дают себя чувствовать все с большей силой вот эти раздираемые гвоздями раны на руках и на ногах его. И как его жажда становится все мучительнее и мучительнее, и достигла таких уже размеров, что он не мог, дорогие мои, молчать. Он выразил словами об этой жажде, так что все окружающие узнали, как он от этой жажды страдает. Мы знаем, братья и сестры, это его слово «жажду», «жажду». Так нестерпимо велика была эта жажда. Но волны справедливого гнева Божьего изливались на Христа на Голгофе не только в виде вот этих страшных физических страданий, а еще в более мучительном виде, братья и сестры. Вот слушайте, в каком виде более мучительном изливались эти волны справедливого гнева Божьего на Христа, распятого на Голгофе. Они изливались в страданиях его души, братья и сестры. А душа его страдала на Голгофе от ядовитых насмешек толпы. Эти насмешки были настоящими стрелами, которые вонзались одна за другим в сердце Иисуса. Не в тело, а в сердце Иисуса. Мы знаем, что значит претерпевать насмешки, злобные насмешки, клевету и так дальше. Это настоящие стрелы, которые наше сердце пронзают. При своем полном сознании Христос слышал каждое слово насмешки и поношения, каждое слово слышал. А еще к тому же поносили-то его вначале даже и разбойники с ним распятые. Уж им-то никак не следовало над своим вот висящим рядом соседом, который претерпевает эти же ужасы, которые они претерпевали в еще худшей мере, не следовало бы смеяться. Но мы знаем, так как Евангелие это говорит, что оба разбойника поносили Христа. И вот страдания души Христа выражены очень ярко в Псалме 21, братья и сестры.
14 по 18 стихи. Слушайте внимательно, как выражены эти страдания души Христа в этом псалме. Я читаю эти слова. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий, ибо псы окружили меня». Братья и сестры, смотрите. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, они смотрят на меня и делают из меня зрелище», то есть посмешище. Вот страдания души Христа, как замечательно здесь изображены. Точное описание дано нам в этих словах псалмопевца. Точное описание того, что делалось на Голгофе с душою Христа. Уж мы видели страдания тела Иисуса, а теперь вот вам картина его страдающей души. Да, братья и сестры, куда бы ни...

Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.

вас кончились силы. У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами. Мы принадлежим другому миру. Мы не проигрыши, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. Давайте вернемся к апостолу Павлу и посланию к Ефесянам. «И обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире». В новом живом переводе это звучит так: «Пусть мир, приходящий от благой вести, станет обувью на ваших ногах, чтобы вы были всецело готовы». Предлагаю немного поразмышлять об этой метафоре апостола Павла. В этой метафоре, которая является частью всеоружия каждого верующего Бога, апостол не имел в виду обычную обувь. Он писал о сандалиях с открытым носком, которые носили римские воины. На подошвы набивали гвозди, которые были предназначены для устойчивости. Сравните сандалии с современными футбольными бутсами. Эти сандалии не были сделаны для бега и не для маршировки. Данная обувь была создана с одной целью — помочь воину сберечь устойчивость во время рукопашного боя. Солдат Рима вбивал гвозди в подошвы сандалий, это помогало ему хранить устойчивость в бою. Так и мир Божий помогает нам устоять, когда мы встречаемся с земными скорбями и трудностями. А вот что важно признать и отметить. Слово «мир» встречается в Библии 400 раз, и Писание дает пример двух видов мира. Прошу вас обратить внимание на следующее. Во-первых, есть мир с Богом, и во-вторых, Священное Писание повествует нам о мире Господа Бога. Мир с Богом и мир Бога. Итак, вид первый. Библия учит нас, когда мы живем, не имея отношений с Богом, через Иисуса Христа, мы никогда не достигнем мира, глубокого мира в нашей жизни. Каждый знает, это создает дисгармонию. Что же происходит, когда мы отдаем жизнь Иисусу? Послушайте, послание к Римлянам 5 глава 1 стих говорит так. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». То есть, когда мы становимся христианами, вражда между Господом Богом и нами прекращается. «Я не враждую с Ним». Ненавижу это говорить, но Бог — ваш враг, а вы бунтуете против Него и замысла Бога. Послушайте, если вы придете и покоритесь Господу, примите Его план, то есть отношения с Его Сыном Иисусом Христом, тогда противоборство между вами и великим Создателем и Богом прекратится. И вот дивный сюрприз, неожиданное ощущение того, что ты не в ладах с Владыкой Господом, улетучивается. Теперь вы знаете, что вражды нет, и вы общаетесь. Бывает, мы боремся с тревогой, и жизнь как сражение. Знаете, Бог видит ваше беспокойство, и если вы знаете Его, вам не надо бояться потерять Его любовь.
потому что у вас есть Евангелие мира. Если вы знаете Иисуса Христа, то что бы ни происходило, Он будет рядом с вами и поддержит во всем. Подобная борьба происходит с друзьями и домочадцами. Они что-то пережили, и они знают то, что следует им знать, но не поступают правильно. Вы наблюдаете, как они борются с трудностями, пытаясь разобраться во всем. Бог с ними в их обстоятельствах, они знают это, но они не знают Всевышнего и игнорируют Господа. Они повторяют одни и те же ошибки, пытаясь решить их своими силами, хотя тот, кто силен, решит их рядом с ними, но они игнорируют его. Я не буду много касаться мира с Богом. Вы знаете об этом? Если вы не имеете мира с Богом, то не забудьте до конца дня склонить голову и попросить Иисуса войти в сердце и принять Божий мир и дружбу. Что чаще всего говорят после уверования. «Доктор Джеремай, сегодня с меня словно тонну груза сняли». Что это? «Забор между вами и Богом снесен, чтобы через Христа Иисуса вы имели отношение с Богом». Итак, дорогие, мы знаем это. Что нам еще нужно знать? Так это то, что есть мир с Богом, и есть мир Бога. Иисус Христос несколько раз говорил о том, что у нас есть доступ к миру, который может успокоить наши сердца, независимо от того, насколько сильная буря обстоятельств поднялась. А вот два его обещания. Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце и не робеет». Чуть позже в святом благовествовании от Иоанна Богослова сказано: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире все вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир». Иисус сказал эти слова ученикам, зная, что через несколько часов в их жизни будет потрясение через серьезнейшее испытание. Иисус сказал им, что несмотря на это у них будет мир, внутренний мир. Именно Он дает уверенность. Мир, который дает Иисус, — это не обещание убрать боль стресса. Скорбей не избежать. Они будут удалены от нас, когда вернется Бог. Мир, который предлагает Спаситель и Мессия. Это покой, бесстрашная, хладнокровная уверенность, когда мы отдаем жизнь Ему и верим, что все будет в порядке. Многие из нас поступают так. Когда приходит скорбь, вы молитесь: «Боже, убери это из моей жизни. Пожалуйста, убери». Или: «Я не знаю, как решить проблему». «Реши ее, Господи Боже». Я молюсь этой молитвой 50 лет, и знаете, чего я добился? Нулевого результата. Бог не отвечает на нее. Он позволяет этим проблемам прийти к нам, а потом организует обстоятельства так, что потом являет силу среди них. Божий план для нашей жизни не состоит в изъятии скорбей. Он показывает, что посреди скорби, посреди стресса, нашей тревоги, Бог с нами. Когда понимаем это, мы обогащаемся духовно, каждое утро просыпаясь с уверенностью. Я не знаю, что будет, но вот что я знаю. Бог будет со мной. Я очень люблю песенку прославительницы Джо Димессино. «Бог больше проблем». Каждый раз, когда я думаю о своих невзгодах, я пою песенку Джо. Я напеваю: «Бог больше всех проблем». И это так. Мы не поймем это, пока на горизонте судьбы не возникнут проблемы. Бог позволяет проблемам прийти, чтобы явить нам свою силу среди них. Все люди так или иначе находятся в процессе испытаний. Мы осознаем, что живем в тревоге и что всемогущий Господь Бог не хочет этого. Я дам вам рекомендации о том, как обрести мир, чтобы он вытеснил, прогнал и вытолкал тревогу и беспокойство из вашего сердца. Вот 5 вопросов. Я использую те, которые всегда задают журналистам. Это стандартные: как, что, кто, где и когда. Зал, прошу вас запомнить все эти вопросы
И вот вопрос номер один. Как вы молитесь? Есть два отрывка из Священной Библии, которые помогут нам с вами решить именно эту проблему. Это Филиппийцам и также Евангелие от Матфея. Я верю, это главные отрывки в Библии о беспокойстве. Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи. В данном отрывке Библии слово «заботиться»

разработке решения нашей проблемы. Каким образом вы молитесь? Я не имею в виду, молитесь ли вы вообще? Допустим, когда тревожно, я не спрашиваю о содержимом молитв, преклонении колен, стоянии, рукоплескании. Но какой молитвой вы молитесь? Я расскажу, что я узнал по опыту из Писания. Когда приходит стресс и волнение, мне на помощь спешат два вида молитвы, которые упоминают редко, говоря о молении вообще. Первая молитва — прогрессивная, а вторая — проактивная. Рассмотрим их сейчас же. Прогрессивная молитва. Что мы делаем, когда нам плохо? Бежим к Господу, мчимся к Нему, забыв поздороваться, разворачиваем пред Ним список просьб и проблем. «Бог, сегодня и завтра мне нужно все, что есть в списке. Если дашь заранее, то так даже лучше». Мы молимся по воле Бога, когда любим Его. Мы несемся в молитвенную комнату с перечнем насущных нужд, не сконцентрировавшись на Боге. От этого мы чувствуем себя хуже, чем до молитвы. Мы твердим Ему лишь о своих проблемах, но не поклоняемся Богу, отчего и не видим Господа высоким и превознесенным. Так мы повторяем свои проблемы, загоняя их еще глубже в себя, и такая молитва не решает трудности, а усугубляет их. Я обнаружил, что когда я в тисках злоключений, мне легче перепрыгнуть в молитве к моим проблемам и забыть о Боге, которому я молюсь. Что-то происходит, когда я молюсь и поклоняюсь. Я вижу Господа Бога великим и могущественным, а свои проблемы маленькими и незначительными. Если я лишь отдаю Ему проблемы, то и видите, я буду лишь себя и проблемы. Но когда я прихожу к Богу, то я вижу прежде всего Его, потом себя и мои проблемы. И вот еще одна иллюстрация. Вы помните историю, когда сыны Израиля были в Кадес-Варни. Они отправили лазутчиков исследовать землю Ханаана. Бог пообещал дать им ту землю. 10 лазутчиков ушли, они видели великанов и сказали, что великаны были столь огромными, что в сравнении с ними евреи были как кузнечики. Они вернулись и сказали, «Туда нельзя идти, от нас останется мокрое место, в земле полно великанов». А Халев и Навин ответили, «Мы всех их одолеем». В чем же разница между их отчетами? А вот в чем она. Негативно настроенные люди дали отчет Моисею, руководствуясь плотской точкой зрения. Халев и Иисус смотрели на обстоятельства, думая о величии Господа. Они сказали, «Бог быстро сметет великанов, мы победим». Вот вам и разница. Прогрессивная молитва — это когда ты входишь в тайную комнату и вначале поклоняешься Богу, и лишь потом просишь. Не начинай с просьбы, иначе Господь не ответит тебе. Это первое. Далее номер два. Это проактивная молитва. Я изучал этот вопрос и не видел его в других книгах на эту тему. Возможно, и есть такие, но самое главное, что она есть в книге книг. Для кого-то молитва и моление — это улучшение. То есть он молится, когда есть нужда, молится. Когда есть скорбь, он молится, когда он зашел в тупик и доведен до полного отчаяния. Люди мне говорят, я перепробовал все, осталась молитва. Почему вы оставили молитву на потом и не молились в начале? Мы с вами часто поступаем так. Послушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Луки, 18 главе, 1 стихе. Он сказал, что нам следует всегда молиться и не унывать. Спаситель не говорил, что надо молиться после того, как мы приуныли, но он сказал, что нужно это делать всегда и не унывать. Проактивная молитва — это мольба Господу Богу до наступления трудностей. «Дай мне сил при встрече с испытаниями, когда ваш разум пребывает в спокойствии». Молитесь заранее о победе над искушениями.
готовьтесь к будущему. Молитва привлекает Святого Духа и Его силу, наделяя нас крепостью для триумфа над будущим. Иными словами, молиться надо не в конце, а в самом начале. Чтобы твои сомнения и страх твой не одолели тебя, и ты не стал уязвимым, когда

нет тревог и гнета, благодари Бога за силу, моли, чтобы Он пришел на выручку и защитил от давления грядущих скорбей. Иисус сказал Своим: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Начинайте день, предваряя его молитвой. «Господи Боже, сегодня предстоит совершить много дел. Помоги жить по воле Твоей. Помоги решить эту ситуацию. Я пойду сегодня ко врачу. Я не знаю, что он скажет, но Ты будешь со мною, так дай мне сил». Молитесь заранее. Не молитесь после событий. Начни день с молитвы. Итак, мы разобрались с молитвой, как вы молитесь. Это первый пункт. Номер два. О чем вы думаете? В 4 главе послания к филиппийцам святой апостол Павел досконально и подробно перечислил добродетели, о которых нам следует думать, дал понять, что нам нужно направлять свои мысли. Давайте прочитаем. О том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. В той же главе есть и упомянутое наставление о молитве. Если бы мы не могли направлять мысли, то Библия не велела бы это делать. Твои мысли должны быть возвышающими дух и спасительными. Твои мысли утром определят весь твой день. Если нужна свобода от тревоги, то сделайте выбор, какие мысли вы допустите в свой ум. Я все время повторяю, вы сторож своего ума. Дам вам один практический совет. Выключите телеприемник. Я включаю телевизор и долго ищу что-то полезное, но не нахожу, хотя в нашем городе сотни телеканалов. Я часто говорил жене, есть столько каналов, но жаль, что когда хочешь посмотреть что-то вдохновляющее, то невозможно это найти. Таков наш мир. В чем же смысл? Я не буду приводить данные о том, сколько часов мы смотрим ящик, но знаю точно, их очень даже много, так что научитесь выключать его. Потому что телек впускает сплошной негатив в твой дом, а потом в твой ум. Сложно победить привычку смотреть светские войны, борьбу, всю эту грязь. Друзья, помнитесь, это портит ваше настроение. Перестаньте смотреть это, избавьтесь от мыслей об ужасе того, что происходит в современном мире. Позаботьтесь о том, чтобы в ваш ум приходила Божья истина. Она не придет сама. Находи покой в Боге. Есть один замечательный стих, который многие знают. Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Первый вопрос — как вы молитесь? Второй вопрос — о чем вы думаете? И, наконец, третий — за кем вы следуете? Смотрите, для того, чтобы победить тревогу, мало думать о хорошем. Нужно жить согласно этим мыслям. Возможно, для этого потребуется наставник, который поможет вам. Поэтому Павел писал церкви. В той же главе он пишет филиппийцам. «Все, чему вы от меня научились, что получили от меня, что вы слышали или что видели во мне, все это исполняйте, и Бог, источник мира, будет с вами». А вот что Павел хотел донести им. «Усвоите урок, преподанный мной. Поступайте, как я, и тогда с вами будет пребывать великий и всемогущий Господь, Бог мира». Вы постоянно беспокоитесь, да? Молитесь с христианами. Станьте частью малой группы, которой доверяете. Прочитайте вдохновляющую книгу об апостоле Павле, который научился перепоручать свои тревоги Господу. Пусть мир Бога, посетивший Савла и Старса, избавит вас от тревоги и волнения. Мы учимся о других. Всегда читайте хорошие книги. Две книги сейчас со мной, я примусь за них на выходных. Я верю, что они помогут мне и ободрят. Поэтому, друзья мои, никогда не поздно учиться от других, изменять жизнь к лучшему.
Сегодня мы рассмотрели три вопроса, и есть еще один, четвертый. Еще вопрос, где вы живете? Мы рассмотрели три вопроса, настал черед четвертого. О чем вы мыслите? Где вы живете? Есть три варианта ответа. Вы живете в прошлом, в будущем, или вы живете в настоящем. Чудесный Господь Иисус Христос сказал, поэтому не тревожьтесь о завтра. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Вот вся картина бытия. Прошлое существует в памяти, будущее только в воображении, и лишь настоящее является реальностью. Почему мы рушим единственный момент существования, тревожась о том, что уже или еще не с нами, о прошлом и грядущем, что происходит? Когда мы берем взаймы тревогу из будущего, мы удваиваем ее. Если вы живете в прошлом и в будущем, тем самым вы дозволяете двум ворам обкрадывать вас. Но если вы живете в настоящем, то Библия говорит, «Бога достаточно на каждый день». Есть еще один отменный стих, это Второзаконие, 33 глава, 25 стих. Я очень люблю его. «Твоя сила будет умножаться, как твои дни, Господи Боже. Я не знаю, что будет завтра и послезавтра. У меня много дел, но я знаю. Сегодня у меня есть вся твоя сила для меня. Моя сила умножится, как мои дни. Я живу этим. Я прохожу через трудности, и если буду беспокоиться, я стану профессиональным паникером. И мне дадут за это награды. Я не буду волноваться. Я не ведаю, как Бог поможет завтра, но знаю, что сегодня Он поможет во всем. Я буду иметь мир, ведь Он всегда держит слово. Бог никогда не нарушал свое слово. Как же вы молитесь? И о чем вы думаете? За кем вы следуете? Где вы живете? И, наконец, когда вы найдете мир, покой? Дорогая аудитория и уважаемые зрители, вы помните страшный фотоснимок напалм во Вьетнаме? Надеюсь, помните. На него невозможно смотреть без содрогания. Ногая девочка бежит по дороге, машет руками, на лице ужас. Рядом бегут дети, а позади — клубы дыма от напалма, из-за которого дети получили ожоги. Пострадавшую зовут Фан Хи Ким Фук. Она пострадала от напалма во время бомбардировки пути, который использовал Вьетконг. Эта фотография в свое время облетела весь мир. Фотографа, сделавшего снимок, зовут Ник Ут. После снимка Ник Ут отложил фотоаппарат и спас бедную девочку. Он оперативно отвез ее в больницу. А что было потом? Ким сильно и долго страдала. В течение многих лет она молилась богам, которым ее научила традиционная семейная религия. Она молилась об исцелении, но ответа не было. Ее мечтой было стать врачом, и она начала учиться, однако мир помнил ее прошлое, и власти вынудили ее оставить школу и начать ездить и выступать. Ким впала в отчаяние. В поисках ответов она зашла в центральную библиотеку Сайгона и начала одну за одной брать с полки духовные книги. Перед ней лежал экземпляр Нового Завета. Пролистав несколько книг, она открыла Завет и принялась за Евангелие. Ее коснулось описание крестных страданий Иисуса Христа. После этого, в канун Рождества, Ким отдала жизнь Христу во время богослужения. Проповедник говорил о князе мира, об Иисусе Христе. Фан Хи Ким Фук написала, «Я очень нуждалась в мире, любви и радости. Сердце было наполнено ненавистью. Я хотела избавиться от боли и желала жить, а не цепляться за фантазии о смерти. Я хотела знать Иисуса. Когда пастор закончил проповедовать, я вышла к алтарю и отдала мою судьбу Господу Иисусу Христу. И там, в маленькой вьетнамской церкви, всего в нескольких милях от улицы, где началось мое путешествие среди хаоса войны, в ночь перед Рождеством,
я пригласила Иисуса в свое сердце. Когда я проснулась тем рождественским утром, я поняла, что Господь исцелил меня. Наконец-то я обрела покой. Ким вышла замуж и теперь живет в Канаде. Она вновь начала общаться с фотографом Утом. Сейчас цель жизни Ким — исцелять людей любовью и миром Господа Иисуса Христа. Важно отметить, что Ким простила всех, кто причинил ей боль. Она забыла о своих эмоциональных и телесных шрамах и избрала надежду на спасение через прощение. Она поняла, когда она не простит, она не приблизится ко Христу и не приведет других к Нему. И вот вам вопрос, где же обрести Божий мир? Когда вы сделаете все перечисленное здесь, все эти принципы, собственными приоритетами. Поэтому наблюдайте, как вы молитесь. О чем думаете? За кем следуете? Когда вы сделаете все это, пусть Бог наполнит ваше сердце миром. Ну а теперь, дорогие мои зрители и друзья, перед тем, как мы закончим этот выпуск, я помолюсь. «Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда и во всем». Это второе послание Фессалоникийцам, 3 глава. Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому — поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджена. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: Как любит Господь! Книга пророка Осии, 3 глава, 1 стих. Верующий, оглянись на свою прошлую жизнь и вспомни пути, которыми Господь Бог твой вел тебя в пустыне. Как день за днем Он кормил и одевал тебя, как терпел твой порочный нрав, как мирился со всем твоим ропотом и со всей твоей тоской по мясу из котлов египетских, как отворял Он скалу, чтобы напоить тебя, и как кормил тебя манной, падающей с небес. Вспомни, как во всех скорбях твоих довольно было для тебя Его благодати, как кровь Его была прощением тебе за все грехи твои, как жезл Его и посох Его утешали тебя. Теперь, когда ты оглянулся на любовь Господню в прошлом, пусть вера твоя узрит любовь Его в будущем. Ибо помни, что завет и кровь Христовы заключают в себе нечто большее, чем прошлое. Возлюбивший и простивший тебя никогда не перестанет любить и прощать. Он – Альфа, и Ему же быть и Омегой. Он – Первый, и Ему же быть Последним. Поэтому помни, когда пойдешь долиною смертной тени, тебе не нужно бояться зла, ибо Он с тобою. Стоя в холодных водах Иордана, не бойся, потому что смерть не способна отлучить тебя от любви Его. И, войдя в тайны вечности, не дрожи. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина – ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. О, душа! Разве любовь твоя не обновляет силы свои? Разве это не побуждает тебя любить Иисуса? Разве полет через безграничные просторы эфира любви не воспламеняет твое сердце и не заставляет тебя радоваться в Господе Боге твоем? Воистину, когда мы размышляем о том, как любит Господь, сердца наши воспламеняются в нас, и мы жаждем любить Его еще больше.

Твое служение. Сегодня Лина торопилась из школы домой. Там ее ждала новая книга детских рассказов. Папа принес ее вчера с членского собрания, но Лина успела только картинки посмотреть, потому что было уже поздно. Интересно, какие там рассказы? Почти не переставала думать о книге Лина. Иногда читаешь, будто про тебя написано. Но обо мне никто не напишет, потому что я не знаю ни одного писателя и о себе никому ничего не рассказывала. Лина быстро переоделась, взяла новую книжку и, спрятавшись в укромном местечке, принялась ее листать. «Как мне нравится запах новых книжек», — прошептала она, уткнувшись носом в раскрытую страницу. Лина любила рассматривать книги с конца. «Прочитаю только один рассказ», — решила она. «Потом помогу маме, сделаю уроки». Но, перелистывая страницу за страницей, Лина не заметила, как часовая стрелка на будильнике опустилась на несколько цифр. Увлеченная рассказами, Лина не замечала, как уставшая мама готовила ужин, а братишка, сидя в манеже, капризничал и все время просился на руки. Она также не видела, как трехлетние близнецы залезли в письменный стол, высыпали на пол все, что смогли, и старательно выводили фломастером каракули в какой-то тетради. Не заметила она и как стемнело. Перелистнув очередную страницу, Лина, словно издалека, услышала мамин голос. «Марк, ты же знаешь, что Бог спросит с тебя, как ты учился, как выполнял свои обязанности по дому. Вот сегодня ты принес аж 2 двойки. Думаешь, Иисус доволен тобой? Да и мы с папой не радуемся такой успеваемости. То, что ты должен делать сейчас в твоем возрасте, это твое служение. Как мы с папой несем ответственность перед Богом за порученное нам служение, так и ты ответственен за оценки». Лина вскочила, положила книгу на полку. Мамины слова взволновали ее. «Я поступаю не лучше Марка», — подумала она. «Уроки я тоже еще не сделала. Как я отношусь к своим обязанностям?» Сердце у Лины тревожно забилось от знакомого неприятного чувства. Полгода назад Лина покаялась, попросила у Господа прощения за свои грехи. Она думала, что после этого ей будет совсем легко слушаться родителей, не обижать младших, а оказалось совсем не так. Быть послушной не так уж и просто, даже трудно. Это открытие вначале ошеломило Лину. Как она плакала, когда после покаяния первый раз обидела сестренку. Ей казалось, что Иисус теперь не может больше любить ее и не возьмет к себе на небо. Только после беседы с папой Лина успокоилась. Отец рассказал ей, что дьявол искушает всех детей Божьих. Библия называет сатану врагом человеческой души, потому что он всегда старается навредить нам, поколебать нашу веру и погубить душу в озере огненном. А когда ему удается соблазнить кого-либо, он начинает нашептывать: «Ну все, теперь Бог тебя не услышит, можешь даже не молиться. Такие, как ты, Богу не нужны. Можешь даже не стараться. Стать лучше у тебя не получится». Папа говорил Лине, что нельзя верить таким мыслям. Иисус Христос прощает всех, кто раскаивается в своих согрешениях, и потом дает силу не грешить. Просто нам самим нужно стараться убегать от греха и всегда обращаться к Иисусу за помощью. В доме давно погас свет. Только комнату родителей слабо освещал своим холодным светом старый ночник. Слышно было, как капризничал маленький братишка. У него уже несколько дней держалась высокая температура. Не спала и Лина. Разговор мамы с Марком глубоко запал ей в душу. Совесть осуждала Лину за то,
что она недобросовестно относится к своим обязанностям. Горячие слезы тихо скатывались на подушку. Наконец Лина встала и на цыпочках пробралась в мамину комнату. Мама сидела на кровати и качала малыша. Лина тихо всхлипнула и, встретившись с мамой взглядом, расплакалась. «Что случилось?» — удивилась мама. «Я сегодня плохо вела себя. Я ничего тебе не помогла. И вообще плохо выполняю свою работу. Я знаю, что это грех. Прости меня». «Иди сюда, присядь», — позвала мама. «Хорошо, что ты сожалеешь о своих неправильных поступках. Если будешь бороться с нехорошими привычками, будешь стараться слушаться нас с папой, молиться, то Господь поможет тебе, научит, как служить ближним, даст силы. Я хочу, чтобы все было хорошо, но у меня ничего не получается». «Знаешь, Лина, мне тоже не всегда легко. Не всегда хочется делать ту или другую работу. Но я понимаю, что Бог возложил на нас с папой серьезную ответственность воспитать вас христианами. И я стараюсь это делать. Мы обязаны кормить вас, одевать, приучать к добру. Господь спросит с нас, как мы это делали. Поэтому, если даже мне и не хочется что-то делать, я молюсь, прошу у Господа силы, мудрости, успеха в работе, и Он дает. Вот попробуй сама так поступать, и ты увидишь, как Господь благословит тебя. А когда заметишь, что лень нападает, ничего не хочется делать, начинай молиться, и Господь даст силы». Оказывается, маме тоже не всегда и не все хочется делать, а она целыми днями работает и никогда не унывает, — думала Лина. «Я тоже хочу быть похожей на маму».

В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Не было никакого сомнения. Отец продолжал любить маму. В одном из своих последних писем он просил ее приехать к нему домой. Он мечтал, что они вместе проживут оставшиеся годы и будут похоронены рядом. Конечно же, это было невозможно. Но у Бога был лучший план, так как важно не то место, где мы будем похоронены, а то, где мы будем находиться в вечности.

Летом 1989 года здоровье мамы стало ухудшаться, и я отправилась в Пенсильванию, чтобы провести с ней несколько недель. В один теплый солнечный вечер я вывела ее из дома. Мы прогуливались по заднему двору дома моей сестры и делились воспоминаниями о жизни. Я спросила ее: «Мама, что помогло тебе пережить все эти годы страданий, боли и разделения с отцом?» Мама немного подумала и затем ответила: «Надежда. С надеждой в сердце я жила ради своих детей». Затем она сказала своей любимой поговоркой: «Живи одним днем. Человек предполагает, а Бог располагает». Мы немного помолчали, и я вспомнила слова апостола Павла из послания к римлянам, 8 глава, и повторила их маме: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Какие прекрасные слова, доченька, и как это верно! «Это история нашей жизни», — подумала я. Теперь, оглядываясь назад, я вижу, как Бог постоянно был с нами, как Его рука покоилась над нашей жизнью. Когда я думаю об отце, я думаю о маленьком мальчике-сироте, который со своей несгибающейся ногой большую часть жизни подвергался преследованиям и сидел в заключении. Вот человек, совершенно незначительный с мирской точки зрения, но в глазах Бога весьма ценный. Он был так дорог для Бога, что Бог вывел его из Советского Союза и привел сюда, к нам, чтобы привлечь его к себе. Конечно же, у нас были трудные времена опасностей и страданий, но ничто не могло повредить нам, пока Бог не исполнил всего предназначенного для нас.

«А сейчас статус Господа», — прошептала мама. «Да, мама, верно. Поразмыслив над всем тем, что нам пришлось пережить, я пришла к удивительному заключению. В своей жизни мне ничего бы не хотелось изменить сейчас и в прошлом. Все в руке Божией. Мое сердце переполнено благодарностью за всю его любовь и милосердие, которое он проявил к нам в минуты наших страданий». Я остановилась. Мама молчала. «Причина, по которой я не хотела бы ничего изменить, состоит в том, что Бог во всем содействует нашему благу. Даже тяжелые жизненные обстоятельства были скрашены Его добротой. Я вижу Его верность, Его любовь к каждому из нас и то, как мы любим друг друга. Это вселяет в нашу жизнь смысл, знание того, что Бог держит под своим контролем все события». Солнце заходило, а мы с мамой медленно прогуливались. Полуденный зной быстро таял, но свежий воздух с запахом листвы окутывал наш холм, и вся природа вокруг нас готовилась к отдыху. Несколько птичек щебетали над нашими головами, наверное, приготовляясь ко сну. По высокому дереву быстро вскарабкалась белка. Был еще один вопрос, который мне надо было задать. В глубине души я постоянно задумывалась о том, какие же чувства испытывает мама к отцу. Она никогда не говорила о своих чувствах. И в тот единственный раз, когда мама увидела отца, у них не было возможности открыто поговорить. С некоторым колебанием я спросила: «Мама, ты по-настоящему любила отца?» Не колеблясь, она нежно ответила: «Конечно, я любила его. Я очень, очень любила его».

Эпилог. Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло более 16 лет после той знаменательной встречи. Когда я писала эту книгу, многие люди спрашивали меня, почему я так долго не решалась начать ее. Главная причина состояла в том, что я не хотела, чтобы мои родственники, оставшиеся в Советском Союзе, подверглись преследованиям. До 1990 года между Советским Союзом и США все еще бушевала холодная война, и коммунизм еще долго держал в своих цепких руках советских людей. Американцам очень сложно понять, как люди могли жить под тиранией коммунистического правления. Мой рассказ мог бы причинить немало неприятностей моему отцу, пока он был еще жив, и другим родственникам. Я молчала, так как не хотела, чтобы пострадали невинные люди. К несчастью, мама с отцом не дожили до чудесного падения железного занавеса. Подули другие политические ветры, и коммунизм был заменен новым, внушающим надежду руководством. Меня стали просить, чтобы я рассказала всем свою историю, чтобы ободрить и вселить надежду в тех, кто также прошел через все это и страдал от жизненных лишений и испытаний. В последний раз я приехала к маме в августе 1989 года. Когда я уже уезжала в Даллас, мама сказала мне: «Я ухожу, доченька». Сначала я не поняла ее: «Куда ты уходишь?» «Я ухожу, чтобы встретиться с Господом». Я знала, что больше не увижу ее здесь, на земле. Через 2 месяца она присоединилась к отцу на небесах, где они вечно будут жить в присутствии Божьем. В те первые дни, когда мы с Бобом отдали свои сердца Господу Иисусу и приняли Его жизнь, каждое утро мы просыпались от звуков нашего радиоприемника с таймером, настроенным на христианскую станцию. Боб нежно обнимал меня и держал в объятиях, пока мы слушали великие истины. Когда я смотрю на вереницу событий прошлого, я вижу, что Бог присутствовал в каждом из них, даже тогда, когда мы в семье еще не знали о живом Боге. Он видел, через какие трудности мы проходили. Он защищал нас. Он посылал друзей и, может быть, даже ангелов, когда мы находились среди врагов, и помогал нам во время нужды. Он сохранил нашу семью во время голода в Советском Союзе. Он защитил отца, сохранив ему несгибающуюся ногу, с которой он не смог работать в шахте в трудовом лагере, что означало бы неминуемую гибель. Он остановил руку смерти, которая пыталась заставить маму поверить в то, что она должна покончить жизнь самоубийством в минуту отчаяния. Он спас нас от бомб и обстрелов артиллерии, когда немцы напали на Советский Союз. Он вложил в сердце майора Ойлера мысль послать мою сестру в свой дом на помощь своей жене, дав тем самым нам возможность избежать смерти в концлагере. Он сохранил нам жизнь в невероятно сложных условиях концлагеря нацистской Германии. Он положил на сердце заведующей кухней в Рахенау мысль дать дополнительное питание к нашему скудному рациону. Он положил на сердце медсестре в Рахенау мысль позаботиться о ранах на моих руках, вызванных недоеданием. Он вложил мысль в сердца фрау Ойлер и семьи Ланг приютить нас после войны. Он дал мне специальное лечение, когда я заболела туберкулезом. Он ввел в нашу жизнь хороших людей, в том числе из американских военных и государственных учреждений, и позволил тем самым вырваться от преследований и смерти, которые бы ждали нас, если бы мы вернулись в Советский Союз. Когда смерть была обыденным явлением, он сохранил жизнь каждому члену нашей семьи. Затем Он открыл каждому из нас по очереди своего сына. Да, Он руководил нашей жизнью.
Почему? Потому что у него был план, вечный план, о котором не знал никто из нас. Когда я вспоминаю, каким образом Бог вмешивался в события моей жизни, я понимаю, что моя история — это собственная история не обо мне, и моя жизнь — это не поистине моя жизнь. Это его история и его жизнь, и остаток своей жизни я потрачу на то, чтобы возвестить эту истину всем, кто только пожелает слушать. Придет время, никто из нас не знает, когда смерть разлучит нас с нашими близкими. А теперь вопрос, будет ли это «до свидания» навсегда? Для тех, кто верою познал Христа, ответ будет «нет», не навсегда. Без всякой тени сомнения я знаю, что на небе будет чудесное воссоединение всей нашей семьи и тех ее членов, которые еще живут здесь, на земле. Я верю в то, что говорит Библия, что мы выйдем из тел и водворимся у Господа. Я верю, что в тот день, когда смерть прервет мою земную жизнь, я сразу же попаду на небо, где встречусь с Иисусом. Я знаю, что с одной стороны будет стоять мама, а с другой — отец. Они протянут ко мне руки и скажут: «Добро пожаловать домой, доченька». Апостол Павел говорит: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Я не была бы до конца откровенной, если бы не сказала, что иногда я чувствую боль, вспоминаю о событиях прошлого. И мне очень, очень не хватает мамы и отца. Но когда я думаю о том, что они сейчас находятся в присутствии Бога, и что когда-нибудь я присоединюсь к ним, то боль отступает, и ее заменяет радость. Как сказал апостол Павел: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Итак, вы видите, что окончательное воссоединение еще впереди. До свидания не значит прощай.

Личное обращение Эмми Джордж к читателям. В сердце каждого человека Бог поместил пустоту. И если после прочтения книги вы почувствовали эту пустоту, недостаток чего-то в вашей жизни, что вы никогда не принимали Божий дар спасения в Иисусе Христе, мы с Бобом предлагаем вам пригласить Его в вашу жизнь прямо сейчас. В Евангелии от Иоанна 1:12 говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Во Христе полное прощение грехов, полное признание и жизнь вечная. Спасение – это свободный дар, который вы можете принять верой. Вас не спасет молитва, но молитва может стать способом выражения вашей веры во Христа. Вот как она может выглядеть. «Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя, что Ты умер ради прощения моих грехов и что Ты предлагаешь мне свою праведность и воскресшую жизнь. Я верю и принимаю Твой дар спасения. Духом Твоим святым научи меня своей любви, благодати и новой жизни, которую Ты мне даешь. Работай во мне и сделай меня таким, как бы Ты хотел меня видеть. Аминь». В этой молитве нет ничего магического. Не обязательно повторять ее буквально, слово в слово. Бог смотрит на сердце, которое верит в Него. Пусть Господь благословит вас глубоким личным пониманием и ощущением Его неизменной любви и благодати.

мы закончили слушать произведение Эми Джордж «До свидания не значит прощай». Читала ее для вас Юлия Абдувахидова.

0: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В течение последних 6 недель мы изучали книгу Неемии, очень назидательную книгу Ветхого Завета с большим количеством практических советов. Наша серия программ основана на призыве Неемии, обращенном к жителям Иерусалима, сражаться за семью. Мы касались разных областей семейной жизни и различных типов семейных взаимоотношений, нуждающихся в особом внимании, в подкреплении и, возможно, даже в восстановлении. Сегодня мы закончим эту небольшую серию из книги Неемии с надеждой, что она расположит к новому началу во многих семьях, которые прослушали ее. Мы молимся о том, чтобы вы начали сражение за свою семью, защищая ее от атак врага, и чтобы, если необходимо, вы провели работу по восстановлению разрушенного и укреплению стен вашего дома. В третьей главе книги Неемии мы читаем об определенной группе людей, о нефинеях, живших в Иерусалиме. Нефинеи значит «подаренные». И вот что написано о них в 26 стихе 3 главы книги Неемии. «Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили наступротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Кто же были эти нефинеи, починившие стену у водяных ворот? Нефинеи прислуживали в храме. Они рубили дрова и носили воду. Само слово «нефинеи», «подаренные», говорит об их положении, о том, что они были слугами. Они посвящались на служебные работы. Чтобы узнать об их происхождении, они ведь не израильтяне, мы должны возвратиться в дни Иисуса Навина и прочитать историю о племени Гаваонитян. Иисус Навин со своими войсками неустанно продвигался вперед, завоевывая обетованную землю. Пали Иерихон и Гай, и непобежденные еще племена были в страхе. Они знали, что скоро дойдет очередь и до них. Было, однако, одно племя, гаваонитяне, решившие, что сопротивление войскам Иисуса Навина напрасно, и они придумали очень хитрый план. Набючив на своих ослов потертые мешки и старые мехи с вином, запасясь заплесневелым хлебом и сделав вид, как будто они пришли из далекой страны и вовсе не были врагами Израиля, нефинеи вступили в переговоры с начальниками израильскими. И в 9 главе книги Иисуса Навина мы читаем, что старшие Израиля взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Итак, Иисус Навин и его люди были обмануты и заключили с гаванитянами завет мира. И пока Иисус Навин узнал правду, бесполезно было уже что-то предпринимать. Израильтяне стали роптать на своих начальников, но старшие ответили: «Мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их». Однако было придумано компромиссное решение. Я читаю: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества и для жертвенника Господня». Этому племени слуг, или, может быть, даже нам следует назвать их рабами, было суждено всю жизнь рубить дрова и черпать воду. Но позже, как вы помните, израильтяне были уведены в плен вавилонский, и гаванитяне, рабы, также должны были последовать за ними. Но, по иронии судьбы, вавилонское пленение освободило гаванитян из-под власти Израиля только для того, чтобы наложить на них иго новое.

0: Сказано, как о слугах. И почему они работали около водяных ворот и чинили стену именно в той части Иерусалима? А потому что в их обязанности входило черпание воды, точно так же, как это было с их предками в дни Иисуса Навина. Итак, гавенитяне или нефинеи добровольно возвратились в Иерусалим. И в книге Неемии мы обнаруживаем об их причислении к израильтянам и об их подчинении авторитету израильтян. А теперь все это делалось добровольно. Мы находим, что они поклоняются Богу и вместе с остальными жителями Иерусалима обещают не пренебрегать домом своего Бога. Когда я читаю историю о нефинеях, об этом племени слуг, я невольно думаю о роли, которую на протяжении столетий исполняют женщины. Во многих культурах принято, что женщины отдаются мужчинам, чтобы рубить дрова и черпать воду.
1: В веках с женщинами обращались как с представителями низшего класса. При чтении истории нас охватывает ужас. Становится страшно, когда узнаешь о дискриминации, которой подвергались женщины. Говорят, что в древности евреи молились: «Благодарю тебя, Боже, что я не язычник, не раб и не женщина». Древние греки и римляне обращались с женщинами не намного лучше, чем с животными. Потребовался голос с неба, приветствующий молодую девушку Марию, прежде чем настал рассвет нового дня. Через воплощение Божества во Христе Бог навсегда возвратил женщине ее достоинство. «Радуйся, благодатная», — сказал ангел Марии, зная, что ей оказано преимущество родить Сына Божия. Женщины были первыми при Его рождении и последними у Его креста. Они первыми побежали рассказать о Его воскресении.
0: Иисус всегда с большим уважением относился к женщинам, предоставив им возможность участвовать в Его служении. Он говорил с ними вежливо. Они были в кругу Его близких друзей. Апостол Павел, вопреки обычаям того времени, доверял женщинам небывалое задание. Они были вестниками Его посланий, например, исполняя поручения, которые раньше доверялось только мужчинам. Он признавал их как сотрудниц в своей миссионерской работе. Павел учил мужей уважать и любить своих жен. Во Христе, в Божьих очах, женщины во всем равны мужчинам. Тем не менее, нередко женщин все еще считали пригодными только на то, чтобы рубить дрова и черпать воду. Мужья все еще отдавали их в бесконечное рабство или нефинейство.
1: Даже если мы и упустим 15 столетий, отмеченных гнетущим, оскорбительным обращением с женщинами, к 16 столетию положение не улучшилось. В Англии, например, законом позволялось мужу бить свою жену, если он хотел, обращаться с ней точно так, как с своим слугой или ребенком. Только в 18 столетии в английский закон были внесены некоторые перемены, облегчившие положение женщины. Он гласил: «Отныне нет необходимости прибегать к розге в обучении жены ее обязанностям. Ее не следует считать рабыней мужа. А также прежнее устаревшее представление о том, что ее следует бить палкой, дергать за волосы, душить и плевать ей в лицо или толкать ногами, такого рода унижения отныне не признаются нашим законом».
0: В других частях Европы положение было не менее критическим. Это отражено в литературе тех дней и особенно очевидно из пословиц, дошедших к нам. Так в Испании часто вспоминают следующий диалог: «Мама, а что такое брак?» «Дитя мое, это прялка, рождение детей.

0: и слезы.
1: Русская пословица говорит: «Бей жонку к обеду, а к ужину опять. Без боя за стол не сядь». Английский писатель писал: «Некоторых женщин следует бить регулярно, словно гонг». Неудивительно, что многие женщины восстают против пренебрежительного обращения, которое стало их уделом на протяжении столетий. Многие по-прежнему не смеют сказать ни слова, но все больше и больше женщин отвергают традиции прошлого, разводятся со своими мужьями, оставляют свои семьи и стараются проторить себе новую дорогу в жизни. Они изнемогли от рабства. Но, освобождаясь из-под власти одного властелина, они обнаруживают, что их собственный эгоизм – властелин страшнее прежнего. Из одного рабства они попадают в другое.
2: Есть, однако, женщины, сделавшие чудесное открытие, а именно, что настоящее освобождение наступает после принятия ими добровольного решения служить царю царей. Он добрый господин, любящий, уважающий и благословляющий тех, кто служит ему. Выбор, перед которым стоят женщины сегодня, в какой-то степени сходен с тем, который нужно было сделать Нефинеям в дни Неемии. Некоторые из них решили остаться в Вавилоне, где они обретали избавление от власти израильтян, требовавших, чтобы они рубили дрова и черпали воду. Но другие, и они были в меньшинстве, добровольно решили возвратиться в Иерусалим, чтобы там служить Господу. Они связали себя обязательством восстановить стены, рубить дрова и черпать воду. Это было радостное подчинение Богу и Его авторитету. Однако быть слугами Господа призваны не только женщины. Каждый христианин, каждый член семьи, начиная с мужа, должен быть слугой, должен развивать в себе дух подчинения и желание служить. Все христиане призваны быть слугами своего царя, Божьими рабами, независимо, бедны они или богаты, мужчины или женщины. Поступая так, мы обретаем настоящую свободу. Все зависит от нашего выбора.
1: Итак, сегодня женщина знает, что в Божьих очах она равноправна с мужчиной, и что Бог не напрасно отдал своего сына, умершего за нее. Христос освободил женщину от рабства, и она воистину свободна. Зная, что она была спасена, чтобы служить, женщина-христианка прилагает все усилия, чтобы освоить образ мышления слуги. Она знает, что апостол Петр называл себя рабом Господа Иисуса Христа, и что она также должна подчиниться, преимущественно не потому, что она женщина, а потому, что в первую очередь она последователь Христа.
3: Марфин труд. Ежедневно, и с рассвета раннего. Кухня, стирка. Разве не обидно? Попечительство о доме и о странниках. Как однообразно и безвидно. Дух зовет побыть в уединении, за закрытой дверью с Иисусом. И душа все жаждет насыщения, но заботы для нее как узы. Быть бесплодной веткою не хочется, и смутишься, в этом ли призвание? Неужели так и жизнь окончится в колыбели вечного желания? Марфин труд. Но не скорби особенно. Доверяй такому заключению. Если он другим в труде способствует, значит, сам участвует в служении.
1: В заключении программы послушаем слова апостола Павла, записанные в послании к Филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 8. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Пусть и в нашей жизни проявится дух смирения и служения. Аминь.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Кто есть Бог? Каков Его вид? Как можем мы быть уверенными, что Он существует? Когда Он стал быть? И можем ли мы знать Его? Каждый задавал себе подобные вопросы, про себя или вслух, ибо мы не можем смотреть на окружающий нас мир и не удивляться его созданию. Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих деревьев, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи и круговороту времени года? Единственный возможный ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего Создателя. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя-создателя. Мы называем его Богом. Это имя знакомо всему человечеству. С самого раннего детства это имя вошло в нас с нашим дыханием. Библия учит, что Бог, о котором мы говорим, Бог, которого мы славословим, Бог, от которого нисходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, и есть тот Бог, который создал этот мир и поселил нас в нем. Но кто Он, спросите вы? Где Он? Мы все знаем Его имя. Мы призываем Его в часы наших затруднений и испытаний. Многие из нас стараются, чтобы мысль о Нем наполняла каждый час нашего бдения. Другие говорят, что они не верят в Него, что Он не существует. И есть еще некоторые, которые говорят: «Объясните мне Его, и, может быть, тогда я признаю Бога». Если это относится к вам, если вы всю вашу жизнь слышали и говорили о Боге, но ждали кого-нибудь, кто объяснит вам Его, дабы вы могли поверить в Него и только в Него одного, то посмотрим, насколько точное описание может дать нам Библия. В настоящий критический момент всемирной истории каждый должен был бы искать ответа на вопрос «Каков Бог?». Каждый должен был бы задавать этот вопрос, и каждый должен быть совершенно уверен в ответе. Каждый должен был бы знать безо всякой тени сомнения, кто есть Бог и что Он способен совершить. Отсутствие познания Бога и отказ человека повиноваться Ему является основой всяческих проблем и нужд, которые тяготят нас. Человеческое незнание и замешательство перед божественным планом ввергает мир в хаос. Человеческое нежелание познать Бога и повиноваться Ему и Его законам является виной тому, что на наших душах тяготеет такое тяжкое бремя. Поэтому научимся всему тому, что нам возможно знать о нем. Куда же мы можем обратиться для этого познания? Кто из нас может поведать нам истину? Разве мы все здесь непростые смертные? Разве Бог избрал кого-нибудь на земле говорить о нем и облек его высшим авторитетом? Нет. Единственный человек, который мог это сделать, жил 2000 лет тому назад, и мы распяли его. Как же мы можем это узнать? Мы можем спросить ученых, и они ответят нам, что Бог есть выражение всего, что существует в природе и жизни, что все живые существа составляют единое целое с Богом, что сама жизнь есть выражение Его божественной сущности. Они скажут, что вы можете узреть Бога в мельчайшей капле воды и величавом своде небесном. Спросите философа, и он ответит вам, что Бог есть первоначальная, неизменная сила, стоящая над всем творением, что Он — тот источник энергии, который движет всем миром, что Он — сила, не имеющая ни начала, ни конца. Философ скажет, что все проявления жизни и красоты, которые мы видим, проявление этой силы, которая переливается беспрерывным потоком от источника энергии и обратно к нему. Спрашивайте дальше, и вы можете услышать, что Бог — все во всем, и что больше никто ничего о нем знать не может. Имеется много различных определений Бога. Каждая страна, каждая раса или народ, каждая семья, каждый индивидуум пытался определить высшее существо, двигающее миром. Люди во все времена старались познать Творца,
творение которого они видели, но которого не знали. Какое же из этих различных объяснений является правильным? Какую из этих многочисленных теорий нам принять? Кем из этих самозванных авторитетов должны мы руководиться? Как мы уже видели в предыдущей главе, Бог сам открыл себя в книге, которую мы называем Библией. Если мы верим, что в Библии нам дано откровение Бога, то мы найдем полное удовлетворение и для разума, и для сердца. Мы можем быть совершенно уверены, что имеем правильный ответ, что мы стоим на пути познания к пониманию истинной сущности Бога. Бог дает откровение о себе в Библии, и если мы будем читать Библию так же внимательно и регулярно, как мы читаем ежедневные газеты, мы будем столько же знать о Боге, сколько мы знаем о политике и наших любимцах-спортсменах. Бриллиант имеет множество граней, и откровение Бога о себе проявляется в таком множестве видов, что потребовались бы целые тома, чтобы описать их. Достаточно указать, ввиду ограниченности места, на четыре главных из них. Они имеют наибольшее значение, и нам следовало бы всегда их помнить. Первое. Библия называет Бога Духом. Иисус, говоря с женщиной у Сихарского колодца, дал совершенно точное определение Бога. Бог есть Дух. Что вы думаете, когда слышите слово «Дух»? Какая картина встает перед вашим духовным взором? Представляете ли вы себе туманное облако в небе? Или вы считаете, что Дух — это что-то вроде призрака, пугающего детей? Или Дух — это для вас бесформенное ничто? Думаете ли вы, что именно это подразумевал Христос, говоря «Бог есть Дух»? Для того, чтобы открыть, что такое Дух в действительности, и что подразумевал Христос, употребив именно это слово, нам снова надо обратиться к Библии, к описанию той сцены после воскресения Христа, где Он говорит «Осижите меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Поэтому мы можем быть уверены, что Дух бестелесен. Он прямая противоположность телу, однако он имеет бытие и силу. Нам трудно это понять, потому что мы пытаемся понять это нашим конечным, ограниченным плотским существом и чувствами. Как человеческие существа, лишенные того неограниченного зрения, которое Бог первоначально предназначал для своего творения, мы не можем понять славы и блеска того Духа, который находится так далеко за границами нашего восприятия. Когда мы слышим слово «Дух», мы сразу же пытаемся сократить его до нашей ничтожной величины, втиснуть его в масштабы нашего малого разума. Это походит на попытку объяснить величественность и внушающее благоговение просторы океана человеку, который никогда не видел воды больше, чем в дождевой луже. Как может такой человек представить себе безграничный океан? Как может такой человек, смотря в мутную, грязную лужу, вообразить себе бездонную глубину, таинственную жизнь, сокрушающую силу, беспрерывное движение, ужасную безжалостность бури или невыразимую красоту океанской глади? Как может человек, смотревший только на грязную лужу, понять, о чем мы говорим? Какими словами можно убедительно передать ему величие могучего океана? Как заставить его поверить, что подобное чудо действительно существует? Насколько бесконечно труднее для нас понять, что подразумевал Христос под словами «Бог есть Дух». Иисус Христос знал это. Его разум не был ограничен так, как наш. Его взгляд не сосредотачивался на грязной луже жизни. Ему были полностью доступны бесконечные сферы Духа, и Он пришел, чтобы дать нам какое-то понятие о их чудесах, их благе, их мире. Мы знаем, что Дух — это нечто, не связанное с телом. Дух не изнашивается, как тело, Дух не изменяется, как тело. Библия учит, что Бог есть такой Дух, что Он не ограничен телом. Он не ограничен формой, Он не определяется границами. Он ничем не связан, неизмерим и невидим для глаз, могущих различать только физические тела. Библия учит нас, что поскольку Он не имеет таких границ, Он может быть повсюду, одновременно. Он может все видеть, все слышать, все знать. Мы не можем этого, и поэтому пытаемся ограничить Бога по собственному, ограниченному образцу. Мы пытаемся отрицать за Богом силу делать те вещи, которых мы не можем сделать сами.
Мы пытаемся доказать, что раз мы сами не можем быть вездесущими, то и Бог тоже не может быть везде. Мы, скорее всего, похожи на человека, который, услышав об океане, собрался наконец пойти к нему и, придя на берег, зачерпнул в пригоршню несколько капель воды. «О!» — восклицает он. «Наконец-то океан принадлежит мне! Я держу его в руках! Он мой!» И в самом деле, часть океана принадлежит ему, но в ту же минуту другие люди на тысячи других берегов могут захватить в свои руки несколько капель океанской воды. Миллионы людей могут собраться на берегах и наполнить свои ладони водой. Пусть они берут сколько хотят, пусть они берут сколько им надо, но все-таки океан останется неизменным. Его могущество и сила останутся прежними. Жизнь в его бездонных глубинах будет продолжаться по-прежнему, хотя он удовлетворит все потребности каждого человека, простирающего к нему руки на всех его берегах. Так же и с Богом. Он может быть повсюду, единовременно, принимая молитвы всех, кто призывает его во имя Христа, исполняя мир чудесами, удерживая звезды на своих местах, давая зародышу пробиться из семени ростком и указывая направление движению рыб в морях. Для Бога нет границ, для мудрости Его нет границ, для силы Его нет границ. Нет границ и для Его любви, нет границ и для милости Его. Если вы хотите ограничить Бога, остановитесь. Не пытайтесь ограничить Его или Его творение каким-либо одним местом или сферой. Не будете же вы пытаться ограничить океан. У вас не хватит смелости изменить движение Луны или остановить Землю, вращающуюся вокруг своей оси. Насколько же более неразумно пытаться ограничить Бога, создавшего все и направляющего все эти чудеса. Я бесконечно благодарен моей матери за многое, но самым благотворным, что осталось мне на всю мою жизнь, было то, чему она научила меня уже в десятилетнем возрасте, что Бог есть Дух, бесконечный, вечный и неизменный. Это определение Бога сопутствовало мне всю мою жизнь. А когда человек носит в своем сердце сознание, что Бог есть бесконечный, вечный и неизменный Дух, то это помогает ему превозмочь искушение ограничивать Бога и помогает превозмочь все сомнения в его способности свершить все то, на что сам человек не способен. Некоторые, сомневающиеся в том, что Библия есть истинное Слово Божие, сомневаются в этом потому, что они не хотят приписать Богу ничего того, чего сами не в состоянии достичь. Если у вас возникает какая-либо неуверенность во вдохновленности Библии, перечитайте ее снова. Взгляните на нее глазами человека, всю свою жизнь смотревшего на грязную лужу и очутившегося теперь впервые перед видом на океан. Может быть, только тогда впервые вы увидите отблеск безграничного могущества Божия. Может быть, только тогда вы начнете понимать его таким, какой он есть. Ибо если Бог воистину тот Дух, о котором говорит Христос, то больше не возникает никаких вопросов о провидении, о всемогуществе Бога в людских делах, о вдохновении им тех людей, которые писали Библию. Все встает на свое место, как только вы поймете, кем и чем в действительности является Бог. Второе. Библия раскрывает его как личность. На протяжении всей Библии говорится: Бог любит, Бог говорит, Бог делает. Все, что мы приписываем личности, приписывается и Богу. Личность — это существо, которое чувствует, думает, хочет, желает и обладает всеми средствами выражения своей индивидуальности. Здесь, на Земле, мы ограничиваем личность телом. Наш ограниченный разум не может представить себе личность, не выраженную посредством костей и плоти. Мы знаем, что наша собственная личность не навеки обличена тем телом, в котором она теперь обитает. Мы знаем, что в момент смерти наша личность покинет свое тело и отправится по предназначенному ей пути. Мы знаем все это, и все-таки нам трудно это признать. Велико было бы откровение, если бы мы поняли, что личность не должна отождествляться с физическим существом. Бог не связан плотью, однако Он есть личность. Он чувствует, думает, любит, прощает, сочувствует нам в тех вопросах и заботах, с которыми мы сталкиваемся.
Третье. Библия утверждает, что Бог не только Дух и Личность, но Бог есть святое и праведное существо. От книги Бытия до книги Откровения Бог являет себя святым Богом. Он полностью совершен в каждом отдельном творении. Он слишком свят, чтобы коснуться грешного человека, слишком свят, чтобы терпеть греховную жизнь. Он есть святой и совершенный Бог. Если бы мы только могли иметь действительное представление о величии Его праведности, насколько иной стала бы наша жизнь как отдельного человека, так и народов. Если бы мы могли дать себе раз отчет в той потрясающей пропасти, которая отделяет нечестивого человека от совершенства Божьей праведности, мир бы стал иным. Священное Писание называет его светом, в котором нет никакой тьмы, единственное высшее существо без тени и упрека. И это снова утверждение, которое трудно понять несовершенному человеку. Мы, чьи ошибки и слабости проявляются повсюду, едва можем представить себе преобладающую во всем святость Бога, но мы должны признать ее, если хотим понять Библию и извлечь из нее благотворную пользу. Бездна, отделяющая несовершенного человека от совершенного Бога, подчеркивается во всем Священном Писании. Мы видим это в разделении скинии и храма на святое и святое святых. На это указывается в предписанной жертве, которая должна быть принесена, если грешник хочет приблизиться к Богу. Это подчеркивается тем, что должны быть особые священнослужители, чтобы посредничать между Богом и людьми. На этом ставится ударение законами о нечистоте в книге Левит. Мы видим это во многих праздниках израильского народа, в изолированности Израиля в Палестине. Святость Бога определяет все остальные его основы. В Священном Писании говорится, что престол его покоится на его святости. Вследствие Божьей святости и человеческой несвятости и создалась такая пропасть между Богом и нераскаянным грешником. Библия учит нас, что наши беззакония отделили нас от Бога, отделили настолько, что лик его сокрыт от нас, и он не слышит нас, если мы взываем к нему. Бог слишком чист, чтобы благосклонно взирать на зло. Он слишком свят, чтобы иметь какую-либо связь с грехом. Прежде чем зло вселилось в людей, Бог и человек общались друг с другом. Теперь это общение нарушено, и потеряна всякая связь человека с Богом, кроме как через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа человек сможет когда-нибудь восстановить свою связь с Богом. Человек сам по себе грешник. Он бессилен изменить свое положение, бессилен достичь чистого Божьего слуха своим собственным грешным языком. Человек погиб бы навеки вечные, если бы Бог в своей бесконечной милости не послал своего Сына, чтобы перебросить мост через эту пропасть. Именно в Божьей святости находим мы причину смерти Христа. Его святость требовала сурового наказания за грех, и его любовь определила, чтобы Иисус Христос искупил эту вину и таким путем принес человеку спасение. Бог, которому мы поклоняемся, праведный Бог, святой Бог, справедливый Бог, и Он послал нам Своего Единородного Сына, дабы открыть нам доступ к Нему. Но если мы не обращаем внимания на неспосланную нам помощь от Него, если не повинуемся установленным им законам, то мы и не можем взывать к нему о милости, когда на нас падет заслуженное нами наказание. Четвертое. Бог есть любовь. Многие люди, не читающие Библии, не могут понять слово «Бог есть любовь», так же, как им непонятны и другие стороны божественного естества. Мы сами не всегда уверены, что хотим сказать, употребляя выражение «любовь». Это слово стало одним из наиболее злоупотребляющихся в нашем языке. Мы пользуемся словом «любовь» для обозначения как самого низменного, так и самого возвышенного человеческого отношения. Мы говорим, что любим путешествовать, любим сладкий пирог, любим наш новый автомобиль или обои на стенах нашей комнаты. Да, мы даже говорим, что любим наших ближних, но большинство из нас просто говорит так, не придавая этому никакого значения. Неудивительно, что у нас нет ясного представления о том, что подразумевается в Библии,
когда говорится «Бог есть любовь». Не впадайте в ошибку, считая, что раз Бог есть любовь, то все должно быть хорошо, прекрасно, счастливо, и никто не будет наказан за свои грехи. Святость Бога требует, чтобы всякий грех был наказан, но любовь Бога нашла план и путь спасения для грешного человека. Любовь Бога привела к распятию Иисуса Христа, благодаря которому человек может обрести прощение и очищение. Любовь Божия послала Иисуса Христа на крест. Не сомневайтесь в величайшей божественной любви, ибо она так же неизменно присуща Богу, как и Его святость. Как бы ни были черны ваши грехи, Бог любит вас. Если бы не эта любовь, никто из нас не имел бы надежды на будущую жизнь. Но Бог есть любовь, и Его любовь для нас вечна. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками, говорится в послании Римлянам в 5 главе 8 стихе. Обещание любви и прощение Бога настолько реальны, настолько положительны и надежны, насколько человеческие слова в состоянии выразить это. Но ни по какому описанию океана нельзя полностью понять всей его красоты до тех пор, пока не увидишь его собственными глазами, точно так же и с любовью Бога. До тех пор, пока вы действительно не примете ее, пока вы на самом деле не испытаете ее, до тех пор, пока вы воистину не примирились с Богом, никто не в состоянии описать вам Его чудеса. Это не то, что вы можете постичь вашим разумом. Ваш ограниченный разум не в состоянии объять такого величия, как божественная любовь. Ваш разум затруднится объяснить вам, почему черная корова может есть зеленую траву и давать белое молоко, но вы пьете это молоко и питаетесь им. Ваш разум не может проследить все эти сложные процессы, которые происходят, когда вы сажаете крохотное плоское зернышко, из которого вырастает длинный стебель, на котором зреют зеленые снаружи и красные внутри арбузы. Но вы едите их и радуетесь им. Ваш разум не сможет объяснить вам, что такое электричество, которое дает вам свет. Быть может, и в данный момент, когда вы читаете эти строки, но вы знаете, что оно есть и что оно дает вам возможность читать книгу. Вы должны принять Бога верою, верой в Его Сына, Спасителя нашего Иисуса Христа. А когда это случится, то у вас не останется больше места для сомнений. Тогда в вашем сердце не будет больше вопросов, есть ли Бог или нет, вы просто будете знать Его. Если кто-нибудь спрашивает меня, как я могу быть уверен в том, кем и чем является в самом деле Бог, мне вспоминается история о том, как один маленький мальчик пускал воздушного змея. Стояла прекрасная погода для запуска змеев, дул сильный ветер, и по небу плыли большие облака. Змей поднимался все выше и выше, и, наконец, совсем скрылся в облаках. «Что ты делаешь?» — спросил один человек мальчика. «Я пускаю воздушного змея», — ответил тот. «Вот как? Как же ты знаешь это? Ведь ты его не видишь». «Нет», — ответил мальчик, — «я не могу его видеть, но каждую минуту я чувствую, как он тянет веревку, и поэтому я уверен, что он там». Не принимайте человеческого слова за слово Божие. Ищите его ради себя, и тогда загорится сердце ваше, и вы с полной уверенностью будете знать, что он есть.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет! Друзья, это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам в гараж, где у нас тут Богдан, Наташа, Лена и я, Сергей. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая звучит так: меркантильность или здравый смысл?
4: Вот таких вот мягко намекающих очень полно. Вот с такими губищами. Ой, я хочу там. И все. Это тоже вот эти мягкие намеки.
2: Это не мягкие намеки.
4: Это та же самая манипуляция.
3: Вообще, в принципе, что вы оцениваете? И что главное, так скажем, для вас вот в этом парне?
4: Вот только попробуйте сказать, не душа.
2: Чувство
4: юмора.
2: Потому
4: что для девушек вечно главное же душа.
2: Нет. Тоже есть парни, которые такой богатый, чекули, ты будешь моей.
3: Панты кидай, да?
2: Да, да. Вот таких я хочу сразу, вот честно, иди, просто иди, пожалуйста, у меня глаза болят, не надо. Вот, серьезно. Ну, зачем вот это, на показ вот это все? Еще хлеще, чем девушки, они тоже такие.
3: Многие молодые люди считают, что современные девушки очень меркантильны, то есть они обвиняют их в меркантильности. Говорят, что им нужны только деньги, что девушки не хотят иметь ничего общего с парнем, у которого нет квартиры, машины и постоянного заработка.
4: Да, таких девушек на самом деле очень полно.
3: Очень полно.
4: Да, очень полно. Я русский любитель. Просто сейчас, как на мой взгляд, мне кажется, что очень много возможностей всяких и очень много всяких развлечений. Очень много айфонов сейчас уже вышло. И поэтому очень много, ну, девушки хотят вот это, вот это, вот это. Они хотят это все. И ищут именно тех, кто вот это все сможет им это дать.
2: Я не согласна.
3: А мы не удивлены? Рассказывай.
2: Ну, я не такая.
4: Я словно из рая.
3: Они все такие,
2: ну, нет, ну просто есть парни, которые просто, они так думают. Ну, реально, я согласна, такие девушки есть, таких много. Но не все же такие. И многие девушки не просят ничего такого запредельного. Просят то, что должно быть. Вот как раньше было. Парень работал, девушка не работала, ну, в основном, и так много где есть, и он есть постоянно, и его как бы...
4: Притащил в пещеру мамонта, и все, уже все хорошо, и шкуры есть.
2: Да, и, ну, он обеспечивал девушку, да, я согласна, что было меньше вот этих вот всяких запросов о девушке, хочу там это, хочу то, хочу это, ну, просто хотя бы элементарно. Сейчас парни просто, они тоже, кстати, у них тоже есть такая крайность, они такие, все девушки, они такие, нужны только деньги, мы им ничего не будем делать, да. Все им от нас надо, а хотя бы сами, ну, хотя бы хлеб купите для девушки. У них же, у парней, между прочим, есть тоже требования.
3: Ты пришел, нужно не стучка, хлеб хотя бы купи.
2: Ты должен показать девушке, что ты можешь содержать ее.
3: Хорошо, то есть получается, то, что мальчики думают, девочки меркантильные, на самом деле они, это не меркантильность, это просто желание того, чтобы элементарные вещи парень делал, то, что он должен делать.
4: Когда это элементарные вещи, это нормально. Когда там, не знаю, жена у тебя говорит, у нас сломался утюг, надо купить утюг, это нормально. Когда жена говорит, я хочу, ну, например, вот, ну, такую вот...
3: Я хочу новый телефон, когда вот... у нее телефон хороший, в принципе, работает и достаточно, да?
4: Это
3: достаточно,
4: уже...
3: Да.
4: Не, ну, это как бы, я не знаю, это когда по нужде, как бы. Ну, я, например, хочу эти туфли, почему она не может хотеть вот такие туфли, ну, почему бы и нет, как бы, это нормально. Но когда я хочу вот эти туфли, которые носит там какая-то актриса из золота, там, я не знаю, вот, и вот, и если ты мне их не купишь, мы с тобой разойдемся, вот это уже не так.
2: Я согласна, очень много такого есть. Я, ну, у девушек, и я сейчас, наверное, буду в этой программе больше на стороне парней, потому что очень много денег уходит на цветы, безумно
3: очень
2: дорогие. Они,
3: очень
2: да.
3: Много.
2: Ну, они
3: очень много.
2: Вот, прям в ресторан сводить, ты три косаря можешь оставить просто в ресторане, просто чтобы там ей заказать какое-то блюдо, которое непонятно как называется.
4: Ну,
2: в маке можно поесть.
4: На минуточку.
3: Давайте, Лена,
2: у парней есть тоже требования к девушкам, разве нет? Мы должны быть ухоженными, у нас должен быть маникюр, педикюр, брови, ла-ла-ла.
4: А нет, зачем?
2: Вы знаете, сколько
4: растрепанная?
2: Это денег?
5: Да, это вот так, тоже
2: я
5: деньги.
2: На обеих сторонах.
5: Это тоже деньги. Безумные деньги, которые мы из своего
2: дорого.
5: Кармана. Это очень. Брови, вы не знаете, сколько стоит. Выщипать просто брови. Ну как бы. Это просто, ты можешь поужинать.
6: А зачем выщипывать брови?
4: Просто выщипывал пинцетом,
5: да?
4: И все.
5: Да. А если у тебя вот одна бровь, да?
6: Друзья, девочки, мальчики, хочу, чтобы мы сегодня пока тема о мужчинах, давайте мы оставим это на другую программу, у нас еще будет время. Давайте поговорим больше именно о девушках. Если девушки не против, если вы хотите защищать себя, пожалуйста, защищайте, давайте мы будем говорить о меркантильности. Где тогда здравый, надо вот найти здравую границу, где девушка меркантильная, а где она просто хочет того, что действительно должен давать парень. Настоящий мужчина, который должен вот что-то давать. Скажите мне, что вообще считается, как с вашего взгляда? Вот Богдан сказал, с своего мужского взгляда, да, как мы, парни, смотрим, получается, выразил точку зрения, что когда девушка хочет не просто туфли, а какие-то туфли там очень дорогие, потому что их носит какая-то вот та актриса, да, это уже считается чересчур. Что Наташа бюджет, с этим согласилась?
2: Если бюджет позволяет, то почему бы и нет? Ну, все зависит от, ну, от дохода, как бы.
4: Да, да.
6: А если парень с тобой начинает встречаться, и ты видишь, что у него нет такого дохода, который бы там хотелось тебе, соответственно, чтобы ты там могла купить то, что тебе нравится, да? Что бы ты сделала, Лен?
2: У меня такая позиция, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина, поэтому я думаю, что женщина вообще на самом деле, она может мотивировать мужчину, ну и как бы, и если, просто понимаешь, если женщина не говорит о том, что она чего-то хочет, мужчина может даже не думать о том, что она этого хочет, понимаешь? И он думает, да у нас же все нормально, она ничего не говорит, что ненормально, значит, я буду так-то. Я думаю, женщина должна мотивировать, ну как бы, если...
6: И не требовать, получается, а так вот мягко намекать,
2: да.
6: Показать, вот это и нравится, чтобы это было бы хорошо.
4: Вот таких да. Вот мягко намекающих очень полно, вот, вот с такими губищами, ой, я хочу там, и все. Это тоже, вот эти мягкие намеки.
2: Это не мягкие намеки.
4: Это та же самая манипуляция какая-то.
6: Этими мягкими намеками, да, можно манипулировать, то есть и ввести парня в депрессию, потому что он может, например, не хватает ему, он не может столько заработать, да, сколько ему девушка говорит, а вот мне хотелось бы то. А если он действительно не может это заработать?
2: Ну, я считаю, что другую девушку. Должна быть середина золотая в этом, потому что я девушка, допустим, я работаю, я понимаю, что деньги, они с неба не падают. И... Многие парни, они просто горбятся с утра до ночи, чтобы, ой, вот ей там сделать маникюр за 5000 рублей, хотя можно сделать у кого-то на дому за 500. Ну, просто я не знаю.
6: Хотя можно без маникюра, если уж так крайне.
2: Ну, уж если хочешь сильный маникюр, нет. Можно его сделать, но просто есть же какие-то лазейки, где можно найти все подешевле.
4: Да, можно самим накрасить вообще же, да?
2: Нет, это сложно.
5: Надо брать кутикулу, попилить,
2: это не тема, это другая тема, да. Я просто к тому,
5: что... у тебя руки не стали.
2: Если девушка понимает, как это сложно, и, ну, у нее она больше сможет понять парня и будет меньше от него требовать. И, ну, и я думаю, они даже правильно было бы как бы вместе решать, что они будут брать, как бы по договоренности, что ли, так, как бы изначально уже строить такой мини-собственный бюджет. То есть просто понимать, что да, он столько-то зарабатывает, я столько-то, мы можем позволить там столько-столько, ну да, мы можем съездить там туда погулять, можем сходить в ресторан какой-то вот такой. Вот. Но я не считаю, что стоит реально тратить деньги на все вот эти губы.
6: Хорошо. Тогда оставим немножко деньги. Скажи, вопрос денег. Скажите, когда вы встречаетесь с парнем, вы имеете в виду, то есть парень имеет на вас определенные взгляды, желание с вами пообщаться, познакомиться, хочет с вами поставить отношения, и вот вы на него смотрите. Что вы первое оцениваете? Честно, вы скажите. Вообще, в принципе, что вы оцениваете, и что главное, так скажем, для вас вот в этом парне?
4: Вот только попробуйте сказать, не душа.
2: Чувство
4: потому
2: юмора.
4: Потому что для девушек вечно главное же душа.
2: Нет, чувство юмора. На самом деле. Ну и мозги. Как бы, если тебе не интересно с человеком, на чем тогда держатся отношения? Ну, как бы, если просто на деньгах, ну, деньги либо могут закончиться, либо они тебе надоедят. Ну, как. Поэтому, ну, должно быть о чем поговорить.
6: То есть для тебя, Лен, важно чувство юмора и важен ум.
2: Мозг.
6: Мозг
2: может заработать деньги.
6: А, ну, то есть, если даже он ничего не имеет вообще, за спиной у него ничего, ни копейки, он
2: нет,
6: в обычной
2: не в
6: одежде.
2: Не такие крайности.
6: Вот, вот он подходит тебе в обычной одежде, я тебе так сейчас скажу.
2: Окей.
6: Да, без
2: денег. Главное, чтобы он был опрятным.
6: Хорошо,
2: это
6: опрятный,
2: тоже важно.
6: В обычной...
4: В общем-то, внешность.
6: В обычной кофте, знаешь, такой обычной.
4: Вот в серой.
6: В штанах, в серой кофте, в черных штанах и в кедах. Вот, подходит с тобой, общается.
2: Смотри, сколько ему лет.
4: Ну,
2: если
4: нет,
2: ему 30 лет, а за спиной у него ничего, это один разговор. Если ему 18 лет, и он так выглядит, это другой разговор.
6: Наташа,
2: если в 30 лет он ничего не добился...
5: Ой, у меня вообще такая отдельная история с этим.
2: Просто реально, я не могу вообще сказать по первому признаку, что этот человек мне как бы симпатичен или нет.
6: Ну, я не говорю по первому. Понятно, что этот, что вы будете учитывать, что будете брать за главное.
2: Внешний вид я учитывать точно вряд ли буду, потому что у меня даже есть какая-то некая такая, вот к супер таким, тоже есть парни, которые такой богатый, ты, Чекуля, ты будешь моей.

0: плане, ну вот, ну, она опора для него, а он опора для их обоих, ну, как семьи. Вот, поэтому, ну, все-таки стремление женщин к чему-то такому, ну, прям невероятному, там, к лимузинам, это край, но желание там какой-то стабильности, к стабильному заработку и к тому, что дома у вас есть хлеб, вода, и там, ну, и, грубо говоря, он прокормит тебя и себя, это нормально. Ну, это нормальное желание, почему нет?
1: То есть все-таки парень, хоть он и не должен обладать миллионами, но он все равно должен иметь способность заработать, и ты должна быть уверена в том, что он сможет содержать вас,
0: конечно,
1: семью,
0: да,
1: в том, что он сможет хоть какой-то минимум, да, крутиться. По поводу денег мы говорили, так финансы затронули такой вопрос. Есть такой стих Библии, записан он в первом послании Тимофею. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие», то есть любовь к деньгам, к серебру. «Которому подвергшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То есть еще в то время, в первом веке нашей эры, люди страдали от любви к деньгам, потому что это повергало их, так скажем, к скорби, они ссорились с людьми. Сегодня мы знаем, что им ничего не изменилось. Также люди подвержены вот этой проблеме сребролюбия или любви к деньгам. И Библия нас от этого предостерегает. Поэтому как оградить себя от вот этого вот восприятия, то есть к деньгам, когда парень, когда ты дружишь с парнем, и ты действительно смотришь на него, и не привязаться к его деньгам, а привязаться к нему, и то есть полюбить его, полюбить то, что он сам внутри него, и как он сможет содержать семью, как вы сказали. Как это сделать?
2: Ну, парень сам может эту любовь как-то, как бы сказать, заслужить, что ли, или как-то ее сам сформировать своими действиями, потому что, допустим, у парня мало денег, да, но он пытается, он делает все, чтобы как-то обеспечить, как может. Допустим, позвал парень девушку в кино, да, вот, и он говорит, ну, я за тебя заплачу. Ну, как бы для девушки, может быть, для, ну, ну ладно, естественно, ты за меня заплатишь, что ты будешь делать, вот. А на самом деле он там экономит на еде даже, допустим. Он там ходит пешком, не ездит на автобусе. Он отказывается от каких-то других развлечений. Он просто, чтобы накопить вот эти два билета в кино. Но это такой труд. И на самом деле это, я думаю, и так ты, вот жертвовать.
1: Ты
2: это...
1: бы пошла за таким парнем, Таш? То есть человек, который вот так вот, конечно, ради своей любимой, ради девушки, он может...
2: Не важно, сколько ты ради нее, ну, как бы... Не важно, сколько ты получаешь, важно, сколько ты складываешь сил ради нее.
0: Да, важно не говорить, да, а делать.
2: Я думаю, как-то... И это, наверное, намного ценнее, чем вот то, что я тебе хоть 1000 кинотеатров свожу, вот просто вставая в очередь.
1: Хорошо, Богдана, знаешь, я хочу задать тебе вопрос, чтобы услышать все-таки точку зрения парней и мужчин в этом вопросе. Вот когда девушка предъявляет тебе какие-то требования. Ты вообще сам как смотришь на этот вопрос, чем должен парень обладать? Должен ли он быть богатым? Или, так скажем, должен ли ты, когда встречаешься с девушкой, там, ее обеспечивать уже, и в какой мере ты ее должен обеспечить, в какой мере она сама должна прилагать какие-то усилия, да, как девушка? То есть не все же вот тебе для нее делать. В какой-то мере ты готов, вот, как парень, девушке, так скажем, отдать какие-то, ну, какие-то привилегии и готов за нее сам взять что-то? В каких хотя бы процентных соотношениях или долях?
3: Взять за нее что-то? Что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду платить за нее,
3: ну, там, в любом случае,
1: обеспечивать,
3: конечно,
1: ее,
3: конечно,
1: в чем?
3: Конечно,
1: или в чем ее должна быть сторона?
3: Если это твоя девушка, твоя жена, ну, ладно, жена, это понятно.
1: Разные вещи, девушка, жена. Давайте мы пока девушку
3: про поговорим.
1: Девушку. Да, вот вы встречаетесь.
3: Значит,
1: дружку.
3: Да, ты испытываешь какие-то чувства, она тебе дорога, да, как бы. Ты, конечно же, хочешь делать что-то для нее. И, как бы, деньги, это, мне кажется, в принципе, самое простое, что, потому что деньги взял, все, положил, это как бы, это может быть даже, в принципе, и не из души.
1: Фига, можно откупиться,
2: конечно,
1: просто.
3: Вот. Ты можешь... Да, просто вот как бы, а намного важнее именно то, что ты делаешь. Но нельзя теперь, значит, смотреть так, что, так, теперь, значит, все, деньги так убираем, все, я буду только вот что-то делать, как бы, и все. Деньги, они тоже важны, потому что, как бы, ну, в будущем даже, например, чтобы, не знаю, как бы девушке, например, было что носить, например, если она не будет работать, да, или еще что-то, ты все равно должен, как бы, ну, обеспечивать всем необходимым как минимум. Но я не думаю, что парень сказал, должен ли быть богатым. богатым он не

0: обязательно не должен быть. Но это, в принципе, неплохо. Почему? Вот. Поэтому главное, чтобы девушка была счастлива рядом. Вот. И от того, что счастлива девушка, будет счастлив и парень.
1: Хорошо. Девушка, чтобы была счастлива рядом. Когда девушке вы будете счастливы рядом? Вот, и Богдан, ты как считаешь, может, и вы девушки, когда, ну, при каком финансовом достатке можно быть счастливым? Вот девушка выбирает парня, или парень смотрит на девушку, как они должны определить себя? Вот если у нас будет, например, вот столько, мы будем счастливыми.
2: Не знаю.
1: Что нужно для
3: счастья? От денег вообще не должно зависеть счастье.
2: Конечно.
1: Почему?
2: Я вот, например, когда... Я всегда так думаю, вот, допустим, я вот умираю. Да, в дорогом я гробу умираю, но... Да, но что такого? Я умру, мне какая разница, в каком гробу я сейчас лежу, и в каком доме богатом вот этот гроб стоит, и на каком кладбище это будет захоронено, и всю жизнь я вот в этом была. Если я была несчастлива, это просто вообще, это сразу обесценивает все. Но если я лежу, не знаю, в каком-нибудь таком... деревянном.
1: Пластиковом гробу.
2: В целлофановом пакете даже.
0: Вещи, глаза.
2: Да, и я понимаю, что я этот человек делал меня счастливым каждый день. Я готова была жить ради него, и он ради меня. То какие деньги вообще, они рядом не стоят, когда такие моменты происходят.
3: Должен быть прожиточный,
0: средний. А если нет денег, тебя даже похоронить, и ты даже не в гробу лежишь?
2: Да мне все равно, я жизнь прожила не зря.
1: Также есть хороший очень стих в Библии, если это, наверное, больше обращен к парням. «Хочу также, чтобы вы знали, — пишет апостол Павел, — что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть здесь важный отрывок, что у мужа глава Христос, Бог, да, а глава жены — муж. То есть все-таки за семью Бог предусмотрел, чтобы был ответственен мужчина, и он должен быть ответственен за содержание этой семьи. И без этого никуда не деться. Да, сегодня очень много семей, которые вроде бы начинают с любовью, с большим счастьем, из-за финансовых проблем распадаются. Очень много семей, причем люди, которые вступали в семью с такими хорошими, благими принципами, и с Богом, которые доверяют Богу, но финансовые проблемы очень сегодня сильно разрушают семьи. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы могли здравый разум вот здесь вот придерживаться всего этого, и чтобы доверять друг другу и не быть меркантильными. Друзья, это была программа «Питстоп». Мы вам желаем быть благословенными, чтобы вам Бог давал мудрости. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Всем пока. Пока.

0: В программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В ходе своего часового интервью, которое давал Дональд Трамп еще до выборов президента, который он выиграл, зашел вопрос о смерти и о роли религии в принятии этого вопроса, а также о возможной загробной жизни. Ведущий спросил, как часто вы думаете о своей смерти, боитесь ли вы ее? Трамп ответил, я думаю об этом каждую минуту каждого дня. Далее он отметил роль религии в обретении мира с неизбежностью смерти и выразил желание, чтобы Америка стала более религиозной, как когда-то. Трамп сказал, если вы религиозны, я думаю, у вас более определенное чувство по этому поводу. В идеале вы должны попасть в рай, а не в ад. Но вы должны попасть в рай, если вы хороший. В письме Евреям 9:27 сказано, что человеку положено умереть, а потом суд. Если все знают, что так будет, за некоторым исключением, которое описано 1 Коринфянам 15 глава, 51 по 52 стих, где написано, «Говорю вам, тайно не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься нетленное, и смертному этому облечься бессмертие». То есть мы видим из Библии, за редким исключением, исключение составляют эти люди, которые изменятся еще при жизни. Мы не знаем, будем ли это мы или кто-то другой. Мы имеем такую надежду, но мы не знаем до конца. А вот Евреям 9:27, человеку положено умереть. Вот это относится к большинству, подавляющему большинству людей. Так если человек знает об этом, почему столько людей вокруг нас так легкомысленно относятся к своей судьбе? Человек, любой, он не знает, что произойдет в следующую минуту его жизни. И он думает, что вопрос спасения – самый главный вопрос в жизни любого человека. А что может быть еще важнее? Спасение. Покупка чего-то. Какая-то работа. Что может быть важнее вопроса спасения? И люди думают, что его может отложить. Понимаете, вот люди не хотят откладывать покупки. Они хотят откладывать, они должны ходить на работу. А спасение вопрос можно отложить в дальний ящик. А некоторые вообще считают, что Бога нет. Такие мысли ведут в погибель. Нам Бог дал новую, вечную жизнь через Господа Иисуса Христа. Она находится во Христе и больше нигде. Религиозность внешняя не поможет. Нужна вера. Ведь без веры угодить Богу невозможно, надо, чтобы все приходящие к Нему веровали, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Римлянам 6:23, Евреям 11:6. Теперь вопрос к нам. Вот Трамп думает, да, об этой теме, а мы думаем, мы в вере, а наши друзья верили? Саудовская Аравия. В этой стране живут одни из самых богатых людей в мире. Один магазин объявил большие скидки, после чего толпа народа пришла к открытию. Люди за скидками готовы были по головам друг у друга пробираться. Это Саудовская Аравия, таких примеров много во всех других странах тоже. Если скидки, люди готовы на многое. Все это подтверждается в Библии. Ведь там сказано, что в мире это желание плоти, желание глаз и житейская гордость. 1 Иоанна 2:16. Какими бы состоятельными люди не были, природа Адамова такова, и она одна у всех. Поэтому, когда какие-то скидки, люди способны на очень много и идут у друг друга на головах. Это объединяет все, без исключения. Людей. Известный футболист Антуан Гризман обратился с особой просьбой к школьникам. Он призвал их бороться против школьной травли. Цитата. «Особая просьба к вам, молодым людям, в школе. Если вы видите кого-то, кто испытывает трудности с общением, или подвергается издевательствам из-за того, что у него или у нее мало друзей, или потому что он или она застенчивый, некрасивый или не одетый в модную одежду, пожалуйста, примите меры. Поздоровайтесь или хотя бы улыбнитесь этому человеку, когда проходите мимо него. Мы не знаем, что испытывает он вне школы. Ваша доброта может иметь большое значение в чьей-то жизни». Как красиво, да, вот сказал Антуан Гризман. Доброта, друзья, доброта. Это то, что не хватает нашей современности. Время тяжкое наступило, доброты все меньше. Ведь люди более стали самолюбивы, нежели любят Бога. 2 Тимофею, 3 глава, 1 по 2 стих. Что это требует от нас? От нас, от христиан, это требует проявлять доброту к людям, которые наиболее уязвимы в силу разных причин, и являть им в этом свет Господа нашего Иисуса Христа. Над Филиппинами было замечено столкновение астероида с Землей. Правда, не суши, а с атмосферой Земли. Массовое падение небесных тел будет в конце гнева Божьего на человечество. Марка, 13 глава, 24 по 26 стих. Некоторые сомневаются в таком развитии событий. Но что говорить? Если даже без записанного в Библии вот эти последние самые дни, и без этого нет-нет, да где-нибудь заснимут, что какой-то астероид устремляется к Земле. О чем это говорит? Говорит, это очень ясно и определенно для нас. Это говорит то, что Слово Божье не ошибается никогда. И то, что там написано, обязательно сбудется. Верьте этому. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Мышь, которая рычала. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Тот, кто в нас, больше того, кто в мире». Несколько лет назад мы с сыновьями отправились с палатками в пустыню Селуэй-Битерут на севере штата Айдахо. Там водятся медведи-гризли. Чтобы избежать встречи с животными, мы взяли с собой специальный спрей, а также содержали лагерь в чистоте. Однажды среди ночи я вдруг услышал, как Рэндли барахтается, пытаясь вылезти из спального мешка. Я схватил фонарик и включил его, ожидая увидеть сына в лапах разъяренного гризли. А там сидела на задних лапках, размахивая передними, полевая мышь размером около 10 сантиметров. Своими зубками она крепко вцепилась в кепку Рэнди. Маленькое существо тянуло ее, пока не стащило с головы мальчика. Я расхохотался, а мышь бросила кепку и пустилась на утек. Мы вновь забрались в спальные мешки. Но получив прилив адреналина, я не мог заснуть и начал думать о другом хищнике – дьяволе. Вспомните искушение Иисуса сатаной. На все соблазны Господь отвечал текстами из Писания. Каждым ответом Он напоминал себе, что Бог уже говорил на эту тему, поэтому Он не может ослушаться. Это вынудило дьявола бежать. Хотя сатана хочет поглотить нас, следует помнить, что он – сотворенное существо, подобное маленькому грызуну. Иоанн сказал: «Тот, кто в нас, больше того, кто в мире». Какие у вас самые большие искушения? Что говорит об этих проблемах Бог? И как вы можете использовать Его слова, когда боретесь с искушениями? Боже, я благодарен, что Ты больше, чем любое искушение, которое приходит ко мне. Прошу, укажи мне выход. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: В часы забав иль праздной скуки бывала лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных и ранам совести моей, твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа полима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Ангел-хранитель. Два белых ангельских крыла легли на плечи. Луна, как по морю плыла, был поздний вечер. От боли сгорбилась душа, душа дрожала, и еле слышно, чуть дыша, она дышала. Холодный дождь стекал с ресниц, с волос на плечи. Огром небесных колесниц гремел весь вечер. Душе казалось, вот обрыв, вот край всей боли. Ангел крылья развернул своей любовью. Он так стоял, а дождь хлестал без перерыва. Он душу ту оберегал от тьмы обрыва. Настала ночь, он весь промок, душа рыдала. Она, как скомканный цветок, чуть-чуть дышала. Лишь в небо подняла глаза, совсем притихла, а по щеке текла слеза, как вдруг все стихло. Прошла гроза, рассвет вставал, он тьму разрушил, и ангел взглядом провожал до дома душу. За все тебя, Господь, благодарю, за то, что я ношу в себе твой образ, за то, что на земле твоей живу и различаю вечный добрый голос. Звучит твой голос в музыке труда, в симфонии божественной природы. Благодарю, что ты со мной всегда, во все тобой подаренные годы. Благодарю, что ты рукам даешь трудиться радостно, жизнь созидая. Благодарю, что ты меня ведешь к подъемам и духовным возрастаниям. Благодарю, что сердце ты мое любовью трепетною наполняешь, что смертное земное существо к труду бессмертному ты приобщаешь. Благодарю, что смею приходить за помощью, советом и дарами. О, дай в дни жатвы ветви мне склонить, усыпанные зрелыми плодами. Я так хочу, о Боже, помоги твое исполнить в мире назначение. С мольбой об этом от меня прими хвалу и славу, честь и поклонение. Просьба Отца. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Иеремия 16:6-16. Иеремия 6:16. Жил мужчина, верующий в Бога, посвятивший свою жизнь, посвятивший свою жизнь Ему, сын его, не веря дорогу, выбрал и тихонько шел ко дну. Жил мужчина, верующий в Бога, посвятивший свою жизнь Ему. Сын его, не веря дорогу, выбрал и тихонько шел ко дну. Сердце от молитвы разрывалось, так как знал отец конец пути, и в ночи мольба не прекращалась, чтобы сын смог к истине прийти. Годы и недуги, сделав дело, уложили старика в кровать. Сына он к себе зовет несмело: «Что-то я хочу тебе сказать. После моей смерти и прощания я прошу, сюда ты приходи. Ровно 40 дней, дай обещание, и 15 минут посиди». «Папа, но что в комнате мне делать? Здесь не будет главного — тебя. Этого, сынок, не переделать. Просто приходи ради меня». И со странным справился заданием сын, и ровно 40 дней спустя к Господу пришел он с покаянием, как его заблудшее дитя. На путях своих остановитесь и побудьте просто в тишине, ведь без Бога все, к чему стремитесь, не имеет смысла на земле. Освящение — это любовь. Освящение — это любовь, доброта и к другим снисхождение. Но когда поднимается бровь и клокочет внутри поношение, не зови свое дело святым, если только других обличаешь. Это лишь благочестие дым, когда грех свой от Бога скрываешь. Там, где зависть, как гниль на костях, дружелюбие луч угасает, а душа в недоверье цепях, как в темнице сырой пребывает. Освящение веры полет, ко Христу каждой мысли желания, милосердие жертвенный плод, разделенная боль сострадания. Освящение радости луч, это кротость души и смирение, это мужество в сумраке туч, в час великих духовных сражений. Позволь мне, Господи, успеть в потоках жизни быстротечной все песни до конца допеть пред тем, как окунуться в вечность. Пошли мне мудрости суметь, свет отыскав во тьме кромешной, врагов из памяти стереть, как будто не было их грешных. Дай, Боже, больше не болеть, не огорчать своих домашних и перед ближним не краснеть из-за грехов своих вчерашних. Дай мне душой не постареть и не остаться одиноким, чтоб раньше срока не сгореть в пути опасном и жестоком. Хочу о прошлом не жалеть и, одолев свою дорогу, пушинкой в небо улететь и чистым там предстать пред Богом. Я вновь шепчу: помилуй, Бог, дай силы мне и разум ясный, чтоб впредь никто сказать не смог, он прожил жизнь свою напрасно. На скале надпись. Когда богатые читают эту надпись, они плачут. Когда бедные читают, они радуются. Когда читают влюбленные, они начинают ценить каждый миг, проведенный вместе. А на скале написано: «Все временно». В одной лодке с Иисусом. Евангелие от Луки, 8 глава, 22-25 стихи. 22-25 стихи. Рыбаки в одной лодке с Иисусом Христом бурный ветер на море, волна за бортом. Они страхом объяты, не могут понять, как Иисус может спать. Он проснулся, и ветру дуть запретил, и волнение воды в один миг укротил. Тишина. Он спросил, взглядом их обведя: «Где же вера, друзья?» Если ты в одной лодке с Иисусом Христом, не ропщи и не бойся, ты помни о том, что Ему повинуются ветры всегда и покорна вода. И еще я прошу тебя не забыть, Иисус точно знает, куда надо плыть, знает немощь твою, знает нужный итог, знает время и срок. Я плыву в одной лодке с Иисусом Христом, удаляюсь от зла Его духом водим, я Ему поклоняюсь, Ему я молюсь, я назад не вернусь. Я Его недостоин, я много грешил, но Он взял меня в лодку, проезд оплатил. И не вспомнит былого, еще знаю я, что Он любит меня. Уплыву в одной лодке с Иисусом Христом, когда вспыхнет огнем наш временный дом. В небеса уплывая, смотреть буду я, как сгорает земля. И я буду стоять у престола Отца, освещаемый светом святого лица, и грустить лишь тогда, когда вспомню о том, кто не сел в одну лодку с Иисусом Христом. Черные тучи, гонимые ветром, Господи, что еще страшное будет? Злом заражается наша планета. Что вы творите? Опомнитесь, люди! Мир, обреченный на ненависть, бойни, кровью испачканы руки и души. Брат убивает брата сегодня, мир человеческий напрочь разрушен. Боже, грядущий на сердце печали, время приходит, земля в ожидании. Слышал, как матери в горе кричали: «Господи, что это? Время страданий». Боже, грядущий во имя Господне, кто за столами кровавого пира? Стены раздвинула преисподня, время скорбей обреченного мира. Как долго в небеса душа смотрела, туда, где нет печали и тревог, где жизнь без сроков, без земных пределов, где любящий и вечно ждущий Бог. Душа звала хранителя вселенной, всем сердцем устремлялась ввысь небес. Она жила любовью сокровенной и повторяла: «Мой Господь воскрес!» И верила, наступит жизнь иная, неважно, доживет в плоти или нет. Она ждала, всем сердцем уповая, на жизнь вне боли, на благой рассвет. О, как манило небо голубое, как духом пламенело, как ждала Господне царство вечного покоя, как душу для святого берегла. Но бренный мир болезнь убила тело, не встретила при жизни сей земной Царя царей, кому хвалу воспела, кого любила преданной душой, а перед смертью тихо говорила: «Не вечна плоть, но вечная любовь. Есть воскресение, благая сила, надежды встречи с милостивым вновь. Надежда встречи с милостивым вновь».

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о церкви и ее наименованиях. Все апостолы, за исключением евангелиста Луки, были евреями. Поэтому, совершая новозаветные христианские богослужения, для них было трудно их делать в иных формах, нежели тех, к которым они привыкли. Будучи евреями, они знали те формы и обряды богослужений, в которых они с детства были наставленными и воспитанными и выросшими в них. Но для верующих евреев-христиан нужно было встретить нарастающие проблемы. Есть ли христианство продолжением еврейства в его прежних формах, или Церковь Христова строится на ином основании, то есть на краеугольном камне, который есть Господь Иисус Христос. Святой апостол Павел, как выдающийся теолог своего времени, знал хорошо учение Ветхого Завета, но после своего обращения в христианство на пути в Дамаск он не удовлетворился своими впечатлениями с тем, что он видел и пережил, и не пошел с объяснениями в Иерусалим, но пошел в Аравию. И можно думать, что он там провел несколько лет, пока он не убедился в своей вере в Иисуса из Назарета, что он есть действительным Мессией Христом, предсказанный пророками. И, укрепивший свои фундаменты веры на основании Священного Писания, зная, что Бог его избрал апостолом язычников, и так далее, что он мог пойти таким замечательным путем веры, для которой мы не находим подобного примера во всей истории. И он в своих посланиях к церквам, которые состояли из язычников и евреев-христиан, указывал им те новые формы, то есть новозаветнюю структуру Церкви Христовой. Павел знал, что Церковь находится в иной диспенсации, нежели он сам жил и его предки. Он знал, что наступила новая диспенсация, когда Бог в особе своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, страдавшего, умершего и воскресшего, заключил иной завет или новый завет, о котором говорилось в Священном Писании. Этот завет будет на иных условиях, нежели завет с Авраамом, и уже не под законом, но под благодатью. Евреи не соблюли этот договор, нарушив его и обанкрутились, и потому Господь на время рассеял их по всему миру. Поэтому апостол Павел называет новозаветную церковь новым Израилем. В подтверждение этого приведу некоторые основания из апостольских посланий. Цитирую. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы совершать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2:9. Цитирую дальше. «Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники». Галатам 3:2. «Се есть Господь всех». Деяния апостольские 10:36. Слова эти взяты из проповеди апостола Петра в доме Корнелия в Кесарии. И это Иисусом Христом было открыто своим апостолом, что Новый Завет объединяет всех людей мира в Церкви Христовой и называет их Новым Израилем. Это было не только учение апостолов, но и учение самого Господа Иисуса Христа. В одной из своих притч он говорил о винограднике, а этим именем Бог называл израильский народ, и о виноградарах, под которыми подразумевались духовные вожди израильского народа, которые узурпировали право на владение виноградником Божьим. и владетелю виноградника не посылали плодов. Узнавши об этом, владетель виноградника, Бог, посылал к ним своих слуг пророков, но одних они побили, а иных побили камнями на смерть. Узнавши об этом, владетель виноградника, как говорится в этой притче, сказал: «Пошлю моего сына, может, они устыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши его, сказали: «Это сын его, убьем его и завладеем наследием». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет владетель виноградника, что сделает он с этими виноградарами? Спрашивает Иисус у первосвященников и фарисеев. Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарам, которые будут отдавать ему плоды в свои сроки». Матфея 21:33-45. Передаю в свободном пересказании. Выслушавши их ответ, Иисус говорит им, цитирую: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Стих 43. И, слышавши притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Невеста Христова. Отношение Божие к израильскому народу в Ветхом Завете часто иллюстрировалось образно, как о брачном союзе между Богом и израильским народом, в котором народ этот не был верен своему Творцу и стремился служить и поклоняться языческим божествам народов, окружающих их. В Новом Завете эта же метафора иллюстрируется в отношении Христа к Своей Церкви, в которых Иисус Христос называет Себя женихом этой Церкви. Приведу несколько ссылок, символизирующих эту истину. Цитирую. «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы и фарисеи постимся, а ученики Твои не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли сыны чертога брачного скорбеть, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься». Матфея 9:14-15. В аллегорической притче Господа Иисуса Христа говорится образно о приходе жениха, которого вышли встречать 10 дев с горящими светильниками. Среди них были 5 мудрых и 5 неразумных. Но как жених замедлил, то уснули все. Но когда услышали крик «Жених идет!», девы встали, мудрые поправили свои светильники и вошли на брачный пир. Светильники же неразумных гасли, и когда они пошли купить масло, жених пришел, и двери были заперты. Смысл этой притчи таков, цитирую: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Матфея 25, с 1 стиха по 14. Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе Мессии и Его Церкви, цитирую: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполнилась». Иоанна 3:28-29. В книге Откровения Иоанна есть несколько ясных и недвусмысленных заверений, в которых о Христе говорится как о женихе Церкви. В Священном Писании есть много метафорических сравнений, в которых говорится, что Христос есть женихом Церкви. И поэтому он во второй раз придет, чтобы забрать свою церковь из этого мира к себе. В одной из городов Южной Америки Римо-католической церковью был построен прекрасный храм, который все называли церковью. Но несмотря на то, что внутри храма все работы были закончены, но храм этот стоял пустой, и в нем не совершались богослужения. Спрашивается, почему? И как писала одна из местных газет, что храм потому не открывается для богослужений, что в нем еще нету святых, то есть икон и архитектурных статуй. Они не имели на это средства. В том же самом городе и по той же улице небольшая группа верующих нанимали небольшой зал, в котором проповедовалось живое Евангелие. И Бог через Духа Святого спасал многих грешников, пьяниц, воров, мытарей, блудниц, которые каялись, а воскресший Христос через Духа Святого говорил к ихнему сердцу: «Иди и больше не греши». Из этих прощенных, кающихся грешников, омитих Його пречистою кров'ю і возрождених от Духа Святого, Бог делал настоящих святих, делая їх членами своєї церкви, которую Он возлюбил до смерти і смерти крестной.
0: Тихоокеанское время, 7:00 утра.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Ответы на вопросы молодых. Может ли быть так, что мы, сами того не осознавая, побуждаем нашу молодежь относиться к христианству как к чему-то пустому и несерьезному? Преподавая апологетику и разъясняя молодым людям проблемы теории эволюции, я не раз отмечал, что события развиваются по одному и тому же сценарию. Хотя материал совсем новый, учащиеся сразу чувствуют, что это правда. Вскоре начинаются вопросы, а затем студенты выражают свой гнев на тех, кто обманул их, выдавая теорию эволюции за факт. Итогом всему этому могут послужить слова одного молодого человека. «Жаль, что мой старший брат не услышал этого 2 года назад. Я много разговаривал с ним и уверен, знай он, что в Библии есть разумные ответы на его вопросы, он бы не оставил церковь и не причинил бы столько горя нашим родителям. Честно говоря, я уже был готов пойти по его стопам, пока не услышал вас». Подобные вещи говорят и многие другие. В воскресной школе детям рассказывают, что Бог сотворил мир и Адама с Евой. Позже, когда дети узнают о теории эволюции, им очень хочется, чтобы Библия дала на это достойный ответ. Но никто не предлагает им разумной альтернативы. Наше молчание молодые люди истолковывают как подтверждение эволюционистической идеи о том, что христианство устарело. Возможно, устами молодых Бог призывает нас активнее отстаивать свою точку зрения на происхождение мира.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Доброе утро, друзья! Я не знаю, успели ли вы что-то почитать, сегодня размышлять, но мне хотелось сегодня предложить тему, о которой мы мало задумываемся в детстве, но оно, как правило, редко кого минует. Это тема наказания и утешения. И послание к евреям Дух Божий не скрывает, что без наказания на этой земле нельзя вырасти. Нельзя быть хорошими, друзья. Оно всем общее, напоминает апостол Павел. 12 глава, друзья, с 4 стиха мы читаем. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Очень интересное размышление, друзья. Наказание и утешение. Наказания бывают разные в детстве. Наверняка вы вспомните, что бывает наказание справедливое, бывает несправедливое. Друзья, наказание без любви и утешения, они ожесточают сердца, и особенно детей. Может быть, и вы что-то вспомните. Но как ни странно, друзья, мы долго помним, когда нас несправедливо наказали, но всегда ли мы, родители, ищем справедливости и меру наказания? Какую цель мы преследуем? Порой мы пользуемся тем, что мы, как глава, как родители, имеем право, но нет времени разобраться, нет времени побеседовать. У меня тетя рассказывает всякий раз, прежде чем наказать, она возьмет на руки ребенка, объясняет и плачет, а потом уже наказывает. И после наказания опять возьмет и продолжает плакать. Друзья, наказание без любви и утешения ожесточает. Друзья, у Бога великое долготерпение, а также великая любовь, которая проявляется в наказании. Мы же дети Божии, друзья, с чем я вас и поздравляю. Да поможет нам Господь принимать наказание, которое общее всем, для славы Его, для победной жизни. Аминь.

умоления. Христос сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Так читаем мы в Евангелии Матфея, глава 18, стихи 3 и 4. Обращение к Богу связано с умолением до уровня детей. Дети доверяют во всем родителям, у них есть неискушенное желание жить чистой, непорочной жизнью. Христос не ожидает от нас, что мы сразу же, после обращения к Нему, сделаемся совершенными. Он ожидает, что мы, как дети, будем расти Его возрастом и исполняться Его совершенством. Быстрее и лучше растет ребенок, а не взрослый.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Всем сердцем его искать». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на послании к Колоссянам, глава 1, стих 13, и сравнили это место Писания с Деянием апостолов, глава 26, стих 18. Но я еще раз прошу вас не путать эти две формулировки. Здесь, в послании к Колоссянам, глава 1, стих 13, речь идет о том, что через новое творение, которое в нас родилось от нетленного Божьего семени и которое мы получаем в ответ на наше покаяние, в нас наступило изменение сферы власти. То есть, что через новое творение мы неотделимо связаны с Богом и вышли из власти тьмы в Божий свет. А новое творение, как и Бог, грешить не может. Поэтому Павел и говорит в послании Ефесянам, глава 5, стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Здесь, как видите, речь идет о смене положения при покаянии. В книге «Деяния апостолов», глава 26, акцент стоит на возрастании, вхождении, выйти из области влияния сатаны и войти в область влияния Бога, войти в область Божьей воли. Итак, мы здесь видим, что полное приближение к Богу одновременно связано с возрастающим освобождением из власти сатаны. Об этом говорит также апостол Иаков. Он призывает верующих в послании Иакова, глава 4, стих 7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Как видите, прежде всего следует покориться Богу, то есть войти в область Его воли. Эти два выражения обуславливаются полярно. С одной стороны, к Богу, а с другой стороны, от сатаны. Покорение Богу обуславливается тем, чтобы противостоять сатане. Отсюда вытекает логичное следствие. Кто не противостоит сатане, тот и не покоряется Богу. Естественно и неудивительно, что очень многие верующие находятся в этом вопросе в неведении, потому что они хотя и знают, что следует бежать от греха, но не знают, что сатане следует противостоять. Эти понятия зависят друг от друга, и они связаны между собой. А в стихе 8 этой же главы Иаков сообщает нам о том же еще более конкретно, как это происходит. «Приблизьтесь сначала к Богу, и тогда Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте или очистите сердца двоедушные». Резко, но очень метко сказал здесь Иаков. Снова мы имеем здесь движение, которое начинается в том же направлении. «И Он приблизится к вам». И что потом? Потом очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Очищение рук приводит нас к действию греха. Но не только то, что мы сделали греховное нашими руками, но и то, что мы сделали в мыслях и в словах. И от этого мы должны очищаться. И это очень важно. Среди верующих существует такое недоразумение. Многие верующие думают, если они покаялись и при этом признали Господу Иисусу три греха, то в отношении прошлой жизни они могут быть спокойными. Но, к сожалению, это не так. И в отношении этого нам следует молиться и просить Господа Иисуса, чтобы Он дал нам свет, чтобы грехи наши прошлой жизни вывести на свет и их упорядочить, чтобы мы не таскали их постоянно за собой, как тяжелое бремя. А что касается очищения сердец у двоедушных или двусердечных, то здесь речь идет об очищении сердца, чтобы они удалили из сердца все мотивы, которые не имеют в виду Бога. Это тоже относится к тому, чтобы искать Бога всем сердцем. Итак, мы видим, что при покаянии не все вопросы решены, как думают и учат верующие в некоторых кругах. Но при покаянии начинается именно самое главное, при этом возникает рекуперация некоторых областей жизни. Рекуперация из области, где человеком управляют грехи, в область Божьей воли и послушания. Коротко объясню слово «рекуперация». Когда электровоз идет с составом под уклон, то применяется торможение посредством рекуперации. Это значит, в таком режиме двигатели электровоза включаются в режим генераторов, которые при большой инерции состава выдают в контактную сеть электроэнергию. Доказательство, что это именно так, мы имеем в том, что мы, как дети Божии, и после покаяния еще грешим, и с некоторыми грехами имеем большие нужды в их преодолении. Иаков говорит: «Ибо все мы много согрешаем». Иакова, глава 3, стих 2. Поэтому мы имеем в нашем главном тексте этот призыв: «Всем сердцем ищите Бога». Поиск Бога от всего сердца возможен только при избавлении от других мотивов сердца, от собственных вещей, с переходом в новую жизнь. В противном случае мы останемся в области власти врага, в этой мере, в какой мы не завершим очищение сердца. Но если мы от всего сердца ищем Бога и удалим из сердца все, что не значит Бога, тогда мы перейдем в Божью близость. А ничего лучшего не бывает, как пребывание в области Бога. По этому поводу читаем в Псалме 24, стих 14: «Тайна Господня боящимся Его». Вместо слова «тайны» можно также сказать «связь» или «общение», то есть «близость». А если мы с кем-нибудь находимся в близких отношениях, то это значит, что мы его лучше познаем. Тогда мы знаем, что он имеет на сердце. Тогда Бог открывает нам тайны своего сердца. А в принципе, Бог до определенного времени скрывал или скрывает от нас определенные вещи. К примеру, мы читаем в Библии о тайне Христовой, через которую нам дана благодать. Эта тайна открыта нам в последние дни, то есть во время благодати, как читаем в послании Ефесянам в главе 3, стихи с 3 по 5. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». В принципе, Бог до определенного времени скрывает определенные вещи, чтобы свои тайны открыть тем, которые находятся для этого в соответствующем достоинстве, а именно тем, которые входят в его близость, которые стремятся исполнять для этого все условия, чтобы быть близко к нему. Впрочем, и люди утаивают вещи, как об этом читаем в книге пророка Исаии в главе 29, стих 15. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа. которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. При этом нам приходится затаить дыхание. Разве от Бога можно что-нибудь утаить? Ведь Бог все видит и знает все сердца. В формулировке этого стиха мы познаем, что здесь имеется в виду что-то другое, а именно тот факт, что мои пути, которыми я хожу, не преданы Богу, что эти пути я сохранил для себя как что-то собственное, чтобы ходить в собственной воле. А это значит «скрывать от Бога». На латинском языке слово «скрыто» означает «оккульт». И здесь мы снова видим взаимосвязь, видим, как мы приходим таким образом в контакт с врагом, во взаимосвязь. Своеволие сближает нас с врагом. Над Израилем был совершен суд, а при предъявлении вины, которую мы находим в 4 книге Царств, глава 17, стих 9, где эта вина открывается, мы видим, почему этот суд должен был прийти. «И стали делать сыны Израилевы тайно дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевых башен до укрепленных городов». Сыны Израилевы делали это скрыто, тайно, для себя. В этом мы наблюдаем определенную линию. Уже в начале данной проповеди мы отметили, что своеволие Библия характеризует как грех волшебства. Поэтому полная передача себя Богу очень важна. Этот поиск Бога от всего сердца необходим, чтобы выйти из скрытого состояния к Богу, в Божий свет, чтобы все Ему передать. Особенно следует принести Ему грехи, в которых мы, возможно, еще ходим, такие грехи, которые относятся к прошлому, которые мы еще не принесли и не признали перед Богом, или даже такие грехи, которые мы не видим. В отношении таких грехов мы должны быть озабочены и просить Иисуса, чтобы Он мог нам их показать. По отношению всего этого мы можем записать такое основополагающее предложение. Если мы таким образом откроемся Богу, тогда и Бог нам откроется. Именно при таких условиях для нас откроется доступ к Божьим тайнам, откроется взор в Его сердце.

человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. К этому мы стремимся в соответствии с нашими познаниями и в соответствии с общением с Богом. Но в данном случае не только познание ради познания, но чтобы одновременно находиться в общении с живым Богом, и все это в Его полноте. Это является целью Бога с нами, полностью к Нему, от всего сердца к Нему. Это является предпосылкой или условием, что наше сердце мы полностью приносим Ему. Но, увы, к сожалению, мы еще крепко держим греховные вещи. Почему? Потому что мы просто не знаем, что предлагает нам Его полнота, ибо тогда, если бы мы это знали, то оставили бы эти греховные дела далеко позади нас. Мы еще не получили настоящего удовольствия в том, что означает общение с Богом, что содержит в себе пребывание в Его близости. Об этом псалмописец пишет очень важные слова в Псалме 15, стих 11. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек, в деснице Твоей, то есть в правой руке. А в Божьей деснице мы всегда видим Его Сына, Иисуса Христа. Следовательно, блаженство Бог дал нам в Своем Сыне. А теперь мы себя спросим». Знаем ли мы полноту радости, которая связана с поиском Божьего лица? Знаем ли мы это соучастие в Божьей радости? По этому поводу Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 25, стихи с 20 по 23. «И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Полнота, которая находится в Боге, находится в Иисусе, и мы можем испытать или стать соучастниками этой полноты, если мы находимся в Его близости, в Его общении. Это является Божьим обетованием. Но если мы это не познали, то мы еще не совсем приблизились к Богу. Тогда мы удерживаем еще такие вещи, которые Богу не угодны. И если в Псалме 15, стих 11 говорится о блаженстве в правой руке Бога, то из послания Галатам 2, стих 9 мы знаем, что правая рука Бога указывает на общение через Его Сына Иисуса. Тогда обетование Бога гласит: «Если ты находишься в глубоком общении с живым Богом, то по-настоящему испытаешь, как Он тебя любит. И если ты в темную ночь выйдешь на улицу и взглянешь на звездное небо и увидишь его бесконечный размах, то поймешь, тот, который это сделал, это скрытая величайшая сила, которая только бывает. Творец всего этого любит тебя». Сознание этого не теоретическое познание, но это написано.

0: написано в Библии, весь смысл заключается в том, чтобы жить в этом сознании, в этом опыте. Дорогие братья и сестры, если мы это испытаем, если переживем это сознание, то в наше время характерное отсутствие мира испытаем в наших сердцах мощный и глубокий мир. Позволим же на основании этого нас побудить и ободрить в том, чтобы всем сердцем приблизиться к Богу. В Ветхом Завете псалмописец пишет в Псалме 83, стих 10: «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Всего лишь один день во дворах твоих лучше тысячи. Дальше этого ветхозаветники не могли тогда проникнуть. Они не имели доступа во святилище. А кроме того, ветхозаветники не были благословлены всяким духовным благословением в небесах, как сказано о церкви Иисуса в послании Ефесянам, глава 1, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И если кто-то из ветхозаветников, который в плоти служил Богу, мог сказать: «Один день во дворах твоих лучше тысячи», то мы, все дети Божьи, можем достичь гораздо большего, если войдем в небесное святилище. А это нам доступно сегодня при служении Богу в Духе, как читаем в послании евреям в главе 10, стихи 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу скинии, то есть плоть свою, советую об этом хорошо поразмыслить». А теперь обратимся еще к Псалму 16, стих 15. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Возможно, что на первый взгляд эти слова кажутся немного загадочными, но в праведности взирать на лицо Бога мы вполне сегодня можем. Мы оправданные жертвою Господа Иисуса. В праведности мы можем смотреть лицо Бога, но в выражении «пробудившись» содержится тот смысл, что мы совоскресли со Христом и в Духе восседаем со Христом на небесах, как читаем в послании Ефесянам в главе 2, стих 6. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». А теперь мы себя спрашиваем, в состоянии ли мы быть насыщенными? Его образ является нашей духовной пищей, а этот образ мы находим в нашем писанном Слове Божьем. Это есть образ учения, о котором сказано во втором послании Коринфянам, глава 3, стих 18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню», на этот образ Бога в Слове Божьем, «преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Обетование, которое нам в этом тексте дано, очень мощно, и едва ли его можно переоценить. Но как мало дети Божьи испытывают это обетование в своей жизни. Некоторые верующие пугаются последствий. Они говорят: «Могу ли я это еще делать? Могу ли я еще ходить в кино? Могу ли я это и то еще?» Я не хочу перечислять, какие желания имеют верующие еще в этом мире. Кто из верующих так спрашивает, тот может от Господа Иисуса получить ответ: «Ты можешь это, потому что оно соответствует твоему мышлению». Но это не является мышлением Бога – искать Его от всего сердца. И если Бога вы будете искать от всего сердца, то не будете больше иметь нужды во всех этих вещах мира сего. Но если вы, тем не менее, еще любите вещи мира сего, то вы пожалеете, что ради этих вещей вы пренебрегли близость с Богом. Если вы не полностью приблизитесь к Богу, то в этом будете иметь большой ущерб. Апостол Иаков говорит по этому поводу в главе 4, стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». А апостол Павел пишет в послании филиппийцам, что ради этой близости с Господом Иисусом он все почитает за сор, как читаем в послании филиппийцам, глава 3, стихи с 7 по 9. «Но, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел потерей, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». А мы с вами желаем, чтобы Бог открыл нам свое сердце, не так ли? Мы желаем стать соучастниками того, что Его волнует или что двигает Его сердце. Для этого Он призвал нас в свое общение. И как все же ошибочны представления верующих о том, что в конечном счете волнует или трогает Бога. По этому поводу существует много тем. Что Бога волнует, является центральным сообщением Библии. Отец любит Сына. Поэтому мы знаем тему, согласно которой Бог постоянно желает возвеличивать Сына перед Своим троном. А именно тот факт, что вследствие совершенного Иисусом делом на Голгофе, Сын восседает теперь со Своим Отцом на троне. Что вследствие этого Отец мог возвысить Сына, и этим самым известным образом Он мог выразить Сыну свою склонность и любовь. Поэтому Святой Дух и призывает всех детей Божиих в Евангелии от Иоанна в главе 5, стихи 22 и 23. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Поэтому мы знаем, что в принципе верно, чтобы наши молитвы мы направляли к Господу Иисусу. Почему? Потому что таким образом наш Небесный Отец радуется в своем сердце. Необходимость обращаться к Небесному Отцу через Господа Иисуса Святой Дух подтверждает также в послании к Колоссянам в главе 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Хотя по существу не ошибочно молиться непосредственно к Небесному Отцу, но так как желание сердца Отца заключается в том, чтобы возвысить своего Сына, то сердце Отца будет обрадовано, если мы примем участие в этом желании Отца, потому что в конечном счете Сын должен быть возвышен. И если мышлением Отца является тот факт, что его сердце радуется, если Сын будет прославлен, тогда и для себя мы будем иметь масштаб, насколько глубоко мы продвинулись в общении с Богом, насколько мы стали похожими на Него. В этом деле мы можем себя проверить. Можешь ли ты, дорогой брат или сестра, радоваться, если другому брату или сестре Бог подарит в духовных вещах больше успеха, чем тебе? Можешь ли ты в таком случае от всего сердца радоваться? Если да, то ты имеешь масштаб в том, что в твоем мышлении ты стал более похожим на Небесного Отца. В общении с Богом мы познаем Его, кем Он в действительности является и как Он велик. А это есть великое и удивительное дело в такое возбужденное время, как сегодня. Поэтому Святой Дух призывает всех вас всем сердцем стремиться к Богу. В душепастырском служении мы часто встречаемся с такими случаями, что верующие имеют страх. Великий страх, великие заботы. Но что является причиной того, что верующие имеют страх? Причиной такого состояния является недостаток в передаче своей жизни живому Богу. Это является ущербом в собственных представлениях. Иов говорит по этому поводу в книге Иова 17 стих 11. «Дни мои прошли, думы мои». Собственность или достояние сердца моего разбиты, но дело заключается именно в том, чтобы прийти в полный покой в Боге. Тогда на нас не нагрянет ничего чужого, ничего враждебного. И апостол Петр говорит, что гонения, которые испытывали получатели его посланий, они не должны считать как что-то для них чужое. Читаю этот текст в первом послании Петра, глава 4, стих 12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас чужого или странного. Нет, и сегодня в это злое время действительно то слово, с которым Иисус обращался к своим ученикам, когда он шел на воде. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 20. Живой Бог, который о себе говорит, я есть сущий, живой Бог, он на нашей стороне, поэтому нет основания бояться. И в послании Римлянам, глава 8, стих 31, читаем о том же. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? В конечном счете, только Бог встречает нас во всем, и в нем нет ничего вражеского. Предпосылкой к этому является сообщение Святого Духа в послании Римлянам, глава 8, стих 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». А этими любящими Бога являются именно те, которые всем сердцем ищут Его. Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».

0: течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация» и с вами ее ведущий, пастор Максим Фокин. Сегодня речь пойдет о последнем суде, описанном в книге Откровения Иоанна, 20 глава, стихи с 11 по 15. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Слова «и увидел я» указывают на начало нового видения. Теперь Иоанн видит картину судного дня, нарисованную яркими красками. Это тот самый день, о котором сказано: «Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа». Деяния апостолов, глава 17. Это день, который затронет всех и каждого. Внимание Иоанна привлекли четыре детали. Первая деталь – это престол. Иоанн увидел великий белый престол и сидящего на нем. Слово «великий» указывает на величественность суда, которому предстоит совершиться, а также на серьезность приговоров, которые будут вынесены на нем. Слово «белый» символизирует святость, чистоту и славу хозяина престола, а также служит гарантией абсолютной справедливости судебных решений, которые будут приняты. Они будут безупречными, истинными и справедливыми и будут признаны таковыми абсолютно всеми. Ни у кого не будет никакого основания для оспаривания решений судьи, будь то осуждение или оправдание. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Сказано в книге «Бытие», 18 глава. Но кто же этот судья, сидящий на престоле? Одни говорят, что это Бог Отец, другие, что это Господь Иисус Христос, второе лицо Троицы. Но, возможно, лучшим ответом будет следующее. Сидящий на престоле – это сам Бог. Но Он судит мир посредством Своего Сына, Господа Иисуса Христа. В этом деле, как и всегда, Отец и Сын одно. Но это напоминает нам также о том, что Отец отдал всю власть и суд Сыну, и что наш собственный приговор в судный день зависит от наших взаимоотношений со Христом. Взгляните, какой грозный эффект произвело появление судьи. От лица судьи, Бога, бежало небо и земля, и не нашлось им места. А люди все еще позволяют себе шутки по поводу судного дня. Вторая деталь – судимые. Мы увидели судью, но кто же те, которых он будет судить? Иоанн увидел мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Другими словами, здесь каждый, кто когда-либо жил на земле, начиная от Адама, который был первым человеком, и кончая самым последним, который еще будет жить. На суд предстанут Каин и убитый им брат Авель, Ной со всеми теми, кто смеялся над ним и погиб во время потопа, все верующие ветхозаветной эпохи и их враги и преследователи, такие личности, как Иуда, Пилат и Ирод, а также апостолы Нового Завета и все евангельские мученики, все будут там. Ни один когда-либо живущий не будет упущен. Слова «малые» и «великие» – это еще одно напоминание о том, что никакие земные отличия, которыми люди привыкли отличать себя от других, больше не будут ничего значить. Власть имеющие и ничего не значащие, знаменитые и никому неизвестные – родители и дети, правители и подданные, богатые и бедные,
поп-звезды и их поклонники, герои и их подражатели, профессора и неграмотные, пасторы и их паства, боссы и их рабочие, правительство и их электорат – все будут равны. А теперь обратите внимание на 13 стих. На суде будут также и те, которые умерли давным-давно. Но тем не менее, все они будут воскрешены для суда, независимо от того, какой смертью умерли – в кровати, в автокатастрофе, во время теракта или кораблекрушения. Только не спрашивайте меня, как это будет. Не наше дело строить догадки и сочинять сценарии. Только Господь может творить чудеса. Наша задача – подготовиться к тому дню. Хотя все и воскреснут для суда, но не все воскреснут для того, чтобы услышать от судьи один и тот же приговор. Третья деталь в картине судного дня – это книги. И книги раскрыты были. Эти книги символичны так же, как и многое другое в книге Откровения. Нам нет нужды задавать вопрос, а, собственно, что это за книги? Скорее, нам следует спросить, что они означают. Они означают запись всего того, что происходило на протяжении всей нашей жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И судим был каждый по делам своим. Наши поступки, слова, мысли и намерения, наши самые тайные и сокровенные привычки и желания, то, что мы сделали при свете, и то, что мы сделали во тьме, как мы жили, для кого жили и как использовали наши дарования и таланты. Все будет записано в этих книгах. На телевидении есть много программ, из которых мы узнаем всю подноготную жизнь некоторых людей. Однако эти шоу часто проходят по уже написанному сценарию, поэтому возникает ощущение искусственности и наигранности. Но судный день будет совсем иным. Обнаружится подлинная суть, истинный характер всех дел каждого человека. И если в свете вышесказанного кому-то захочется спросить, а не означает ли это, что в конце концов я сам смогу примириться с Богом на основании своих собственных дел и добропорядочного образа жизни? Но ответ будет один – нет. Ибо иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. В книге Откровения в 21 главе она названа «Книгой жизни Агнца». В этой книге записаны имена избранных Божьих, имена людей, уверовавших в Господа Иисуса Христа и примирившихся с Богом не на основании собственных дел, заслуг и праведности, а на основании дел, заслуг, праведности, жизни и смерти Иисуса Христа. Всем верующим, так же, как и всем остальным людям, будет показана вся их жизнь во всех деталях и подробностях. Мы увидим, сколько на самом деле зла причинили наши грехи. Но мы также увидим величие спасшей нас благодати Божией и совершенство подвига Христа, который пострадал за нас, чтобы привести нас к Богу. А потому нам нечего бояться суда, ведь Христос уже принял осуждение вместо нас, праведный за неправедных. И последняя, четвертая деталь – это приговор. На основании чего человек будет признаваться виновным или невиновным? На основании того, во Христе человек или нет? Верует он во Христа или нет? Принадлежит ему или нет? Записано ли ваше имя в книге жизни или нет? Уповаете ли вы на Христа или нет? Подтверждается ли ваша вера в Господа наличием новой жизни или нет? И это не теоретические вопросы. От ответов на них зависит, где вы проведете вечность. На небесах или в аду. Джонатан Эдвардс как-то сказал: «Задумайтесь о том, что если наша жизнь не станет странствием на небеса, то она станет странствием в ад». Господь Иисус Христос учит нас
слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава. Но он также говорит в этой же главе, что одни изыдут в воскресение жизни, а другие – в воскресение осуждения. Есть воскресение к славе, жизни и радости, но есть воскресение к вечным мукам. То самое озеро огненное – смерть вторая. Серьезно задумайтесь об этом. Подумайте об этом сейчас. На чьей вы стороне? Что ждет вас? Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, глава 3. Шум повседневной жизни может заставить нас забыть о смысле бытия. Сотни тысяч людей живут, принимая еду, питье, женясь и выходя замуж, как и те, кто жил до потопа. Обратите внимание, Господь здесь не упоминает какие-то отдельные прегрешения. Суть Его слов в том, что, будучи предупреждены, они жили, как ни в чем не бывало. Когда они всерьез задумались о смысле жизни и о неминуемом бедствии, было уже слишком поздно. Мы не знаем, когда придет Господь, но знаем твердо, что придет. Он верен, и Он сдержит слово. А мы с вами, да будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, как учит Писание. Мы должны быть частью христианской общины, где верующие участвуют в труде, что верен нам Господом, и несут ответственность друг за друга. Поэтому, как учит апостол, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривается приближение дня онного. Мы призваны к святости, ибо близка наша встреча с Господом. Если верить Писанию, Его пришествие – это не повод для предположений и вычислений, а причина для бодрствования и нравственной подготовки. Грядущее направляет и нынешние наши поступки. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах, учит нас апостол Петр. Благоразумие, о котором говорит Писание, суть – постоянное сознание того, что мы живем во время между пришествием Христа в благодати и Его явлением в славе. Эти два полюса определяют как бы магнитное поле, в котором проходит наша жизнь. Мы знаем, как страшен день суда и истребление для тех, кто не будет готов к явлению святого Бога. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Второе послание Петра, глава 3. Мы приглашены на брачный пир, но в ожидании этого торжества нам следует нарядиться и приготовиться, показывая, сколь высоко мы ценим честь будущей встречи с нашим Царем. Наш нынешний образ жизни определяется ожиданием скорого пира. Вы слушали передачу «Церковь и реформация», в которой использовались материалы из книги Ричарда Брукса «Вся слава Агнцу». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация».

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт» и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
3: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 15 июня, суббота. Мы с вами, как всегда, попытаемся коснуться некоторых событий прошедшей недели, а затем уже обратить свой взор вперед, в сторону горизонта. Афоризм, выбранный мной сегодня, звучит так: «Если Бог не отвечает на мои молитвы, значит, Он больше хочет изменить мое сердце, чем обстоятельства моей жизни». Слова принадлежат известному во всем мире христианину Нику Вуйчичу, человеку, у которого нет ни рук, ни ног, но он при этом научился радоваться жизни. А теперь к новостям. Баптистская церковь в Техасе разрешила проводить в своем здании венчание однополых пар. Лидеры университетской баптистской церкви города Уеко, надо же такое название, после долгих месяцев молитвы объявили о своем решении разрешить своим служителям венчать однополые пары в здании церкви. Стоит отметить, что это решение противоречит официальной позиции Баптистской генеральной конвенции Техаса. В своем письме к общине лидеры церкви написали: «4 месяца тому назад лидерская команда стояла перед вами и просила, чтобы вы молились и подали ваши голоса касательно автономии нашей церкви в использовании нашего здания для совершения обряда венчания однополых пар. Затем лидеры упомянули о своих молитвенных размышлениях и рассказали о других шагах, которые они предприняли, прежде чем принять это решение, и с которыми, как известно, согласна далеко не вся община. Они, тем не менее, объявили, что такое решение является наилучшим коллективно-богословским заключением. Что на это сказать? Не знаю, о чем там эти лидеры молитвенно размышляли, но ясно одно, причем ясно предельно, что в их наилучшем, как они сказали, коллективно-богословском заключении мнение Бога совершенно не учтено. Более того, оно попрано. Ибо Он не может сам себе противоречить, а свое мнение по обсуждаемому вопросу Он давно высказал. Еще одна новость из Америки. Верховный суд США отклонил жалобу, согласно которой фраза на долларовых купюрах «на Бога уповаем» якобы нарушает конституцию страны. Высший судебный орган не комментирует, почему он отверг петицию известного атеиста Майкла Ньюдоу, который подал ее от имени нескольких десятков собранных им истцов. «Все заявители – атеисты», – сказал он. Поэтому они категорически не согласны с той идеей, что люди должны уповать на Бога. Интересно при этом, что атеисты позиционировали себя в своем иске как, внимание, религиозную группу, права которой якобы нарушаются доминирующие религиозные группы. Вот с этим, пожалуй, можно согласиться. Атеисты на самом деле являются религиозной группой. Хотя бы потому, что для неверия требуется гораздо больше веры, чем, собственно, для веры. Такой вот парадокс, да. Безбожники, они безбожники везде. 6 июня в церкви «Слово жизни», город Долгопрудный Московской области, прошел обыск. В ходе оперативных действий, об этом рассказывают прихожане церкви, на них оказывалось психологическое давление. Например, всем находящимся в доме запретили пользоваться мобильными телефонами, а юриста церкви Александра Фомичева, несмотря на его протесты, вывели из здания. Представитель МЧС придрался к деревянному потолку, другие участники проверки к отсутствию вывески с полным наименованием церкви, по их мнению, и по закону, скорее всего, на калитке должно было висеть полное название церкви большими буквами. Тем не менее, вывеска с таким полным названием религиозной организации была внутри помещения. Помимо этого, оперативники изъяли, по их мнению, опасную литературу. Что они имели в виду? А вот что. Библия для детей, Новый Завет и Псалтирь, и Евангелие от Иоанна. Ну и все подобные книги. И хотя литература была изъята из служебного помещения, правоохранители решили, что это все-таки возможно незаконная миссионерская деятельность. Из Украины на этот раз хорошие новости. Таврический христианский институт получил государственную лицензию. Что это значит? А вот что. Благодаря этому обучение в университете будет восприниматься не как религиозная деятельность, а как учебный процесс. Об этом сказал ректор ТХИ Валентин Синий. «Диплом будет эквивалентен государственному», – сказал он. «Он будет приравнен к светскому диплому». В институте учатся студенты-христиане разных конфессий и деноминаций почти из всех областей Украины, а также Белоруссии, Грузии, Молдовы и Армении.

0: «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Желание жить, причем обязательно долго и счастливо, осознанно или нет, присутствует в каждом человеке. Оно заложено Творцом и потому естественно. С самого раннего детства человек строит планы, мечтает, каким он будет, когда вырастет. Мальчики станут, конечно же, летчиками, девочки непременно красивыми и счастливыми женами этих самых летчиков. Представление о счастье практически у всех людей разное. Для кого-то счастье в деньгах, для кого-то в их количестве, для одних богатство ничего не значит, другие идут еще дальше, пренебрежительно относятся к любому, даже самому малому комфорту. Для третьих жизнь без роскоши и благополучия вообще немыслима. Слово «благо» вполне может претендовать на устаревшее определение счастья. В книге Второзакония к этой приведенной в качестве эпиграфа заповеди добавляется «чтобы хорошо тебе было». Если в основу жизни взять моральные ориентиры Библии, то наивернейший путь к обладанию столь желаемыми благами, как здоровьем, успехом, долголетием, оказывается неразрывно связанным с почтением родителей. В библейском варианте эта связь не только прямая, но более того, подтверждается законодательно. Ибо что такое заповедь, если не закон? А законы, как известно, действуют независимо от наших познаний и представлений о них, еще от отношения к ним. Ничем не отличаются в этом плане от физических и законы духовные. Последние действуют столь же безотказно. Поэтому Библия говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это тоже закон. В отношении действительности которого многие люди добровольно обманывают самих себя. Итак, первая заповедь, или, как мы сказали, закон – а не с обетованием. В одной фразе две составляющих. С одной стороны, действие человека, исполнение заповеди «почитай», с другой – действие Бога, дарующего благо, основанное на его обетовании. Слово «обетование» происходит от существительного «обет». Таким образом, речь идет об обете, который всегда и во всем верный своему слову Господь дает перед лицом Вселенной: «Будет тебе благо». Можно в это верить, можно относиться с пренебрежением. От этого ровным счетом ничего не изменится. Почитание – это не просто послушание, то есть какое-то механическое исполнение повелений родителей. Нет. Это не искусственная какая-то пластиковая предупредительность, внимательность или, скажем, беззубость. Нет. Почитание – это глубочайшее уважение к кому-то, пропущенное через свое сердце. Это не только внешнее выражение своего уважения, а именно внутреннее его наполнение. Очень хорошо это показано в притче о двух сыновьях. Вы помните, у одного человека было два сына, рассказывает Иисус Христос. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. Подойдя к другому, отец сказал то же самое. И тот сказал в ответ: «Иду, государь». И не пошел. «Который из двух, – спрашивает Спаситель, – исполнил волю отца?» За ярко выраженным внешним почтением у второго сына скрыто полное неуважение к отцу. Он попросту не пошел. Поэтому учитель подчеркнул, что по-настоящему почтил отца тот, кто был не столь изящен во внешних проявлениях, но исполнил волю отца. И этим самым показал, что глубоко в сердце своем он почитает отца. Почтение не упакуешь в красивые слова, оно ценно искренностью. Но есть в этом вопросе весьма специфичный момент. Как быть, например, с природой ребенка, его врожденными качествами? Не секрет, что многие дети послушны по своей природе. Они проявляют почтение к родителям, податливы, незлобны, послушны. Но есть и такие, которые из-за врожденных качеств в принципе не склонны к повиновению. В чем их вина, если они такими родились? Я сам являюсь отцом двух сыновей. Знаете, оба они являют собой абсолютную противоположность. Старший имеет независимый характер. При этом в том, что он любит родителей, что почитает их, нет никаких сомнений. Но какой ценой ему это достается? Для того, чтобы проявить послушание, ему приходится жестко ломать свой характер, побеждать свою врожденную, я бы сказал, даже буйную где-то натуру. И на это у него уходит масса сил и энергии. Он прилагает иногда неимоверные старания, я это вижу, ломает в себе непокорность, непочтение, будто продирается через терновый кустарник чувств и эмоций. Надо признать, что это ему далеко не всегда удается. В отличие от него, младший делает это легко и непринужденно. Настолько почитание родителей гармонично вплетено в его натуру. Кажется, он иногда и сам получает огромное удовольствие от послушания. Для этого ему совершенно ничего не требуется. Он делает это естественно. Два человека, два характера, две судьбы. Но мы вернемся к закону Господа. Чаще всего человек даже не думает, не замечает, как, каким образом действует обетование Творца в его жизни. Как, где и в чем человек получает обещанное благо. Это происходит незаметно. И раз уж речь зашла о моих детях, то приведу еще один пример из жизни моей семьи. Наша младшая дочь. Она является воплощением абсолютного почитания родителей. И все же ребенок этот не настолько простой, как может показаться на первый взгляд. Учась в третьем классе школы, она на каком-то этапе стала пассивной в учебе. Появились соответствующие оценки. Ну, девочка, по всей видимости, переживала кризис. Могло все это закончиться тем, что процесс станет необратимым. И ни о каком образовании, успехе можно даже и не мечтать. И вот наступил день, когда классная руководительница вызвала в школу меня. После беседы с учителем вся ситуация кардинальным образом вдруг изменилась. Девочка сделала такой рывок в успеваемости, что через 2 года стала лучшей ученицей в классе. Чуть позже руководство школы рекомендовало ей поехать на 1/2 года поучиться в США, а по возвращении оттуда они обеспечили ее переход в другую, более престижную школу. Сегодня уже девушка, она в совершенстве владеет 3 языками – английским, немецким и русским – и готовится к защите диплома юриста в университете. К чему я все это рассказываю? Здесь нужно сказать о главном. О причине столь радикальных перемен в характере и отношении к учебе ребенка. И причина как раз кроется ни в чем ином, как в почтении к родителям. Гораздо позже, по прошествии многих лет, она призналась в том, что перспектива беседы классного руководителя с ее папой напугала ее вовсе не тем, что она может быть наказана. Ее, в общем-то, и не наказывали никогда. Ребенок был в страхе от самой мысли, что это принесет переживания отцу. Папа расстроится. И причина его расстройства будет она, плохо делающая уроки дочь. Эта мысль настолько ее потрясла, что она сделала все возможное, чтобы никогда, никогда больше не давать повода для огорчения родителей. Кто-то скажет, это совпадение. Кто-то может в этом усмотреть подтягивание практики к ранее предложенному решению. Как бы то ни было, Но кто-то непременно увидит в этом действие морального закона, который четко прописан в мудрейшей из всех книг. И этот факт вряд ли стоит игнорировать.
1: Что еще?
0: 16 июня в Украине впервые на официальном уровне пройдет празднование Дня Отца. Накануне указом президента Украины 3 воскресенье июня было объявлено Днем Отца. Главной целью празднования является обеспечение благоприятных условий для развития семьи и повышение статуса мужчины как отца в воспитательном процессе детей. Очень важно для всех отцов и не только в Украине. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Чтобы не пропускать свежие подкасты, подписывайтесь на них на всех доступных ресурсах. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: О, Билочка! Ты почему еще дома сидишь? В пижаме! Ну, все собрались уже у скалистого озера. Ну, ждут же тебя. Я же вчера Бобрика позвал стихи об осени послушать. Я даже объявление повесил. Вот, приходите, точка. Поэтические встречи, точка. Белочка ведущая, точка.
1: Кабанчик, ну и странный же ты. Объявление повесил, а меня в известность не поставил. Ну что я числюсь ведущей в твоих поэтических посиделках?
0: А я думал, что ты обрадуешься. Ну что, что теперь всем говорить, что ты передумала, да? Пи! Никого видеть не хочешь.
1: Да, кабанчик, с тобой не соскучишься. Ты же говоришь, что у скалистого озера слушатели собрались. И ты хочешь, чтобы в глазах всех жителей заповедника я выглядела невежливой и безответственной. Не бывать этому.
0: Да не переживай ты так, Белочка. Ну, все знают, что ты очень ответственная. Слушай, ну ты это, не торопись так. Я там на берегу Бобрика посадил, он там Библию читает. А вот хочешь, я тебе кофейку из желудей сварю?
1: Да некогда нам, кабанчик, кофе распивать. Вот, помоги-ка мне лучше донести до берега эти журналы.
0: С удовольствием. Ой, да их тут целая пачка. Тропинка. Ты, по-моему, говорила, что уже несколько лет выписываешь этот журнал. Ну и как? Нравится?
1: Очень. Побежали, кабанчик, а то нас все ждут.
2: Народ Израиля, как и все народы во все времена, слагал свои песни и гимны. Псалтырь – это собрание песнопений. Эти песни исполняли в храме хор и музыкант.
1: Кабанчик, давай присядем здесь и послушаем. Неудобно же Бобрика перебивать.
0: Ой, это он из своей Библии для детей читает. С картинками.
3: Да тише ты, кабанчик.
2: Псалмы были написаны в разные времена разными людьми. Некоторые из них пелись в дни религиозных праздников или в особо важных для всего народа случаях, чтобы поблагодарить Господа или попросить у него помощи. Ой, я смотрю, Белочка с кабанчиком уже подошли. Что ж, передаю слово Белочке.
1: Мне? Ой, так скоро я... Кабанчик мне сказал, что...
2: Ну не смущайся, Белочка, мы ждем стихов.
4: Сегодня у всех нас такое солнечное настроение.
2: Вот это правильно, Заинька заметил. И действительно, солнышко чудесно светит.
0: Солнечные строчки. Ой, как тепленько прозвучало. Даже мой хвостик согрелся. Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем радиопередачу «Солнечные строчки». Это я говорю, пока Белочка не слышит. А ну вдруг передумает.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать вас на нашей поэтической встрече.
4: Белочка, а можно я стихотворение прочитаю осеннее? Я его вчера весь вечер учил.
1: Конечно, Занька, расскажи нам свое стихотворение.
4: Осень золотая на землю пришла, много урожая людям принесла. Всех плодов так много, все для жизни есть. Милости от Бога всех не перечесть.
0: Ой, молодец, ушастик! Какое хорошее стихотворение нам рассказал, урожайное.
1: Может быть, кто-то еще хочет осенние стихи почитать? Ну, пока вы там с мыслями собираетесь, я прочту одно стихотворение. Автор его – Зирейна Цемпель. Называется оно «Осень». Я нашла это стихотворение в 5-м номере журнала «Тропинка», ну, за 97-й год. Вот, послушайте. «В желто-красном сарафане осень ранняя пришла, улыбнулась детка мило. Я вам что-то принесла. груши, яблоки и сливы, очень вкусный виноград и, конечно, помидором, знаю, всякий будет рад. Принесла я вам картофель и капусту и морковь. Только помните, детишки, это все Творца любовь.
0: Спасибо!
2: Белочка, можно и мне тоже? Это стихотворение Белочка написала в своей поздравительной открытке к моему дню рождения. Еще высушенные кленовые листочки красиво наклеила.
0: Как? Бобрик, я думал, что мы твой день рождения в прошлом году зимой отмечали. Ой, неужели я все опять напутал?
1: Ну не мешай, кабанчик. Бобрик, мы тебя слушаем.
2: На широком поле травы пожелтели, журавли курлыча к югу улетели. И роняют листья клены у дороги. Постелился коврик прямо мне под ноги.
1: Да, Бобрик, это стихотворение тоже из журнала «Тропинка». Я выписала. А можно я еще одно прочитаю? Но опять же из «Тропинки». Написала его «Любовь бледных», и называется оно «Астры». Я собираю осень, домой ее несу, и ставлю в вазы звезды, упавшие в росу. Их тоненькие стебли, быть может, только мне расскажут, что за прелесть дождинки на стекле. А вечером, без света, все перепутав вдруг, их желтые отсветы за листья я приму. И будет мне казаться, что ветер разбросал в осеннем небе астры и листья с них сорвал, что падает не дождик, в траву

0: Правда, думаю, что это было очень просто.
1: А давайте теперь мы все вместе осенние строчки почитаем. Владимир Кузьменков из книги «Навстречу дню». Вот приходит след за летом осень золотая, снежным радостным приветом нам дары приносит.
2: Припасла с большой охотой много урожая, мы с печалью, с неохотой лето провожаем.
0: Хлебопашец отдыхает, кончились работы, все имеет и не знает горя и заботы.
1: Листья падают на землю, смотрит сад убого. Милость щедрую приемля,
3: мы прославим Бога.
1: Мне кажется, что это хороший заключительный аккорд для нашей поэтической встречи. Ведь за эту красоту, за урожай, за всю радость, которую дарит нам осень, мы должны прославить Творца,
2: который создал этот лес, эти листочки, нас, зверей и человека, нашему Создателю слава.
1: Слава! Бобрик, кабанчик, я тут вспомнила стихотворение, славящее нашего Создателя. Можно я его прочитаю?
2: Конечно, Белочка, мы тебя внимательно слушаем.
0: Ну только не длинная, Белочка. А то ведь время нашей передачи уже подходит к концу. Ну, понимаешь, там обед и все такое.
1: Василий Беличенко. Велик наш Бог. Росой умываясь цветок, сказал: есть Создатель, есть Бог. И тут прожужжала пчела о том, что он дивен в делах. И шепчут колосья в полях, что Бог к человечеству благ. И птицы щебечут о нем, о Боге великом, живом. Велик, говорят мне цветы, велик, подтверждают плоды, велик, донеслось из садов в дыхании осенних ветров. Да ныне природа поет, а с нею Господень народ, и ангелы вторят вдали. Воистину, Бог наш велик.
2: Хорошее стихотворение, Белочка. Но думаю, что это уже тема для нашей следующей передачи «Солнечные строчки». Как считаете, а?
0: Ой, это ты верно заметил, Бобрик. Ну, про обед-то, я надеюсь, вы еще помните. Дорогие ребята, пришло время и попрощаться с вами.
1: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Так, что-то мы давно в нашем заповедном лесу уборку не делали. Эй, подходите все ко мне записываться на субботник. Значит, Бобрик будет у нас за главного.

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Привет, мои любимые мальчики и девочки! С вами я, ваш жирафик. И вы, конечно же, помните мое пожелание для вас. Жи – живи, Ра – развивайся, Ф – фантазируй, И – изучай, К – книгу. Представляете, я приболел, поэтому у меня сейчас постельный режим. Но мои друзья-котята помогают мне справиться со скукой. Смотрите, это мои котята – Шелли и Плюша. Шелли – целыми днями может вылизываться, а потом спать. А Плюша, ее дочурка, наоборот, очень веселая и озорная кошечка. Поэтому, пока я болею, я попросил Куалу позаботиться о моем книжном дереве. Скоро я вас с ней познакомлю. Завтра ко мне придет доктор Неболейкин, и я немножечко боюсь. Но, если что-нибудь случится, нужно к доктору лечиться. Хвост у Шмяка дрожал от восторга. «Сегодня особенный день!» – объявил котенок своим одноклассникам. «Меня забирают из школы пораньше!» «Везет тебе!» – сказал Шип. «А почему забирают пораньше?» – спросила Китти. «Я иду на осмотр к врачу!» – ответил Шмяк. «К врачу!» – Шип испуганно вытаращил глаза. «Я слышал, что у врача котят заматывают бинтами!» «А потом врач берет термометр и отмеряет температуру!» Прошептал Шип, сделав страшные глаза. «Отбирает температуру?» Переспросила Китти, не расслышав. «А ты ему не отдавай свою температуру!» Храбро сказал Пряник. Шмяк был уже и не рад, что его забирают из школы пораньше. Когда за ним пришла мама, он сказал: «Мне не надо идти на осмотр к врачу! Я хорошо себя чувствую!» «Ничего страшного там не будет», — ответила мама. «Врачи — наши друзья!» «Не бойся, малыш», — сказала мама. «Врач очень добрая. Но у нее там бинты и термометр!» Хвост у Жмяка дрожал от страха. Приемная в кабинете врача оказалась вовсе не страшной. Стены были расписаны яркими красками, повсюду лежали игрушки и детские книжки. И другие котята, похоже, совсем не боялись. Из кабинета врача вышла медсестра и объявила: «Шмяк, твоя очередь!» Шмяк спрятался в коробке с игрушками. Медсестра проводила маленького пациента и его маму в смотрительный кабинет. «Подождите, пожалуйста, доктор сейчас подойдет». Шмяк удивленно огляделся по сторонам. Здесь не так уж и страшно. Но когда скрипнула дверь, Шмяк подпрыгнул от испуга. «Не бойся, малыш», — сказала мама. «Это доктор Личукотова». Врач оказалась совсем не страшной. Она была мягкой, пушистой, с хорошей и доброй улыбкой. И еще Шмяку очень понравилась ее кофточка. «Осмотр начался. Рост у тебя хороший. Для твоего возраста в самый раз», — сказала доктор Личукотова. «Ты же подрос за последнее время». Шмяк стал попрямее. «Я очень сильно подрос за год». «В конце осмотра ты получишь наклейку. Все самые смелые маленькие пациенты получают наклейки», — сказала врач. «Вставай на весы», — сказала врач. «Сиди спокойно. Скажи «А». Молодец, Шмяк!» «Никто не заматывал меня бинтами», — радостно объявил Шмяк. «Было вовсе не страшно, а даже весело». «Ты молодец, Шмяк!» — сказала мама. «Я знаю, мама. У меня даже есть подтверждение».
3: Добрый вечер, дорогие ребята, мальчики и девочки. Рад снова вместе с вами быть и изучать библейские истории. Однажды в одном удивительном месте Иисус пробыл некоторое время, называлось Самария, и Он решил вернуться в Галилею. Был один удивительный город, в котором Он совершил первое чудо – Кана. Какое чудо Иисус совершил? Совершенно верно. Это чудо произошло на браке в Кане Галилейской. Жители города были рады опять увидеть Иисуса, потому что они знали, что Он творит чудеса. И один царедворец из Капернаума услышал о том, что Иисус в городе, а у него сын очень сильно был болен. И он пришел к Иисусу и начал умолять его. «Мой сын сильно болен, я боюсь, что он умрет, приди ко мне, исцели его». Обратился он к Иисусу. Но Иисус говорит такие интересные слова. «Вы не хотите верить, пока не увидите чудо». Но царедворец продолжал умолять Иисуса и говорил, «Приди, мой сын очень болен». И тогда написано, Иисус сказал этому человеку такие слова. «Пойди домой, сын твой здоров». Царедворец поверил словам Иисуса Христа и пошел домой. Когда он пришел домой, слуги его встречают и говорят, «Сын твой здоров!» И царедворец спросил, «Когда это случилось?» Они ему отвечают, «Вчера в 7 часов горячка оставила его!» Ответили слуги, «О, это было чудо! Именно в это время Иисус сказал ему, что его сын здоров!» Смотрите, ребята, какая интересная, удивительная история! Может быть, в вашей жизни вы тоже имеете какое-то переживание, имеете какую-то болезнь или температуру, или еще что-то, или ваши родители, или бабушки, дедушки, может быть, знакомые. И знаете, для того, чтобы произошло чудо, как в этой библейской истории, нужно поверить в слова Иисуса. Кстати, одно из имен Бога – Иеговы Рафа, Бог мой целитель, самый лучший врач, который существует – это Господь. И, конечно же, мы должны поверить Его словам, что Он любит, и Он не хочет, чтобы кто-то болел и страдал. Он хочет, чтобы все были здоровенькими. Поэтому я хочу вместе с вами помолиться, обратиться к Богу, чтобы Бог защищал нас от каких-то болезней и исцелил тех, кто заболел. Давайте вместе с вами помолимся Богу. Дорогой Господь, благодарю Тебя за Твою любовь. И эта библейская история показала нам, что Ты можешь и Ты исцеляешь от всякой болезни. И помоги нам иметь веру в Твои слова. И мы верим. Господи, исцели нас, исцели наших близких, друзей, окружающих. Пусть каждый, кто призывает имя Господне, кто верит в Иисуса, будет здоров. Благослови нас во имя Иисуса Христа.
4: Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред Тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Многие задают вопрос, как добрый Бог мог допустить зло и страдания? Почему Бог является совершенно добрым, благим, как мы еще по-другому называем, но тем не менее существует страдание? Почему бы Ему, если Он является всемогущим Богом, просто все не уничтожить это зло? Мы обычно сразу же говорим о Бытие, глава 3, где произошло грехопадение человека. Адам и Ева. Адам съел запретный плод с дерева познания добра и зла. Если Бог создал все, означает ли это, Бог также создал зло? Конечно, так легче всего нам объяснить, особенно человеку, который верит в Бога, который имеет какое-то представление о Боге. Но что, если человек не верит в Бога, не верит в существование Бога и задается этим вопросом? Так почему же? Почему Бог просто не может уничтожить это зло? Вы помните, когда Бог творил этот прекрасный мир, Он всегда завершал это словами «весьма хорошо». То есть все, что Он создал, было весьма хорошо. Так является ли Бог автором зла? Зло существует. Некоторые говорят, что христиане как будто бы не признают этого, но зло на самом деле существует. И зло – это искажение добра. Зло, оно существует, но не само по себе. Зло само по себе существовать не может, это всего лишь искажение добра, осквернение того первоначального мира и совершенного мира, который был изначально. Давайте возьмем пример, например, гниль в дереве. Да, то есть дерево изнутри начало гнить. То есть гниль сама по себе, гниль дерева, не существует. То есть было доброе, хорошее дерево, но там появилась гниль. То есть это искажение доброго, хорошего дерева. То же самое, например, когда я был подростком, я упал, и у меня есть даже шрам на ноге. То есть сам шрам на ноге. То есть Бог вот меня создал таким, каков я есть. Вот я хорошо создан, все хорошо. Но у меня на ноге появился шрам. Это нехорошо. Это искажение моего добра. Что-то вмешалось, что-то испортило. Также мы можем говорить и о старости. То есть с каких-то пор, как вошел грех в мир, мы начинаем стареть, мы начинаем слабеть. И это, в конце концов, приводит также к смерти. Смерть – это плохо. Стареть мы не хотим. Хотелось бы быть всегда молодыми. Но произошло какое-то искажение добра. Искажение первоначального мира. Так откуда взялось зло? То есть это искажение добра, хорошо. Но сначала рассмотрим, давайте, разложение человеческое разложение, как разложение морали, разложение хороших устоев. А далее мы можем сказать о природном зле. То есть, что я имею в виду под природным злом? То есть, это природные катаклизмы, такие как торнадо, ураганы. Почему это существует? Почему Бог это не остановит? Дело в том, что Бог нас создал со свободой выбора. У нас абсолютно есть свобода выбора. Именно мы решаем, что нам выбрать, то есть выбрать ли нам добро, либо выбрать зло. Как нам также говорит Второзаконие, 28 глава, где Господь нам предоставляет, либо мы хотим идти по пути добра, то есть выбрать благословение, либо выбрать проклятие. И далее Он говорит, какие последствия того, если мы выбираем проклятие. Если мы выбираем путь греха, то есть мы пожинаем какие-то последствия. Есть закон сеяния и жатвы. Об этом нам также, если не ошибаюсь, говорит Павел в послании к Галатам, что посеет человек, то и пожнет. То есть от меня зависит, от моего выбора, то, что я выбираю, такие же и последствия я буду и пожинать. Бог знает, что через свободу воли мы сделали бы этот выбор, Он все-таки, Он знал, за который мы теперь вот и расплачиваемся. Но именно свобода воли стала причиной того, что мы себе избрали. То есть там еще в Эдемском саду. И все было проклято. Помните, написано, что земля была проклята. Человек был проклят в какой-то мере. И может быть не так сильно, как земля. Хотя, если так рассуждать, то в принципе мы прокляты тем, что у нас в мир вошла смерть. Мы боимся умирать где-то, мы боимся болеть, болезни. То есть то доброе, то, что было создано Богом, тот механизм, который Бог завел, что-то в нем стало не так. Что-то испортилось, что-то вмешалось извне, что испортило весь этот механизм. И теперь то, что сегодня проклято, оно существует как зло. Мы называем это зло. Почему Бог дал нам свободу выбора? Представьте, был ли вообще смысл Богу создавать существа, которые были бы запрограммированными машинами, которые бы вели себя все одинаково, не имели бы никакой свободы воли, потому что свобода воли подразумевает чувство любви, чувство радости. Я это буду делать именно по свободе своего решения. То есть это мое решение принимать, любить Бога или его не любить. Потому что насильственная любовь — это уже не любовь. Это не любовь, тебя заставили. Ты просто делаешь так, потому что тебя так запрограммировали. Бог не хотел этого. Бог создал человека со свободой воли. Но проблема в том, какой выбор мы сделали. И то, что мы теперь сегодня пожинаем. Знаете, вот в Библии мы читаем такие строки, да, когда, помните, из-за этого зла, которое уже начало настолько распространяться по всей земле, уже практически все люди были злы, что Богу даже пришлось потопить первый мир водою, то есть уничтожить первый мир, уничтожить зло. И смотрите, какие Господь говорит слова. В Бытие 6 главе, в 5 стихе мы читаем: «Велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». В 7 стихе написано: «Я раскаялся, что создал их». То есть вы представляете, настолько зло овладело землею, что человек настолько себя стал вести развратно, то есть искаженно, что Бог даже произнес такие ужасные слова: «Я раскаялся, что создал их». В 12 стихе написано: «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена». Другими словами, осквернена, искажена. То есть изначальный ее вид того Эдемского рая, сада, тех людей, которые были созданы впервые, Адам и Ева. Он смотрел, это был совершенно другой мир, полон зла. И написано: «Ибо», то есть «потому что всякая плоть извратила путь свой на земле». То есть опять Господь нам просто говорит: всякая плоть, то есть мы живые существа, мы начинали извращать свой путь на земле. Потому что я уверен, что в том Эдемском саду животные не ели друг друга. Сейчас мы видим, как даже иногда смотрим какие-то программы про животных, что это просто жестокий мир, это ужасный мир. Это мир зла, и поэтому всякая плоть извратила свой путь. То есть она сама избрала, потому что была проклята из-за непослушания. Другими словами, Бог хотел, чтобы мы его любили, да, то есть в свободе выбора. Итак, то, что Бог обещал, Он непременно делает. Бог не лжец, Он не является лжецом. Потому что некоторые люди говорят: ну, Бог же всемогущий, значит, Он все может. И есть такие аргументы, что значит, Он и может и зло уничтожить. Он же всемогущий. Существуют иногда даже такие аргументы, когда говорят: а может Бог создать такой камень, настолько тяжелый, чтобы Он сам не смог его поднять? Я думаю, наверное, многие слышали из вас также такой аргумент. Или может ли Бог создать сделать из квадрата круг, а из круга, наоборот, квадрат? Знаете, мы иногда просто в своих мыслях мы настолько далеко заходим, мы не понимаем, что есть вещи, которые Богу невозможно совершить в силу Его естества. То есть это Его естество. Он не будет это совершать. Богу невозможно солгать, написано, потому что отец лжи — это дьявол. Поэтому Бог создал нас со свободы воли. Можно ли уничтожить мир или можно ли уничтожить зло в этом мире? Да. Но тогда придется уничтожить всех нас. Потому что наши действия, наши мысли, они зло во всякое время. Поэтому мы должны делать просто выбор в пользу добра. Единственный способ уничтожить зло – это уничтожить нашу свободу. Мы, христиане, верим, что когда-то злу будет положен конец. Господь придет, на этой земле уже не будет плача, не будет горя. Не будет существовать уже смерти, Он создаст новую землю. И Христос уже придет как победитель над злом. Будет существовать добро. На этой новой земле не будет уже страданий, ни зла, и ни смерти. Теперь некоторые скептики говорят, хорошо, люди являются ответственны за моральное зло, которое сейчас у нас существует. Как насчет природных катаклизмов? Откуда они взялись? Итак, мы знаем, что землетрясение – это следствие движения тектонических плит. То есть это естественный процесс. Если бы не было движения этих тектонических плит, тогда бы у нас не существовало бы континентов. Помните, мир первый был создан водою, написано, из воды водою. Потому что Бог сказал, да будет суша посреди воды. То есть вода уже существовала, должна была появиться суша. То есть если бы не было тектонических плит, я не знаю, мир бы просто в хаосе бы сейчас существовал. То есть опять есть установленные Богом какие-то природные балансы, которые удерживают нас. Если посмотреть на солнце, оно само по себе хорошо. Мне нравится солнце, мне нравится загорать, мне нравится, что солнце, когда светит, мне тепло. Но тем не менее, от солнца мы можем получить солнечный удар. Мы можем сгореть просто на солнце, как мы говорим, да, то есть кожа может облазить, это неприятное ощущение. Существует кислород, да, существует вода, но в водах глубокого океана мы также можем утонуть. Но сама по себе вода – это не зло, само по себе солнце – это не зло. Но тот выбор, который мы с вами совершаем, мы также можем поплатиться из-за этого. Поэтому нам необходимо также делать правильный выбор. Итак, опять мы возвращаемся к тому, что мы часто представляем себе Бога или доносим даже Бога как любви и милости. Но мы забываем о том, что Бог также является Богом огнем пожирающим. Он является Богом ревнителем, и Он также является Богом карателем. Так нам говорит Библия. Поэтому даже и в новозаветные времена, казалось бы, когда мы берем и читаем книгу Откровения, мы знаем, что Бог посылает ангелов на землю, чтобы они совершали свои суды над землей. Это тот же самый Бог. Почему? Потому что Бог, Он справедливый Бог. Есть вещи, которые нужно сдерживать, есть вещи, которые нужно даже вмешиваться Богу, чтобы земля еще больше не раслилась, чтобы вообще не было беззакония полного, потому что это наша сущность. Именно какая-то болезнь даже нас останавливает порой грешить. Мы начинаем задумываться, мы начинаем каяться. Мы в каких-то определенных стесненных обстоятельствах обращаемся к Богу. Почему? Он это допускает, чтобы существовало еще какое-то добро. Потому что именно по умножению беззакония во многих охладеет любовь. Сегодня мы смотрим, миллионы африканцев, они страдают от голода. И это не из-за того, что земля не производит достаточно продукции. Причина в другом. Причина в том, что сегодня очень много африканских государств, они коррумпированы. И поэтому из-за этой большой коррупции многие даже медикаменты, продукты питания, они даже не доходят до домов нуждающихся людей в этом. Даже если мы берем какие-то миссионерские организации, часто люди сталкиваются с тем, что в миссионерских организациях в финансовом вопросе не очень честно поступают люди. Да, если берем там мега-церкви некоторые, опять возникает какой-то финансовый вопрос. Помните, есть такие в Библии слова, что корень всех зол есть сребролюбие. И это на самом деле, когда любовь к деньгам возникает, то мы видим, что мир сегодня страдает. Опять по вине кого? Человека. Мы не можем винить в том, что Бог уже завел этот механизм и говорит, что смотри, сегодня голод, смотри, сегодня войны. Опять Бог завел этот механизм, но человек делает этот выбор. Человек творит зло. Мы лишь только пожинаем то непослушание, которое произошло тогда в Эдемском саду. Но если мы возьмем себя и посмотрим каждый в жизнь каждого себя лично, каждый день, возможно, в какой-то сфере мы совершаем какое-то непослушание. Но это должно меняться. Мы должны обновляться разумом, чтобы этого не было. Поэтому каждый из нас подвержен этому злу. Бог позволяет природным катаклизмам существовать для наказания. Как я уже сказал, это некий такой способ сдерживания зла. Нам, людям, необходимо что-то, чтобы нас что-то сдерживало. Он есть Бог справедливый. Итак, мы говорим о том, что зло — это побочный продукт добра. То есть это отсутствие добра. Изначально так не было. Когда мы читаем книгу «Послание к римлянам», в первой главе нам ясно говорится о том, что человек безответен. То есть Бог уже создал в нас и заложил понятие добра, и если мы даже над этим рассуждая, настроением даже человеческого глаза, насколько он очень сложно устроен, просто вокруг нас, когда мы видим этот дизайн, мы просто понимаем, что у этого всего должен был быть дизайнер. Поэтому мы не можем, смотря на это все, мы не можем даже как-то оправдаться перед Богом тогда, когда мы предстанем. Именно в английском языке так оно и звучит, что человек without excuse, то есть без оправдания. Человек не сможет оправдаться перед Богом, потому что уже все, что тебе дано, не нужно быть или иметь какую-то степень доктора, чтобы понять, что существует Бог. Итак, мы теперь пришли к такому заключению, что мы делаем этот выбор и когда-то уже сделали этот выбор. И этот механизм был заведен Богом как совершенный механизм, но что-то в него вошло, непослушание.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня у нас участвует женский хор, и тема – это «Надежные руки Господа», в которых мы с вами все находимся. Я напомню слова, которые написал когда-то Асаф в Псалме 72-м. Мы прочитаем с 23 стиха. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Господь держит нас за правую руку.

Научись видеть руку Божью в монотонности серых дней, когда кажется невозможным продвижение души твоей, когда давит к земле, как бремя, ежедневная суета, и уходит неслышно время, унося за собой года. Научись ожидать и верить, что у Бога ты не забыт, и откроются в жизни двери, через которые путь лежит. За страданий безмолвных годы не бросай в небеса упрек, не у моря мы ждем погоды, есть у Бога на все свой срок. Он детей своих знает слезы, пусть тобой не владеет страх. С Богом в жизни ничто не поздно, время также в Его руках. Научись подниматься выше, видеть дальше, идти вперед, чтобы голос небесный слышать и не делать наоборот. Познавай Его план и волю на житейских своих путях, и покажется сладкой доля, даже если она в скорбях.

хотел бы вместе с вами прочитать место Священного Писания, хорошо знакомое вам. Это Деяния, 10 глава, первые два стиха. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Присаживайтесь. Дорогие братья и сестры, мы все хорошо знаем эту историю, это повествование, повествование об этом человеке, не еврея, что интересно, язычники, о военном человеке, но мы, читая его характеристики, видим, какие положительные, хорошие, добрые качества этот человек имел. Вдобавок ко всему, он не был крещенным, он еще не принимал крещения, не был членом церкви. Но вот мы читаем за него, что «благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Но я хотел бы обратить внимание на то, как поступил этот человек, который захотел узнать больше о спасении. История с Петром хорошо нам знакома, как Бог открыл Петру, что должно ему сделать. И вот мы читаем дальше с 30 стиха. «Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Послушание Корнилия, послушание Петра, как ему было открыто и что нужно было делать ему. И вот Корнилий говорит: «Теперь мы все предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Братья и сестры, знаете, мы иногда приходим в дом молитвы и смотрим, кто же сегодня будет проповедовать, что за брат, что он скажет, или, как, может, кто-то, гости какие-то приехали, группа какая-то музыкальная, певческая. И мы, знаете, как афиняне, желаем слышать что-то новенькое, хотим что-то послушать новое такое, некоторые люди говорят, серьезную проповедь послушать. Это все хорошо, и серьезные проповеди, и богословские такие, академические проповеди, это все хорошо. Но знаете, мы иногда приходим в дом молитвы и не задумываемся о том, что Слово Божье нам говорит так: «Где вы собраны двое или трое во имя Мое, там и Я посреди вас». Как хотелось, чтобы когда приходим мы на служение, не только сегодня, но в любое служение, и в воскресенье вечером, и в среду, на какие-то общения, чтобы мы захотели послушать, что скажет нам Бог. И Бог зачастую говорит не только через именитых, сильных проповедников. Бог говорит через песнопение хора, через сольное, дуэты, различные стихотворения. Бог может сказать, и Он говорит. Потому и в наших служениях присутствуют многоразличные участия, через которые Бог хочет донести нам свою весть, донести свою волю. Не в нашей церкви, где я был. Один раз вышла девочка, маленькая девочка, и начала с запинанием, с ошибками рассказывать стишочек. Мы все хорошо его знаем. «Кто не слушается Бога и капризничает много, Бог положит на кровать. Будешь долго ты лежать». Братья и сестры, вы знаете, после этого стихотворения люди вышли на покаяние. Мы иногда думаем, что что-то такое должно произойти большое. Какой-то Билли Грейм к нам должен приехать, сказать слово, и люди вот будут каяться, будет такое пробуждение большое. Я скажу, что когда мы начинаем слушать Слово Божье из уст тех, которые доносят его, и сегодня, и во все последующие служения, которые мы будем иметь с вами, Бог говорит и в стихотворении, и в пении. Может быть, не происходит покаяние, но мы должны что-то взять для себя, что-то услышать, что сегодня хочет сказать нам Бог. Поэтому, братья и сестры,
как Корнилий сказал, теперь мы все предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Я хотел бы обратиться и к тем, которые участвуют в служениях, хористам, в стихотворениях, кто говорит, братья и сестры, всегда готовясь к тому, чтобы участвовать в служении, помните, что через вас хочет сказать что-то Бог. Всех, когда мы собираемся вместе, молитесь о тех, кто участвует в этих служениях, чтобы эти души могли донести то Слово Божье, которое хочет сказать Бог. Мы сегодня говорим о теме «В сильных, великих руках Божьих». Всех, кто участвует в служении, несет труд какой-то, всех, кто пришли сегодня в Дом Божий, мы должны помнить, что мы в могучих и сильных руках Божьих. И знаете, от нас порой зависит, мы сами можем сказать иногда, ну я сам хочу пойти, я сам хочу что-то сделать. И знаете, мы это делаем в своей жизни, но когда смотрим, что мы сами без воли Божьей начинаем что-то делать, в нашу жизнь приходят проблемы, мы оборачиваемся назад и говорим, Господи, прости нас, мы неправильно, не мудро сделали, мы что-то поспешили, что-то не так сделали. Но если мы доверяемся в великие руки Божьи, если мы живем по воле Божьей, если мы слушаем гласа Божьего, то в нашей жизни будут благословения и успех. Знаете, хороший пример, когда-то Моисей обратился к народу израильскому, это в Исходе, когда написал книгу закона, показал все благословения, когда народ Божий будет находиться в послушании, в крепких этих руках Божьих, в повелениях Божьих, и будет иметь благословение во всем. Будет благословение иметь успех в земле, скот будет, благословение в семьях, благословение в погоде, Бог благословит и примирит и врагов. То есть полное благословение будет, если люди будут послушны этим крепким Божьим рукам. Книга Исход, 24 глава, 7 стих. Моисей взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Мы знаем, что это были слова, было время, но мы знаем из истории народа израильского, сколько было непослушания, сколько было неверия, сколько было неправильных действий народа Божьего из-за того, что они не доверялись в эти крепкие и сильные руки Божьи. Братья и сестры, я сегодня хочу обратиться к нам с вами. Давайте вспомним наше крещение. И давайте вспомним те слова, которые мы сказали на крещении. Мы сказали, что мы веруем. Что мы верим, что мы доверяемся в крепкие руки Божьи. Еще что мы сказали? Что мы будем служить Господу. Давайте сегодня проверим, насколько мы сегодня доверились в крепкие руки Божьи. Насколько мы сегодня служим, насколько мы нашу совесть, нашу жизнь отдаем в руки Божьи, насколько мы сегодня послушны закону Божьей, воле Божьей, как мы слушаем в нашей жизни Бога, а Бог всегда говорит нам, и в служении, и в жизни повседневной, со стороны наших близких, родственников, даже, знаете, неверующие люди могут говорить нам. Я вспоминаю в детстве, даже неверующие люди говорили, «А тебе это нельзя». Вы же верующие. Камни могут говорить. Слово Божие так говорит, что камни возопьют, если мы замолчим. Поэтому сегодня мы слышим еще живое Слово Божье. Сегодня мы будем слышать пение, стихотворение, будем слышать еще Слово Божье. Давайте мы сегодня проверим свою жизнь, проверим свое обещание, как мы обещали служить Господу доброй совести, как мы служим, как мы идем за Ним, как мы доверяемся в Его крепкие, любящие руки. Братья и сестры, мы спели с вами псалом, чтобы Бог держал нас, и Бог держит нас, и будет держать, и будет благословлять, если мы будем послушны Его воле, Его закону. Пусть Бог благословит нашу жизнь, пусть Бог сегодня благословит всех участвующих, пусть Бог благословит каждого из нас. И давайте мы сегодня поблагодарим, прославим Господа за эти крепкие, добрые руки, за Его милость, за Его спасение, которое Он оказал для нас. Ему за все слава и великая благодарность Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.

Хочу вместе с вами прочитать из Евангелия от Иоанна, 10 глава. Мы прочитаем сначала 11 стих. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И еще из 27 стиха. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Итак, тема нашего собрания сегодня «В надежных руках Господа». Господь наш удивительным образом несет попечение о церкви своей. Мы знаем, что в Священном Писании есть слова, где Христос говорит о том, что Он сохранит, о том, что Он благословит. Он молит Отца Небесного, когда мы читаем молитву Господа нашего в Евангелии от Иоанна в 17 главе и в 15 стихе, там такие слова: «Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Господь наш, Он избрал удивительное взаимоотношение со Своей Церковью. Иногда нам непонятно, как Господь, всемогущий Творец всей Вселенной, Он имеет подход к каждому из нас. Он знает наше сердце, наши желания, Он знает наши помышления, Он посылает для нас в жизни все необходимое и потребное. Господь знает каждого, Господь несет попечение о каждом своем дитя. Поэтому отношения Бога с людьми, они нежные, они теплые, они доверительные. Вот те отношения, которых сегодня не хватает людям, живущим на этой земле. Не хватает любви, не хватает внимания, не хватает, может быть, понимания. Но Господь знает подход к каждому сердцу. И не только знает, но Он в каждое сердце, даже неверующего человека, Он стучится, чтобы иметь отношение с Ним, с каждым своим дитем, дитем Божиим. Он постоянно имеет общение, близкое и такое доверительное. Поэтому мы с вами прочитали, что Господь вот в этих отношениях со Своим народом, Он называет Себя пастырем, а людей, которые входят в церковь, Христос называет овцами или овечками. Этот образ, он был понятен, особо был понятен для христиан первых времен, первого столетия, когда была создана церковь, потому что люди в то время не жили так, как сегодня мы с вами живем, не было, возможно, вот такой цивилизации. Поэтому многие, в большинстве своем занимались сельским хозяйством, многие были пастухами, поэтому вот этот образ, образ пастыря и овечки, он был понятен, когда Христос говорил вот эти слова для христиан того времени. Когда мы читаем, то, конечно, Дух Святой, Он открывает вот эти отношения, этот образ, он становится понятен и для нас, христиан 21 века. Конечно, для многих людей в современном обществе, вот этого современного общества, вот этот образ, он непонятен, и он неприемлем для людей неверующих. Люди не могут понять и не хотят даже понимать, как это быть в каком-то стаде, быть какими-то овцами. Люди хотят сегодня быть независимыми, самостоятельными, хотят быть свободными. Хотят жить так, как им нравится, не зависеть ни от кого. Хотя в своем понимании этом они даже ошибаются, потому что каждый человек, живя на земле, он зависим. Он имеет определенную зависимость. И эта зависимость бывает хорошая, и бывает зависимость очень плохая.
Поэтому, когда мы читаем, что Христос, Он заботится о нас, и мы зависимы, наша жизнь, она находится в прямой зависимости от Господа, это утешает нас, это укрепляет веру нашу, это укрепляет надежду нашу, потому что мы не одни. Господь с нами, Господь ведет народ свой. В Библии около 100 раз говорится, что Бог является пастырем своего народа. Более 350 раз написано об его народе, как об овцах. Меня, братья и сестры, не смущает, когда я читаю это место Священного Писания, и когда я понимаю, что я являюсь овечкой в Божьем стаде. Я являюсь членом Церкви Господа Иисуса Христа. Меня это не смущает, но это вселяет в меня надежду, уверенность. Это приносит мне особое благословение. В чем благословение? Что Господь постоянно несет попечение о мне, что я не одинок, что Господь поддержит. Даже тогда, когда не будет понимания со стороны людей, Господь рядом, Господь держит за руку, Господь проводит по этой жизни. Я думаю, что у каждого из вас бывает особое переживание в жизни, когда вы остаетесь наедине, когда вы обращаетесь к Господу, и вы понимаете, когда вы совершаете молитву, когда вы приносите свои нужды перед Богом, вы чувствуете, как Господь благословляет вас своим присутствием и ответом на молитву. Когда Господь говорит, что «Я поддержу, я проведу, я благословлю, ты не один в этом мире, я с тобою, я искупил тебя для того, чтобы быть рядом с тобою, для того, чтобы довести тебя до вечности». Господь называет нас своими овцами не потому, что, потому что мы как-то неразумны, или по глупости нашей, хотя мы часто поступаем неразумно в жизни, но Господь называет нас своими овцами, потому что овца – это беззащитное животное. Овца – это не хищник, который может себя защитить, который даже может на кого-то напасть, кого-то обидеть и так далее. Но овца – это беззащитное животное, которое нуждается в постоянной охране и защите. Поэтому мы всегда нуждаемся в Господе. Мы понимаем, что без Бога этот мир, он нас уничтожит. Этот мир, он погубит душу. Поэтому всегда мы говорим: «Господи, помоги! Господи, благослови! Господи, проведи по этой жизни!» Итак, три момента, на которые я вместе с вами хочу порассуждать. Христос – первое. Христос – это добрый пастырь. Есть пастыри разные в этом мире. Оказывается, если Христос – добрый пастырь, то есть пастыри и злые, есть пастыри нерадивые, которые не заботятся о своей пастве. И сегодня мы не только говорим о церкви, но сегодня много различных организаций, обществ, где есть люди, которые руководят людьми, но нельзя сказать, что эти люди имеют доброе сердце, доброе намерение. Часто людей используют в каких-то своих корыстных целях, но Господь говорит о себе: «Я есть пастырь добрый, который несет попечение о своем народе, о церкви своей». Слово «добрый» означает «благородные». Великолепный, прекрасный, избранный, идеальный, превосходный. Господь – превосходный пастор. Нету пастора, подобного Ему. Поэтому как хорошо довериться вот в руки нашего Господа, понимая, что Он проведет и благословит. Он заботится о своих овцах, Он несет попечение о них. Сегодня мир находится в переживании. Вы, наверное, видите это. Мир находится в переживании, мир находится в смятении. Что будет дальше?
И кто поможет, если еще время наступит труднее, если наступит время такое безысходное, когда будет очень трудно, а это время наступит? Мы знаем, если читать Священное Писание, то время не будет легче. Оно все усугубляется, потому что зло умножается на этой земле. И люди не знают, если будет еще хуже, как им жить, как выйти из того положения, которое будет в их жизни. Люди часто живут вот этим переживанием, и сердце во многих болит от того, что нету того, кто их поддержит, нету того, кто их поймет, кто их проведет по жизни. Когда мы говорим о христианах, то мы понимаем, что Господь заботится о своем народе, о своих овцах. Он несет попечение о них. Христиане, которые всем сердцем доверяя своему пастырю, знают, что Господь всегда с ними, что Господь всегда рядом. Матфея 10 глава 29-30 стих написано: «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены». Если Господь заботится о всем своем творении, написано даже вот о птицах Он заботится, то тем более о венце своего творения, о людях, тем более об избранных своих, ради которых Он жизнь свою отдал, Господь несет особое попечение. Написано, что и волосы на голове у нас сочтены. Он никогда не забывает, что мы нуждаемся в Его попечительстве. Книга пророка Исаия, 49 глава, 15 стих. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Здесь проводится вот такая аналогия, что женская любовь, то есть материнская любовь к своим детям, она очень сильная. Женщина готова жизнь свою отдать для того, чтобы детям было хорошо. Но Господь говорит, что Его любовь пастырская, отцовская, она выше материнской любви. Никто и никогда не забыт у нашего пастыря. Если кто-то из христиан думает, что, может быть, как-то Господь не знает мою ситуацию, может быть, как-то Господь меня забыл, потому что я вижу, что вроде бы нету вот того внимания, которое должно быть. Но, знаете, иногда глаза духовные у человека закрыты, чтобы видеть. И нужно, как Писание говорит, глазною мазью помазать глаза, чтобы видеть, что Господь рядом, что Господь проводит и Господь не оставит, Он благословляет. Книга пророка Исаии, 40 глава, 11 стих. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, овцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Господь заботится о тех, которые только приняли Христа. Заботится об овцах, это то есть о младенцах, которые только родились духовно. Господь несет попечение о них. И Он беседует с ними, Он стучится в их сердца через Слово Божие, Он побуждает младенцев к молитве. Написано, что Он будет носить их у груди. И действительно это так. Господь заботится о тех, которые только вот пришли к Господу, которые духовно родились, которые еще младенцы, Он питает их молоком, а не твердую пищу, мы читаем в Священном Писании. Но некоторые скажут, как это происходит? Знаете, Церковь Божия, она удивительное строение. Строение из человеческих душ, из людей. И каждому члену Церкви Господь определил определенное служение, чтобы помогать
чтобы заботиться, чтобы служить другим. Бывает так, что в Церкви Христовой человек, кто-то понимает, что все должны ему служить. Он должен прийти на богослужение, он должен напитаться, он должен что-то взять и так далее. Это так. Но Господь, когда мы читаем в посланиях и в послании к Коринфянам, в послании к Римлянам, Господь так устроил церковь, чтобы каждый заботился о ближнем, чтобы каждый что-то отдавал. Да, мы берем постоянно, но отдавать, служить друг другу и тем самым служить Господу. Поэтому в церкви есть пресвитера, в церкви есть диакона, в церкви есть много других различных служений, которые несут братья и сестры для того, чтобы поддерживать. Для того, чтобы поддерживать тех, которые только пришли к Господу. Для того, чтобы поддерживать тех, которые уже давно служат Господу. Вот как мы читаем в первом послании Петра, 5 глава, 4 стих, там написано о том, что Господь, Он пастырь и начальник. И все, кто совершает служение в церкви, они подчиняются Ему. Господь несет попечение о Своей церкви. И Он смотрит, как трудятся те, которых Он призвал в Свой виноградник. Как трудятся они честно, как трудятся они добросовестно, благословенно, потому что это церковь Христа, это церковь Божия, Он является главой, а каждому из членов Своей церкви Он дал определенное служение, чтобы мы несли попечение друг о друге, чтобы церковь созидалась, чтобы церковь умножалась, чтобы церковь духовно росла. Когда-то апостолу Петру Господь задал такой вопрос: «Любишь ли меня?» Знаете, когда случилось вот этот момент, мы помним из Священного Писания, когда Христос подходит особым образом с любовью к Петру, и Он задает вот эти вопросы несколько раз: «Любишь ли меня?» И Петр отвечает: «Да, Господи, люблю, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И тогда Господь говорит: «Паси овец моих». Поэтому Господь поручает церкви Своей, чтобы вот это попечение, особое попечение друг о друге, оно было, чтобы мы не были какие-то далекие, чтобы мы не жили только своей жизнью, своими проблемами, но чтобы мы жили для других, чтобы мы служили другим, как Христос, Он показал нам в этом пример. Итак, мы также с вами прочитали, что есть также овцы и дойные. Что это значит? Это взрослые, это люди, которые уже давно служат Господу в церкви. Не один год, не два, не три, но которые уже духовно зрелые и которые могут также питать других членов церкви, могут им помогать по жизни, где-то подсказать, где-то вместе помолиться, где-то дать добрый совет, кто-то из братьев скажет слово проповеди, кто-то споет, кто-то стихотворение расскажет. Вот это взрослые, духовно сильные, которые помогают другим идти по этой жизни. У каждого, но даже у взрослых, даже уже у зрелых христиан бывает, что силы истощаются. И Господь говорит так, что если что-то бывает такое, что нету силы уже идти, нету силы побеждать, то Он поможет. Он поддержит. Он говорит нам, чтобы мы поддерживали друг друга. Но когда и у нас нет силы, то тогда мы за силой, за помощью обращаемся к Господу. Иезекии 34:16. «Потерявшееся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю».
Если овца взрослая отбилась от стада, то мы читаем в Писании, что он ее найдет. Он ее находит и на плечах с радостью несет домой. Написано в Луки, 15 глава, 5 стих. Итак, в любой момент нашей жизни, братья и сестры, в любой стадии нашей жизни есть пастырь добрый. Он нас найдет, если нам очень трудно. Он нас укрепит, он перевяжет раны, он исцелит, он никогда не забудет обо мне и о каждом из вас. И Господу за это слава. Итак, второй момент. Пастырь, который жизнь свою положил за овец. И мы прочитали с вами, это написано в 11 стихе. «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый, полагая жизнь свою за овец». И дальше с 17 по 18 стих также вот эти слова. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Господь за нас отдал свою жизнь. Знаете, кто занимается вот этим ремеслом, кто является пастухом, я не знаю, видели ли вы пастухов в своей жизни, я видел, но это люди небогатые. Это люди, не которые ездят там на Мерседесе или на какой-то другой дорогой машине, или же кто одевается в дорогую одежду, но это в основном люди бедные. И когда мы говорим о нашем Господе, то Он, будучи богат, написано, обнищал, дабы мы обогатились Его нищетою. Господь оставил славу неба ради нас с вами. Он обнищал ради нас с вами, чтобы мы в Нем имели благословение. Поэтому мы очень ценны. Мы очень дороги нашему пастырю, который за каждого из нас жизнь свою отдал. Знаете, не просто Господь избрал нас и все, но мы знаем, что наше избрание, наше искупление, оно дорого досталось нашему Господу. Мы читаем в Деяниях святых апостолов, написано так, 20 глава, 28 стих, написано, что о церкви, которую Он приобрел себе кровью Своею. Господь приобрел себе церковь кровью

жизнь свою отдал, кровь пролил для того, чтобы искупить себе народ особенный, чтобы искупить себе невесту, церковь. Поэтому, конечно, цена уплачена большая за каждого из нас, но как мы ценим все это, как мы относимся, послушны ли мы сегодня нашему пастырю, мы сегодня прославляем ли в своей жизни нашего пастыря, и как мы сегодня живем. Знаете, я не знаю ни одного человека, может быть, вы знаете, подскажите, но я не знаю ни одного человека, чтобы кто-то отдал жизнь за животное. Давайте, если мы говорим об овцах, но никто не отдал свою жизнь за то, чтобы как-то дать жизнь тому, кто был в опасности. Ну, кроме, может быть, когда мы считаем о Давиде, тот рисковал своей жизнью. Он, когда нападали на овцу, там лев или другое хищное животное, то он догонял, или медведь догонял и отнимал овцу. Но когда мы говорим, что мы овцы паствы Христовой, то Господь свою жизнь отдал за нас на Голгофе, за своих овечек. Господь положил свою жизнь. Ефесянам 5:25. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Господь возлюбил церковь и отдал себя за нее. Он единственный пастырь, который может спасти душу человека. Никто не в силах и никто не вправе спасти человеческую душу, потому что только Христос может это сделать. И мы читаем Деяния святых апостолов, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4:12. Итак, Господь уплатил за каждого из нас очень большую цену. Третье. Пастырь, который заботится о нашей вечности. Стих 27 и 29 мы с вами прочитали. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Слава Богу за эти слова, братья и сестры. Эти слова, они укрепляют нас. Они укрепляют нашу веру и надежду. Мы считаем, что не погибнут вовек. Овцы, которые искуплены Христом, они не погибнут вовек, потому что Господь их хранит в руке своей. Написано: «И я знаю их, и они идут за мною». Видите, есть условие определенное. Господь говорит, что они не погибнут вовек, я их знаю, но еще они идут за мною. Если овцы непослушны, то это проблема. Если овцы не идут за своим пастырем, это проблема. Знаете, на Востоке там был такой порядок в основном. Когда был день, то пастухи пасли свои стада на полях. Но когда наступала ночь, был специальный загон, и этот был загон большой. Туда пастухи пригоняли свои стада, и там было несколько стад в этом загоне. И, по всей видимости, они там же охраняли их ночью, чтобы какие-то хищники не могли причинить им зла. Но когда наступало утро, каждый пастух, он выводил свое стадо на пастбище. И овец было много в загоне. Представьте, как их отделить друг от друга, как найти своих овец. И вот здесь этот стих, написано 27, что «они слушаются голоса моего и идут за мною». Когда пастух приходил, чтобы забрать свое стадо, то он звал своих овец, стоял на выходе и звал, и все овцы, которые были овцами вот этого пастуха,
из этого стада, они отделяются.

отстранялись от других и выходили через эти ворота, чтобы идти на пастбище. Шли за своим пастухом. А почему? Потому что они знали голос своего пастыря. И знаете, я наблюдал, когда вот идет какое-то стадо, проезжали где-то по селу, идет пастух в конце стада с кнутом таким и гонит там овец, коров. Кто отстает, он, значит, там вот как-то подгоняет их. Но образ пастуха, пастух идет впереди, и овцы идут за ним, потому что они знают своего пастыря, потому что он добрый, потому что он заботится, потому что он ведет их на злачные пажити. Все те, кто слушается Господа, все те, кто знают Его голос, все те, кто идут за Ним, будут иметь жизнь вечную. И знаете, не надо быть сегодня кальвинистом или арминианином, чтобы рассуждать вот, и спорить на эти вопросы. Слово Божие прямо говорит, если мы дети Божии, если мы в руке Божией, если мы послушны Ему, если мы идем за Ним, тогда в вечности мы будем с нашим Господом. Овцы мои, которые в руке моей, которые не убегают в этот мир, как блудный сын, помните? Он ушел из отчего дома, и это была проблема для него. Его постигло большое испытание, большое горе, потому что не было того, кто нес попечение о нем. И только тогда, когда он возвратился в отчий дом, он снова испытал благословение отца, благословение быть рядом с ним. Итак, мы понимаем, что те, кто не идут на компромисс с этим миром, те, кто не идут на компромисс с грехом, то Господь говорит, что Он о них позаботится. Те, кто слушают голос Мой, те, кто находится в руке Моей. Давайте я прочитаю 28 стих. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Братья и сестры, но если овца отбивается от стада, вот непослушная овца, такая постоянно что-то ей не нравится, ей все тянет в сторону, вроде кажется, там и пастбище лучше, там трава зеленее, и бывает так, что овца отбивается от стада, и когда овца отбивается от стада, когда она остается одна, тогда она может погибнуть, потому что нету пастуха рядом. Как апостол Петр пишет 1 Петра 5:8, «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В этом стихе мы видим призыв, что нужно быть со Христом, нужно быть в церкви Его, тогда христианин будет иметь безопасность. Когда человек уходит из церкви, уходит от Христа, тогда он находится в большой опасности. И хочу прочитать из послания 2 Петра, 3 глава, 17-18 стих. «Итак, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Евреям 2:1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Хочу также прочитать к евреям 12 глава с 15 стиха. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Итак, слава Господу, что действительно Господь, Он пастырь добрый, пастырь, который жизнь свою отдал за нас, чтобы мы имели спасение и жизнь вечную. Слава Богу, что Он хранит нас в руке Своей, что в Его руке мы в полной безопасности. Слава Богу, что Он не только заботится о нашей земной жизни,
но Он также обещает нам блаженную вечность в небесах. Итак, в заключение я хочу прочитать 22-й псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь».

Сегодня с вами в эфире была радиопрограмма «Благая весть», подготовленная отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Если Господь продлит нашу жизнь, наш следующий выход в эфир будет в 7 часов утра в воскресенье и в следующую субботу в 7 часов вечера. Благословенной жизни со Христом вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

В течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Дорогие радиослушатели, я рад вновь встретиться с вами сегодня в эфире и говорить сегодня о Боге радости. Я сейчас прочитаю Псалом 42 целиком. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избав меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Здесь мы прежде всего видим, что душа терпит скорбь, и даже вырывается такой вопль: «Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя схожу от оскорблений врага?» А дальше говорится о Боге радости и веселья. Давайте порассуждаем над этими стихами. Душа в скорби. Но вообще-то сначала Бог создавал скорбь или радость? Если Бог создавал мир, то для чего Он создавал? Для радости или для скорби? В книге Иова, в главе 38, Бог говорит с Иовом и тоже открывает некоторые тайны нам. Со стиха 4. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости». Итак, Бог творил землю в радости. Читаю из Притч, глава 8, стих 24. «Я родилась, когда еще не существовало бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал устав морю, чтобы воды его не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Если вы познаете Бога, то ответьте и на такой вопрос: о ком здесь говорится? Итак, Бог сотворил мир для радости, но сатана, согрешив сам и введя людей в грех, принес в мир скорби и болезни, и всякое неустройство. Но Бог не оставит мир в скорби, и в главе 65 книги пророка Исаии, стих 17, написано: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Еще такое интересное пророчество из Исаии, глава 12. «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое,
уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя, и пение мое – Господь, и Он был мне во спасении, и в радости будете почерпать воду из источников спасения». Источником же спасения является наш Господь Иисус Христос. Давайте прослушаем псалом, а потом еще порассуждаем, о чем радоваться нам. –

Дорогие радиослушатели, о чем радоваться мы уже отчасти услышали из этого псалма, и кто пережил радость спасения, тот действительно может понимать эти слова из 12 главы пророка Исаии: «Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое». Дорогие радиослушатели, кто не пережил радости спасения, тот еще совершенно не знает Бога. А поскольку он не знает Бога, он его не любит и не может быть ему послушным, а уж тем более верным. В Нагорной проповеди Матфея 5:12 Иисус говорит так: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Иисус прежде сказал, что вас будут гнать и всячески неправедно злословить за меня. Перед своим отшествием Иисус сказал такие слова. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». И это не только радость спасения от грехов, но это радость принятия Святого Духа. В Псалме 44, стих 8 говорится: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Елей имеется в виду Дух Святой. То есть и Дух Святой – это Дух радости. В Деяниях апостолов, глава 5, со стиха 40 говорится: «Они послушали его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса Христа удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Переживали ли вы такую радость, дорогие радиослушатели? Петр в своем первом послании также говорит нам, о чем радоваться. Стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и в которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». В послании к Римлянам, глава 15, стих 13, говорится: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Как и в предыдущих стихах, мы видим, что вера наша должна приносить нам радость. В послании Галатам, глава 5, стих 22, перечисляются плоды Духа нашего. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Итак, радость – это состояние Духа. Радость не всегда проявляется во внешних каких-то действиях,
Но как хорошо, когда мы имеем всегда состояние радости о Господе в нашем духе, потому что и Писание нам повелевает: всегда радуйтесь. Веселье – это зримое выражение радости. Как может выражаться наше веселье? Читаю продолжение главы 12 пророка Исаии. «И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев».

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Надежда сегодня доброй гостьей снова пришла к вам в дом. Хотя нет, не гостьей. Я уверена, что эту передачу уже знают многие радиослушатели, ждут ее в эфире и надеются услышать что-то полезное и необходимое в жизни. А об этом свидетельствуют и ваши письма. Мы молим, чтобы Бог благословил передачу и заговорил к вам через страницы Библии в момент, когда вы слушаете ее. А также желаем быть близкими друзьями тем людям, которые еще, возможно, далеки от Христа и Его евангельской правды.

Сегодня в нашей передаче вы услышите ваши письма, а также песни, которые вы желаете услышать. Рубрика «Это полезно помнить и знать каждый день о молитве» — это уже молитвенные просьбы к вам, уважаемые радиослушатели. Ну и главная тема передачи — библейский образ человека, который был братом блудного сына. Евангелие от Луки, 15 раздел. Послушаем, пожалуйста, внимательно тему этой передачи. И если в жизни было что-то не так, как этого хотел бы видеть Бог, будем просить у Господа прощения и милости.

Итак, прежде всего, послушайте информацию, данную христианским журналом «Свет Евангелия». Кыргызстан. Как и большинство стран, осколков бывшего Советского Союза, Кыргызстан объявил о своей приверженности демократическим принципам, в частности, свободе вероисповедания. И несмотря на то, что ислам является традиционной религией национального общества, толерантность к христианству, которое большинство киргизов считают русской религией, в большинстве случаев сохраняется. Но положение резко меняется, когда речь заходит об обратившихся к вере в Христа местных жителях. Им приходится испытывать сильное давление от правоверных родственников, исламских священнослужителей и иногда даже со стороны государственных чиновников. Осенью преследование пришлось пережить христианам церкви города Нарына. Представители силовых ведомств неоднократно посещали богослужения, вмешиваясь в их ход. Верующих запугивали, принуждая прекратить совершение богослужений. Тревожные сообщения поступали и из некоторых других мест. Одновременно в прессе стали появляться статьи, содержащие клевету на верующих, порочащие христиан, церковь, миссию. Руководство Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов и сотрудники миссии «Милосердие. Луч надежды», совершающие служение в этом регионе, имели ряд встреч с представителями различных ведомств в правительственных кругах. Перед лицом трудностей многие христиане объединились в усиленной молитве. В настоящее время гонения в Нарыне прекращены. Но по-прежнему в молитвенной поддержке нуждаются христиане, обратившиеся к Богу из ислама. Их вера подвергается сильным испытаниям. Молитесь о евангелизационной работе, которую совершают церкви Кыргызстана и сотрудники миссии «Луч надежды». Труд, совершаемый благовестниками, не напрасен. В нелегких условиях осуществляются евангелизационные программы, основываются новые церкви, строятся молитвенные дома, совершаются крещения.

И еще одно сообщение. Болгария. Протестанты в Болгарии находятся в сжимающихся тисках клеветы средств массовой информации и правительственных ограничений, почти таких же жестоких, как при тоталитарном коммунистическом режиме. Николай Недельчев, директор Болгарской библейской академии «Логос» в Софии, считает, что в некоторых отношениях при коммунизме было немного лучше. Мы знали, что коммунисты были атеистами, и они не претендовали на демократичность. Иностранным миссионерам и преподавателям христианских учебных заведений становится все труднее получать въездные визы. Власти Пловдива, второго по величине города Болгарии, запретили религиозным организациям привлекать к какой-либо религиозной деятельности лиц моложе 18 лет. Органы государственной власти отказались признать Болгарский евангелический альянс, представляющий интересы 100 тысяч протестантов из 1000 церквей. Но гонения только сплотили верующих. Сталкиваясь с трудностями в осуществлении массовой евангелизации, болгарские христиане переместили акцент на индивидуальное свидетельство. «Нам нужно снова готовиться к работе в трудных условиях», сказал Недельчев, выражая мнение многих христиан. Уважаемые друзья, люди, которые чувствовали на себе силу молитвы и добрые руки Бога, в вашей молитве ежедневной, ежечасной очень нуждаются все проживающие в Болгарии и в Кыргызстане. Поднимите сердца, поднимите глаза к небу и просите Господней милости на эти страны, на взрослых и детей, чтобы еще очень многие могли понять и признать, что мир, благополучие и надежда только в Иисусе Христе. Пожалуйста, постоянно молитесь об этом.

Ну, а теперь письмо. Пришло оно к нам из Алтайского края, Бийского района, от Наприенко Надежды Яковлевной. Здравствуйте, дорогие друзья! Благодарю вас за передачи, за назидание, за проповеди. Все темы очень нужные. Слушаю передачи после 9 вечера. Жаль,

В свое время Плутарх написал такие слова: «Зависть – это сожаление о чужом благе». А Иоанн Златоуст писал: «Отчего этот человек не весел?» Спросили у одного мудреца, указывая на завистливого, который всегда ходил с пасмурным и печальным лицом. «Оттого», — отвечал опытный знаток природы человеческой, «что либо ему приключилось какое несчастье, либо ближнему его посчастливилось». Вот эти мысли — эпиграф к теме нашей передачи «Брат блудного сына». Мы пригласили в студию поразмышлять на эту тему пастора Ярослава Бабьяка. Послушаем, пожалуйста.

Приветствую вас, дорогие мои друзья, радиослушатели. Желаю поделиться с вами Словом Божьим. Почти все мы знаем притчу о блудном сыне. В нескольких словах я напомню содержание ее основной части. У некоторого человека было два сына. Младший из них потребовал у отца часть имения. По прошествии немногих дней, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. В этой стране настал великий голод, и он начал нуждаться. Придя в себя, он вернулся домой, покаялся перед отцом, который с радостью его принял, и в честь его возвращения устроил пир. Я сегодня желаю говорить не о блудном сыне, но о его старшем брате. Прочитаем притчу до конца. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он рассердился и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его.

Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Для того, чтобы правильно понять сказанное Иисусом, нужно знать, кому и по какой причине Христос рассказал эту притчу. 15 глава Евангелия от Луки начинается такими словами: «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им». И далее Христос рассказывает им притчу о заблудшей овце, о потерянной драхме, потом о блудном сыне. Иисус этими притчами хотел сказать фарисеям, что Бог готов принять мытарей и грешников, которые слушают Его и обращаются, и радость бывает на небе об одном грешнике, который кается. В лице старшего брата блудного сына отражена реакция фарисеев и книжников на покаяние грешников, приходящих к Иисусу. Возвращаясь с поля, он услышал пение и ликование. «Кто разрешил, не посоветовавшись с достойным сыном, делать в доме такое безобразие? Разве не он наследник с исключительным правом на все?» Когда один из слуг рассказал ему, что пришел его брат, и отец заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым, тот рассердился и не хотел войти. «Кто дал право каяться блудникам и мытарям? Разве есть таким покаяние и прощение? А если уж каяться, то разве не перед ним, старшим братом? Только он имеет право прощать или оставлять грехи. Какое высокомерие! Сегодня хватает подобных праведников, которые изливают свой гнев на тех, кто с покаянием идет прямо к Богу, а не к ним. И разве такие праведники могут понять любовь Отца к грешникам и радость грешников, получивших прощение?» Иисус говорит: «И рассердился он, и не хотел войти. Отец же его вышед, звал его. Старший сын был недоволен не только своим братом, но и отцом и его действиями. И на приглашение отца войти в дом стал оправдываться: вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Когда я читаю эти слова, мне так и хочется сказать: это же типический праведник наших дней. У него всегда есть чем похвалиться. Есть религия, работает постоянно на Бога, не нарушает Божьих заповедей. Разве этого мало для спасения? Он хочет своими стараниями заслужить спасение, если вообще в него верит. Но вслушайтесь в его жалобу к отцу, как она точно отражает состояние его души. «Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Ты не дал». Друзья, спасение дает Бог, а не мы сами зарабатываем. Дает по вере, а не по делам. «Ты никогда не дал мне повеселиться». Как ужасно! Ему казалось, что он никогда не был нарушителем воли отца, однако же в сердце от этого не было никакого удовольствия. Он никогда еще не переживал радости. Радость – это дефицит нашего времени. Радость, которую дает Бог, дает тем, которые приходят к Нему, как блудные сыны с покаянием. Разве можно назвать то христианством, где люди никогда не переживают радости? А разве можно радоваться, если ты не знаешь, прощены ли твои грехи? Молитвы, которые произносишь, слышит ли Бог? Дела, которые творишь, угодны ли Ему? Вы, наверное, уже заметили, что у старшего сына достаточно скверный характер. Осуждение, гнев, как на брата, так и на отца, непрощение, лицемерная праведность – далеко не полный портрет книжников и фарисеев, которым Иисус рассказывал эту притчу. Старший сын рассердился и не хотел войти. «Мой друг, не удивляйся, почему ты несчастный, не имеешь мира, радости, если и ты не хочешь войти в дом Отца Небесного. Прийти в смирении, сокрушении и в искреннем покаянии». А сейчас слово к нам, братья и сестры. Послушаем. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О, какие неисчислимые богатства мы имеем в Иисусе! Все, что есть у Бога, наше. Имеем ли мы право нуждаться?
где наше сыновнее положение, где наше первородство? Наш Отец имеет все. Почему мы так часто страдаем отсутствием любви, прощения, терпения? Разве наш Бог не есть долготерпеливый и многомилостивый? «Все мое твое», — говорит Он нам. «Разве Он в Иисусе не дал нам все?» Притча заканчивается словами. «А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Часто ли мы радуемся по причине возвращения блудных сынов? Чувствуют ли они себя нужными, любимыми? Любовь — это то, в чем они имеют нужду, блуждая далеко на чужбине. Проявим ее к ним, и число возвратившихся блудных сыновей и дочерей к Небесному Отцу умножится. Расскажем им, что Иисус, отдавший свою жизнь за них, еще и сегодня ожидает ихнего возвращения.

Дорогой друг, кто сегодня слушает эту передачу, действительно, время, переживаемое нами, весьма сложное. Трудно любить, прощать, не замечать обид и горьких слов. Трудно не замечать ошибок. Но ведь, победив эти трудности и прощая друг друга, покрывая всю любовью, это истинная жизнь человека во Христе. Билли Грэм сказал такие слова: «Вы не можете быть здоровой личностью, имея в сердце зависть. Зависть – это не средство защиты, это средство нападения, используемое для устройства духовной засады. Оно ранит, чтобы ранить, и причиняет боль, чтобы причинить боль. Стоит ли жить, завидуя и причиняя боль друг другу? Абсолютно нет. Ведь горечь от этого будет обоюдной. Поэтому пусть нас всегда сопровождают мысли христианской поэтессы Веры Кушнир. Успей. Во время данное вложись. Какой должна быть целеустремленность? Как мигом каждым нужно дорожить? Какой должна быть в истину влюбленность? А мы проводим время так и сяк, гордимся тем, что время убиваем. Друг друга вокруг пальца обвиваем, в пустых беседах ссорясь за пустяк. О многом суетимся в простоте, невежестве своем и пустоте, и осуждении друг друга строгом. А надо б только главное успеть, ему служить, его питать и греть. Упустим время, потеряем много. Поэтому давайте будем помнить об этом постоянно. А если нет для этого духовных сил, попросим помощи у Бога. И на искреннюю молитву ответ от Господа обязательно последует. Да поможет нам в этом Бог, и да озаряет Его любовь наше сердце. Ну, а вам спасибо, что вы слушали эту передачу. Если вас интересуют книги духовного содержания или Библия, пишите нам. Если желаете услышать ответы на интересующие вас вопросы, также пишите нам. Наш адрес: 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, радио «Церковь». Передача «Надежда сегодня». Подготовила этот выпуск Людмила Поли. До встречи, и да благословит вас Бог в этой жизни и в будущем.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пейсти, затем краткую проповедь Чарльза Сперджина, страничку «Хлеб наш насущный» и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о том, как Иисус Христос восполняет все наши нужды и потребности. Прежде чем начать, позвольте посоветовать вам запастись бумагой и ручкой. Будет очень полезно, если по ходу нашей беседы вы будете делать краткие заметки. Думаю, что основные мысли и те места из Библии, которые мы будем обсуждать, пригодятся вам для дальнейших самостоятельных занятий. Мы затронем сегодня четыре главных темы. Во-первых, тот факт, что мы постоянно в чем-то нуждаемся. Во-вторых, что Иисус Христос об этих нуждах знает и о нас заботится. В-третьих, неограниченные возможности Христа восполнять эти наши нужды. И, наконец, в-четвертых, как нам практически научиться по-настоящему ценить эту полную и безграничную заботу Иисуса Христа. Порой мы слышим о великих героях веры, таких как Авраам или Иисус Навин в Ветхом Завете, или апостол Павел или Петр в Новом Завете, или христиане более позднего времени, Мартин Лютер, Джон Уэсли, Джордж Миллер и другие, творившие во славу Богу великие дела. Когда мы о них слышим, мы вспоминаем, сколько народу познало Господа через их служение, и мы часто порываемся следовать их примеру. Мы готовы идти на великие битвы, завоевывать для Господа целые народы. Мы готовы на подвиги. Но потом приходит сознание реальности. Но кто я такой? Разве мне по плечу такие совершения? И чувство собственной ничтожности овладевает нами. Нет, я не смогу. Я недостоин. Это не для меня. Я никогда не смогу послужить Богу так, как служили те герои веры. Как ни печально, но чаще всего это факт. Чего-то нам не хватает. В чем-то мы нуждаемся. Даже Давид, великий Божий муж, царь Израиля, восклицает: «Я беден и нищ, Господи!» Да, так и есть. Мы всегда в чем-то нуждаемся. Во-первых, это может быть самая простая, материальная нужда. Денег не хватает. Возможно, нам хотелось бы что-то приобрести для себя или для церкви, но просто нет средств. Или нам, может, не хватает мудрости. И я тут вспоминаю послание Иакова в первой главе. Помните эти слова? «Если же у кого из вас недостает мудрости, то пусть просит». И читая это место, мы иногда думаем о себе и говорим: «Господи, это мне не хватает мудрости». Этот стих говорит обо мне. Я не могу понять того-то и того-то, не решаясь принять такие-то и такие-то решения. Или нам не хватает силы. Помните иудейского царя Иосафата? Это сказано во второй книге Паралипоменон. Три вражеские армии вышли против него, и он осознал свою полную беспомощность. Тогда он помолился Господу и говорит: «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества того великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наши». И мы точно так же, как Иосафат, можем порой видеть наше полное бессильное состояние в трудных положениях. В-четвертых, наша нужда может носить моральный характер. Мы ничтожны, мы греховны. Мы полностью погрязли во зле. Иеремия сказал: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» То есть наше собственное сердце склонно к обману. И когда мы делаем зло, сердце уверяет нас, что все в порядке, что мы якобы делаем добро. Павел говорит в своем послании к римлянам: «Знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе. И это говорил о себе апостол Павел. Что же остается сказать нам? Конечно, мы не всегда готовы в этом признаться. Помните Лаодикийскую церковь, о которой идет речь в 3 главе книги Откровения? Прочтем 17 стих этой 3 главы. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг?» Не относится ли это часто к нам самим? Не мы ли с гордостью думаем о наших собственных способностях и возможностях, в то время как на самом деле не обладаем ничем? Каждому из нас относится предостережение, сделанное апостолом Павлом Галатам в 6 главе. «Кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Да, мы жалкие и недостойны. И тем не менее, это не повод для отчаяния. Вспомним, что сказал Иисус Христос: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Вот что предлагает нам Иисус Христос. Зная наши нужды, Он приглашает нас прийти и возложить эти нужды на Него. Как прекрасно сказал об этом Давид в своем 55-м псалме. Слушайте: «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?» Всегда ли мы помним, что Богу известна каждая наша слеза? Что у Него не проходит незамеченным малейший признак нашей грусти? Он видит нас буквально насквозь, и вместе с Его взором нас проникает Его забота и Его любовь. Было ли у вас когда-нибудь чувство, что Бог вас оставил? Не казалось ли вам порой, что Он просто забыл о вашем существовании? Израиль, Богом избранный народ, такое чувство знал. «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня», читаем мы у пророка Исаии в 49 главе. И тут следует ответ нашего Господа: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Поддавшись панике, израильтяне потеряли чувство контакта с Богом, перестали ощущать Его присутствие. Хотя Бог заверил их через пророка, что скорее женщина забудет ребенка, чем он забудет свой народ. Можете ли вы представить себе женщину, забывшую свое грудное дитя? Это практически невозможно. Настолько сильна их взаимная привязанность. Но Бог говорит: даже если и она забудет, забуду ли я? Нет, никогда. Твое имя на моих ладонях. Твои стены, твоя скорбь, разрушенные стены твоих городов, они непрестанно предо мною. А мы, всегда ли мы сознаем, что все наши заботы и нужды непрестанно, живо и зримо находятся перед очами нашего Господа Иисуса Христа? Бог все знает о нас, знает обо мне, знает о тебе. Так не может случиться, чтобы что-то из наших нужд ускользнуло от Его взора, стерлось бы из Его памяти. Но теперь вспомним, что Бог не только помнит, но и заботится о нас. В 10 главе Евангелия от Иоанна мы встречаем слова, имеющие к нам прямое отношение. 11 стих говорит: «Я есть пастырь добрый». И дальше Иисус описывает заботу доброго пастуха о своих овцах. Он противопоставляет его другим – наемнику и волку. И какой же вывод мы делаем из этого описания? Что мы узнаем об Иисусе как о добром пастыре? Главное – это, пожалуй, то, что пастырь заботится об овцах добросовестно и любезно. Так Иисус добросовестно и любезно с любовью заботится о нас. Мы Его овцы, дороги Ему. Пастух не жалеет времени и усилий, чтобы познать своих овец. Он знает их по именам. Они узнают его по голосу и идут за ним. Он не щадит сил, чтобы восполнить каждую их нужду. Для доброго пастора дорога и важна каждая овца в отдельности. И даже в минуту опасности он ради них забывает о себе. Он полагает за них свою жизнь, настолько они ему дороги. Когда мы сознаем, что наш добрый пастырь – это сам Иисус, какое глубокое значение приобретает эта картина для нас? Иисус отдает самого себя, чтобы заботиться обо всех наших нуждах. Рассмотрим теперь, какими именно способами Иисус распространяет на нас эту заботу. Но сначала давайте отметим, каковы при этом Его возможности. Откроем послание к Ефесянам, 3 главу, 20 стих. Здесь говорится о том, кто, действующий в нас, силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Чувствуем ли мы свою слабость или свое ничтожество? В Иисусе Христе мы найдем столько силы, что и подумать не могли бы. Это обещано нам самим Богом в этом месте Священного Писания. Во втором послании Петра сказано, что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Так и сказано, все потребное для жизни и благочестия даровано нам через Иисуса Христа. Так значит, если мы чувствуем слабость и растерянность нашей жизни, если нас преследуют неудачи, значит, наша жизнь недостаточно следует Его, Христову, примеру. Значит, мы пытаемся обойтись без Его силы, справиться своими собственными человеческими усилиями. Итак, обозначим те способы, которыми осуществляется эта забота Иисуса о нас. Во-первых, Он всем нас снабжает. Он питает нас. В послании к Римлянам, 8 главе, 32 стихе сказано, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Глядя на саму природу Бога, мы можем смело довериться тому, что Он пошлет нам все, что нам нужно. Воистину, Он дающий, дарующий Бог. Иисус приводил в пример птиц, которым не приходится и не сеять, и не жать, чтобы добыть пропитание. А ведь это всего лишь птицы, мы же люди. Мы те, ради кого Он послал на смерть Своего Сына, настолько высоко Он ценит общение с нами. Можем ли мы подумать, что Он забудет о нас и не пошлет нам пищу и одежду? Конечно, нет. Но как мы относимся к нашим физическим нуждам? Если мы встречаем непредвиденные расходы, не охватывает ли нас отчаяние? Не забываем ли мы о том, что небесные сокровища не оскудевают? Ведь Ему, Богу, принадлежит все, включая скот на тысячи гор, как говорит псалмопевец в 49-м псалме. Итак, Бог – наш промыслитель. Во-вторых, Иисус – наша мудрость. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 30 стихе сказано, что Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога. То есть через Христа мы познаем мудрость самого Бога. Только подумайте, Иаков говорит, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека, и дастся ему. Не забываем ли мы просить эту мудрость у Бога? В-третьих, Иисус – наш мир. Вот Его слова. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Христос обещает мир. Наполнена ли миром наша жизнь? Или она полна забот и беспокойства? Опутаны ли мы хлопотами? Или доверчиво покоимся мы в Иисусе Христе, мире нашем? Филиппийцам в 4 главе сказано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». А Исаия добавляет такие слова, «Совершенного духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». В-четвертых, Иисус – наша сила. Апостол Павел писал, «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, ибо когда я немощен, тогда силен». Это кажется странным, даже противоречивым, но суть учения проста. Сила Христа дается тем, кто в ней нуждается, то есть слабым. У моего друга есть сынишка по имени Давид. Ему было 3 года, когда Господь послал семью в далекую страну быть миссионерами. Но маленький Давид, не зная языка, не мог общаться с ровесниками. В результате он мало-помалу начал сторониться людей, бояться разговаривать с ними. Родители понимали, что мальчику непременно нужно общество других детей, и поэтому решили устроить его в детский сад. Там он мог бы завести друзей и выучить язык. Но оказалось, что ни в одном детском саду не было свободных мест. Они объездили и обзвонили почти все детские сады в городе, и все напрасно. Ответ везде был один – мест нет. В некоторых из них на одно место было до 200 желающих. Выбившись из сил, родители обратились с этой нуждой к Богу. Они молились так: «Господи, Ты видишь, что мы здесь по Твоей воле, для Твоей славы. Ты видишь, Господи, нужду нашего мальчика. Мы верим, что у Тебя найдется возможность помочь ему. Помоги нам». На следующий день случайный знакомый предложил родителям свою помощь. И уже через неделю Давид ходил в самый лучший детский сад всего в 200 метрах от дома. То есть все произошло как нельзя лучше. Но каким образом? Человеческими усилиями это оказалось невозможно. Иисус сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Значит, нет ничего невозможного для Него. Слава и благодарение Ему. В-пятых, Иисус – наша помощь в искушениях. В послании к евреям во 2 главе сказано: «Ибо как Он Сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Призываете ли вы силу Христа на помощь в ваших духовных сражениях или предпочитаете идти ко дну? И заметив в-шестых, что Иисус – наша праведность. Иисус Христос там на кресте покончил со всеми нашими грехами и немощами. Мы прощены полностью и окончательно. В глазах Бога мы теперь праведны. Во 2 послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем эти чудные слова: «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Во Христе мы прощены. Мы уже не тащим на себе бремя наших грехов. Во Христе мы провозглашены праведными перед святым Богом. Он – наша истинная праведность. Слава и благодарение Ему. Сегодня мы с вами только вкратце коснулись тех областей, в которых мы видим Христа, восполняющего наши все нужды. Учение Библии гораздо шире и глубже, конечно. Библия учит, что во Христе мы имеем все. Нет такой нужды, которая не могла бы быть удовлетворена Иисусом Христом. Павел пишет: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Может ли истощиться слава Иисуса Христа? Конечно, нет. Его богатство не иссякнет. А Бог твердо обещал исполнять все нужды по Его Христову богатству. Верите ли вы в это? Верите ли вы, что у Христа найдется для вас все, что нужно? Наша уверенность в этом основана на Слове Божьем. Во 2 главе послания к Колоссянам сказано, что во Христе, который есть глава всякого начальства и власти, мы имеем полноту. Каков же наш ответ на эти чудные Божьи обетования? Веря, что Христос – это источник буквально всего, всегда ли мы к этому источнику обращаемся? Не случается ли, что наши нужды и провинности – омрачает нашу жизнь, лишает ее должного богатства? Часто мы бываем похожи на апостолов, которые столкнулись с трудной задачей: как накормить 5000 человек? Совершенно растерянные, не зная, где взять пищу, они и не подозревали, что наступает момент величайшего пира в истории человечества. Вот что случается, когда о наших нуждах берет заботу Иисус Христос. Да, мы в полном праве воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «Когда я немощен, тогда силен, и все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Но вопрос в том, пользуемся ли мы этими возможностями? Должным ли образом мы черпаем из этого источника? Ответ на наши нужды приходит через молитву и в соответствии с нашей верой. Всем нам Бог говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Испытывать все блага, которые может дать Христос, на своем собственном опыте доступно каждому верующему без исключения. Начать можно прямо сейчас. Позвольте мне дать вам несколько практических советов. Прежде всего, на наступающей неделе не пожалейте времени, чтобы как следует вникнуть в содержание 22-го псалма. Сегодня мы уже рассматривали Иисуса Христа как доброго пастыря. Выпишите на листе бумаги, следуя тексту этого псалма, все обещания, которые Иисус, как пастырь, дает нам, своим овцам. Этот псалом не зря называет пастырским. Запишите все обетования одно за другим. Затем на другом листе запишите все главные нужды вашей жизни, самые острые из них. Это может быть нехватка денег, или здоровья, или мудрости, и так далее. Возможно, что вам особенно необходимо водительство Бога в каком-то вопросе. И, наконец, ежедневно просите Бога в молитве показать вам силу Христа и указать вам, как эта сила может быть проявлена через все ваши невзгоды и нужды. Принесите их Богу в молитве, все одну за другой. И если мы доверимся Ему полностью, целиком положимся на Него, то, согласно обещанному, Он доставит все потребное не по вашей, а по своей воле, и так, что заслуга при этом будет не ваша, а Его. А если ты, мой дорогой друг, еще не познал этого чудного пастыря как своего личного спасителя, то с этого тебе и нужно начать. Ты должен принять его как своего личного спасителя, и тогда ты обнаружишь, что тот, который не пощадил сына своего, но отдал его за тебя, как с ним не дарует тебе и всего остального».

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Как любит Господь! Книга пророка Осии, 3 глава, 1 стих. Верующий, оглянись на свою прошлую жизнь и вспомни пути, которыми Господь, Бог твой, вел тебя в пустыне. Как день за днем Он кормил и одевал тебя, как терпел твой порочный нрав, как мирился со всем твоим ропотом и со всей твоей тоской по мясу из котлов египетских, как отворял Он скалу, чтобы напоить тебя, и как кормил тебя манной, падающей с небес. Вспомни, как во всех скорбях твоих довольно было для тебя Его благодати, как кровь Его была прощением тебе за все грехи твои, как жезл Его и посох Его утешали тебя. Теперь, когда ты оглянулся на любовь Господню в прошлом, пусть вера твоя узрит любовь Его в будущем. Ибо помни, что завет и кровь Христовы заключают в себе нечто большее, чем прошлое. Возлюбивший и простивший тебя никогда не перестанет любить и прощать. Он Альфа, и Ему же быть и Омегой. Он первый, и Ему же быть последним. Поэтому помни, когда пойдешь долиною смертной тени, тебе не нужно бояться зла, ибо Он с тобою. Стоя в холодных водах Иордана, не бойся, потому что смерть не способна отлучить тебя от любви Его. И, войдя в тайны вечности, не дрожи. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. О, душа! Разве любовь твоя не обновляет силы свои? Разве это не побуждает тебя любить Иисуса? Разве полет через безграничные просторы эфира любви не воспламеняет твое сердце и не заставляет тебя радоваться в Господе Боге твоем? Воистину, когда мы размышляем о том, как любит Господь, сердца наши воспламеняются в нас, и мы жаждем любить Его еще больше.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Огонь, названный святым. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 стих. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». После нескольких лет засухи пожары на юге штата Калифорния заставили некоторых жителей думать, что это Божье наказание. Это мнение подтвердилось тем, что в новостях один такой пожар назвали святым. Многие люди, незнакомые с географией штата, не поняли, что это была отсылка на район каньона Святого Джима. Кто такой этот Святой Джим? Согласно местному преданию, так звали пчеловода, жившего в XIX веке. Он был таким ропотником и безбожником, что соседи дали ему это насмешливое прозвище. Слова Иоанна Крестителя о крещении Духом Святым и огнем тоже имеют свою историю и объяснение. Оглядываясь на Ветхий Завет, Иоанн ожидал грозного Мессию, грядущего с очистительным огнем, как предвидел пророк Малахия. Но лишь после того, как Божий Дух сошел на последователей Иисуса в подобии ветра и языков огня, слова Малахии и Иоанна стали понятнее. Огонь, предсказанный Иоанном, оказался не таким, как ожидалось. Будучи подлинным делом Божьим, он дал апостолам смелость провозглашать Мессию. В духе Иисуса Христа он разоблачил и поглотил наши тщетные человеческие усилия, освободив место для любви, радости, мира, терпения, доброты, милосердия, веры, кротости и воздержания. Таково Божье дело, которое Он желает произвести в нас. Как труд Святого Духа повлиял на вашу жизнь? Что для вас значит проводить святую, то есть отделенную жизнь перед Богом? Небесный Отец, просим Тебя, замени наш страх перед Твоим Святым Духом на любовь, радость и мир, которые настолько бесценны, насколько бесполезно наше упрямство. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели высшего звания Божия во Христе Иисусе. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава с 13 по 14 стих. Таково желание апостола Павла, и такова воля Божья в жизни каждого верующего. Для достижения высшего звания Божия во Христе Иисусе апостол старается познать Христа, то есть испытать в своей личной жизни в большей степени благодатное действие Святого Духа, испытать самое близкое общение с Господом. Он также стремится познать силу воскресения Христа, то есть жить динамичной, активной духовной жизнью отождествления себя с воскресшим Христом, силою Божией, которая воскресила Христа. Галатам 2 глава, 20 стих. Обо всем этом было сказано в прошлых беседах. Сегодня, продолжая тему о стремлении апостола Павла, прочитаем стих 10 из 3 главы послания к филиппийцам. «Чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его». Третий путь, по которому стремится апостол, есть участие в страданиях Христа и сообразуясь смерти Его. Участие в страданиях Христа. Что это значит? Жизнь христианина — это жизнь испытания державной силы Божьей, как апостол и говорит. Познать силу воскресения Христа. В послании к Ефесянам, 1 главе, с 19 по 20 стих, более ясно сказано об этом. Читаем. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Апостол, испытав и далее все более и более испытывая эту силу Святого Духа, говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава 13 стих. Но кроме этого, в христианской жизни не исключено участие в страданиях Христа. А что такое страдание, объяснять не нужно. Совсем недавно я слышал одну проповедницу в кавычках, которая утверждала, что страдания христианина несовместимы с христианской жизнью. Ибо Бог желает, чтобы все приходящие к Нему только радовались и веселились, улыбались и торжествовали. Жаль, что многие желают испытать силу воскресшего Христа, не участвуя в страданиях Его. Наоборот, апостол Павел стремится иметь участие в этих страданиях. Следует заметить, что к призвавшему по благодати Божьей апостолу Павлу был послан Анания, которому Бог возвестил: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Находясь в заточении, апостол в послании к филиппийцам очень ясно подтверждает истину участия в страданиях Христа. Здесь он ясно говорит о том, что и в этом зиждется воля Божья. Читаем. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Не об этом ли говорит сам Господь Иисус Христос своим ученикам: «Чашу мою будете пить»? Матфея 20 глава, 23 стих. блаженное общение с Господом неотделимо связано со страданиями за Него, как и говорит апостол Петр в первом послании, 2 главе, 21 стихе. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. А следы Его ведут нас не только к злачным пажитям, но и долиною смертной тени» — Псалом 22:4. Слова «дано» и «призваны» нас могут смутить. Почему это так должно быть? Дело в том, что Слово Божье не говорит нам о всевозможных страданиях в нашей жизни, в которых мы иногда сами виноваты, но о страданиях ради Христа. Например, страдания за Слово Божье, читаем. «Но если вы страдаете за правду, то вы блаженны» 1 Петра 3:14. Страдания за добрые, с Божьей точки зрения, дела, как и написано. «Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу» 1 Петра 2:20. Страдать как христианин тоже угодно Богу, только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». 1 Петра 4 глава с 15 по 16 стих. Такового порядка страдания не должны нас смущать, ибо если верующий стремится отождествить себя со Христом силою Божьей, если верующий в своей жизни все более и более идет путем испытания державной силы Божьей, дьявол, видя это, атакует христианина больше, чем до этого, ибо таковое явление в христианской жизни ему очень не нравится. Для него более приемлема личность, которая в своей жизни является не горячим и не холодным. Как уже было сказано, то, что в страданиях за Христа зиждется воля Божья. Но эти страдания за Христа тоже имеют определенную цель. Они не даны, чтобы люди страдали для того, чтобы страдать. И вот на эту истину не всегда обращается внимание. Апостол же в послании к филиппийцам, 3 главе, 10 стихе, говорит о участии в страданиях Христа, сообразуясь смерти Его. Выражение «сообразуясь смерти Его» говорит нам

быть не только в славе верующих, которую приготовил им Господь, но и в смерти, то есть, как и сказано, «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его», Римлянам 6 глава 5 стих. Это значит, что образ жизни ветхого или греховного человека в жизни верующего распят с Господом, чтобы ему не быть более рабом греха, Римлянам 6 глава 6 стих. Но далее, таковой верующий призывается проявлять сораспятие с Господом в своей повседневной жизни, Колоссянам 3 глава с 8 по 14 стих. Итак, выражение «сообразуясь смерти Христа» значит, как Христос умер за грехи, так и верующий должен повседневно умирать для греха. Делать так силою Божьей, чтобы принципы мира сего, цели его, греховные склонности и похоти его были в жизни верующего мертвыми, распятыми, как и апостол Павел говорит: «Мир для меня распят, и я для мира». Галатам 6 глава 14 стих. Конечно, таковой опыт духовной жизни нелегок, ибо он включает страдания и борьбу. Но для того, чтобы в жизни верующего в полной мере открылась жизнь Иисуса, таков путь необходим. И апостол, испытывая это, говорит: «Мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем». 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Итак, о цели своего стремления апостол говорит: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3 глава 14 стих. А его стремление простирается к тому, чтобы познать Христа и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Филиппийцам 3 глава 10 стих. Проявляется ли и в нашей жизни подобного рода стремление? А ведь в этом и именно в этом зиждется воля Божия, святая, благая и совершенная.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Груби.

0: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
1: Сегодня мы продолжим, братья и сестры, наши рассуждения на послание Ефесянам. Сегодня мы, думаю, закончим первых 13 стихов, но они очень важны. Они являются основополагающими для понимания послания Ефесянам. Это то, на что будет ссылаться Павел позже. Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Я прочитаю послание Ефесянам с 1 главы, 3 стих. Напомню вам слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». В прошлый раз мы прошли с самого начала, и мы отмечали, что послание Ефесянам делится на две части. Теория, первые три главы, где объясняется теоретические обоснования, кто мы, что от нас требуется, каково наше звание. И вторая часть, практика, 4-6 глава. На основании, что сказано было в первой части, Павел говорит: «Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны». С самого начала, рассуждая это послание, мы обращали внимание, когда мы подошли к вопросу избрания. Мы обращали внимание на то, что, и я еще раз хочу подчеркнуть, я сейчас повторю, сделаю паузу, вы зададите вопросы, потом я подам новый материал, и вы тогда сможете опять задать вопросы. Еще раз хочу напомнить. Мы подошли и рассуждали, вопрос очень важный, почему-то он занимает в последнее время, особенно он стал острым, вопросы избрания, предопределения и вопросы, связанные с ними. Рассуждая на эти вопросы, мы должны прежде всего обратить внимание, еще раз напоминаю, что первые 14 стихов в греческом языке – это одно предложение, да и в русском вы увидите, оно длинное. 14 стихов – это одно предложение, а поскольку это одно предложение, мы должны видеть, как слова связаны друг с другом. Это как Павел как бы видел эту тайну Божию, и он спешил описать ее. И первое, на что он обращает внимание, и мы должны помнить, что в вопросе избрания, прежде всего, мы должны обратить внимание, что Павел начинает: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Он говорит, что не просто Бог, не просто Отец, но благословен Бог и Отец. Мы обращали внимание, что это важно, что здесь Павел, приступая к вопросу, говоря об избрании, прежде всего, обращает внимание на две стороны Бога, что Он Бог, всемогущий, суверенный, всезнающий, вездесущий, и в то же время Он Отец. Вот эти две грани в Нем и определяют правильный подход избрания. Не просто избрал Бог. Люди иногда говорят, что мы должны понимать величие Бога. Бог велик. Правильно, Его величие как раз в том, что Он Бог и Отец. И это мы никогда не должны пропускать. Потому что Бог определяет, но Отец – это тот, который определяет благодать, то доброе отношение к людям. И дальше. Мы говорили о том, что Бог и Отец благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Павел утверждает, что Бог и Отец достоин славы, потому что в небесах Он благословил нас всяким духовным благословением. И мы скажем, почему оно нам принадлежит? Потому что Бог так решил. Он наш Бог и Отец Иисуса Христа. Он и наш Отец. И Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Нет ничего такого на небе, что нам не принадлежит. Мы пока это не понимаем, мы хотим то, что на земле, чтобы нам принадлежало. Но Павел простирается вперед, говорит, все, что на небе, лучше оно дано нам как благословение, поскольку оно Христу даровано, а наша судьба неразрывно связана с Ним. Возникает вопрос, почему Бог так расположен к нам, что благословил нас всяким духовным благословением в небесах? Почему именно так? Павел отвечает в этом стихе. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И мы уже говорили, почему нам все это принадлежит? Потому что Он избрал нас для особой роли, для особых отношений. И эти отношения определяет Павел, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть особые отношения для человека предназначены, что он будет любить Бога так, как никто не способен и не может. Бог заложил потенциал человека любить, Бог создал его по образу и по подобию своему из всего творения. Бог выделил человека для особого общения с самим собой. И это общение – общение любви. Мы говорили о том, что здесь Павел говорит о себе и о Ефесянах. И он только о них говорит, он не говорит о каких-то других, которые не избраны. В данном случае говорит, вы и я предназначены для этих особых отношений. Позже мы читаем дальше в послании, что речь идет о евреях, которые ранее уповали, и язычниках. Евреи и язычники составляют все человечество. Поэтому если мы продлевали эту мысль, мы можем сказать, что человек, а поскольку он обращается к Ефесянам, говорит, из всего человека он обращается к Ефесянам, говорит, вы тоже, вы часть этого. Мы можем сказать, что Бог предназначил человека для особых отношений с Ним. И мы можем сказать, что это не просто отдельные люди для этого предназначены. Все потенциально могут носить славу Божию, потому что они созданы по образу подобию Божию. И мы читаем в Деянии апостолов, что Бог произвел от одной крови весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога. Всем людям дана одна задача – искать Бога. И зачем его искать? Чтобы найти его, восхищаться им, поклоняться им и самое большее, как закон определяет, любить его. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Об этом речь здесь. Он предназначил, поскольку он Ефесянам говорит, это вас. Но вообще человека из всего творения он предназначен, чтобы человек мог любить Бога особенным образом. И он заложил этот потенциал. И человеку сказано было, о, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует тебя Господь. Любить дела милосердия и целомудренно праведно ходить пред Богом твоим. Поэтому вот это предназначение, избрание для особых отношений, оно относится к человеку, как таковому из всего творения. Поэтому написано в Псалме. Кто есть человек, что ты помнишь его, Сын человеческий, что ты посещаешь его. Славы немного ты умолил его пред ангелом, славу и честью венчал его. Человеку дана особая роль – любить своего Создателя. И почему ему предназначена эта роль? Почему именно человек должен любить особенным образом? Мы читаем дальше. Потому что он избрал нас в нем – для особых отношений с Богом. Почему Он избрал нас для этих отношений? Потому что, 5 стих, Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Бог создал человека по образу, по подобию Своему. Он заложил в него потенциал, способность любить его. И Он предназначил его прежде создания мира для этих отношений. Почему? Потому что Он предопределил человека усыновить себе, сделать его членом своей божественной семьи. Вот почему все в небе ему принадлежит. Вот почему Он предназначен для особых отношений, любви, которая существует человеческим языком между отцом и сыном. Почему Он должен так любить? Потому что Бог предопределил сделать человека сыном своим. И еще мы говорили, что прежде Бог избрал нас не просто самих по себе. Бог избрал нас во Христе. И во Христе на этом этапе нужно помнить, что прежде создания мира Бог Христа избрал. И в Нем вложил свое благоволение. Все лучшее, что было в небе, Он отдал Христу. Но прежде чем мир появился, написано, Агнец закланный прежде создания мира. Поэтому, когда появился Христос во вселенной, прежде чем мир появился, Его судьба уже была связана неразрывно с миром, который Бог создаст. И когда Бог создал человека, судьба Христа и человека была неразрывно связана. Через Христа Он и творил человека, потому что Христос уже был заклан, уже человек был создан как бы в тени жертвы Иисуса Христа. Поэтому человек как таковой, он был заклан за грех мира прежде создания мира. Если мы пошли по тем текстам, много текстов, которые говорят, что Он есть Спаситель всех человеков, что Он есть умилостивление не только за грехи наши, но за грехи всего мира, потому что прежде создания мира Он был заклан, и мир связан с Ним. Сам же мир, появившись, Богом был избран для особых отношений. И эти особые отношения называются любовью. Той любовью, которая существует между отцом и сыном. Бог избрал нас для особых отношений любви с Ним, потому что Он предопределил установить нас. Если коротко ответить на этот вопрос. Дальше. Мы предопределены быть усыновленными прежде создания мира, однако усыновлены во времени, когда мы уверовали. Это очень важная истина, о которой мы говорили. Он избрал нас для особой роли прежде создания мира. Он предопределил, он решил нас усыновить прежде создания мира. Но усыновление происходит во времени, когда мы принимаем веру. Об этом мы говорили. Дальше текст говорит. Имейте в виду, что 13 текст скажет об этом. Но 13 текст – это часть предложения, которое одно. Он предопределил усыновить нас прежде создания мира. Он предопределил усыновить, но усыновил нас он во времени. Вот этот текст. И читаем дальше. И у нас вопрос, каким образом предопределение и усыновление прежде создания мира становится для нас реальностью во времени? Такой у нас вопрос. Смотрите текст, который говорит дальше. «Устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем и мы сделались наследником, вы предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить по хвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». И смотрите дальше. Это 13 стих. Он предопределил усыновить нас. И это предопределение Он сделал прежде создания мира. Это если как кто-то, например, решил жениться. И он же сердце своё предопределил. Он же решил сделать предложение этой девушке. Но само предложение происходит во времени. У него есть решение, но это решение происходит во времени. Прежде создания мира Бог предопределил. Но обратите внимание, что во времени, опять-таки напоминаю, 13 и 14 стих. Это не просто стихи, это продолжение предложения. Это одно предложение от начала до конца. В конце предложение говорит: «В нем и вы, услышавшие слово истины, благословение вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его по хвалу славы его». Обратите внимание, в нем и вы, во Христе, услышавшие и уверовавшие, это уже время. Мы были предопределены прежде создания мира, но мы во времени слышим Евангелие. И когда мы слышим и верим, Бог запечатывает нас своей печатью. Я показываю вам эту иллюстрацию. Если представить себе человека этот, если человек это слышит и верует, то написано, если Библия представляет Христа, мы оказываемся во Христе через веру. Дух Святой нас соединяет со Христом. И тогда Бог запечатывает нас во Христе. Вот тот момент во времени, когда предопределение, сделанное прежде создания мира, приходит к своему заключительному этапу. Бог накладывает печать. Причем я не придумываю это. Посмотрите тексты, которые прямо об этом говорят. Вот смотрите некоторые тексты, которые говорят о печати. «Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинный». С своей стороны, когда мы принимаем его свидетельство, мы свою печать веры ставим. С другой же стороны, в Ефесянам, посмотрите, второй раз употребляется слово «запечатление», оно говорится: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, в день вашего выкупа». И выкуп происходит реально во времени, когда мы слышим и верим. Накладывается печать. И посмотрите, второе послание к Коринфянам, 1 глава 21-22 стих говорит: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши». Это что-то, если его визуально можно представить. Человек услышал, человек уверовал. И тогда Отец смотрит на этого человека во Христе, его отношение ко Христу. И он принимает решение. «Утверждающий нас с вами во Христе есть Бог». Тогда Бог Отец, который избрал нас для этих отношений, который предопределил нас прежде создания мира, когда Он видит наше, что мы слышим и верим, Он тогда запечатывает нас во Христе. Накладывается печать по древнему понятию, когда был документ, когда запечатал печать сургучом, теперь содержимого пакета, и сам пакет одно целое. Итак, Писание говорит, что во времени происходит окончательная фаза, где участвует человек, услышавший и уверовавший, запечатлены обетованным Святым Духом. Это не просто какая-то абстрактная печать. Это есть утверждение нашего статуса. Мы были предопределены, мы были предназначены для этого, но мы об этом услышали. И когда мы в это верим, Бог запечатывает во Христе, навсегда скрепляет, утверждает нашу судьбу. Теперь мы неразрывно связаны с Христом Иисусом. Как раз об этом Павел говорит Ефесянам. «В нем и вы, Эта тайна открыта. Когда вы услышали и уверовали во Христе, вы навсегда утверждены Божьей печатью Святого Духа. И теперь то, для чего вы были предназначены, стало для вас реальностью. Поэтому он говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Это единственное, что Павел говорит. Он не уходит вправо или влево. Единственная реакция, которая говорит: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который избрал нас, благословил нас, предопределил нас, и когда мы услышали, уверовали, Он запечатал нас во Христе своей вечной печатью Святого Духа. До сего места мы прошли. Пожалуйста, ваши вопросы. Вопрос в чем состоит? Когда она накладывается? Я бы сказал так. Давайте я останусь в пределах послания Ефесянам. В нем мы услышавшие и уверовавшие. Запечатлим. В момент, когда мы слышим и веруем, принимаем от сердца веру, запечатываемся. Но если идти конкретные вопросы в момент покаяния, до водного крещения, после крещения Духом, и все это связать, это отдельно надо говорить. Я бы только ограничился текстом Священного Писания, что печать Святого Духа во Христе, она происходит в момент, когда мы слышим и верим. Покаяние оставим в стороне и крещение с тем, потому что это будет, нас уведет нас в сторону. Все, что вы слышали на эту тему, я вас прошу, задайте эти вопросы. Если вас что-то смущает, я специально некоторые вопросы упускаю, думаю, а может быть, оно неинтересно людям. Вы что-то слышали, вы что-то знаете, что-то вас смущает, задайте ваш вопрос или свое комментарий. Вы можете чем-то не согласиться, сказать, вот я не согласен вот с этим, или это мне это непонятно, или что-то скажите, пожалуйста.
2: В нем и вы, услышавши слово истины. О ком Павел говорит? Мы и вы.
1: Правильно, здесь Павел говорит, в нем мы сделались, а потом в нем и вы. Как раз об этом и идет речь, что в нем и мы, ранее уповавшие на Христа. Речь идет о евреях, которые ранее знали Бога, слышали о Христе, прежде всего израильский народ, избранный народ Божий, прежде всего они во Христе были установлены. Апостолы были евреи все. А потом говорит, в нем и вы, язычники. Иногда вы слышите такое рассуждение. Речь идет только о евреях и язычниках. Речь не идет о всем мире. Но евреи и язычники – это весь мир. Никого больше нет. Поэтому вы, язычники, ефесяне, и мы, которые ранее евреи. Павел – еврей, и те, которые ранее уповали на Христа. Пожалуйста.
3: У меня вопрос заключается в том, что тогда, когда два человека слышат благую весть, один из них, услышавший, верит этому, другое, услышавшее, не верит этому. Вопрос заключается в том, что влияет на одного и на другого, почему один верит, а другой отвергает это. Либо это его какие-то внутренние чувства или обстоятельства какие-то, которые были, сложились до этого, повлияли на него. Или все-таки, как некоторые говорят, эту веру дает, ну, скажем, Бог. Он настолько влияет на человека, что он просто, ну, как бы Бог в этом участвует.
1: Спасибо. Братья и сестры, это очень серьезный, важный вопрос. И на него надо было бы отдельно разбор провести. Но я постараюсь ответить коротко. Что влияет на веру человека? Может ли один верить, другой не верит? Есть простое объяснение, что верит тот, кого Бог воздействует определенным образом, и на кого он воздействует так, чтобы он поверил, тот верит. А на кого он не воздействует, тот не верит. Отсюда вот начинается те, которые избранные, на них он воздействует, и они верят. А которые не избранные, не воздействуют, они не верят в своем естественном состоянии, они не способны верить. Я лично не верю, что человек в своем естественном состоянии не может верить. Нужно сказать, что мы Богом живем, движемся, существуем. То, что мы, кто мы есть, то, что в нас заложено, наши способности видеть, рассуждать, верить, соглашаться, не соглашаться. Все это, что в нас есть, мы говорим, это наши способности. Мы Богом живем, движемся, существуем. Все, что в нас заложено, оно от Бога пришло. То, что ты имеешь, что ты имеешь, чего ты не получил. А если ты получил, что хвалится, как будто бы не получил. Поэтому, когда мы говорим, сам по себе человек не может верить, сам по себе человек не существует, его нет просто. Потому что мы Богом живем, движемся, существуем. Все, что мы можем, это Богом дано нам. Но есть та точка, когда родители дают своим детям, они дают им жизнь, они дают им воспитание, они дают им обучение, но наступает именно сынок, принимая свое решение. Мой пример, когда мне отец приносил кусочки фанерок, вырезанные планочки, из которых я делал ящики, так я деньги себе зарабатывал. Можно сказать, он все мне дал, научил, как делать, от меня требовалось совсем маленькое. Я хочу сказать, что мы можем много рассуждать, что человек потерял во время грехопадения. Может он верить в него? С другой стороны, говорят, нет, человек не может верить. Но Писание говорит, что он может. Я не могу объяснить механизм, каким образом греховный человек может верить, но Писание конкретно говорит, и ложится на человека ответственность. Первое, если бы Бог не оставил о себе никаких свидетельств, человек не уверовал бы. Но человек, когда приходит в этот мир, все, что можно знать о Боге, явно для человека, потому что Бог явил ему. Ибо невидимое вечное сила и божество через рассматривание творений видимы. Это обращение к римлянам, что каждый человек, ему не надо придумывать, есть Бог или нет. Он видит окружающий мир, и он сделает вывод, должен, что есть Бог. То есть человек может анализировать, и на основании этого анализа сделать вывод, что есть Бог. Если человек делает этот вывод, Бог ему открывает дальше благодать. Но если на этом этапе человек отказывается принимать правильные решения, то написано, как они не заботились иметь Бога в разум, то Бог предал их, и они стали. Тогда человек ожесточается. Итак, человек, который в этом мире появляется, он появляется в мир, в галерею Божию, которая побуждает его, что есть Бог. Приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. С другой стороны, Священное Писание говорит, безумие в сердце своем сказал, Бога нет. Только человек, которого ума нет, может сказать, что Бога нет. Человек, которого есть разум, сделает вывод, что этот мир не появился сам собой, поэтому он способен верить. И отсюда вытекает его ответственность, что он должен верить. Еще есть один текст. Более того, если взять галерею эту в сторону, творение и всего, дополнительно к этому есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть каждый человек, который приходит в этот мир, просвещается Божьим светом таинственным образом. Каждый человек просвещается до той точки, чтобы он мог быть способен поверить. И, наконец, у нас скоро будет тема об этом. Дух Святой, который пришел на эту землю, написано, он обличит мир о грехе. О грехе, что не верует в меня. Поэтому эти разговоры о грехе Адама, что было, что не имеет сейчас никакого смысла. Единственный грех, который меняется человеку перед Богом, это неверие во Христа. Все, что наделал Адам, аннулировано Христом. Человек может верить, потому что есть Дух Святой, есть просвещающая благодать. И если он не верит, он несет ответственность. Поэтому я верю, учитывая все это вместе взятое, что человек имеет способность верить, и потому он несет ответственность. Поэтому Христос как-то сказал, говорит, если бы я не приходил, и не показывал вам вендик дел, то вы не имели бы греха, вы бы имели извинения. Но я пришел и показал, вы это знаете. Итак, человек имеет способность в силу Божьего суверенитета, который он определил определенным образом мир, определенным образом свою благодать рассеял в этом мире, Дух Святой, истина евангельская, свидетельство Евангелия. Все это делает человека способным, потому человек несет ответственность. Дальше на вопрос. Что влияет на одного человека, который один верит, другой не верит? Я не знаю до конца. Все-таки я верю, учитывая благодать Божию, которая позволяет человеку сделать свой выбор. Почему один верит, а другой в конечном итоге не верит, я не могу до конца объяснить. Но я убежден, что каждый человек имеет достаточно благодати, чтобы принять решение. Услышать, у него есть слух. Кстати, я как-то был в Одессе и проповедовал, для меня было очень странно это. Меня слушали глухие, они не слышали, и им руками показывали. Когда я увидел глухие каются, это вообще что-то невероятно было. Они через вот эти пальчики поняли, приняли и уверовали, и покаялись. Даже если человек не слышит, есть другие средства, как донести до него. Но почему один верит, другой не верит, я не знаю, братья и сестры. Я не знаю, может быть, существует какая-то тайна о плевелах. Плевелы – это сыны Лукавого. Какая часть сынов Лукавого в этом мире, я не знаю. Это тайна. Единственное, что я не могу сказать, что те, которые не верят, они не верят не потому, что Бог лишил их способности верить, что Бог не открыл им глаза. Все Писание говорит, что человек несет ответственность за то, что они не уверовали слова благодати. Человеку меняется ответственность. Ни в коем случае я не могу допустить, что верит один только потому, что Бог влияет на него, а на другого не влияет. Тогда в этом случае Бог ответственный за его веру. Но Писание говорит, что человек отвечает, потому что Бог дал достаточно средств и возможностей человеку верить. И в данном конкретном случае рассказано очень много, говорит, вы услышали и уверовали. И Христос не стесняется, очень часто говорит, вера твоя спасла тебя. Он понимает, что он веру дал. Вера твоя спасла тебя. Сотнику говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. Он удивлен этой верой, хотя он ее дал. Слепцу он говорит, вера твоя спасла тебя. И Христос не стесняется этого, когда он сказал, вера, которую я дал тебе, спасла тебя. Он так не говорит, вера твоя, я тебе дал, оно твое, пользуйся. И если ты неправильно пользуешься, несешь ответственность. Пожалуйста.
4: Для меня вопрос о том, что вот на Востоке много племен разных, и они не могут веровать в Бога, как веруем мы. Вот сколько проходит времени, я имею потомков Авраама, которые произошли от Агари, и вот они очень скупо принимают веру Иисуса Христа. Вторая сторона – это евреи. Пришел момент, когда остаток из них остался. Ну хорошо. Меня еще вот волнует одно то, что Павел говорит. Он благословенный человек, но все же евреи возвеличивает. Говорит, что они корни. От них Христос, им принадлежит служение, богопочитание. От них отцы, от них Христос по плоти. Сильно сказано. Но эта черта не дает нам спасения. Нам спасение дает вот то, что вы сказали. Христос принес и вера. А потом нас подчеркивает, это, говорит, дикая маслина, привился там. У Бога нет лицеприятия. Если у него было какое-то избрание в отношении родоначальства нации, да, он это делал. А если в вопросах веры, здесь во Христе держатся все. И причем здесь дикая маслина и корень.
1: Я хочу в этой связи, поскольку брат затронул это дело, посмотрите, братья и сестры, здесь очень важно. Обычно в этом контексте задают следующий вопрос. Римлянам 8 глава, здесь где говорится, «Ибо кого он предузнал, тех и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, кого он призвал, тех и оправдал, и кого оправдал, тех и прославил». И там перечень, кого он предузнал, тех и призвал, кого призвал, тех и предопределил. Потом я уверен, что ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, ни ангел, ни начало, ни силы не могут нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. И здесь конкретно говорится, что это особые люди. Но мы должны понимать, что сказал это, Павел говорит с тем, чтобы поднять уверенность римлян, что Бог их не оставит. Они часть Божьего плана. Но при этом имейте в виду, что когда он говорит, что я уверен, что ни глубина, ни высота, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, за единственным исключением. Это исключение идет через все Священное Писание. Сам человек может себя отлучить. Об этом говорится в 8 главе. В этой же главе говорится. И говорится, братья, вы теперь имеете свободу. Вы можете жить по плоти и по духу. Но дальше говорит, если будете духом умерщвлять дела плотские, живы будете. Но если будете поступать по плоти, говорит, братья, будете поступать по плоти, что будет? Умрете. Вот этим предопределенным, который, он говорит, будете поступать по плоти, умрете. То есть конкретно говорит, никто не может отлучить, но вы сами, если вы будете неправильно использовать свою свободу, раньше вы могли поступать только по плоти, теперь вы и по духу, и по плоти. Но если вы будете поступать по плоти, вы умрете. Слово «умрете» говорится о том, что они живые, предопределенные, которым все это дано уже, но говорит, ничто не может отлучить, вы теперь живые. Вы имеете свободу, но если будете поступать по плоти, умрете. Это в этой же 8 главе. Прочитайте выше, дома прочитайте. А потом дальше, в 11 главу, чтобы это не смущало никого, в 11 главе он говорит об Израиле и об избранных. Например, он в 7 стихе говорит так. Что же Израиль? Чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Если мы прочитаем этот текст, и кто-то вам его процитирует, скажет, написано же, избранные уверовали, а прочие неизбранные, можно так сказать, но они так не названы, а прочие ожесточили, говорят, вот здесь написано. Если мы не знаем, как устроено Священное Писание, мы будем смущены. Но если вы читаете дальше эту главу, там говорится дальше. Итак, Спрашивается, неужели они приткнулись, чтобы совсем отпасть? Никак. Но от их падения спасение язычников, чтобы возбудить в них ревность. И дальше Павел говорит, не ты держишь корень. Корень тебя держит. Ты дикая маслина была привита на хорошей маслине, на хорошем корне. Но потом дальше он говорит, вот этим предопределенным, которые язычники уже привиты, которые уже во Христе. Он им говорит дальше, но не гордись, а бойся. Ибо если Бог природных ветвей не пожалел, то пожалеет ли тебя? И дальше он говорит этим неизбранным, но и от них говорит, если они не пребудут в неверии, вот эти неизбранные, так сказать, то есть их судьба не есть зафиксирована совсем. Если уверуют, не будут пребывать в неверии, то Бог силен привить их опять. Вот эти ожесточенные, с ними вопрос не закончен. Бог силен их привить. Вопрос не стоит о том, что одни четко определена судьба, что они спасутся, другие погибнут. Он говорит, силен Господь привить их. Если тебя дикую привил, то и их привет. Ибо силен Бог это сделал. Почитайте 11 главу, вы увидите это. Давайте тогда пойдем немножко дальше. Я только не знаю, когда вот в беседе где-то появляются у вас вопросы совершенно новые, как мы разбираем в этом вопрос, вопросов особенного нет. Давайте идем дальше. Итак, теоретическая часть. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Два вопроса, которые нам нужно сегодня закрепить и закончить. Кто есть Бог, в которого мы уверовали? И второй вопрос, кто мы? На чем утверждена наша надежда? Вот эти 13-14 стихов определяют нам Бога и определяют эти стихи нас самих пред Богом. И очень важно хорошо освоить эти первых 14 стихов, потому что они закладывают основание, то, что Павел позже скажет. Итак, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Вот это звание, если суммировать, можно сказать следующим образом. По вечному предведению и благодати Божьей мы члены семьи Божьей, сограждане святым, дети Божьи, наследники во Христе. И возникает вопрос, каким образом мы оказались там? И здесь вопрос о том, неужели человек сам себя спасает? Нет, конечно. Человек вообще не существовал, его бы не было. Бог его создал, и Бог создал все необходимые условия, и саму веру, саму способность верить и рассуждать дал ему. Но теперь давайте мы посмотрим, как Павел описывает функцию Бога в вопросе спасения и часть человека. Читаем следующее. Если взять все эти 14 стихов, здесь написано следующее. Павел перечисляет действия Бога. Благословен Бог и Отец. И вот почему он благословен. И в этом перечне он говорит, что Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Третий стих. Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы особенным образом любили. Он предназначил нас. И то, что он нас предназначил, когда он нас творил, он закладывал потенциальные возможности выполнить эту функцию. Он творил нас по образу и по подобию своему, он закладывал возможность, что мы способны любить и ненавидеть. И он поставил нас за высшую цель – любить своего Творца. И мы сегодня говорили, что мы подобны Богу, но наступит момент, что мы будем подобны Ему в том истинном смысле, мы будем похожи Ему настолько, что мы сможем Его видеть глазами. Этими глазами мы не сможем видеть. Так вот, Бог предназначил, Он сделал эту часть. Бог создал этот мир, и этот мир нуждался в искуплении. Но прежде чем мир появился, Бог знал, что человек будет грешить. Бог знал проблему, поэтому прежде чем появился мир, у Бога было решение этого вопроса. Обратите внимание на действие Бога. Он не действует, как некоторые представляют. Вот человек согрешил, и Бог начинает думать, как эту проблему решить. Бог знал, каким будет человек. На той стадии, как Бог создал его, он был совершенный, но он знал, что в этом совершенстве человек не сможет устоять, потому что планка слишком высокая. Цель, которую Бог ставит для этого человека, не сможет человек поднять. Он его поднял на такую высоту, насколько было возможно создавать человека, не спрашивая его, хочет он ли быть таким или нет. Но любить Бога – это то, что человек должен от сердца сделать. И поэтому, прежде чем мир появился, у Бога было решение. Обратите внимание, братья и сестры, мы очень часто такие вещи делаем. Мы что-то делаем, а потом начинаются проблемы. Правда? И мы начинаем, а что с ними делать? Особенность нашего Бога, что Он, когда что-то планирует,
5: Он наперед готовит средства решения конфликта, который возникнет. Поэтому многие вопросы, которые мы решаем, мы должны продумывать. И прежде чем мы войдем в определенные отношения, что мы будем делать с этими отношениями? Как мы будем решать проблемы? Вот мы говорим сейчас, молодые люди, сейчас, вот сейчас осенью женятся, выходят замуж. И я говорю, время, пока вы не женаты, не замужем, развивайте свой характер, готовьте себя, приготовьте в себе те необходимые качества, которые помогут вам с одним и тем же человеком с радостью пройти всю жизнь. То есть есть много вопросов не только в браке, в которых мы не думаем о последствиях. Бог тем отличается, что прежде создания мира Он предназначил Христа, у Него было средство. Он знал, что мир будет таким образом развиваться. Дальше, Он открыл нам тайну Своей воли. У Кальвина, я когда-то вам показывал, есть такое выражение, когда он что-то говорит и не знает, как его объяснить, его начинает спрашивать, а он говорит, это тайна. И когда говорит, а на основании открытого декрета он хочет, чтобы все спаслись, но на основании тайного декрета он не хочет, чтобы они спаслись. И вот эту вот гимнастику со словами, вот так игру слов, он все время применяет, когда он не знает, что сказать, а вот на основании тайного декрета, ну, написано одно, а вот в тайном декрете совершенно другое. Я хочу обратить внимание на этот текст, что нету тайны. Бог открыл тайну своей воли. В этом особенность Евангелия. И тайна его воли в том, что он предопределил усыновить нас. Он избрал нас для этого. У него есть все эти средства. В этом, собственно, тайна. Это та тайна, в которую желали заглянуть те ангелы. Об этой тайне Павел пишет, то вы, читая, можете видеть мое разумение тайны. Поэтому больше нету тайны. Бог открыл эту тайну. Нет никаких тайных декретов, на которые ссылается Кальвин. Их нет, этих тайных. Даже если они есть, то уж точно не знаю, ни я, ни Кальвин, ни кто другой, не знаю, что в этих декретах написано. Вы помните, когда-то Елена Вайт отличалась тем, что прежде даже Христос, о чем Святой Святых на небе не уходил, она вошла до Него и заглянула под крышку ковчега и увидела четвертую заповедь о субботе в сиянии. Это что-то подобное. Никто туда не заглядывал в тайный декрет, а один Кальвин знает. Я хочу обратить внимание, что Бог открыл тайну своей воли, сказал, вот какой я, вот мое сердце. Я люблю вас. Я создал вас, чтобы вы могли быть. Я хочу усыновить вас. Я хочу, чтобы вы были со мной в моем царстве. Я хочу, чтобы вы были членами моей семьи. Я будущую вселенную для вас приготовил. Вот моя тайна. Он открыл эту тайну. Поэтому, пожалуйста, никогда не смущайтесь этим выражением, что есть какая-то скрытая тайна. Бог открыл свое сердце. Нет эту тайны. Когда-то это была тайна. И дальше. Открыл тайну. Он послал проповедь. Вы услышали. Он благовествование послал, для того, чтобы человек мог узнать о своем предназначении, о своем предопределении. Он послал Духа Святого, он послал проповедника, он послал Иисуса Христа, чтобы сделать это возможным. Это сделал Бог. И когда мы принимаем верою, Он запечатывает нас Духом Святым, делает нас частью той судьбы, которую Он приготовил нам во Христе. Это делает Христос. Он усыновляет нас. И это Бог усыновил вас. Он знает, как это делать. Мы не знаем, что это стоит для Бога. Во всем этом мире, когда Он человека усыновляет, наверное, люди думают, что Бог делает? Что Он имеет в виду? Вот этого слабого человека Он усыновляет, делает своим сыном? Наверное, это имел в виду сатана, когда разговаривал с Богом. Я обошел всю землю. А Бог говорит, ты видел Иова? Да, видел. Даром ли он тебе послушен? Ты вот отними у него. Ты не можешь, Господи, создать человека, который бы добровольно тебе поклонялся. Ты можешь его или страхой, или подкупить чем-то. Но человек слишком слабый. Это не то творение. Ты слишком много внимания уделяешь. Но Господь показывает, что Иов мог выдержать это давление. И сам человек, кажется, что в человеке Бог видит, если он усыновляет его. Но тем не менее, Бог пошел на этот риск. Он взял все необходимое прежде создания мира Христа, потом пророков, Священное Писание, Духа Святого. Все это Он сделал, и весь духовный мир смотрел. Каким образом эти слабые и грешные люди станут детьми Божьими? Каким образом они могут приблизиться к величию Божьему? Никому в голову не могло прийти, что Бог пойдет настолько далеко, что Он возьмет своего Святого Сына, Он будет страдать. Он сойдет на эту землю, Он примет образ раба, образ человека, и через человека, через его смерть, откроется эта дверь в небесное царство, в сыновство Божие. Это сделал Бог. И дальше, Он воскресил Иисуса Христа. И воскресив Иисуса Христа, Он связал нашу судьбу уже в будущем. Мы живем в нашем прошлом. Христос уже воскресший, и наша судьба связана с Ним. Мы уже с Ним на небесах. Дальше Он скажет, и Он воскресил нас с Ним и посадил нас на небесах. Писание говорит, что мы уже сидим на небесах. А почему мы здесь? По милости Божьей. Чтобы мы могли высказать свое отношение, хотим ли мы там сидеть или нет. Бог пошел намного дальше. Он уже нас посадил. Нам пленку прокручивают из прошлого нашего. В этом прошлом как бы еще не принято решение. Хотя решение на уровне Бога уже принято. А Господь видит нас на небесах. Видим ли мы себя там на небесах по кресте? Нам дал новое гражданство и открыл доступ к себе. Вы уже не чужие. Вы сограждане святым, свои Богу. Это сделал Бог. И вот почему Павел говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением». Если мы только подумаем об этой части, это не все. Мы действительно от сердца должны сказать: «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа». А что сделали мы в этом перечне? Мы услышали и уверовали. Способность слышать Бог нам дал. Способность верить Бог нам дал. Все аргументы, необходимые для уверования, Бог предложил. Мы услышали и уверовали. И мы становимся частью этого божественного плана. Я еще раз напоминаю, мне нравится эта история. Мне кажется, она очень хорошо объясняет, как происходит, как связано действие человека и Божье. О том, что когда человек оказался в долгах, и он не мог отдать, большая сумма, там миллион или сколько у него было, и друг его жалился над ним и дал ему чек. Вот тебе чек на миллион долларов, чтобы ты заплатил долги и чтобы твоя семья не бедствовала. Человек держит в руке свой чек. Наступает момент его решения. И если он пойдет в банк и сдаст этот чек, он выберется из долгов. Но если он не пойдет в банк, он не выберется из долгов. Но если он пойдет в банк и он сдаст эти деньги, может ли он хвастаться, сказать: я сам себя вывел из долгов? Нет, конечно. Но он же что-то делал. Правильно он делал. Но только глупец может хвастаться, что он взял чек, отнес в банк, это большое дело, он сам себя из долгов вывел. Вот как раз я слышал где-то в одного проповедника, привел эту историю, что как раз вот то, что мы услышали и уверовали, это ничего не добавляет самому спасению. Но это то маленькое, которое Бог поставил как условие. Мы это видели, мы это слышали. Если мы слышали, если мы уверовали, мы присоединяемся к божественному плану. Итак, таким образом мы становимся детьми Божьими. Для нас оставлена очень маленькая часть. Прежде создания мира мы не думали, мы не планировали, мы не переживали, мы никого не посылали. Мы появляемся во времени, и во времени мы узнаем эту историю. Наша задача – услышать и уверовать. И когда мы слышим и веруем, Бог заканчивает этот процесс. Мы становимся детьми Божьими. Навсегда наша судьба соединена с судьбой Христа. Я хочу вам показать иллюстрации, которые то же самое показывают, только в виде небольшой картинки. Некоторые себя узнают. Это наша молодежь. Ну, представляет людей. Посмотрите, что здесь происходит. Мы как бы стоим на земле, в этом мире, во времени. И на другом уровне, на другом происходит то, что творит Бог. Как бы проходит панорама перед нами. И мы узнаем, Бог открывает, что прежде чем мы появились, чем этот мир появился, Бог избрал нас прежде создания мира для особых отношений с собой. Нас никто не заставляет принимать этого внимания, но Господь обязательным образом эту панораму проводит перед каждым человеком. Мы узнаем о том, что Он избрал прежде создания мира. Мы узнаем о том, что Он создал этот мир прекрасный, наполнил его

предопределил усыновить нас. Он благовестие достигает нас. Мы узнаем о том, что Бог и Отец Иисуса Христа, который всю благодать вложил в самого Христа. Он Христа своего настолько любит, своего Сына, что Он ему отдал все, что у него есть, лучшее, что у него есть. Но Он дальше сказал, что если мы поверим в благодать во Христе, наша судьба будет навсегда связана с судьбой Христа. И когда мы веруем, когда мы слышим и веруем, что происходит? То, что происходит в небе, на этом вне времени уровне, оно становится нашим. Господь запечатляет нас. И если так посмотреть, Дух Святой, как дыхание Духа Святого, проходит по этой земле. И мы смотрим. Бог развивает свою картину. Но дыхание Духа Святого проходит среди нас. Кто-то слышит, кто-то не слышит. Кто-то верит, кто-то не верит. Мы до конца не сможем объяснить, почему один слышит, другой не слышит. Почему один верит, другой не верит. Но у нас есть один важный вопрос, который мы можем сегодня ответить. Почему я не верю? Почему каждый из нас, скажите себе, почему я не верю? Бога нет, а как мир появился? Почему я не верю? Что мне мешает? Грех мне какой-то нравится. Ну и что дальше с этим грехом? Прокрутите дальше, чем закончится эта история с грехом. Вы что-то хотите, оно вам мешает. Почему я не верю? И если я слышу и верю, мы становимся причастниками благодати Божьей. Это просто. Мы находимся во времени. Мы видим разворачивающийся план Божий, как бы в другом измерении. Мы можем остаться здесь и никогда не быть причастниками этого. Мы узнаем, что уже прежде создания мира нам предназначена слава. Господь уже прославил нас во Христе. У нас есть свои проблемы, у нас есть свои вопросы. Зачем мы живем? У нас есть неудачи, есть удачи. Но главное, что нам открыто этот уровень божественного плана, что Бог это уже сделал для нас. Он уже нас прославил. И среди многих вопросов мы должны принять решение. Хотим ли мы частью быть этого плана божественного? Имейте в виду, если мы уверовали сегодня, я хочу подтвердить этот факт, усилить этот факт, подчеркнуть его, что мы не просто случайно поверили, мы не просто сами по себе в этой вселенной, на этой земле. Прежде создания мира Бог думал, как это сделать. Он все сделал необходимое. И искупление, и прославление, запечатление, усыновление. Все это Он продумал до мельчайших подробностей. Он все это сделал. Это Его божественный план. И когда мы слышим и верим, мы становимся частью божественного плана. Здесь я хотел бы сказать, что при всем при том, что Писание говорит о том, что мы можем потерять отпасть в благодати, в то же самое время, смотря на это, мы должны видеть, что не так просто потерять спасение. Господь столько заплатил, а Господь просто так не отдаст нас. Господь нашел нужным предупредить нас, но мы должны, смотря на этот план, понять, что у нас есть вся уверенность в спасении. Потому что Богом все это сделал. Если бы вопрос стоял так, что нам нужно от начала до конца все это сделать, нам рассказывают, уже все готово. Вот твой дом, вот твоя ванная, вот твой душ, вот твоя спальня, вот твой сад, вот все, вот бассейн, все, что нужно. Нравится? Заходи. Об этом речь. Что Господь поместил нас в эту жизнь, которая несовершенна в определенном смысле, в то же время прекрасна. Он открыл нам истину, тайну о будущей жизни. Он сказал, вы хотите быть там? Или вы не хотите быть там? И от нас зависит услышать и уверовать. В нем вы услышали слово истины, благословение вашего спасения. И уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Когда я смотрю на эту историю, на эту тайну, которая открывается перед нами. Единственное, какое вырывается, единственная какая реакция, какая может быть благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который все это сделал, донес до него, был настолько терпелив со мной и с вами. Поэтому наша задача ценить этим достоинством, дорожить, поклоняться. Даже если многие вещи в нашей жизни не происходят, нам что-то не удается. Это не важно. Мы часть Божьего плана. И нам об этом рассказано. Ну, сколько лет еще осталось? Сколько дней? Сколько месяцев? Мы быстро проскочим через эту жизнь. Но будущее вселенная, будущий мир, царство, дом Отца для нас приготовлено. От нас услышать и уверовать. И держаться, как ребенок держится за благодать Божью. Помните, что наше спасение зиждется не на нашем совершенном поведении, но на наших отношениях Сына и Отца. И чтобы говорить об уверенности в спасении, скажите, пожалуйста, те, которые имеют детей. Сколько раз вы способны простить своим детям? 10, 20, 30, 100? Бесконечно. В этом наша уверенность в спасении, что мы поклоняемся не просто Богу, который совершенный и святой, Он поставил для нас задачу, и если мы выполняем, мы спасаемся.

0: спасены, не выполняем, мы не спасены. Он есть Бог и Отец в одном лице. И когда мы входим в Его семью, это и есть благодать. И если мы держимся за эту благодать, если мы осознаем свой, говорим, отче, прости, неправ был. И Отец прощает. Сознательно мы не должны злоупотреблять этим, но мы должны понимать, на чем зиждется наша уверенность в спасении. И поэтому, если уйти от этой картинки, я надеюсь, конечно, что все молодые ребята, которые на этом экране, так сказать, изображают эту картину, что вот эта стрела или веяние Духа Святого прошла через все сердца, и они навсегда запечатлены и никогда не отойдут от того выбора, который они сделали во Христе. Итак, по вечному предвидению и благодати Божьей мы члены семьи Божьей, сограждане святым, дети Божьи, наследники во Христе. Что требуется от нас, если мы приняли эту истину? В практической части поступайте, мы будем об этом говорить. Но на этом этапе достаточно сказать: благословен Бог и Отец наш, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вы обратили внимание, что в тексте изменено? Что изменено в тексте? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это верно. Благословен Бог и Отец наш, благословившим нас всяким духовным благословением в небесах. Это единственное, что мы можем сказать. Благословен, достоин Господь славы, который все это задумал, все это контролировал, посылал вовремя тех, которые должны были прийти. Он благословен, он достоин поклонения, благословения, славы от нас за ту судьбу, которую нам приготовил. Аминь. Ваши вопросы, братья и сестры. Слово «благовествование», слово «благовестие» — это «благая весть». Это Евангелие. Мы слышим в целом, когда Христос умер за весь мир. Бог любит весь мир. Христос умер за грехи мира. Это в целом. Но в нем вы, услышавшие слово истинное благовествование вашего спасения, я должен услышать, что Бог любит не вообще мир. Бог любит меня. Христос умер не просто за мир. Христос умер за меня. Это я тот грешник. Вот когда мы приходим до этой точки, это и есть слово истины или благовествование. Это и есть слово о спасении. Это Евангелие, которое я должен услышать на личном уровне. В этом и суть. Когда мы лично слышим и принимаем верою, Бог утверждает нас во Христе своей печатью. Что еще, братья и сестры? Пожалуйста.
1: Я хотел вот такой вопрос, простой вопрос. Вот в отношении Иуды, я вот так вот размышляю. Господь знал, Господь предузнал, Господь предвидел. И вот он, между прочим, он был избранным вот в число учеников, апостолов его. Я хотел, вот именно, что мне хотелось бы знать, так более конкретнее. Вот что хотел на этом примере, Господь знал, Господь предвидел, что такое произойдет с Иудой. Что Господь на этом примере хотел показать, допустим, нам, живущим в это время людям?
0: Я бы сказал так. Это тот трудный вопрос насчет Иуды. Он был предназначен, не Богу был предназначен, что он погиб, или он был избранный для чего-то другого. Я бы сказал так. Я не знаю. В конечном итоге Бог избирал этих 12 и дал их Христу. И, наверное, лучше всего будет у него спросить. Это тот вопрос, который мы придем в вечность и зададим Господу самому. Скажи, Господи, ты зачем этих 12 избирал, там Иуду туда поставил? Окончательный, исчерпывающий вопрос мы получим от самого Господа. Мое предположение вот какое, что Господь показывает, что из 12, он избрал их 12, у каждого был шанс. И если бы у Иуды не было шанса, он бы не нес ответственность. То предательство происходит по предназначению, но горе человеку, через которого Сын Человеческий предается. И когда Иуда приходит в сад, и когда Христос говорит: «Друг, зачем ты сюда пришел?» И на вечере, когда он сидел, и когда спрашивал, не я ли Господи, все подавали, говорит, тот, который, и говорит, не я ли Господи, сказал Иуда. И Господь ему подает кусок. Это тот момент, который он мог бы остановиться. Но он не остановился, когда он принял этот кусок, написано, вошел в него сатана. Объяснить это мы не можем до конца. Сказать, значит, что он был предназначен не каяться. Я лучше скажу, что у него был шанс, была у него свободная воля. А как это возможно, я до конца сам не понимаю. Единственное, что могу сказать, этот факт говорит о том, что даже из самых избранных, ближайших 12, если мы не будем осторожны, Если мы не будем дорожить этим избранием, мы можем отпасть от благодати Господней, так как Иуда отпал. У него была особая благодать дарна. Он был избран в особый избранный круг, но он отпал от благодати Божьей, потому что у него был грех, он был вор. И от этого воровства он не отказался. Написано, он был вор и немедленно занял место ящика, куда бросали деньги. Я не могу сказать, что он их крал. Но у него вот это чувство. Писание говорит, что он был вор. Ему хотелось деньги. Кто его знает? А может, подвернется случай, и мне какая-то польза будет для этого. Он от этой привычки не отказался. И постепенно он дошел до той точки, когда он был отверг. Пожалуйста.
2: Я думаю, что ответить на этот вопрос можно словами же Христа, чтобы исполнилось Писание и пророки. То есть, уже было, так сказать, написано в Писаниях и в пророках, что, значит, путь Христа, Он умер по Писанию, воскрес по Писанию, а чтобы исполнилось Писание, значит, расставлены все, вот как вы объясняли, что все Богом расставлено, кто где выполнит какую функцию. Я так думаю.
0: Спасибо. Но это вопрос тот трудный, потому что когда мы рассуждаем, что Бог, чтобы исполнилось Писание, поэтому у Иуды не было выбора, в этом проблема. Что по Писанию у Иуды был выбор. Каким он образом мог осуществиться? Мы до конца этого не можем понять. Но Иуда принимал решение, имея шанс поступить по-другому. Пожалуйста, Александр.
3: Иуда как бы выполнил свою роль в сценарии Бога. Тогда, оказывается, Иуда выполнил идеально и сыграл эту роль. И он должен быть вознагражден. А написано, что он был избран, но не сохранил чести. Поэтому Иуда не просто был слепым исполнителем, он не сохранил достоинства.
0: Помните, есть такое выражение: «Старайтесь сделать ваше звание, призвание твержим, поступая так, никогда не приткнетесь». Кстати, насчет Иуды, вы говорили, мне эта мысль такая мелькнула. Знаете, есть в Священном Писании, есть такое пророчество, что последние времена будут тяжкие. Один из признаков этого последнего времени заключается, дети будут непослушны своим родителям. Один из признаков последнего времени, по умножению беззакония будет много беззаконного. И верующие люди будут поступать беззаконно. И также пророчество дано, что дети будут непокорны своим родителям. Это как признак последнего времени. В наше время родители имеют наименьшую власть, чем когда-либо они имели в истории человечества. Мы живем в обществе, которое намеренно, спланированно развращает сознание наших детей и объясняет, если родители скажут... Звони по этому телефону. Если они сделали, звони по этому телефону. А если они сделали, имей в виду вот это и это. Они учат их. Сама система раскладывает. Ты свободный, ты личность. И мы живем во время, где сказано пророчество. Дети будут непослушны своим родителям. Но в это время будут послушные дети. Которые, дети, будьте послушны своим родителям, ибо это справедливо, угодно Господу. Будут те дети, которые будут послушны своим родителям. И будут получать благословение родителей. И будут получать благословение Божие. Если бы я знал то, что я знаю, я своих родителей мог раз в 20 больше взять, чем я мог, если бы я был послушен, если бы я знал то, что я сейчас знаю. Они бы с удовольствием отдавали мне все. Но я же упрямился, если бы я знал то, что я сейчас знаю. Так я хотел бы сказать вот что. Есть пророчество, что дети будут непослушны своим родителям. И перед нами выбор, кто из вас, дети, хочет это пророчество выполнить. Написано. Хотите быть непослушными? На вас исполнится последнее время. Но вы понесете наказание за это. У нас есть быть и послушным, или непослушным. Но оно не обязывает никого быть непослушным. Поэтому я бы хотел, все, которые сидят здесь, скажите, пускай это последнее время исполняется каком-то другом. А я не буду выполнять в последнее время. Господи, помоги мне, пусть другой выполняет. Господь найдет кого-то другого, через которого это исполнится. А я буду благодарить Бога, что у меня есть родители. Я думаю, что они знают Бога, что они заботятся, любят обо мне. Они рассказали истину. Я буду делать, что я могу. Я буду любить, я буду уважать. Я даже слова не позволю. И я буду получать благословение и от родителей, и от Господа. Одна девочка недавно я встретил здесь, в Америке, поехала на Украину. И она ходила там по детским домам. Она пришла, говорит, дядя Петь, мне так было стыдно. Я так была благодарна, что у меня есть родители. Я ходила по этим детдомам. Эти девочки, мальчики подходили и обнимали. Говорят, а можете побыть моей мамой хоть чуть-чуть? Они, говорит, одинаково одеты, оборваны, обуви у них не было. Они ходили босые. С каким неудовольствием, когда я кого-то брала на руку, говорит, ты будешь моей мамой? И я себе думаю, а я дома, у меня есть квартира. Отдельная ванна, у меня есть машина, у меня есть одежда, у меня есть родители, которые звонят мне в 1 часов. Доченька, где ты? Я говорю, почему мне это звонит? Мне стало так стыдно. Я говорю, вернулась домой. Я обнимала свою маму, обнимала своего папу. Я благодарила в слезах Бога за то, что я имею, когда я сравнила с тем, что я увидела. Поэтому насчет Иуды. У Иуды был выбор. Через него будет предательство совершено или через кого-то другого? В последнее время подобное пророчество. Дети будут непослушны своим родителям. Дайте обет Господу, что через вас не будет исполняться в последнее время. Через кого-то исполнится. Но говорит, я не буду этим проводником исполнения злого времени. Мне кажется, мы можем ситуацию Иуды проиграть в реальном времени. Сейчас.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».

Сын мой, храни мои слова и повеления мои береги. Соблюдай мои повеления и будешь жить. Храни мое наставление, как зеницу ока твоего. На пальцы его навяжи, напиши на дощечке сердца. Скажи мудрости, ты сестра мне. И назови разум своим близким родственникам. Они сохранят тебя от чужой жены, от жены другого с ее обольщающими словами. В доме моем я смотрел в окно сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому, в сумерки, когда вечерело, и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма. Ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертвы примирения у меня. Я обеты свои сегодня исполнила. Вот я и вышла тебе навстречу. Я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта. Надушила я ложе мое мирой, алоэ и корицей. Пойдем. До утра упьемся любовью. Натешимся ласками. Мужа нет дома. Он отправился в долгий путь. Он взял с собой кошелек с серебром. Не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью. И он тотчас за ней пошел, как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится, и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давай сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам. Потому что многих поверла она сраженными, многочисленны ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти.

Сын мой, храни мои слова и повеления мои береги. Соблюдай мои повеления и будешь жить. Храни мое наставление, как зеницу ока твоего. На пальцы его навяжи, напиши на дощечке сердца. Скажи мудрости, ты сестра мне. И назови разум своим близким родственникам. Они сохранят тебя от чужой жены, от жены другого с ее обольщающими словами.

доме моем я смотрел сквозь окно, сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице, рядом с ее углом, путь держа к ее дому, в сумерки, когда вечерело и ложилась ночная тьма.

И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма, ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертвы примирения у меня, я обеты свои сегодня исполнила, вот я и вышла тебе навстречу. Я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта. Надушила я ложе мое мирой, алоэ и корицей. Пойдем. До утра упьемся любовью, натешимся ласками. Мужа нет дома. Он отправился в долгий путь. Он взял с собой кошелек с серебром. Не вернется до дня полнолуния».

Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью. И он тотчас за ней пошел, как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится и не знает, что там ей смерть.

«Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давайте сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам, потому что многих повергла она сраженными, многочисленные ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти».

Сын мой, храни мои слова, и повеления мои береги. Соблюдай мои повеления, и будешь жить. Храни мое наставление, как зеницу ока твоего. На пальцы его навяжи, напиши на дощечке сердца. Скажи мудрости, ты сестра мне, и назови разум своим близким родственникам. Они сохранят тебя от чужой жены, от жены другого с ее обольщающими словами. В доме моем я смотрел в окно сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому. В сумерки, когда вечерело, и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма. Ноги ее не задерживаются дома, то на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Жертвы примирения у меня. Я обеты свои сегодня исполнила. Вот я и вышла тебе навстречу. Я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта. Надушила я ложе мое мирры, алоэ и корицей. Пойдем, до утра упьемся любовью, натешимся ласками. Мужа нет дома. Он отправился в долгий путь. Он взял с собой кошелек с серебром, не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью. И он тотчас за ней пошел, как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется, пока печень ему не пронзит стрела. Он как птица, что в сеть стремится, и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте моим словам. Не давай сердцу свернуть на пути ее, не блуждай по ее тропам. Потому что многих повергла она сраженными, многочисленные ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покое смерти.

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этот мастер является признанным главой английской метафизической поэзии. Его имя стоит рядом с именами Шекспира и Мильтона. Это был век остроумцев, век парадоксов, розыгрышей и мистификаций. А он, по словам современников, был королем остроумия, лауреатом ума. В России этого поэта впервые узнали как автора эпиграфа к знаменитому роману Хемингуэя «По ком звонит колокол». «Нет человека, что был бы сам по себе, как остров. Каждый живущий — часть континента. И если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом? Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе».
1: Дело всей жизни. Джон Донн.
2: Джон Донн родился в 1572 году в семье преуспевающего купца, старосты цеха торговцев с кабинными товарами. Мать Донна была внучатой племянницей Томаса Мора, знаменитого гуманиста эпохи Возрождения, автора «Утопии». В семье будущий поэт получил строгое католическое воспитание. В 12-летнем возрасте он поступил в Харт-Холл Оксфордского университета, и в это время он уже владел французским и латынью. Через 3 года Джон перебрался в Кембридж, но диплома не получил, поскольку для его присуждения необходимо было перейти в протестантское вероисповедание. В начале 90-х годов Донн продолжил образование в широко известной в Англии школе юриспруденции, которую в то время часто называли «третьим университетом». Судя по всему, именно в это время Донн начал писать стихи. Джон Донн – очень сложный поэт, загадочный. Его стихи совершенно не умещаются в рамках готовых определений и словно нарочно дразнят читателя своей многозначностью, неожиданными контрастами и поворотами мысли. В его стихах сочетается трезво-аналитическое суждение и всплески страстей, постоянные поиски и постоянная неудовлетворенность. О себе же самом в одном из сонетов поэт сказал:
3: «Я весь боренье, на беду мою непостоянство постоянным стало».
2: Чтобы понять его стихотворение, требуется немалое усилие ума. Поэт прежде всего стремится пробудить мысль читателя. Работа же интеллекта, в свою очередь, будет и чувство. Впрочем, и любивший Донна король Иаков мог сказать:
3: «Стихи доктора Донна так божественны, что превосходят всякое понимание».
2: В 1597 году сэр Томас Эгертон Лорд, хранитель большой печати и член тайного совета королевы Елизаветы I, принял 25-летнего Донна на службу своим секретарем. По всей видимости, в это же время Донн принимает англиканское вероисповедание. В 1601 году его избирают в парламент. Должность открывала путь к большой карьере, однако всего через 4 года он тайно обвенчался с Энн Мор. У них была большая разница в состоянии, которая не оставляла надежд на то, что ее отец, сэр Джордж Мор, разрешил бы такой брак. И в самом деле, узнав о случившемся, сэр Джордж в ярости потребовал от Эгертона отправить Донна в отставку и обратился в суд, желая расторгнуть брак. Ему удалось только первое. В результате его дочь и зять остались без средств к существованию. Донн горячо любил свою жену, которая родила ему 12 детей. Ей посвящены его лучшие лирические стихи. Сохранились письма друзьям, где он говорит о ней самыми сердечными словами и в самые нелегкие годы.
3: «Тебя я знал и обожал еще до первого свидания. Так ангелов туманных очертания сквозят порою в глубине зеркал. Я чувствовал очарование. Свет видел, но лица не различал. Тогда к любви я обратился с мольбой. Яви незримое, и вот бесплотный образ воплотился. И верю, в нем любовь моя живет. Твои глаза, улыбку, рот, все, что я зрю несмело, любовь моя, как яркий плащ надела. Казалось, встретились душа и тело».
2: Бедственный период жизни Дона продлился около 12 лет. Он продолжал изучать право, постоянно предпринимал попытки получить светское назначение, но все они оканчивались безуспешно. Чтобы прокормить семью, ему приходилось пользоваться помощью своих друзей и покровителей. Дон умел ценить дружбу и быть благодарным. Все его близкие друзья остались с ним до самой смерти, своей или его. В эти годы ему казалось, что его жизнь потеряла направление. Он писал:
3: «Я с радостью перешел бы к действию, но я не знаю, к какому, и в этом нет ничего удивительного. Совершить выбор – значит совершить действие, но не быть частью чего бы то ни было – значит быть ничем. Величайшие люди, в лучшем случае, лишь величайшие опухоли, лишь наросты. Блестящие умы, восхитительные собеседники – лишь украшения, детали орнамента, когда они не являются частью мира так, чтобы как-то способствовать поддержанию его жизни. Если я скажу, что я провел эти часы, не повредив никому, то это ведь тоже можно сказать про паука на моем окне».
2: Болезненно чувствуя несовершенство мира, распавшегося, по его словам, на атомы, поэт всю жизнь искал точку опоры. Внутренний разлад – главный мотив его лирики. В отрывке из поэмы «Первая годовщина» поэт так описал свой век:
3: «Все новые философы в сомнении. Эфир отвергли. Нет воспламенения. Исчезло солнце, и земля пропала. А как найти их, знания не стало. Все признают, что мир наш на исходе, коль ищут меж планет в небесном своде познаний новых. Но едва свершится открытие, все на атомы крушится, все из частиц, а целого не стало. Лукавство меж людьми возобладало, распались связи, преданы забвению отец и сын, власть и повиновение. И каждый думает: я феникс-птица, от всех других желая отвратиться».
2: Джон Дон был мастером сатиры. Его первую сатиру датируют 1593 годом. В ней поэт обращается к изображению реальной жизни елизаветинской Англии. При этом его интересуют не столько отдельные личности и их взаимоотношения, сколько определенные социальные явления и типы людей. Здесь царят легкомыслие и тщеславие, жадность и угодничество. Люди судят о других лишь по их внешности и общественному положению. Джон высмеивает тщеславие, глупость, похотливость, гордость, злобу и лицемерие в придворных.
3: «О, пуританин, злобный, суеверный, но в свете церемонный и манерный! Как часто, повстречав кого-нибудь, спешишь ты взором маклера скользнуть по шелку и по золоту наряда, смекая шляпу снять или не надо? Решишь ты это, получив ответ, он землями владеет или нет, чтобы хоть клочком с тобою поделиться и на вдове твоей потом жениться. Так почему же, добродетель, ты не ценишь в откровенье наготы, а сам с мальчишкой тешишься на ложе или со шлюхой пухлой, толсторожей? Нагими нам родиться, рок судил, нагими удалиться в мрак могил, пока душа не сбросит бремя тела, ей не обресть блаженного предела.
2: Особенно интересно в плане дальнейшего совершенствования Дона его третья сатира «Религии», где поэт сравнивает вероучения. Ни одно из них не удовлетворяет поэта. И он приходит к выводу, что путь к истине долог и тернист.
3: Не уставай искать и сомневаться, отвергнуть идолов или поклоняться. На перекрестке верный путь пытать не значит в неизвестности блуждать. Брести стезёю ложной – вот что скверно. Пик истины высок неимоверно. Придется покружить по склону, чтоб достичь вершины. Нет дороги в лоб. Спеши, доколе день, а тьма сгустится, тогда уж будет поздно торопиться.
2: В цикле «Венок сонетов» Дон представляет главные события земной жизни Иисуса Христа. Его рождение, чудесные деяния, служение людям, распятие, победу над смертью и вознесение. Особенно удачны его священные сонеты, которые по своему художественному уровню вполне сопоставимы с лучшими из светских стихов поэта.
3: «Ужель ты сотворил меня для тления? Восставь меня, ведь близок смертный час. Встречаю смерть, навстречу смерти мчась, прошли, как день вчерашний, вожделенье. Вперед гляжу, жду смерти.

0: железу сердца, только ты магнит.
1: Стихи Джона Дона составляют лишь небольшую часть его литературного наследия. Полное собрание его стихов умещается в небольшой книжке. Своим призванием, обретенным во второй половине жизни, Дон считал служение Богу. Он был одним из самых выдающихся проповедников своего времени. Дон часто говорил:
0: «Величайшей и благословенной переменой в моей жизни был переход с мирского поприща на духовное. Я был на нем так счастлив, что годы, проведенные вне его, считаю потерянными. А началом подлинной жизни стало для меня принятие сана и служение Всеблагому Господу у алтаря его».
1: С 1621 года и до последних дней жизни он занимает пост настоятеля собора Святого Павла в Лондоне. Джону Дону всегда были присущи самоотверженность, милосердие и сострадание. Он с радостью весьма часто посещал друзей, когда те были удручены духом или оказывались в стесненных обстоятельствах. Также он заботился о нуждах узников и помог освободиться многим, кто попал в заключение по причине неуплаты мелких долгов или незначительных податей. Он постоянно поддерживал не имеющих достаточных средств ученых и студентов, как английских, так и иноземных. Проповедуя, Дон увещевал и призывал к нравственному очищению. В его проповедях узнаются те же живые ритмы и богатая образность, что и в его стихах. В своей последней проповеди, которая называлась «Поединок со смертью», Джон Дон говорил о борении со смертью, о ее преодолении благодаря смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте.
0: «Здесь мы оставляем вас в этой благословенной зависимости, чтобы вы положились на Него, лежащего на кресте. Здесь, омывшись в купель Его слез, приобщаясь к крови Его ран, ляжешь с миром в Его могилу до поры, когда Он помилует вас воскресением из мертвых и вознесением в Царство, которое Он обрел для вас непредставимой ценой своей нетленной крови».
2: Дело всей жизни. Джон Дон.
1: Джон Дон всей душой верил, что Иисус Христос воскресит его из мертвых при втором пришествии. И смерть не страшила его. По его словам, он был бы несчастен, если бы не мог умереть. За свою жизнь ему много раз приходилось видеть смерть рядом. В молодости он побывал на войне, трижды был свидетелем лондонских эпидемий чумы. Он говорил:
0: «Смерть могущественнейший и ужаснейший из врагов наших. И все же даже об этом враге сказано Господом: последний же враг истребится – смерть».
1: Свою собственную смерть он встретил спокойно. Об этом так пишет его биограф Исаак Уолтон.
0: «Дон умирал в сознании. Последние слова его были: „Да приидет царствие твое, да будет воля твоя“. Он быстро повторил это несколько раз, затем способность говорить оставила его. Он глядел пристально перед собой, ожидая что-то увидеть, и, увидев, закрыл глаза. Затем он сложил руки и принял такое положение, что осталось только завернуть его в саван».
1: Такой разнообразной и посвященной была жизнь Джона Дона. И столь умиротворенной и достойной была смерть этого замечательного человека.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». В сегодняшней программе, как и в прошлых, Руди Винс, директор русского радиовещания, будет размышлять на различные темы из духовной жизни. Но вначале мы бы хотели предоставить вашему вниманию новую песню, записанную в студии радиоцеркви города Сакраменто. Песня, которая является основной миссионерской песней нашей миссии. А в ней рассказывается о том, что каждый из нас должен быть тем миссионером, который будет нести весть спасения многим, еще не знающим Христа. Пожалуйста, прослушайте эту песню. Если она вам понравится, мы ждем ваших писем по адресу, который дадим в конце программы.

чему учил Христос. Иисус пришел, чтобы указать нам на то, что Бог считает добром. Он встречался и разговаривал с народом, помогал людям в их нуждах, исцелял их. Тем самым Он выполнял волю Своего Отца. Он проповедовал учение, которое стало моральным критерием человеческих отношений на все века. Сущность этого учения Христос преподал нам в Нагорной проповеди. В ней Он учит нас, как мы должны жить, чтобы наследовать Царство Небесное, где Бог правит как Царь всей Вселенной. В двух замечательных притчах Он показал, чему подобна Божья любовь. Бог подобен пастырю, который ищет заблудившуюся овцу до тех пор, пока не находит ее. Он подобен отцу того юноши, который забрал причитающуюся ему часть наследства и ушел из родного дома. Юноша расточил деньги своего отца, понял свою вину и вернулся домой с мольбой о прощении. Он готов был понести наказание. Но отец, который ждал его долгие годы, был несказанно рад его возвращению и встретил его с распростертыми объятиями. «Такова, — сказал Иисус, — мера Божьей любви и прощения». И жизнь, и учение Иисуса Христа были эталоном моральной чистоты. Все, что Он говорил, прежде всего относилось к Нему самому. Он был воплощением смирения и покорности. В Нем не было никакого эгоизма, хотя Он и называл Себя Богом. «Кто видел Меня, видел Отца. Я и Отец одно». Он говорил, что имеет право прощать грехи. Человеку, который был парализован, Он сказал открыто при всех: «Прощаются тебе грехи твои». Он дерзал делать то, что мог сделать только Бог. Он говорил, что только Он – путь к Богу. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он обещал мир всякому, кто придет к Нему. «Мир Мой даю вам, не так даю, как мир дает». Он, Христос, говорил, что одержал победу над смертью. «Я есть воскресение и жизнь. Кто верует в Меня, жив будет». Познать Его – значит познать Бога. Видеть Его – значит видеть Бога. Веровать в Него – значит веровать в Бога. Ненавидеть Его – значит ненавидеть Бога. Почитать Его – значит почитать Бога. Или все и каждое из этих утверждений – истина, или Иисус был лжец, обманщик или же душевно больной. Но Его безупречная жизнь и замечательное учение делают Его наиболее прекрасной личностью всех, кого когда-либо живших на свете. И это приводит нас к тому же выводу, сделанному Фомой, сомнения которого кончились у ног Христа восклицанием: «Господь мой и Бог мой».

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске «Радиоцеркви». Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
1: Всех любовью Господа. Глядя сейчас на детей, которые сидят вот здесь впереди, я думаю, что вы радуетесь, что детки здесь. И вот, глядя на них, я вспомнил один такой пример, когда-то читал его. Один взрослый человек, верующий христианин, задал ребенку вопрос маленькой девочке. «Девочка, как ты представляешь себе Бога, как ты его понимаешь?» Она говорит: «В общем-то, Бог — это неплохо. Бог все хорошо сделал, Бог сотворил такие красивые цветы, хорошее небо, звездочки на небе, вот, и многое другое. Бог сделал все хорошо. Но одно Бог вот сделал не очень хорошо. А что он сделал не очень хорошо? А вот, говорит, у нас там в магазине есть такая машина, туда бросаешь деньги, нажимаешь кнопочку, и можно игрушку выиграть. Я на той неделе $5 проиграла и ни одной игрушки не выиграла. Вот почему-то Бог сделал так нехорошо». Это сказала маленькая девочка. Дорогие друзья, пришедшие сегодня в дом молитвы, мы иногда играем в такие игры, в которых думаем, что Бог должен нам помочь. И по этим играм, в которые играем, по этой жизни, которую проживаем, иногда себе воображаем Бога, и у нас возникает много вопросов. А почему Бог не слышит, почему Бог не видит? Почему вдруг получается так, что вот в моей жизни то, что я хотел, о чем я переживал, вдруг я не получаю, вдруг все ломается? Почему это происходит? И по вот таким вопросам, подобно этой маленькой девочке, мы судим о Боге, мы его представляем. Дорогие друзья, люди слушают о Боге, проповедь Евангелия, сами читают, размышляют, но какое-то время они никак не могут прийти к Богу. Они не могут открыть свое сердце, прийти и покаяться. И это бывает в связи с тем, что много вопросов в сердце человека. И он не может их перешагнуть, он не может найти ответа. И это какое-то время держит того или другого от вот этого шага, чтобы покаяться и прийти к Богу. Я не хотел бы сегодня никого осуждать, потому что каждый из нас имел какие-то вопросы, и прежде чем мы их, ну, решили или не решили, мы никак не могли прийти к Богу. Но когда получили ответ, когда увидели, когда вот эта пелена была снята, тогда каждый из нас пришел к Господу. Наш разговор сегодня на очень серьезную тему. Беседа о страданиях. Вопрос, который волнует сегодня многих людей, и верующих, и неверующих. Вопрос, который сегодня некоторых отталкивает от Бога, а некоторых, наоборот, притягивает к Богу. То есть люди не одинаково реагируют на те страдания, которые бывают у них в жизни. Поэтому сегодня мы поговорим об этом. Многие люди задают вопрос: почему Бог допускает страдания? Если Бог есть любовь, почему тогда столько горя и слез на земле? Почему бывают страдания в жизни верующего человека? Почему это происходит? Это вопросы, которые часто встают, я надеюсь, и в сердцах многих из нас. Я хотел бы сегодня на основании Слова Господнего немного поговорить как раз на эту тему. Давайте прочитаем второе послание Коринфянам, 4 глава. С 8 стиха по 11 включительно и два последних этой же главы. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 8 стиха по 11 и 17-18, последние стихи. Апостол Павел говорит так: «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечно». Вот так апостол Павел, можно сказать, человек, который много пострадал, который много имел переживаний, скорбей в жизни. И в этих стихах он отчасти касается своей жизни, описывает путь, которым он шел. И заканчивает эту главу удивительным словом, что вот эти страдания, которые в нашей жизни происходят, кратковременные, он даже называет их легкое страдание, оно производит в безмерном преизбытке вечную славу. Но это бывает тогда, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, на вечное. То есть, если мы не сосредотачиваем наш взгляд вот на эти проблемы, на эти переживания, на эти страдания, а очами веры простираемся дальше и видим конечную цель нашего пути, тогда он говорит, и эти страдания производят в нас нечто особенное. Один человек приехал в Южную Америку в один город. Это был особый день, день праздника. И так было заведено, что в этот день праздничный все люди должны были выставить у себя на улице кресты или у ворот, или нести какой-то крест на своих плечах. Но это был праздник, он заключался в этом, чтобы носить кресты или просто выставлять их на показ около ворот своего дома. Человек шел по улице и вдруг видит тележка, запряженная осликом. И на этой тележке нагружено много разных крестов. Разной формы, из разного материала, разной величины. И возвышается табличка на этой тележке, а на ней надпись: «Кресты по дешевке». И он посмотрел так, и, будучи верующим человеком, к нему пришли такие мысли. Да, это праздник с вот этими деревянными, может быть, металлическими, бумажными, картонными крестами. Что там в себя это несет, это ладно. Но он подумал вот о чем. Ведь часто в этой жизни люди не просто вот так носят кресты и празднуют, может быть, ничего не понимая. Люди часто так хотят верить в Бога. Люди часто хотели бы нести крест и идти за Богом. Люди часто хотели бы верить в Бога, если эта вера не посягает на привычки этого человека. Если эта вера его ни к чему не обязывает. Если следование за Господом меня, так сказать, не ущемляет, не посягает на мои личные желания. То есть я верю в Бога, но я и делаю, что хочу. Я верю в Бога, но я и живу, как хочу. И причем здесь одно с другим? И он подумал, что это как раз похоже на то, что сегодня происходит на улицах этого города. То есть кресты по дешевке. Я готов нести крест, идти за Господом, но было бы хорошо, если бы он был подешевле. То есть не такой трудный, не такой тяжелый, и ни к чему бы меня не обязывала эта вера. Не имел бы никакой ответственности. Вот это было бы тогда неплохо. Я приводил уже такой пример, когда в воскресной школе учителя учили деток и рассказали им рассказ о богаче и нищем Лазаре. Читающие Библию знают этот пример, да? Когда жил на земле богач, и вот закончил свой путь и оказался там в муках, а Лазарь нищий питался крохами, падающими со стола, псы лизали струпья его, и он попал на лоно Авраамова. И вот рассказали этот рассказик, и учительница спрашивает: «Детки, кто может сказать и кто хотел бы кем быть, пожалуйста, вот после этого рассказа?» И один мальчик встает и говорит: «Я хотел бы на земле быть богачом, а в небе Лазарем». Это сказал маленький мальчик. Но опять я возвращаюсь к тому, сегодня многие взрослые хотели бы так жить. Сегодня многие взрослые хотели бы так верить. На земле вот так прожить. Ну и в небе бы оказаться в качестве нищего Лазаря, чтобы и там наследовать вот все те блага, приготовленные для тех, кто уверовал. Я хочу сказать, начиная нашу беседу, дорогой мой друг, крестов сегодня предложено много. Крестов сегодня предложено великое множество, и притом разных, чтобы обмануть человека. Но ты должен знать, что среди всех этих крестов есть один крест Голгофский. И путь на небо, путь к Богу только через этот крест. Другого пути нет. Другой возможности нет, чтобы попасть на небо. Чтобы остаться верным Богу и угодить Ему, другого пути нет. Это Голгофский крест. Потому что там уплачена величайшая цена. Там была отдана жизнь святого Божьего Сына Иисуса Христа. Воплотившийся Бог принял грехи всех людей и умер на кресте за каждого из нас. Поэтому единственный путь в небо для меня, для тебя, дорогой друг, мужчина, женщина, все, кто сегодня находится здесь, это единственный путь, это крест Господа нашего Иисуса Христа. Дешевле в небо не войти. Как бы ты ни думал, как бы ты ни старался, как бы ты ни искал какого-то другого пути, дешевле в небо не войти, чем через Голгофский крест. Мы должны это все знать. Итак, наша серьезная тема вообще о страданиях на этой земле, о страданиях в жизни людей. У русского мыслителя Бердяева, кто, может быть, знаком с его трудами, с этим именем, у него есть такие слова: «Больница, тюрьма и кладбище». Вот три учреждения, которые господствуют на этой земле. И это правда. Больница, тюрьма и кладбище. Это три заведения, которые сегодня господствуют на этой земле. Этих заведений на матушке земле больше всего. В каждом городе они есть. В каждом селе. Там, где только есть люди, там обязательно есть эти заведения. Больница, тюрьма, кладбище и так далее. Это горькая, но правда, друзья. И первая проблема, или что привело к такому положению, это грех, о котором мы с вами говорили. Грех, который разделил человека с Богом, и это привело к созданию вот таких учреждений. Вторая проблема на земле – это страдания, которыми сегодня переполнено человечество, и на многих лицах из многих глаз текут слезы от великих страданий, больших или малых, в жизни или своей личной, или семейной, или, может быть, каких-то глобальных масштабов. То ли это целая страна, где идет война, то ли это место, где постигло бедствие какое-то и унесло жизни близких, родных, лишило крова и многого другого. И все это есть страдания, от которых люди сегодня плачут на этой земле. Все это взаимосвязано. И тогда встает вопрос, его часто задают: ну хорошо, а причина всех этих страданий? Почему они происходят на земле? И нередко люди говорят: вот вы проповедуете Бога, вы говорите о любви Божьей, а как это все совместить? Если Бог есть любовь, мы пели гимн вот несколько минут назад, Бог есть любовь. А в чем заключается его любовь, если столько страданий на земле? Если столько горя, столько слез, столько бед, куда Бог смотрит, почему это все происходит? Во всех страданиях люди хотят обвинить Бога. Но виноват ли Бог в этих страданиях, дорогой мой друг? Я всего несколько мыслей хочу положить тебе на сердце, чтобы ты начал правильно размышлять. Разве Бог виноват, когда дети заставляют плакать родителей? Разве Бог виноват, когда дети непослушны родителям? Когда мы не желаем слушать своих отцов и матерей? Разве Бог в этом виноват? Подумайте об этом. Однажды мама попросила своего маленького сыночка помочь ей. И она говорит: сынок, надо на дворе подмести, надо дров принести к вечеру, печку топить. Ну, пожалуйста, делай. А он говорит: мама, я буду все это делать, но ты за каждую работу мне по 10 копеечек, ну пусть по 10 фенишков будем говорить, плати, и я буду делать. Мама говорит: хорошо, сынок, я буду это делать. Ты в конце недели составь бумажку, напиши, что ты сделал, и я тебе заплачу. И вот обрадовавшийся мальчишка пишет тщательно всю неделю. Принес дрова – 10 фенишков, помыл пол – 10 фенишков, помыл посуду – 10 фенишков. И так еще, и подводит итог. Итого, ну, допустим, 2 марки. И принес маме на стол, положил, и пошел довольный спать. Мама взяла эти 2 марки, дала ему, и он заснул счастливый, заработал. Когда он уснул, мама села за стол и написала бумажку, тоже листочек. «Милый мой сынок, я стираю тебе каждый день твои рубашки и штанишки, и за это ничего. Я готовлю тебе каждый день кушать, и за это ничего. Я мою тебя, когда ты придешь грязной с улицы, и за это ничего. Когда ты заболеешь, я встаю ночью и начинаю тебя нянчить и лечить, и за это тоже ничего. Итого ничего с тебя я не хочу брать». Проснулся утром мальчишка, взял эту бумажку, прочитал. Горько расплакался, взял эти марки или рубли, или что там, и побежал к своей маме и попросил прощения. «Друг дорогой, разве Бог виноват, что дети относятся вот так к родителям? Разве Бог виноват, что сегодня в нашей жизни дети заставляют плакать родителей? Я не думаю, что Бог в этом виноват. Нужно искать причину где-то в другом. Нужно заглянуть в самих себя. Нужно заглянуть в воспитание наших детей, в ту атмосферу, в ту обстановку дома, которая сегодня у нас. И, может быть, тогда многое исправится. И тогда мы не будем говорить, куда же Бог смотрит. Почему? Почему мои дети непослушны? Почему это происходит? Дети повторяют родителей. Я уже рассказывал здесь пример. Не буду повторяться. Разве Бог заставляет умирать сегодня людей от голода? Простите, нет. Но вы знаете, что сегодня в мире тоннами уничтожаются вполне пригодные к пище продукты. И масло, и мука, и сахар. Тоннами топят на дне океана. Это не секрет. И топят с одной целью, чтобы удержать цены на рынке. Чтобы не было убытка тем магнатам, которые занимаются этим. Их не интересуют миллионы, умирающие с голода. И они уничтожают эти продукты. Разве Бог это заставляет делать? Разве Бог предопределил это для человека? Нет, дорогие друзья. Это еще момент, который показывает, что без Бога человек не в состоянии сегодня справедливо распределить все богатства. Человек не в состоянии сегодня любить ближнего своего и заботиться о нем, если нету Бога в сердце, потому что он эгоист. И это правда. Разве Бог заставляет это делать? Подумаем сегодня об этом. Бог не заставляет. Бог наоборот говорит: видишь голодного, накорми его, стучащему к тебе отвори и дай хлеба и одежду. Не закрывай руки твоей. Так говорит Господь. И более того, Бог говорит, даже твои средства, которые ты имеешь, ты не давай в рост ближнему твоему. Это Бог сказал в своем Писании. Мы иногда сегодня видим грехи, которые огораживаем некоторыми записями в наших, так сказать, постановлениях церковных. А вот такие вещи забываем, что они написаны в Библии. И сегодня это процветает, я не знаю, как здесь, я говорю там, о нашей стране, где мы живем. Друзья дорогие, разве Бог это сказал? Разве Бог сегодня это заставляет делать? Это грех, который вошел в сердце человека и так изменил природу его. И мы перестали быть похожими на Господа. Разве Бог заставляет сегодня расходиться мужа с женой? Разве Бог сегодня заставляет их враждовать? Разве Бог помогает не прощать друг другу? У нас был разговор, тема «Семья и брак». Я думаю, что мы помним этот разговор. Но желание Бога, чтобы мы жили вместе, чтобы мы не грешили, любили друг друга, заботились друг о друге. Я сказал сегодня в Милтингене, когда малые дети еще, тогда они часто играют в папу и маму, им это нравится. А когда станут папами и мамами, живут как малые дети, ругаются да дерутся за игрушки. Друзья дорогие, разве Бог в этом виноват? Отнюдь нет. Можно было бы перечислять, но я думаю, что мы понимаем. Вина всему – это непослушание человека. Вина всему – это мое и твое непослушание, непокорность Богу и Божьему Слову. И Бог здесь не виноват. Бог ли виноват, дорогие друзья, если люди отвергли Его и сказали, что ты нам не нужен, и мы сами себе будем строить свое собственное счастье? Бог не виноват. Я сегодня хочу сказать, когда Бог сотворил человека и поселил его в саду Эдемском, вы не найдете в Библии рассказа о том, что Бог поручил Адаму и Еве построить больницу. Нет. Бог даже не сказал, что вот этот уголок райского сада я отвожу под кладбище. Бог нигде не отводил земли под кладбище. Бог нигде не отводил земли под тюрьмы, дорогие друзья. Это все говорит за то, что Бог ни смерти не творил, Бог ни зла не творил, Бог ни тюрьмы не создавал, Бог ни больницы не планировал. А все это вошло в жизнь человека, когда вошел в мир грех. Тогда появились больницы, тогда появились тюрьмы, тогда появились кладбища. То есть после грехопадения в саду Эдемском мы читаем, человек умер, вкусив запретного плода. Потерял связь с Богом, оторван был от источника жизни и вошла в него смерть. Вот причина, почему сегодня так много страданий на земле. Насаждая Эдемский сад, Бог ничего такого не закладывал, о чем сегодня мы ведем речь, то есть больницы, тюрьмы и кладбища. Это сделал грех. И поэтому люди страдают по своей собственной вине, отвергнув Бога и открыв свое сердце для греха, который входит туда и совершает свое грязное дело. Эгоизм пронизывает сегодня почти каждого человека насквозь. И кто-то по этому поводу написал такие замечательные слова. Эгоизм пронизывает нас до мозга и костей и деспотически царит над мыслями и чувствами даже самых благородных людей. Вечное «я» – это то, что сегодня звучит везде и всюду. И он продолжает говорить: «Никто еще не застрелился из-за того, что другому живется плохо или кого-то другого обидели. Из-за этого еще никто не застрелился». И у нас всегда хватит душевной силы, чтобы перенести несчастье ближнего. Несчастье другого мы переносим легче. А свое, уж наше горе кажется такое, что такого, наверное, и во всем городе нет. Такая психология человека. Страдает человек, страдает семья, страдает общество, страдают верующие и неверующие. Страдают и те, и другие. И тогда встает вопрос другой. А почему страдают верующие? Ну хорошо, неверующие, у них грех, а верующие почему страдают? Почему в их жизни бывают эти переживания? Друг дорогой, хочу сказать, что верующие, им определено тоже, они ничем не отличаются от людей этого мира. И если бы сегодня, приходя к Богу и становясь верующим человеком, Бог освобождал бы нас от страданий, от всякого горя, от всякой беды, я уверен, что сегодня все люди бы стали верующими. Посмотри, болеть больше нельзя, не болеешь, деньги тратить на медицину не надо, страданий никаких Бог ограждает, дорожка устлана розами, одни радости, одни прелести и все. Одно счастье. Если бы так было, тогда все люди были бы верующие. Библия рассказывает нам об одной женщине, об одной, когда Господь Иисус был на земле, и вот она сильно страдала, она болела. И написано, что она истощила все свое имение и пришла еще в худшее состояние. За здоровье, дорогие друзья, за благополучие в жизни человек отдает все. Человек отдает все. И мы должны это понять, что здоровье и благополучие в жизни – это самое, наверное, важное, это самое главное для нас. Но к вам сегодня могут прийти люди и сказать: вас учат неверно. Верующий не должен страдать. Вам скажут, что Бог наши страдания возложил на Иисуса Христа, и ранами Его мы исцелились. И поэтому, если верующий страдает, он грешник или он не доверяет Богу. Но Бог наши страдания возложил на Иисуса Христа, и ранами Его мы исцелились. И поэтому, если верующий страдает, он грешник или он не доверяет Богу. Но если ты верующий, ты страдать не должен. Я сегодня хочу сказать, это обман, это ложь. Библия так не учит. В Библии вы ничего подобного не найдете. И более того, дорогие друзья, не думайте, что Богу не угодны наши страдания. В какой-то степени Бог иногда их посылает, для чего мы еще об этом поговорим. Но Библия говорит, страдание – это навык к послушанию. То есть это мера воспитания. Так учит Библия. Нам говорят, не может быть, чтобы Богу было угодно. Страданий и слез не будет на небе. Так Господь сказал в книге Откровения. Там не будет слез, там не будет страданий, там не будет болезней. Там Бог отрет всякую слезу с очей любящих Его. Это место, куда мы идем. А на земле совсем иначе. Бог на земле Или Господь, когда был, Он многим помогал, но не всем. Он многих исцелял, но не всех, дорогие друзья. Господь мертвых воскрешал, но не всех, которые умерли во время Его жизни на земле. Это ты должен знать и об этом размышлять. Может быть, Господь лицемерил? Может быть, Он одних выбирал для счастья, а других на страдания определял? Нет, дорогие друзья, Библия об этом нам не говорит. То есть у Бога нет лицеприятия. И для Бога мы все одинаковы, мы все равны, потому что Сын Его Иисус Христос страдал за каждого из нас. И в послании к евреям апостол пишет и о страдающих, и о тех, кто не страдал, и говорит, что все они у Господа сочтены. И даже те, которые пережили величайшие страдания, они у Бога имеют особое, особое отношение с Ним. Друг дорогой, как это важно сегодня нам понять. Они все дороги Богу. Я хочу просто напомнить некоторые библейские истины. Вы помните, наверное, Даниила, который отказался от поклонения истуканам, но который решил молиться своему живому Богу, открывая окна в сторону Иерусалима, и больше никого не хотел знать. И Бог допустил, что он оказался во рву львином. Бог не сохранил его от рва львиного, но Бог сохранил его во рву львином. Это очень важно, дорогой мой друг. Три юноши, они попали в огненную печь. И Бог не оградил их от этой печи. Он не сохранил их от печи. Но в этой печи Бог сохранил их. И когда они вышли оттуда, не было слышно запаха огня на одеждах этих юношей. Друг мой дорогой, Бог не всегда хранит нас от бед. Бог не всегда ограждает нас от каких-то переживаний. Но в этих бедах и в этих переживаниях Бог хранит детей своих. Это истина. И мы это пережили, и мы сегодня должны это знать. Поэтому Бог никому не гарантирует жизни без страданий. Никому. Страдания – это путь, которым мы должны войти в небо. Страдания – это путь, который преображает нас. И почему это так? Да потому что Бог пришел спасти не нашу плоть, устроить не нашу земную жизнь, а Он пришел спасти душу для вечности. Это выглядит примерно так. Возвращаетесь вы к себе домой с работы или с поездки, выворачиваете из-за угла и смотрите, ваш дом горит. И вы знаете, что в доме есть двое малышей. И вы начинаете рассуждать, что делать. Ну ладно, малыши дело такое, а дом надо спасать. Я думаю, что таких не найдется, правда? Наверное, каждый из вас бросится в огонь и скажет, нет, дом дело наживное, там мои дети, там жизнь моя. И невзирая ни на что, вы броситесь туда. Друг дорогой, Господь говорит, плоть эта пусть погибнет. Лучше тебе не иметь руки, не иметь глаза, но войти в вечность, получить спасение. Вот почему в этой жизни бывают страдания, зато очищается душа, зато Господь приготовляет нас к вечности. Это цель и смысл страданий. Ну, кто-то скажет, хорошо. Вроде понятно, почему и у верующих бывают страдания отчасти. И все-таки, в чем же их смысл еще? В чем заключается блаженство этих страданий? В чем цель, если Господь их допускает? Несколько еще моментов. Дорогой мой друг, брат и сестра, страдания, которые бывают в нашей жизни, делают нас мягче и добрее. Страдания, которые мы переживаем, делают нас мягче и добрее. И человек, который в своей жизни не перенес страданий, он чаще всего бывает жесток. Он не понимает переживания других людей. Он очень строг к другому человеку. Но когда его жизнь перемяла и перемолола, тогда он бывает сострадательным. И Бог ведет нас этим путем. Рассказывают про одного пастора, который жалуется одной своей сестре, старушке, она была членом церкви. И он как-то в беседе говорит, есть столько скорбей, столько горя, столько страданий. Сестра, уже нет никаких сил, я уже больше не могу. Она улыбнулась ему и говорит, когда пастор попадает в пресс, тогда церковь пользуется выжатым маслом. Друзья дорогие, когда или служитель, или кто-то из нас любых попадает под Божий пресс, Если мы правильно на это реагируем, тогда окружающие нас пользуются выжатым маслом. Страдание делает нас мягче. Страдание учит нас сострадать другим. Это для нас всех. Мы должны знать, все лучшее в этом мире, оно выстрадано. Оно выстрадано. Оно не просто так появилось из-под пера. Оно выстрадано. Говорят, что соловей, мы знаем, что он очень красиво поет, да? И мы любим слушать его песни, песни соловья. Но говорят, что когда он в терновом кусте, тогда он поет еще красивее. Я не могу сравнить, я не наблюдал, но это говорят люди, которые наблюдали за этим специально. Когда соловей в терновом кусте, тогда он поет еще лучше. Друг мой дорогой, страдания делают нас мягче и лучше. Страдания, они вызывают в нас скрытые чувства, Богом заложенные. Лучшие картины, лучшие песни, лучшие стихи, они написаны в минуты страдания. И мы это знаем. И когда мы читаем такие стихи, поем такие песни, сердце не остается равнодушным. А песни, написанные сегодня где-то в подвале, под звон бокалов, они ничего не дают. Они просто заставляют ноги и руки колыхаться, и все. А душа и сердце молчит. Все лучшее написано в страданиях. Гёте, известный поэт, он однажды сказал: «Я никогда еще не испытывал страданий, которые не превратились бы в стихи». То есть всякое страдание, которое посещало его, превращалось в стих. Страдания делают нас мягкими. Я вновь напоминаю гимн, который мы поем. «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко». Кто не переживал этого состояния? Я думаю, что многие из нас. Итак, страдания, дорогие друзья, они делают нас мягче. Еще одно. Настоящие друзья в нашей жизни, они познаются или испытываются через страдания. Кто-то сказал так: друзей рождает благополучие, а испытывает их несчастье. Как много у нас друзей, когда все благополучно у нас. Есть деньги, хороший дом, у нас здоровье, можно с нами хорошо время провести. Как много вьется у нас друзей вокруг нас. А когда приходит несчастье, тогда испытываются все эти друзья. И смотришь, все они рассеялись. И слава Богу, если остался хоть один, который готов с тобой поплакать и разделить твою участь и твои переживания. Друзей рождает благополучие, а испытывает их несчастье. Одного дедушку внучек спросил: «Дедушка, а почему ты такой мягкий?» А он говорит: «Сынок, внучек, много мяли, потому и мягкий». Дорогие друзья, много мяли, потому и мягкий. Страдания делают нас мягкими. Итак, это первое, на что я обращаю внимание. Второе, что хотелось бы мне ответить: через страдания мы приходим к Богу и учимся верить, и наша вера совершенствуется. Это следующий шаг, который Бог делает, совершает через страдания верующего человека или неверующего. Вспомните книгу Иова. У него все было хорошо, все было чудесно, прекрасная семья, много крупного и мелкого скота, сыны, дочери, все прекрасно. Дом, блаженство. И вдруг, вот в этом спокойствии, из уст Иова вырываются слова: «Я был спокоен, но он потряс меня». Иов теряет все, что имел. Теряет свое богатство, теряет скот, теряет семью. И говорит: «Я был спокоен, но он потряс меня». Пришли страдания, пришли переживания. Об этом можно было бы говорить особо. Это особая тема. Но из всего того, к чему Бог вел Иова, я хочу сейчас сказать. Может быть, ты увидишь себя в этом, дорогой друг. Иов верил в Бога. Иов знал Бога. Иов молился Богу, Иов любил Бога. Но было одно нечто. Иов о Боге слышал слухом уха, сказано, да? А когда Бог потряс его, когда он пережил эти переживания, тогда вдруг в конце своей жизни, или в конце этих страданий, вернее, он говорит следующее слово. «Я слышал о тебе слухом, краем уха. Теперь же мои глаза видят тебя». Дорогой мой друг, через страдания Бог нас приводит к себе. Бог нас приближает к себе. Через страдания мы учимся не только краем уха слышать о Боге, но наши глаза открываются, и мы видим Его. Сегодня много верующих, потому что они просто слышали о Боге. Они слышали ухом, кто такой Бог, что Он делает, им это понравилось, они приняли Его, и на этом все. Бог желает вести тебя и меня дальше. И Бог поведет через школу страданий, когда из моего сердца вырвутся эти слова. «Господи, теперь верую не потому, что слышал, а верую потому, что мои глаза видели это. Видели Твою десницу, видели Твою помощь, видели Твое благословение, видели ответ на мою молитву. Поэтому я верю теперь». Дорогой мой брат, дорогая сестра, если в твоей жизни сегодня страдания, которые ты никак не можешь понять, почему они, может быть, по этой причине, может быть, Бог желает, чтобы ты не просто ухом слушал о Боге, а чтобы твои глаза увидели Его. Это конечная цель Бога по отношению меня и через и тебя. То есть через страдания, дорогой мой друг, через эти боли мы учимся верить и доверять Богу. Кто-то придет к тебе и скажет: нет, верующий болеть не должен, и ты должен быть исцелен. А я хочу сказать, большой веры для того, чтобы быть исцеленным, не нужно, дорогой друг. Большой веры, чтобы исцелиться, не нужно, потому что Бог всемогущий. Но вот оставаться в страданиях, болеть долгие годы и не потерять веру, и не оставить Господа, вот тут нужно много веры, тут нужно много силы. Дорогой мой друг, если ты сегодня научен, что верующий не должен болеть, а если болеет, не хватает веры, не доверяется Богу, я тебе хочу сказать, что ты будешь делать и как ты будешь выглядеть рядом с нашими отцами, дедами, матерями, которые по 20, по 30 лет находились там, в местах заключения, на лесоповалах, когда их в 16 лет забирали, увозили на север и давали 10 лет. Эти юноши и девушки за веру в Бога в суровых морозах валили этот лес. Я полагаю, что среди вас есть такие тоже. И они выстояли там, и они не сказали, что Бога нет, и куда Он смотрит. Они прошли этот путь, и они донесли этот факел веры до нас. Я представляю себе, что будут стоить вот эти попрыгунчики на сценах, которые хлопают в ладоши, да кричат примерно так: «Халилуя!» прославляя Бога, думают так. Я представляю, как они будут выглядеть на фоне вот этих страдальцев, имена которых записаны на дланях Христа. Дорогой мой друг, страдания сегодня приближают нас к Богу. И страдать, и болеть, и терпеть, и остаться верным намного сложнее. И нужно иметь гораздо больше веры, чем просто так заболел, получил исцеление и все. Это, в общем-то, и ничего. Следующее, что мне хотелось бы сказать. Через страдания, дорогие друзья, Бог готовит нас к вечности. Бог готовит нас к вечности. Во-первых, мне хотелось привести такой пример. Вы знаете, что идет стройка. И на этой стройке есть кирпич, есть лес. Стройка уже заканчивается, а кирпичи иногда остаются. Их не положили в стены.

вроде был рядом, был здесь, на этой стройке, но остался как никому не нужный. Подумай об этом. И Бог через страдания готовит нас. Камни нужно обтесать. Все нужно подогнать. Господь обтесывает и нас, чтобы удалить из нас хотя бы наше себелюбие, которое мучает нас. И кто-то сказал по этому поводу такие слова. Каждый шаг на пути духовного прогресса будет оставлять за собой следы раненного самолюбия. То есть, если мы хотим преображаться в образ Иисуса Христа, то сзади нас останутся следы раненного самолюбия. То есть мы должны быть сораспяты Господу Иисусу Христу. Мы должны жить не для себя, для других и для Бога. Наше «я» должно быть умерщвлено. Оно не должно быть живым. Это нелегко. И сзади часто остаются эти кровавые следы. Как не просто отказаться от себя, от своих, может быть, притязаний, от своих желаний, от своих целей и от многого другого. И вот через эти страдания Бог совершает нас и приготовляет нас к вечности, чтобы мы способны были находиться в присутствии Бога. Я знаю, что ты хочешь в небо. Я знаю, что ты хочешь быть в присутствии Бога, дорогой мой друг, брат и сестра. Тогда почему ропщешь на страдания? Тогда почему не хочешь идти путем страданий? Почему не даешь Господу обтесывать тебя? Почему не даешь Ему шлифовать тебя? Если не дашь, Он не может тебя взять туда. Он не может вложить тебя в это строение. Поверь, потому что Он сам прошел этим путем страдания. Бог готовит нас. Рассказывает такой пример. Один скрипач заказал себе скрипку у известного мастера. Прошло время, мастер дал ему знать, что скрипка готова. Скрипач пришел забирать этот инструмент. Он был знаменитый, понимал толк в музыке, особенно в скрипках. И вот он взял эту скрипку, взял смычок, провел несколько раз смычком по струнам скрипки. Лицо его исказилось. Он был весьма печален, неудовлетворен. И от такого расстройства бросил эту скрипку на пол. И она раскололась. И он ушел. Через время мастер звонит ему и говорит: «Можете прийти опять, скрипка готова». Скрипач пришел, взял скрипку, смычок, вновь провел по струнам, и на лице его появилась улыбка. Засветилось лицо, и он сказал: «Это то, что я хотел иметь». Поблагодарил, рассчитался с мастером, а мастер говорит ему: «Хочешь, я тебе скажу один секрет?» «Какой?» «Вот эта скрипка, которую ты сейчас взял, которая тебе по душе, по вкусу, по нраву, это скрипка, которую я собрал из той, которую ты поломал, которую ты разбил. Я ее снова собрал». Он говорит: «Меня это не интересует. Она издает звуки, какие мне нужны». Дорогой мой друг, брат и сестра, в руках Бога ты и я скрипка. Бог иногда берет нас в свое распоряжение и хочет слышать от нас определенные звуки, определенные речи, определенные действия, а мы их не издаем. А мы говорим совсем о другом, а мы поем совсем по-другому. И Бог бросает нас в эту школу страданий. Бог переламывает нас. И потом снова начинает склеивать, как этот сосуд, горшечник из глины. И когда склеит снова, тогда вдруг из нашего сердца зазвучала песня, угодная Господу. Дорогой мой брат и сестра, Бог готовит нас к вечности, и Он желает, чтобы ты сегодня об этом подумал. И если в твоей жизни страдания и скорби, доверься Господу. Даже позволь Ему переломать твои планы, твою жизнь. Он все равно обязательно соберет. Но тогда звуки из твоего сердца, они будут угодны Богу. Тогда ты будешь пригодным для Царствия. Тогда ты не будешь спрашивать, зачем эти страдания? Зачем Господь их допускает? Чтобы тебя и меня приготовить к вечности. Это очень важно. Одна молодая женщина очень страдала. Она потеряла своих двух маленьких детей сразу. Она очень плакала, переживала. И одна жалуется своей тетушке: «Тетушка, зачем меня Бог создал? Чтобы такие переживания были в моей жизни. Зачем Он меня вообще создал?» А тетушка, старая христианка, говорит ей: «Бог тебя еще не создал.

до конца. Он создает тебя, в том числе и через эти страдания. Друг дорогой, мы покаялись, мы обратились к Богу. Мы встали на путь веры, следования за Господом. Но это еще не значит, что Бог создал тебя и меня, готового для вечности. Ведя путем страданий, как эту женщину, Бог все продолжает нас создавать. Какая замечательная цель. Я думаю, что все мы хотели бы достигнуть этой цели. На этом я хочу закончить. Я хочу, чтобы ты сегодня понял, дорогой друг, что страдания в жизни человека, они не просто потому, что Богу нравится смотреть на слезы. Они не просто потому, что Бог находит наслаждение в страданиях людей. Во-первых, люди сами повинны, потому что оставили Бога. А если в жизни христианина теперь выпадают страдания, то только потому, чтобы научить нас, воспитать нас, вложить нас в это строение и открыть нам путь в небо, чтобы мы могли обитать там. У нас есть гости, друзья. И я уверен, что сегодня в вашей жизни может быть целый рой мыслей всяких. Возможно, вы имели уже желание оставить греховную жизнь, прийти к Богу, но много было неясного. Сегодня вы снова здесь. Господь вас зовет. Как бы ваша жизнь ни сложилась, я не знаю, какие переживания, я не знаю, какие боли, какие страдания, какое горе у тебя, дорогой друг. Но я хотел бы, чтобы ты не роптал, чтобы ты не винил Бога, а сегодня посмотрел в свое сердце, в свою душу и понял, что через эти страдания Бог и в этот вечер зовет тебя к себе. Он хочет тебя приблизить. Он хочет тебя сделать новой тварью. А в конце твоей жизни Он желает открыть тебе двери в небо, дорогой друг. Поэтому, может быть, сегодня ты находишься в страданиях. Я хотел бы, чтобы ты утих в твоей душе, в твоем сердце и послушал этот голос извне, который зовет тебя, зовет к новой жизни, зовет ко спасению, зовет к вечности. И если слышишь этот стук и призыв Господа, тогда приди и помолись Ему. Приди и покайся. Дорогой брат, дорогая сестра, может быть, своим ропотом в твоей жизни, на твой жребий житейский, ты огорчал Господа, ты был недоволен, ты роптал. Ты можешь сегодня тоже помолиться и сказать: Господи, я понял теперь, почему в моей жизни страдания. Я понял, что ты готовишь меня к вечности. Сегодня особый вечер, и времени у нас осталось совсем немного. Заканчивая, я думаю, что мы что-то споем еще, да, друзья, приготовятся. А я расскажу только еще один такой пример. Один путешественник заблудился в горах. Была глубокая ночь, и не было надежды уже никакой в его сердце. И он решил, что, наверное, все, это последняя ночь в моей жизни, и я погибну здесь. И вдруг он там, на вершине вдали, заметил мерцающий огонек. Собрал последние остатки сил и направился туда. Забрался на эту вершину, и там был монастырь старый. Он постучал в дверь, вышел настоятель этого монастыря, и он, озябший, продрогший, голодный, уставший, просится, чтобы его приняли туда, хотя бы дали горячей воды и немножко отдохнуть. Настоятель говорит: комнат свободных нет, все занято. Вот только моя там небольшая келья, ну, может быть, там ты сможешь отдохнуть, пожалуйста. И он определил его в эту келью. Попив немножко чаю, этот путник стал укладываться отдыхать. И вдруг на тумбочке, где горела свеча, он увидел нечто необыкновенное. Подошел поближе и смотрит, там был человеческий череп на этой тумбочке под свечкой. А в челюстях этого черепа торчала бумажка, была зажата. Интерес был большим. Он вытащил эту бумажку, разворачивает ее и читает такие слова: «Я был таким, как ты, скоро ты будешь таким, как я». Сердце его вздрогнуло, бумажку положил на место дрожащей рукой, и это стало не последней ночью, а это стало первой ночью для служения Богу и последней для служения греху. Он покаялся, прочитав вот эти слова. Дорогой мой друг, я хотел бы, чтобы ты сегодня подумал об этом. Лежащие на кладбище, они сегодня мне и тебе говорят:
Я был таким, как ты. Молодым, красивым, здоровым. Скоро ты будешь таким, как я. А как ты встретишься с Господом? Если Господь зовет тебя, ты можешь сегодня покаяться, и тогда для тебя не страшно будет встреча с Иисусом Христом. Ты получишь прощение грехов, сердечный мир, и пойдешь на встречу с тем, который любит тебя. Если Господь стучит в твое сердце, приходи сегодня в этот вечер, мы вместе помолимся, и ты получишь прощение. Итак, мы все вместе поем. Пожалуйста, что предложат нам братья и сестры, будем петь. И во время пения, кого Господь зовет и побуждает, проходите сюда. Богу не нужны ваши грехи, Он их знает. Богу нужно ваше признание, что вы хотите служить Ему, что вы просите прощения. И эта короткая молитва «Прости меня, Господи», она будет услышана, и Бог простит тебя.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы: «Открывая Писание», ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий. Через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Симон волшебник. Это история из книги «Деяния апостолов», 8 глава. И мы начнем сразу читать 9 по 13 стих. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, это есть великая сила Божья. Внимали ему потому, что он немало время изумлял их своим волшебством. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходя от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Вот этот волхователь или волшебник Симон. Что здесь очень интересно? Так это то, что он выдавал себя, с одной стороны, за кого-то великого, и люди это подтверждали, говоря, это великая сила Божья. Что это значило на практике? Не только слова, но и деньги, которые он получал от людей. Волшебство, что 2000 лет назад, что 1000 лет назад, что сегодня. Это источник дохода определенных личностей. Разного рода волшебников, чародеев, заклинателей. Много кого еще. Это основной источник их дохода. Представляете, человек, который занимался волшебством, изумлял других, имел хороший доход от этого. Но в его жизнь пришло Слово Божье. Именно Филипп, который говорил о Царстве Божьем, о Христе. Слово Божье в его жизни совершило переворот. Каков переворот? А таков, что от волшебства и такого негодного труда этот Симон уверовал в Бога. 13 стих. «Он, крестившись, не отходил от Филиппа». Он уверовал в Бога. «И когда ходил с Филиппом, то видел сам великие силы, знамения, и изумлялся». То есть уже не он творил это все силу дьявола. Уже Божий слуга Филипп, благовестник, совершал намного более значимые знамения. Волшебник Симон – это определенный пример для многих людей. Для тех, которые имеют какой-то доход от деятельности, которая либо преступна,
4: которая кроется на обмане, коррупции, которая, в соответствии с Библией, ясно, понятно, что Богу не угодна такая деятельность. Сколько людей готовы оставить эту деятельность, основной источник дохода, чтобы последовать за Богом? Давайте скажем прямо, что таковых немного. И тому есть много разных причин, что люди не представляют, как будут жить без своего дохода, например. Это здесь один пример, что он был волшебник, чародей. Примеры из жизни. Бандит какой-то, например. Женщина, занимающаяся проституцией. Насколько тяжело оставить прежний свой труд. Труд, который является мерзостью пред Богом. Его оставить очень тяжело. Когда к этому еще подвязаны деньги, когда это основной источник дохода, неимоверно тяжело это сделать. Но что мы видим? Что такие люди, которые, услышавши Слово Божие, все-таки есть, которые оставляют это гнилое дело. Вот пример волшебника-чародея Симона. Очень важный пример. Даже несмотря на то, что потом, в этой же главе 8 Деяний Апостолов, он захочет за деньги получить дар Святого Духа. В дар захочет за деньги купить. Это не говорит о том, что он не уверовал по-настоящему. Это говорит лишь о том, что он не совсем понял, каким образом Бог дает Святого Духа. Но его пример показателен. И это касается не только нашей работы. Это касается любого занятия, любой привязанности, на что мы готовы, чтобы последовать за Господом. Для одних это работа, которая не угодна Богу, которая кроется на обмане, мы уже сказали об этом, или чем-то еще. Для других это сексуальная связь вне брака или в браке измены. Для третьих, еще в чем-то. Насколько человек готов оставить свой грех, чтобы последовать за Господом? Цена следования невероятно высока. Почему она такая высокая? Почему нам надо от чего-то отказываться? О чем-то забыть навсегда и больше никогда не прибегать к этому, к тому, что не угодно Господу? Почему цена следования за ним такова? А здесь мы должны вспомнить, какую ценою мы были выкуплены. Какую цену заплатил за нас Иисус Христос? Если цена нашего следования очень высока, то цена крови, пролитой за нас, просто неоценима. Если мы уверовали и приняли жертву Иисуса Христа, очистились святой кровью, тогда мы должны действовать. Действовать по примеру этого человека, волшебника-чародея Симона. Действовать, оставив все, что не угодно Господу в прошлой жизни. И жить жизнью новой. Стать младенцем во Христе. Безусловно, понятно будет сразу не все. Но ясно одно, что любой человек понимает, что есть хорошо, что есть плохо. У всех есть совесть. Человек понимает, что он должен оставить. И знаете, это касается не только людей, которые еще не верующие, а потом становятся верующие по вере. Это может касаться и верующих, которые уже веруют в Бога, но до сих пор не отказались от греховного дела, которое может быть связано с чем угодно. Не отказались от него, потому что не понимают цену следования. Цена крови Христа неоценима. Это то, через что мы получили спасение благодаря жертве Христа. Что сам Иисус Христос сказал? Радостная весть от Марка, 8 глава, стих 34. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми свой крест, следуй за мною». По-другому следование за Иисусом быть не может. Только оставление наших грехов. Каких угодно. Чем мы были связаны, с кем мы были связаны, это не играет никакой роли. Любой грех, который не соответствует Слову Божьему, должен быть искоренен в нашей жизни. Почему мы начали с примера волшебника Симона? Потому что это очень показательный пример. Что человек своими действиями изумлял других, имел хороший доход, но, услышав соло истины, уверовал в него и крестился. Человек, который хочет идти за Христом, он должен отвергнуть себя. Себя, значит, свои греховные дела. Все мы много грешим, да, это известно, но есть вопиющие грехи, с которыми люди приходят к Богу, становятся верующими и продолжают их делать. Нет, такого быть не должно. Потому что цена следования за Иисусом очень высока. Если мы хотим действительно следовать и жить так, как говорит Библия, тогда мы должны отказаться от всего, что мешает нашей связи с Богом. Что мешает? Запинающий нас грех. Какой грех нас запинает? От того мы должны отказаться. От тех ли? От того ли? От наших грехов. Чтобы идти за Богом путем прямым. Путем благословенным. Путем в жизнь вечную. Идти этим путем и не спотыкаться. Такое получится, только оставив грех позади. И не прибегая более к нему. Да, дорогие друзья, непростая тема. Волшебник Симон в качестве примера. Примера всем другим, кто хочет следовать за Господом. Оставьте грех. Не идите с грехом к Господу, оставьте его. и следуйте за ним. Это единственно правильный вариант. Потому что если с грехом придем к Господу, мы потом поплатимся за это. Бог будет наказывать, пока мы сами не поймем, что надо оставить этот грех. Не доводите до этого. Оставьте грех и идите за Господом прямым путем. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».
1: В эфире студия Ассоциации христианского радиовещания «FEBC».

Мы начинаем программу «Современность и Бог». В основном эта программа будет затрагивать насущные вопросы молодежи. Итак, в наших программах. В наших программах вы услышите обязательно современную музыку, песни в исполнении уже известных групп, а также и совсем новых. Само собой, разумеется, что музыка и песни христианские. А также в программах

0: лекции, проповеди молодежных пасторов на различные темы и ответы на волнующие вас вопросы. Так что слушайте и, конечно, пишите.
1: Мир вам, дорогие друзья! Молодежный выпуск вновь в эфире. Сегодня мы приглашаем молодежь. У нас будут звучать песни, и вновь мы расскажем о судьбах людей. Свидетельства людей о своих жизнях очень разные, но каждый из них, пройдя свой неправильный путь и, наконец-то, увидя истинный, хочет предостеречь каждого молодого юношу, девицу, быть осторожными. Но для того, чтобы разобраться, что есть опасный путь, нужно быть знакомым с Библией, знакомым с Богом. И если мы послушны Богу, Он проведет нас по жизни без потерь.

Сегодня у микрофона юноша, на днях вернувшийся из мест заключения. Он был знаком с Библией, он знаком был с Богом, сын верующих родителей. Иванов Павел. Но прелесть мира увлекла его, и результат – тюрьма. Если мы послушны Богу, Он проведет нас по жизни без потерь. У Павлика утеряно самое прекрасное – это время. Срок 7,5 лет – это немалый срок. Но прошедший таким путем, он понял цену любви Бога к нему. Сейчас прозвучит песня, а потом будет свидетельство.

Хочу лично поприветствовать вас любовью Иисуса Христа. Знаете, я об этом моменте мечтал, что стану здесь и увижу вас так, как сейчас примерно. И, конечно, расскажу немного о моем пути жизненном и как меня нашел Иисус Христос в этом мире. Многие из вас знают, что у меня родители христиане, верующие. И с детства я ходил в этот дом молитвы, посещал его регулярно, где-то до 16 лет. И, можно сказать, я сбился с курса. Начал тогда сбился, но оно не было видно в жизни, но внутренне оно уже это было. Там встретился я с ребятами этого мира, с некоторыми бывшими тоже верующими. И этот мир начал нас влечь, и меня очень. Хотя я еще ходил сюда, но внутри у меня уже произошел этот надлом. И вы знаете, когда уже попал в плохую компанию, у нас была, мы совершили одно преступление такое, квартирная кража была. И тогда первый раз я попал в такую серьезную, так сказать, переделку. И когда я попал в милицию, один из всех, это из всей компании, и по Божьей милости меня выпустили оттуда, но подписку так, кто знает, как это происходит. Вот. И я вышел, а моих друзей не было. Они меня все оставили. И вы знаете, под впечатлением того, что вот как друзья познаются в беде, я так иду по городу, и едет навстречу машина, едет мой дядя. Останавливается, говорит, ты куда идешь? Я говорю, не знаю. А он говорит, еду в собрание. Ну, я говорю, еду с тобой. Приезжаем. Вот, зашел я вот с этой стороны на собрание. И помню, как раз была уже 4-я проповедь, потому что было опоздание. И был призыв к покаянию. И брат говорил в силе Духа Святого эту проповедь, конечно. Было побуждение выйти покаяться, но, вы знаете, это было просто, хотелось утешения, хотелось успокоения. И я вышел, конечно, покаялся, но это не было осознание того, из какой глубины меня Господь все же таки извлекает. И не было этого сознания. Я не оценил этим, понимаете? И прошло месяц, и я обратно ушел в мир. Обратно друзья меня встретили те. И вы знаете, как-то, где ты пропал, где тебя не видно, почему. И так произошло, что началось с маленького. Вот как было, пойдем только с нами. И так произошло, что я в эту ночь не пришел домой. А на следующий день у меня такой голос говорит, а вот ты сейчас придешь домой, а что родители скажут? И стало стыдно. Думаю, там, ну, потом что придумаем. И так пошел день за днем, и я пошел по этой широкой дороге. Вы знаете, на этой широкой дороге много так погибает душ и молодежи. И я также шел по этому пути. Прошло полтора года, и меня закрыли. Закрыли на Черновецкую тюрьму. Потом у меня был большой срок, и так только вот два дня, как я освободился, условно-досрочно. Вы знаете, там, будучи в местах заключения свободы, там тоже эта компания, там тоже этот мир, там зеркало этого мира, современного мира, я имею в виду того, которого мы видим в городе, которого мы, кто, ну, это греховного мира, я имею в виду. Там отражение, и там именно был весь цвет этого преступного мира, и в самую такую попал гущу, так сказать, в самый-самый центр. И так моя жизнь там была также 5 лет еще в рабстве греха. Вы знаете, сатана настолько меня был измучил именно гордостью. Это самый великий враг человека, гордость. Что не хотелось признаться ни перед каким падением, не хотелось согласиться ни с каким поражением, чтобы тебя кто-то или унизил, или кто-то, чтобы тебе сказал плохое слово. С этим никто не хотелось соглашаться. И приходилось так бороться. И знаете, меня Господь так вел по этому пути, Он так допустил это падение, чтобы мне оценить Его любовь, Его
страдания именно лично за меня. Не просто вот как мы не можем так в разуме осознать, что Он умер за весь мир. Нам это трудно в разуме понять. Это только можно верою принять. Ну вот, что лично за меня. И вы знаете, когда эти грехи меня так уже изъели, надоели они мне, и вот эта жизнь сама. И так было, что у меня там были неприятности в тех местах. И там обратно же. Обратно тот же случай меня оставляют друзья. Меня в трудную минуту от меня отворачиваются. И я остаюсь один на один с реальностью, с реальной жизнью. Жизнь, как она есть. И знаете, и вечер пришел, и я себе сел так и думаю, кто я? Что я в этом мире? Для чего я живу? И знаете, мне вдруг вспомнился кукольный театр. Когда нас в школе заставляли, и тогда еще ходить, повели нас в класс, в кукольный театр возле УВД на улице Ленина. Вот. И я помню, я всего лишь раз там был. Я вспомнил, как эти куклы там двигались по сцене, а под низом, значит, были режиссеры, которые дергали эти куклы за ниточки. Я так понял, что я человек, кукла в руках сатаны. Этими нитями я полностью был окутан. И как он хотел, так он и мною владел. Если он, эти нити были, они можно их по-разному назвать. Самолюбие, честолюбие, вот эта гордость. Также был, я уже и курил тогда, и сигареты были. И множество другого, чего я не мог своими силами бросить, с чем я боролся. Вот эти нитями этими я был окутан. Но это были уже такое ощущение не нити, а канаты. И вот знаете, прошло еще так 2 дня, я читаю в это же время дальше, в протяжении этих дней Евангелия от Иоанна, и дохожу до того момента, когда Иисус Христос молился в Гефсиманском саде. И пришел Иуда, пришел с первосвященниками, с воинами, пришли и взяли Иисуса и повели его к первосвященнику. И вот он у первосвященника на допросе. И этот первосвященник задает вопрос Иисусу Христу: «Кто ты? Каково твое учение?» И Иисус ему говорит: «Я всегда говорил явно миру. Я никогда не говорил ничего тайно. Вот люди, спроси у них». И вы знаете, допрос, что такое допрос, это мне очень известно. Я этот допрос представил. И Господь всегда говорил явно, лично, также мне, здесь, в собрании. Он говорил в первую очередь через совесть еще с самого детства. Через совесть Он и говорит и сейчас. И эту совесть многие заглушают только ради того, чтобы не оказаться, наверное, или белой вороной, или фанатом-христианином, как выражаются, знаете. И Господь обратно мне тогда начал пробудил эту совесть мою, начал говорить, и я тебе говорил явно. Я всегда тебе говорил явно. И тут раб первосвященника подходит и бьет Иисуса по щеке. Вы знаете, драки, это все молодежи, ребятам это известно. Многим, наверное. И в этом мире. Но вот пощечина, это самое, что есть унизительное. Можно ударить палкой, кулаком, но пощечина. И кому-кому? Царю, Господу. И тогда я не выдержал. Вы знаете, я увидел себя в этом рабе. И именно мой грех ударил Иисуса. Когда Он мне говорил всегда явно, я его бил по щеке. Именно этот раб выскочка был, понимаете? На то время рабам не давали места говорить. Они не имели права даже голоса. И тут он может показать свое «я», вот эту вот гордость. Подойти и выслужиться перед этим пересвященником и ударить его по щеке. И я не выдержал. И так, помню, ребята ходили по цеху. Я так Евангелие положил в карман и иду на улицу. Было 10 января. Думаю, пойду молиться. И слезы в глазах стоят, и за мной сразу же все смотрят. Ну, контроль за мной был. Думают, с ним что-то не то. И когда я пошел, выхожу, и у меня в мыслях так: я пойду аж за цех, аж за производственный цех зайду там, и там буду молиться, там меня никто не найдет, и я буду молиться там. Буду просить у Господа прощения, хватит. И знаете, началась борьба. Вот это вот, до этого пункта, куда я и шел молиться, была сильнейшая борьба. В первую очередь это было так, что вот тебя только что заметили, и за тобой будут следить. И будут подумать, что с тобой что-то не то. Сделай вид, что ты вышел прогуляться, но не иди молись. Но в то же время было вот это «хватит». Я устал бороться, надо идти ко Христу. Иду дальше. Второе такое было, сильная борьба была, это мои грехи. Ты не оставишь то, ты не оставишь сигареты, ты не сможешь.
И я думаю, если Господь, Он есть сильный Бог, Он меня освободит. Иду дальше. И вот третье, это самое сильное было, когда у тебя столько друзей, у тебя столько есть людей, на которых ты имеешь влияние. Что они скажут? И они же будут над тобой смеяться. И знаете, у меня шаг, так аж я аж приостановился. Но тогда я обратно, это передо мной картина. Иисус Христос, и его бьет раб по щеке. Вы знаете, если Господь претерпел все унижения ради меня, то я себе думаю, почему я не смогу претерпеть эти унижения, оскорбления ради Иисуса Христа? Ведь Он мой Спаситель. Он за меня вот именно был 2000 лет на земле, 2000 лет назад Он был, именно приходил на эту землю ради меня, лично. И когда я уже зашел, начал молиться, вы знаете, у меня аж плечи так... После молитвы аж так распрямились. Я молился: Господи, прости меня. Ты видишь, сколько раз я каялся. И перед церковью, и перед... И так, наедине, лично так. И у меня не получалось. Но мне надоело, Господь. У меня сил больше нету. Вот каков есть. Возьми, освободи. И после этого, когда Господь меня освободил, вот я помню, мы в Карпаты ходили в поход, и рюкзаки несли. И вот когда выходим на гору и снимаем рюкзак, плечи так аж расправляются. И вот такое ощущение было после этой молитвы. И знаете что? Если бы сатана предстал в человеческом лице передо мной тогда, мне кажется, что я бы кинулся на него драться с кулаками. Что он мою жизнь измотал. Он молодость погубил. И там прошли, у меня, можно сказать, самые лучшие годы. И знаете, Господние пути неисповедимы. Вот он привел и сюда меня. Сегодня я свидетельствую перед вами, что

Вопрос, и очень самый важный вопрос в каждом из нас. И знаете, еще было мне в трудную минуту на зоне, была у меня трудная минута такая, и сегодня утром была проповедь о любви Иисуса Христа к нам, о любви Божьей к нам. И я вспомнил стих, который мне Господь подарил лично, можно сказать так, когда я так сел и открыл Библию, говорю: «Господи, помоги в трудную минуту». И знаете, так взгляд падает на стих Иеремии 31.3. Я хочу его сейчас рассказать. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Он издали нас видит каждого. Мы можем блуждать далеко-далеко, но Он видит каждого из нас, видит наперед наши пути, и Он простирает к нам свое благоволение, потому что Его любовь вечная. И поэтому сегодня также, знаете, это есть такое еще человеческое такое: покуда не испытаю сам и не проверю, то не поверю. Вы знаете, это было у меня. И сколько раз меня предупреждали братья, сколько раз предупреждали старшие братья и молодежь духовная, но я тогда не был духовным. И все же таки у меня была тоже такая мысль: покуда не проверю, не поверю. Не надо проверять, не надо этого. Не надо причинять боли родителям и Господу. Не надо калечить свою жизнь. Идите к Богу. Слава Богу за все.

Время, а ты как наезд, все в пули, потянув повода. Цель ясна и спешишь в неизвестность, быть может, и дорога твоя в никуда. Лошадь времени в страшном галопе, и уж давно ослепил тебя грех.

Открытая дверь пред тобой. В небо открыт еще вход, и Христос приглашает всех, но имеющий грех туда не может попасть. Ничто нечистое не войдет в небо. Некоторые считают, что один раз согрешить — это не считается грехом. Но так ли это?

0: Один только раз. Один только раз — это ничего, так говорит дьявол, соблазняя людей грехом. Так часто и люди говорят, соглашаясь с ним на согрешение. Один только раз — это не опасно, так просто Бог не взыщет.
1: Другие поступают еще хуже. Конечно, впоследствии я буду хорошим человеком, порядочным. А теперь один только раз.
0: Дорогой друг, правда ли, что дело, совершенное один только раз, не имеет значения в вашей жизни и даже в вечности? Подумай об этом.
1: Адам только раз согрешил в раю. И что из этого вышло? Все человечество погибло в деле греха, страдании, скорби и, конец, смерть.
0: Каин только один раз убил своего брата Авеля. Жена Лота только один раз оглянулась и стала соляным столбом до страшного суда. Анания и Сапфира только один раз согласились солгать Духу Святому, за что подверглись и осуждению.
1: Иуда только один раз предал Христа, и Христос только раз придет и будет судить мир.
0: Человек в своей жизни должен один раз решиться, идти за Христом или против Него.
1: Один только раз тебе придется умереть и предстать пред судилищем Божиим. Только раз получить вечную жизнь или вечные муки.
0: Дорогой слушатель, брат или сестра, уразумели ли вы, как важно слово «один только раз»? Если же нет, то подумай сейчас, ныне, теперь, ибо завтра может быть уже поздно. Встань на колени, мой друг, и проси у Господа с чистым, искренним сердцем прощение за то, что ты сделал в жизни своей один только раз.
2: Дорогие друзья, как важно иметь чистое сердце, как важно не грешить, жить, как учит Библия. Вы сегодня слышали свидетельство человека, осознавшего все это, но после того, как дьявол насмеялся над ним. Мы желаем от всей души молодежи хранить в чистоте путь свой. Доверьте свою жизнь Господу, и Он проведет вас по жизни без потерь. А мы всегда ждем ваших писем, и свою жизнь вы сможете описать в них. Такие материалы мы используем в наших радиопрограммах. Наш адрес 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания, программа для молодежи. А сегодняшний выпуск подготовила Лариса Филиппова. До свидания, да хранит вас Господь!

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих, взятый с 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы оканчиваем нашу беседу о Рахиле. Наша беседа называется «Дух соперничества». Годы шли, и сердце Якова принадлежало Рахиле, но детей ему рождала Лия. Рувим, Симеон, Леви, Иуда. Каждый раз, когда Бог дарил Лии ребенка, она благодарила его за это, веря, что теперь ее муж обратит на нее внимание, как на женщину. Яков был доволен сыновьями, но был по-прежнему привязан к Рахиле и страдал от того, что она не дарила ему детей. Гордость сыновьями Лии приводила к глубокому внутреннему конфликту в душе Якова. Однажды, возвращаясь с полей под вечер, чтобы провести остаток этого дня с Рахилью, Яков обратил внимание на хмурое настроение Рахили. Решив, что она снова поссорилась с Лией, Яков спросил, в чем дело, и Рахиль ответила: «Мы не ссорились с ней, но вот она сидит передо мною с твоими детьми на руках и смотрит на меня своими тусклыми глазами, как бы упрекая меня за то, что я не дала тебе детей. Дай мне дитя, Яков, а то я умру». Сердце Якова разрывалось от жалости к любимой жене его, но в отчаянии он мог только сказать в ответ: «Что я, Бог, который не дал тебе детей? Разве не знаешь ты, как хотелось бы мне иметь от тебя ребенка? Я люблю моих сыновей от Лии, но я не люблю их мать, а тебя я люблю, и от тебя мне было бы гораздо приятнее иметь детей». Рахиль вытерла слезы и сказала: «Возьми служанку мою, и пусть она родит тебе ребенка и положит в мои колени, как дар от тебя». Яков взял служанку Рахили, и та родила ему сына. Рахиль назвала его Дан, и хотя он не был ее собственным ребенком, он был сыном мужа ее Якова, и это успокаивало отчасти ее боль. Когда служанка родила Якову второго сына, Рахиль назвала его Нефалим, потому что это означало «добытый борьбою». Рахиль боролась с Лией и считала теперь себя победительницей. Рахиль забыла поблагодарить Бога, а Яков, любя ее, не понимал, что борьба была только с ее стороны, а Лия оставалась Лией, удовлетворенной только тем, что она родила Якову его первых четверых сыновей. В этой истории важно обратить внимание на нездоровый дух соперничества, охвативший Рахиль. Соперничество всегда вытесняет благодарность. Рахиль уже не благодарила Бога за подаренных ей через служанку сыновей. Охваченная духом соперничества, она заразила им и спокойную Лию, которая после рождения четверых сыновей больше не рождала детей Якову. Лия решила вступить в соревнование и тоже попросила Якова дать ей еще детей от ее служанки. Ей хотелось порадовать Якова и хоть чем-нибудь отвлечь его внимание от Рахили.